0: Главные события к этому часу. Ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существованию. Между Китаем и Дальним Востоком еженедельно выполняется 270 рейсов, но этого недостаточно. Сегодня пройдет последний в этом году учебный урок «Разговоры о важном» для школьников и студентов. Далее подробно. Российские войска расширили зону контроля к югу от Константиновки и продвинулись на западе города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он также отметил, что освобождение Николаевки в ДНР поможет созданию восточного фланга для охвата Константиновки. На Красноармейско-Добропольском направлении основные бои сейчас разворачиваются в районе освобожденного населенного пункта Гришина и подконтрольного ВСУ города Белецкое, заявил Пушилин.
1: На Добропольско-Красноармейском участке подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои за населенный пункт Белецкое. Также продолжается охват данного населенного пункта. Можно говорить о том, что продолжаются бои в районе Шевченко, Васильевки и прудов реки Гришенко. Следует отметить, что продолжает работу система РЭП «Купол Донбасса». Также работают МОГи, мобильные огневые группы, в результате которых за прошедшую неделю было нивелировано 38 атак противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. В общем, эту работу тоже будем продолжать.
0: В апреле начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал об освобождении Гришина. Также он отмечал, что группировка войск «Центр» продвигается в направлении Доброполья и продолжает бои за Белецкое. Ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существованию. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал ядерное сдерживание неотъемлемой частью и краеугольным камнем национальной безопасности страны.
2: Ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
0: Напомню, на этой неделе командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства назвал это большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности России. Между Китаем и Дальним Востоком еженедельно выполняется 270 рейсов, но этого недостаточно. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер, полномочный представитель президента России по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев. Говоря о развитии транспортных коридоров, Трутнев отметил, что уже созданы два международных транспортных моста. «Я уже сказал о том, что мы соседи, и Дальний Восток находится ближе всего к Китайской Народной Республике. Поэтому самое логичное – это развивать связывающие наши страны транспортные коридоры». На карте мира появились два международных транспортных моста – железнодорожный Нижнеленинская Тунцзян и автомобильный Благовещенск Хэйхэ. И это не последние транспортные коридоры. «Мы будем продолжать их развивать», – пояснил вице-премьер. Ранее Трутнев предложил создать новые направления прямого авиасообщения между городами Дальнего Востока и Китая, а также увеличить частоту уже существующих рейсов. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении своей страны сделать границу с Южной Кореей неприступной крепостью для сдерживания конфликта, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. По данным агентства, лидер КНДР созвал встречу с командирами дивизий и бригад Северокорейской армии. В частности, он коснулся политики партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость, пишет агентство. Лидер КНДР подчеркнул готовность пересмотреть структуру армейских подразделений и укрепить части на границе с Южной Кореей в военно-техническом отношении. Кроме того, Ким Чен Ын призвал армию к осознанию главного противника и повышению классового сознания. Напомню, лидер КНДР в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва 22-23 марта официально объявил Южную Корею враждебным государством. Последний в этом учебном году урок «Разговоры о важном» пройдет для школьников и студентов сегодня. Он будет посвящен российским ценностям, сообщили РИА Новости в проектном офисе «Разговоров о важном». Уточняется, что в 2025-2026 учебных годах во всех российских школах и колледжах прошло 32 занятия. На них студенты и школьники знакомились с работой атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов и мультипликаторов, учились решать конфликты и быть внимательными в цифровом мире. Более того, в этом учебном году для разговоров о важном были подготовлены видеоинтервью с участием 39 спикеров. Среди них герой России Людмила Балилая, глава Минпромторга России Антон Алиханов, официальный представитель МИД России Мария Захарова, лидер группы «Руки вверх», продюсер Сергей Жуков и другие. Разработчики проекта старались, чтобы занятия были полезны, помогали развивать новые навыки. Завершает цикл занятий тема ценностей, которые объединяют всех жителей нашей страны. Отмечается, что ярким завершением сезона станет вторая Всероссийская премия «Разговоры о важном». Она проводится для выявления и поощрения лучших инициатив и практик, которые внесли существенный вклад в реализацию разговоров о важном. Торжественная церемония вручения премии состоится 1 июня в Москве в рамках празднования Дня защиты детей. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу по итогам сезона 2025-26 и выиграл золотые медали в 11-й раз. Команда из Санкт-Петербурга стала самой титулованной в истории турнира, побив рекорд «Спартака», у которого 10 трофеев. Благодаря победе над Ростовом со счетом 1-0 команда Сергея Симака набрала 68 очков и опередила ставший вторым Краснодар на 2 балла. «Быки», которые стали чемпионами в сезоне 2024-25, не смогли защитить титул. Тройку замкнул «Локомотив». Напрямую в первую лигу вылетели пари «НН» и «Сочи». Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Счет в серии до 4 побед стал равным 2-2. Серебряный призер Олимпиады в Токио, российский раперист Кирилл Бородачев, стал победителем этапа Гран-при по фехтованию в Шанхае. В финале Бородачев победил поляка Анджея Жатковского со счетом 15-9. Для 26-летнего россиянина этот титул Гран-при стал первым в карьере. В турнире раперисток олимпийская чемпионка, россиянка Марта Мартьянова, завоевала бронзовую медаль. Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России, который проходит в Казани. У женщин в прыжках в воду с 3-метрового трамплина победила Елизавета Кузина. Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 18 мая, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, временами дожди. В Новосибирске плюс 9, плюс 11, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 28, плюс 30, малооблачно, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 19, плюс 21, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно. Днем в столице плюс 28, плюс 30.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники» в эфире Радио России. В студии Роман Антоновский и Андрей Афанасьев.
2: Всем добрый вечер. И мы начинаем. У нас сегодня масса интереснейших тем, как позитивных, так и негативных. И, конечно же, мы все их готовы обсудить. Так что не переключайтесь. Вас ждут интереснейшие два часа.
1: Это действительно так. Тем много. Все они очень разные в том смысле, что есть чему порадоваться, есть, что называется, о чем поплакать. И начнем, конечно, с тяжелой, с непростой темы. Митрополит Банчинский Лонгин, это самая западная часть Украины, обвинил ТЦК в издевательствах над его сыном, рассказывал абсолютно страшные вещи, рассказывал про то, что его забрали ТЦК ночью, били его, наполнили бутылки водой и песком, всю ночь били. Кроме того, рассказал, что представители ТЦК принудили одного из священнослужителей Буковины, это вот как раз самая юго-западная часть Украины, выкопать яму глубиной в 2 метра, после чего сбросили его туда и поливали водой до самого утра. Владыка отметил, что располагает видеозаписями, подтверждающими факты пыток и издевательств. Нужно отметить, что на определенном этапе митрополит Лонгин, сохраняя официальный, что называется, канонический статус, действительно выступил с очень серьезной критикой России, русской стороны этого конфликта, но, как мы видим, это не помогает. Когда такое происходит, мы не знаем причины, мы не знаем, почему владыка так поступил. Ну, по личным ли убеждениям, или он был вынужден для того, чтобы сохранить свою паству, своих священнослужителей, учитывая, что митрополия его находится на западе Украины. Понятное дело, что там ситуация еще хуже, чем где бы то ни было. Ну вот в результате так и произошло. Это абсолютно точно не спасает ни от каких преследований. И как это было и в советские времена, когда очень многие, точнее не многие, а некоторые шли на какое-то сотрудничество с гонителями. В итоге это заканчивалось всегда очень плохо. А те, кто до конца были твердыми, те и стали теми, на ком держится вообще сегодня все у нас в стране, новомучениками, исповедниками, подлинными праведниками. И, безусловно, люди, которые сегодня на Украине подвергаются гонениям, и клирики, и миряне, они проходят через такое горнило, которое многим из нас не снилось. Такое горнило у нас на территории современной России происходило только в 20-30-е годы, в времена особенно жестокого разгула гонений на церковь со стороны большевиков.
2: Ну да, вот это упомянул, кстати, я читал, даже кто-то сравнивал, что, по-моему, если мы берем вот годы самого жесточайшего гонения на церковь 20-30-е годы, то количество расстрелянных священников, православных мирян из-за веры, оно, в принципе, намного больше, чем количество первых христиан, которые в Риме пострадали, когда были на них гонения язычников. И сейчас, наверное, сопоставимые цифры можно видеть и на Украине, потому что, как тоже мы с тобой не раз обсуждали, по сути, истинная православная вера – это именно та нить, которая связывает великороссов, белорусов и малоросов в один народ. И как только кто-то из представителей нашего братского триединого народа отрекается от своей веры, он перестает быть русским человеком. А католичный белорус становится там сначала змагаром, потом поляком или литвином, как они себя называют. Отказавшийся от веры малорос или русин становится украинцем-русофобом. Ну и, соответственно, великорос, отрекшийся от веры, тоже русскую идентичность свою, как правило, теряет. Поэтому идут такие гонения даже на тех православных священников, которые пытаются быть лояльными вот этой безбожной сатанинской власти в Киеве. Вот интересно, как вообще в целом обстоит тоже сейчас ситуация с православным населением Западной Украины, то, что она там есть. Вот я, кстати, насколько слышал, там есть такая интересная область, называется Подкарпатская Русь, где жили русины.
1: Они сейчас там живут.
2: Они сейчас там живут, да. И когда, в общем, после гражданской войны получилось так, что Подкарпатская Русь стала частью Чехословакии. И Чехословакии дали им там автономию. И русины прекрасно себя чувствовали. А после Второй мировой войны, где те же самые русины, как правило, воевали с бандеровцами, они просили, чтобы их взяли в РСФСР, как русинов. Но их всех записали в украинцы, распустили, запретили все русофильские русинские организации и засунули их, как Закарпатскую область, в состав Украины. Но, тем не менее, часть русин не стали украинцами, а пронесли вот свою эту русскую идентичность православную сквозь года. Я слышал, что там даже есть, точнее, были приходы Русской Православной Церкви, когда их начали принуждать поменять юрисдикцию, вот, они вроде как перешли в юрисдикцию Сербской Православной
1: чтобы
2: Церкви.
1: Чтобы остаться в лоне канонической, да, церкви, остаться, а не уйти в раскол. Тут поменять юрисдикцию не вполне корректно, потому что это не просто поменять юрисдикцию, это, по сути, учинить раскол и совершить страшное духовное и нравственное преступление. На что они не пошли, и я тебе могу сказать, что русины по сей день существуют, они испытывают очень серьезное давление, очень серьезные гонения со стороны украинской власти, как и венгры. Да. То есть на Украине, Украина многонациональная страна, можно сказать.
2: Можно, да.
1: Да, потому что...
2: Политическая.
1: Абсолютно точно, потому что есть какая-то группа, часть русского народа, считающая себя украинцами, есть люди, по-прежнему считающие себя русскими, хотя, понятное дело, в каких условиях они сейчас находятся. Русины то же самое, венгры, румыны, болгары, ну, еще много кого. И русины на протяжении всего этого времени просто за вот этот корень наш святой Рус претерпевают очень серьезные гонения, очень серьезное давление со стороны Киева, но держатся. И действительно, русины всегда отличались самым твердым, последовательным исповеданием чистоты православия, чего бы там ни происходило, что бы ни происходило. Вот интересно, да? Еще век назад вообще, или там полтора точно, были вообще одни люди. И вот русины, несмотря на давление австрийское, несмотря на давление немецкое, остались верны православию. А часть людей, которые стали называть себя украинцами, вот чем закончили.
2: Там, да, там даже очень интересная была история. Я изучал историю Подкарпатской Руси. То есть получилось как, что когда они стали частью Чехословакии, поскольку в Чехословакии тогда в правительстве был такой русофил Крамарш, православный чех, который был адептом идеологии панславизма, что, значит, все славянские народы должны объединиться в одну конфедерацию во главе с русскими, как самым успешным славянским народом. И правительство Крамаржа в независимой Чехословакии до Второй мировой войны благоволило как белоэмигрантам русским, которых было много в Праге, так и русинам. У русинов была автономия, никто их не ущемлял, их считали самобытным народом. И в благодарность русины подарили Праге православную русинскую церковь, сделанную из черного дерева, похожую вот на церковь, сделанную без единого гвоздя в Кижах, в Карелии внешней. Она стояла в Кинских садах в Праге, и мой последний был, скажем так, в околозападной Европе визит как раз в ковидный год перед началом этой эпидемии. И я эту церковь посетил как раз в Праге. Ее уже в независимой Чехословакии отдали под юрисдикцию Румынской Православной Церкви почему-то, вот эту русинскую церковь. Знаешь, на что я обратил внимание? Там висела какая-то памятка для туристов, и там были все почти языки, там украинский, румынский, чешский, английский, французский, не было русского уже тогда. Но даже это не спасла эту церковь, потому что после начала спецоперации ее кто-то сжег, и она сгорела дотла. То есть, скорее всего, значит, местные украинцы, которых тоже в Чехословакии немало, они вот эту русинскую церковь в отместку всем русским, даже несмотря на нахождение ее в румынской православной юрисдикции, они ее спалили. И еще можно сказать, что большинство русин во Второй мировой войне воевала против бандеровцев на территории Подкарпатской Руси. Там была провенгерская армия Степана Фенцика, которую венгры, оккупировавшие тогда Подкарпатскую Русь, поддерживали. А было просоветское сопротивление. Был такой известный у них деятель русинский Ваврик, который в Первую мировую прошел концлагерь Терезин, куда сгоняли австрийцев русинов. Потом попал на фронт Первой мировой, сдался русской армии, попал в подкарпатский русинский батальон царской армии, воевал в Первую мировую на стороне русских. Потом, соответственно, в годы Второй мировой был подпольщиком, боролся с немецкими оккупантами, с бандеровцами во Вторую мировую Великую Отечественную. И был, и думал, вот часто вот мы сейчас снова стали частью России. Сейчас вот пришли освободители, и вот будет хорошо. А ему сказали, да вы не русины, вы украинцы. И все, и всех, в общем-то, русинских этих антифашистов переписали в украинцы, все их организации этноконфессиональные запретили, и все, сказали, что все, вы теперь, ребята, часть Советской Украины.
1: Действительно, такое бывает, и низкий поклон всем тем, кто даже в таких условиях сохраняет свою идентичность, несмотря ни на что, не прогибается, не совершает вот это страшное преступление, предательство своих корней, своих предков, своей веры, самое главное. Это вот прям чрезвычайно, чрезвычайно важная вещь, и мы должны об этом помнить. И гонения, которые происходят на церковь в наши дни, они на самом деле не до конца осмыслены. Мы не до конца понимаем, что разворачивается на наших глазах. Может быть, и в 20-30-е годы тоже многие люди не отдавали себе отчет, не понимали. Есть батюшка, увезли куда-то батюшку. Храм открыт, храм закрыт. А потом уже, когда стали работать историки, очень многие обыватели поняли, что вообще происходило. И как страшно было то, что происходило. И вот сейчас на Украине происходит ровно то же самое, что в 20-е и 30-е годы. Я не устану повторять, говорил с большим количеством людей, знакомых, хорошо знакомых с вопросом. У нас будет прославление новых святых, новых мучеников. Уже люди там пролили свою кровь за веру. Их уже убили за веру. У нас уже там есть новомученики, которых Господь в свое время церкви нашей, я думаю, обязательно откроет. Но просто вдумайтесь, вы сейчас, может быть, едете за рулем или слушаете дома нашу программу. Пришли из храма воскресным днем, да, все хорошо, нормально. А в одном дне пути даже меньше людей сейчас убивают за православную веру. Сажают в тюрьмы. Священников закапывают живьем в землю. Вот видео есть у митрополита Лонгина. Иголки под ногти заталкивают сыновьям священников, которые не хотят идти и умирать за Зеленского на фронте. Происходит здесь и сейчас.
2: Ну да, и сейчас, с твоего позволения, можно, знаешь, через одну тему перескочить, они взаимосвязаны.
1: Абсолютно точно.
2: Да, потому что как раз, как вы знаете, на минувшей неделе бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель дала большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и рассказала про оккультные нравы эзотерические, которые процветают внутри украинской элиты. Вот. В том числе, значит, Ермак скидывал свои гадалки имена глав НАБУ и САП, чтобы она врагов прокляла. И для этого их фото закапывали где-то на могиле. То есть вот мы видим, что с одной стороны идет гонение даже на лояльное киевскому режиму лояльных им священников, а с другой стороны это прям какая-то безумная тусовка эзотериков-оккультистов. Причем это не какие-то там рядовые и не рядовые боевики запрещенного у нас Азова, которые там ушли в темное язычество, там какие-то дракары там сжигают на своих посвящениях там и приносят в жертву людей на линии фронта. А это руководство Украины. То есть люди, которые действительно тоже увлечены вот этой какой-то темной эзотерикой. Опять же, здесь можно, конечно, провести связь с островом Эпштейна, потому что заварившую всю эту кашу на Украине американская, британская элита, все они на этом острове Эпштейна тусовались, как мы знаем, тоже проводили свои темные ритуалы, связанные с издевательством над детьми. И вот украинская элита тоже всему этому следует и практикует такой вот оккультизм. На самом деле, вот это увлечение темной эзотерикой, это, по большому счету, там, крайнее расстройство психики. И здесь тоже нужно коснуться важной темы, что ужасно, конечно, такое происходит на Украине, но с их, с киевским режимом, с его безумием, нам всем примерно все ясно. Но, в общем-то, и у нас тоже в соцсетях процветает вот эта вся эзотерика, реклама оккультных услуг, к которым действительно прибегает большое количество населения. И знаете, вот эта вот лицемерная история, когда одна и та же какая-нибудь блогерша в запрещенной соцсети с миллионами подписчиков хулит.

0: услуг. В первую очередь, конечно, британской разведки, это их технологии, их методика работы, ну и многих других. Неоязычество, так называемое там, да, славянское родноверие и все остальное, своими корнями уходит в Рунвиру. Это тоже такая радикальная экстремистская квазирелигиозная идеология, которая была распространена в среде украинской иммиграции в Канаду после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, когда самые отъявленные кровососы, кровопийцы и негодяи бежали туда и сформировали там среди прочих украинцев, да, вот эту так называемую диаспору, в первую очередь в Канаде, но они есть еще много где, они начали практиковать уже совсем не христианство. То есть если начиналось все с того, что часть прозападной украинствующей элиты, да, я подчеркиваю, что малороссы для нас братская кровь и единый с нами народ. Но вот часть малороссов осознанно пошли на страшное духовное цивилизационное преступление, отказавшись от канонического православия, сначала в пользу греко-католицизма, а потом уже и в пользу всего остального, и потом мы уже знаем об огромном количестве страшных расколов, которыми также пытались уничтожить единое тело церкви, Великой, Малой и Белой Руси. Эти люди начали практиковать уже откровенно такое псевдоязычество, подсунутое им и разработанное соответствующими специалистами, и потом все это легло уже к нам на почву. В основе этого язычества, наверное, лежат какие-то изыскания нацистской Германии, общества Туле, общества Анненербе, но все это приправленное, как всегда, вышиванками, палеоницами и прочим этим нашим малоросским...
1: Анненербе на минималках.
0: Да, Анненербенко.
1: Анненербенко, вот, да.
0: Этим всем колоритом. И потом, когда это начало проникать на территорию Украинской Советской Социалистической Республики, любезно созданной большевиками еще в позднесоветские годы, когда немножко ослабли все эти засовы, и прогнил и проржавел железный занавес. И в результате мы видим, что вот уже президент Ющенко, например, он просто был женат на как раз представительнице вот этой канадской украинской диаспоры, имеющей непосредственное отношение, она то ли там, я сейчас не помню, жена Ющенко, она то ли родственница, то ли какая-то приближенная к основателю этой самой Рунвиры. Ну, Ющенко, да, когда был президентом? 20 лет назад.
1: 20 лет назад, да.
0: И 20 лет назад первая леди Украины уже была по семейным, по кровным узам, просто, судя по всему, потомкам, родственницей или близким человеком вот этих бандеровцев. И еще была связана с Рунвирой, так называемой. Поэтому наши все так называемые родноверы тоже должны понимать, что корень, методологический корень их, это украинская бандеровская иммиграция, которую, понятное дело, под белые рученьки, сразу же их по прибытию на Запад, взяли соответствующие службы, структуры и органы. Все это направлено на уничтожение идентичности. Мы сможем эффективно воевать, эффективно противостоять нашему противнику, когда сами для себя признаем и примем страшную правду о его намерениях. Да. Для чего он это делает? Он хочет установить единое государство под собственным контролем, где люди, забывшие, потерявшие собственную изначальную идентичность, данную им Богом, будут исповедовать синтетическую ерунду. Для того, чтобы это сделать, нужно весь мир сварить на медленном огне в супе. И такие большие куски, как Россия, как русский народ, а русский народ, несмотря на серьезные демографические проблемы, которые у нас сегодня существуют, остается самым большим христианским народом Европы. Вот для того, чтобы все это сделать, нужно всех раздробить. Православие сильнейшее, самое главное, что объединяет русских людей и еще огромное количество людей, связавших свою судьбу с русским народом.

0: Как расколоть православие? Расколами, во-первых, то, что мы видим, например, на Украине. А во-вторых, вот пропагандой такого рода фольклорного водевиля с элементами битвы экстрасенсов.
1: Конечно, тут надо сказать, что люди работают, знаешь, пример вот этой борьбы смыслов и мягкой силы я увидел буквально недавно, на майские праздники был в Сербии, в том числе посетил Республику Сербскую в Боснии, был в Банья-Луке, и там интересная была борьба, значит, мягких сил. В местном музее современного искусства мягкая сила была западная, потому что там висели флаги Евросоюза, была анонсирована неделя каких-то фильмов Евросоюза, и была выставка французского фотохудожника, который фотографировал Нотр-Дам-де-Пари в разное время. Ну, то есть, такая вот европейская мягкая сила. Посмотрите, какое у нас там замечательное католическое искусство. В музее историко-этнографическом была представлена русская мягкая сила, надо сказать, неплохо. Там была огромная выставка, где на больших холстах были красивые фотографии фресок и росписи Исаакиевского собора. И я думаю, что в Боснии, где очень верующие, православные живут люди, и более того, градус патриотизма, наверное, даже выше, чем в материковой Сербии, потому что почти в каждой семье люди участвовали в Югославской войне, там тоже это пришлось ко двору. И увидел, знаешь ли, какое-то проявление американской мягкой силы. Знаешь, в чем? В отеле, в котором я жил, лежал Новый Завет почему-то на немецком, видимо, потому что там много туристов приезжает из Австрии, и лежала Библия, конечно, в кавычках, мормонов. То есть мормоны пришли в Банью-Луку, дали денег международной сети отелей, чтобы в каждом номере была разложена вот эта в кавычках мормонская Библия. Работают люди?
0: Да, ну хорошо, что наши что-то делают, что-то работают. Да. Мне тоже довелось побывать в Банью-Луке. Я даже имею честь лично быть знакомым с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Неоднократно брал у него интервью. Замечательный, крепкий, настоящий, последовательный мужик, настоящий серб. Я вот на что хотел обратить твое внимание. А вот среди сербов же практически нету этих неоязычников.
1: Нету.
0: И среди поляков. И
1: поляков тоже нету, да,
0: значит,
1: нету.
0: Неоязычество проникает в ту среду любого европейского народа, в первую очередь славянского, где ослабла связь с христианством, в первую очередь с православием.
1: Да.
0: Невозможно в бутылку полную чистой воды налить жидкий навоз. Даже если что-то там попадет, это будет какая-то капля, потому что наполненная дополна до горлышка бутылка, она не пустит в себя уже ничего другого. А вот впустую можно налить любой смрад и любую гадость. Из нас на протяжении всего 20-го, да и части 19 века выливали нашу суть духовную, нашу чистую, святую родниковую воду, которую наливали в нас отцы церкви, наши святые благоверные князья на протяжении столетий. Мы сами ее расплескали, сами вылили. И вместо этого нам начали заливать всякую дрянь. Кашпировского, битву всяких там магов, волшебников и чародеев, неоязычество, оккультизм, таро, любую ерунду. Природа не терпит пустоты. И это действует не только в физическом мире, но и в мире духовном. Если русский человек лишен, обкраден и не имеет связи с тысячелетним православием, с сильнейшей, красивейшей русской традицией, очень быстро к нему прилипнет какая-нибудь другая дрянь.
1: Еще облегчен переход из одной дряни в другую, потому что если мы с тобой там поковыряемся в биографии всех русских ваххабитов, то есть этнических русских, которые приняли ислам, но, как правило, это всегда радикальная версия ислама типа ваххабизма, то есть изначально это были какие-то неоязычники, неонацики, которые из одной такой человеконенавистнической идеологии, как вот это вот неонацистское неоязычество, просто сделали переход потом в ваххабизм. Кстати, яркий пример. Наши доблестные войска на Украине ликвидировали такого белорусского за украинского неонациста Лешука по кличке Маджахед. То есть это был какой-то белорусский скинхед, неонацист-неоязычник, который перешел потом в ваххабизм. Вот, то есть был одновременно неонацистом, ваххабитом и боевиком Айдара. Причем, знаешь, более того, он даже отбыл какой-то срок на Украине, потому что даже на Украине его осудили за преступление Айдара против мирного населения во время АТО, еще до СВО. И вот как раз он был там ликвидирован уже там, по-моему, в районе Бахмута или еще где-то нашими войсками. Но тоже вот история такая, что человек сначала был неонацист-неоязычник, а потом стал еще типа ваххабитом.
0: Ну что, может быть, Ермак тоже в скором времени присягнет запрещенный у нас в России ИГИЛ и станет Абу Ермаки?
1: Абу Ермаки, да. Абузеля да. И Абу Ермаки будут у нас там.
0: Это бы все было смешно, если бы не было так страшно и так грустно. И еще я хочу обратить внимание наших дорогих друзей на одну важную мысль. Все эти люди учились в советских школах. Все эти люди были пионерами. Что ж такое произошло-то с советской идеологией, что все это расцвело? Вот ну, об этом надо думать.
1: Думать надо об этом, потому что это была вот эта политика коренизации, когда плохой был только великорусский национализм, а хороший были все местечковые национализмы, которые пестовали. Поэтому вспомню с тобой, что тоже, к счастью, уже своими же там ликвидированная русофобка Фарион, которая призывала убивать детей, которые говорят на русском языке в детсадах, была ярая, пламенная коммунистка, которая там чуть ли не занималась научным коммунизмом, писала какие-то статьи. Белорусская вот эта русофобка Светлана Алексеевич, получившая Нобелевскую премию по литературе за русофобию, писала пламенные оды Сталину и Ленину в советских газетах в 70-е. Кая Калас, глава, значит, сейчас европейской дипломатии, выступающая там за противоборство с Россией, тоже в детстве была пионеркой, если не ошибаюсь, там дочка какого-то пламенного эстонского коммуниста, но почему-то коммунистическое воспитание марксистское не привили всем этим людям русофилию и любовь к России.
0: А скорее наоборот.
1: Наоборот, да.
0: Переходим к следующей теме.
2: Консерватники.
0: Ну что, до 58 возросло число административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Поводами для депортации станут правонарушения, посягающие на права граждан, а также на общественный порядок и безопасность.
1: Это можно только приветствовать, да.
0: Да, ну то есть получается, что-то не то сплясал вовремя, не вовремя, не в том месте. Можно уже сразу же паковать вещи и отправляться домой. Это так будет работать?
1: Ну да, надеюсь, потому что у нас до сих пор было такое странное правоприменение, что иногда некоторые преступники из близлежащих стран, преимущественно Средней Азии, отбыв какое-либо наказание, продолжали оставаться в России. Они были, собственно, депортированы. Это очень хорошо, потому что не раз мы с тобой тоже обсуждали, что, к сожалению, под видом мигрантов зачастую среднеазиатские страны к нам выдавливают социальный балласт. Потому что приедешь в Бишкек, в Ташкент, там, даже в Душанбе. И тебя могут сказать замечательные, русскоговорящие, прекрасно образованные киргизы, узбеки, таджики, русофилы, но у них все прекрасно дома. Они работают, зарабатывают у себя дома, к нам не едут. И более того, там, допустим, узбек из Ташкента или киргиз из Бишкека тоже может не особо любить своих там кишлачных соплеменников, потому что у них огромный разрыв
0: цивилизационный
1: в образовании. И эти страны просто свою малообразованную радикальную молодежь, которая не могут трудоустроить, обеспечить образованием и работой у себя, они выдавливают подальше в Россию. Потом приезжают эти люди и совершают у нас какие-либо правонарушения. Поэтому, если вот мы сейчас тоже подзакрутим то, что и происходит гайки миграционной политики, и радикалам и преступникам станет некомфортно находиться в России, то, конечно, они будут выбирать какие-то другие страны, с более благоволящим к ним миграционным законодательством, нежели наше. Поэтому, конечно, такие нововведения можно только приветствовать.
0: У меня есть знакомый высокопоставленный ветеран МВД с высокими погонами, человек достойный, прошедший, кстати, и не одну войну. И он рассказывал, что когда они наводили в одном из регионов Центральной России порядок тоже в миграционной сфере и проводили рейды, например, приезжали на стройку, забирали оттуда большое количество, сотни, полторы, две нелегалов, мигрантов. И выяснялось следующее, что суды просто физически не справляются или морально не справляются со всем этим. 10, 15, 20 обилетят, отправят, а остальных отпускают. Потому что просто, во-первых, нету желающих быть свидетелями на суде. То есть должен быть кто-то, кто несколько дней буквально проведет в суде, чтобы эту сотню или две человек депортировать. Подтвердить, что да, действительно, он был задержан, происходило то-то и то-то, у него действительно нету документов. И суду, и вообще нашей системе, даже дело не столько в суде, иногда проще отпустить. Ну, там, закрыть глаза. Потому что по каждому человеку идет очень серьезная большая бумажная работа. А если еще бывает какой-то, а мы знаем, что бывает какой-то коррупционный элемент, то все это усиливается и усугубляется в разы. Нам нужно менять саму систему. Вот цифровые, может быть, технологии тут нам могут помочь, чтобы через госуслуги депортировать их, да, людей, которые действительно нарушают законодательство. К этому, кстати, судя по всему, все идет. И вообще нужно нам честно самим себе сказать, что нам миграция-то точно нужна. Она точно нам принесет пользу. Хоть какая. Любая миграция – это всегда вызов, это всегда риск. А вот собственную демографию поднимать – это... Трудиться надо.
1: Ну да, тут тоже можно перетечь на взаимосвязанную новость, что возмущение, большое бурление в соцсетях вызвало новость о том, что в рамках пакета, значит, о экономическом соглашении между Пакистаном и Россией было анонсировано ослабление визового режима между Россией и Пакистаном. Более того, даже с меня это началось, мне прислали пост в одной запрещенной соцсети, где популярная пакистанская СМИ уже рекламирует вообще переезд в Россию, рассказывает, как в Россию приехать работать и учиться пакистанцу, и пакистанцы в комментариях радостно пишут там: да, давайте, мы хотим. То есть здесь штука в чем? Можно прекрасно дружить с разными странами без ослабления визового режима. Да,
0: конечно.
1: Потому что я напомню, что у нас с такой замечательной страной, как Северная Корея, которая больше других помогает нам на СВО, визовый режим. С дружественным Ираном у нас визовый режим. С дружественной Индией у нас визовый режим. Более того, в Средней Азии с Туркменистаном визовый режим, то, что я в своей нашумевшей речи говорил в Госдуме, с Туркменистаном нормальные отношения? Нормальные. Есть проблемы с туркменами в России? Нет. Почему? Потому что существует визовый режим, то есть правительство Туркменистана неохотно своих граждан к нам и отпускает, и у нас тоже, соответственно, есть определенные визовые ограничения для туркменов. Но визовый режим – это не какая-то враждебная акция, это просто способ фильтровать законопослушных граждан той или иной страны от тех, которые могут принести у тебя... Вред. Поэтому здесь мы тоже должны, когда мы говорим об ослаблении какого-либо визового режима, здесь мы должны просто смотреть, насколько население той или иной страны для нас комплементарно и насколько люди оттуда приезжающие, мы себя безопасны. В случае Пакистана это, конечно, не так. Понятное дело, что среди пакистанцев тоже есть замечательные люди, да, там мы знаем и, там, и писателей, и программистов. Но, к сожалению, если мы посмотрим на статистику преступлений пакистанской диаспоры в Европе, то это одна из самых неблагополучных диаспор. Особенно большая диаспора пакистанская находится в Великобритании. И вот эти ужасающие свидетельства о том, что за 5 лет в Великобритании изнасиловали 250 тысяч малолетних девочек, это преимущественно было связано с пакистанскими преступными группировками, которые, значит, атакуют девочек, и в том числе занимаются секс-рабством.
0: Также, так называемые rape gangs, банды насильников.
1: Да, rape gangs. Помимо всего прочего, если мы в целом возьмем статистику преступления, то пакистанцы занимают примерно третье место по совершению преступлений в Великобритании и находятся еще, по-моему, в топе. Больше всего пакистанцев сидит за преступления, связанные с исламским терроризмом. То есть есть даже такое понятие, что очень много в лагерях запрещенного у нас ИГИЛ именно британских пакистанцев. То есть пакистанцы, которые уже выросли в Великобритании, но при этом не ассимилировались, а наоборот стали... жертвами пропаганды идеологии радикального ислама, который в Британии не запрещен. И, в общем, диаспора достаточно проблемная. Тем более, мы тоже сейчас, вот эти известия о шариатских патрулях, это тоже пакистанские мигранты. А когда было обострение конфликта между Пакистаном и Индией, на улицах Лондона, примерно так же, как у нас во время Карабахского конфликта дрались в России армянская и азербайджанская диаспора, пакистанцы дрались с индусами, потому что их там примерно поровну много тех и других. Но мы видим то, что мигранты из Индии, из Пакистана, которые уже родились в Британии или там рано туда приехали, не становятся британцами, а все равно сохраняют свою пакистанскую индийскую идентичность и ставят ее выше общебританской. Поэтому на фоне, в общем, всех этих известий специально поднимал статистику и печальной статистикой по преступлениям среди пакистанцев, совершенно понятно, что в рамках наших соглашений что-что, а текущий визовый режим трогать и ослаблять не надо.
0: Да, ну и всем желающим ослабить его, ослабьте конкретно в своей квартире. Вот возьмите к себе и подселите человек 5-10 пакистанцев. Ну а что? Будут у вас там работать. У вас наверняка, кто это все предлагает, дома и квартиры-то большие. Поэтому дело это серьезное. И это опять возвращает нас к началу нашего часа, когда мы говорили о дроблении, делении. Вот если хочешь разорвать страну, вливай в нее чужеродные элементы, чужеродную культуру, чужеродную традицию.
1: Да, кстати, это тоже, привод в дополнение к этому, тоже прошумела новость на прошлой неделе, на текущей неделе, когда заканчивается, что на птицефабрике в Ленобласти подрались как раз рабочие из Индии и Бангладеш с рабочими Средней Азии. Причем по информации из некоторых каналов, драка случилась из-за того, что рабочий из Бангладеш подсылал рабочего из Узбекистана, после чего разгорелся эта потасовка. Вот такие вот, значит, замечательные вести у нас евразийской традиции.
0: Культурное обогащение.
1: Обогащение
0: идет
1: полным ходом, да.
0: Рабочий из Бангладеш культурно обогатил узбека.
1: Узбека, да. Из-за чего завязалась большая драка на птицефабрике.
0: Это, конечно, да, что-то невероятное происходит, и с этим что-то нужно делать уже. Давайте, придите все в себя, пожалуйста. Если вы хотите развалить страну, у вас уже почти получилось.
1: Да.
0: Давайте остановимся, давайте оставим Россию нашим потомкам хотя бы такой, какой мы ее получили, вот в плане демографическом, а не будем все ухудшать и доламывать. Пока что все идет ровно по этому пути. Ну и, безусловно, нужно всячески способствовать развитию роботизации. Потому что чем больше будет роботизировано рабочих специальностей, тем меньше будет необходимости у бизнеса, ну, по чесноку, да, привлекать низкоквалифицированную, дешевую, невысокого уровня культуры жизни и быта рабочую силу откуда-то извне, из каких-то далеких непонятных стран.
1: Ну, да, и чем больше будет из-за санкционной войны с Россией, идиотизм местных властей опускаться уровень жизни в Европе, тем больше мы можем привлекать себе ценностных мигрантов, допустим, там из Молдавии, из Болгарии, то есть страны, где сейчас...
0: Европа.
1: Да, где страны, где довольно тяжелая экономическая ситуация, а живут, в принципе, культурно-этнически близкие к нам христиане-славяне, вот пусть они лучше к нам тоже приезжают на заработки или на ПМЖ, если являются русофилами.
2: Консерватники.
0: Ну и, конечно же, мы не можем не поговорить о молельных домах, да, Роман?
1: Да.
0: Что там у нас происходит?
1: Ну что, как мы знаем, что внесен в Госдуму законопроект о запрете молельных домов и нелегальных мечетей в многоквартирных жилых кварталах. И после этого, конечно же, выступили наши любимки из Дум РФ, да, самого одиозного такого муфтията, который обычно запоминается скандальными своими заявлениями. И руководство ДУМ выступило против этого законопроекта, мол, как так, это, значит, нарушает там свободу вероисповедания, а если не хотите, чтобы во многоквартирных домах были молельные дома и комнаты, то, значит, стройте нам больше молельных комнат там в торговых центрах, в метро и прочее. И знаешь, какая еще была дешевая манипуляция в том, что они сказали, что вот в этих наших молельных нелегальных комнатах, в том числе числе ветераны СВО там тоже приходят и проводят. Знаете, с учетом того, что обычно все законопослушные мусульмане ходят в легальные мечети, которых у нас декоренных мусульман достаточно везде в России, в том числе в Москве, зачастую вот в эти подпольные мечети ходят ветераны запрещенного ИГИЛ, где-нибудь повоевавшие в Сирии, а ветеранов СВО там днем с огнем не сыщешь. И знаешь, потом канал «Первый деструктологический» раскопал интересную информацию, что прикрывающийся ради своих темных целей священным именем ветеранов СВО думовцы в 22-м году писали, значит, Собянину письмо с просьбой не призывать на СВО мужчин, членов семьи, руководства Думы РФ и их личной охраны. То есть даже физически крепких мужиков, которые работают охраной у муфтии в ДУМ, они, значит, просили Сергея Семеновича, чтобы он во время
0: мобилизации... Броню какую-то выписал.
1: Да, выписали бронь во время мобилизации...
0: А почему Сергею Семеновичу интерес писали?
1: Ну, видимо, в Москве они там были, возможно, то есть почему-то, да, почему-то. Ну, то есть, тот документ, который был опубликован в первом дистрактологическом, там как раз был на имя Собянина, они писали им предоставить какую-то бронь. Но мы с вами знаем, что в основном все эти молельные комнаты, нелегальные мечети – это пристанище разнообразных радикалов. Здесь мы с вами можем вспомнить, что когда были террористические акты, проведенные исламистами, взрывы домов в Москве, в Волгодонске, куда закладывали взрывчатку? В подвалы и подсобные помещения в жилых домах. И более того, сейчас тоже, значит, все репостят по сети, ныне, по-моему, не особо существующая, тоже запрещенная, Аль-Каида, выпускала справочник джихадиста, известный как «Манчестерский учебник», где как раз был целый блок советов, как вести джихад в городах кафиров, то есть нас с вами. В том числе был целый блок, посвященный тому, как для нужд террористических джихадистских ячеек использовать квартиры и подсобные помещения в жилых домах.
0: Ну, да, это такая очевидная, да, абсолютно базовая вещь, которая проходит, наверное, на первом курсе всех академий безопасности мира. Неважно, где мы находимся, про это обязательно люди узнают и людям об этом расскажут. Да и мы в таком мире живем, что сегодня каждый человек обязан быть специалистом по безопасности, по контртеррористической деятельности, потому что мы видим, насколько страшная гибридная угроза развилась, безусловно, опять же, как ни крути, а корни ее ведут в Лондон, чуть меньше в Вашингтон, ну и в другие тоже разведки. Не будем забывать, что, например, запрещенный ИГИЛ ни разу в жизни не атаковал ни Израиль, ни Сахал, ни Моссад, хотя их там и как много на Ближнем Востоке. Да, это абсолютно верно изложенная тобой мысль. И более того, нам нужно также отдавать себе отчет, что вот мне специалисты рассказывали, что ДУМ в целом делает акцент на мигрантах.
1: Да.
0: То есть наши коренные мусульмане, наши братья, наши сограждане, татары, башкиры, выходцы Северного Кавказа, они жалуются на то, что вот в мечетях, особенно подконтрольных ДУМ, наблюдается эта очень серьезная проблема, когда осознанно руководство, духовенство делает ставку на мигрантов. А вы, коренные мусульмане России, вас тут здесь не стояло, вы не нужны.
1: Конечно. Более того, я изучал ту же ситуацию, что такое короткий ликбез, что у нас, что нет у мусульман единой там, такой, скажем, церковь, организации, как Русская Православная Церковь. У нас есть несколько разных муфтиятов, причем некоторые муфтияты друг с другом враждуют. Больше всего, конечно, это ДУМ. То есть ДУМ по численности прихожан занимает в России всего-навсего шестое место, а в медиа слышите вы только о нем, потому что они постоянно с какими-то скандальными заявлениями выступают. Так вот, ДУМ враждует, например, с ДУМ, Центральным Духовным Управлением Мусульман, которое Талгат Таджуддин возглавляет. И именно ЦДУМ наследует как раз муфтияты, которые исторически существовали в Российской империи и в Советском Союзе. А ДУМ – это такой чисто новодел. И точно так же ДУМ еще, допустим, враждует с дагестанским муфтиятом. А как раз дагестанский муфтият издавал фетву против ношения никабов. Как раз дагестанский муфтият поддерживает активно спецоперацию не только словами, но и делами. там. То есть получается, что Doom не только постоянно наезжает на интересы государствообразующего русского народа и его православной веры, но и враждует со всеми адекватными муфтиятами, которые, в отличие от промигрантского Дума, окормляют именно коренных мусульман Татарстана, Башкортостана и Северного Кавказа.
0: В общем, мы просим всех ответственных людей, всех людей, которые должны заниматься нашей безопасностью в этом вопросе, обратить на это внимание. Я знаю, что вы обратили, но обратите, пожалуйста, еще раз. Во втором часе поговорим с Антоном Беликовым, нашим другом, о замечательной выставке, которая называется «Русский императив». Оставайтесь с нами.
2: Консерватники. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
3: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
2: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
4: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
6: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
7: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
6: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Вся наступившая рабочая неделя в Москве будет аномально жаркой. Далее подробно. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Украинские военные терпят поражение на Славянском направлении. Российские войска продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение Николаевки открыло путь к формированию восточного фланга для охвата Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
2: Краснолиманское направление. Здесь характерные бои в самом Красном Лимане, уличные бои. Уже по сообщениям Министерства обороны, под контролем российских войск находится порядка 80% территории города. Противник терпит поражение на территории также парка «Святые горы». Здесь наши подразделения также расширяют контроль и в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Продолжается, ну, собственно, освобождение самого населенного пункта, очень для нас дорогого и значимого, Светогорск. На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Райалександровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли уже к Пискуновке.
1: Суточные потери неприятеля на всех направлениях проведения СВО превысили 1100 человек. Силы и средства ПВО за сутки сбили крылатую ракету ВСУ большой дальности «Фламинго», 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» МБД, а также 1054 беспилотника. Силами Черноморского флота уничтожены 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские автолюбители вполне могут увидеть президента России Владимира Путина за рулем машины на соседней полосе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста «Вестей» Павла Зарубина. В начале этой недели Путин сам заехал на автомобиле за своей школьной учительницей Верой Гуревич, которую позвал на ужин в Кремль. Педагог по приглашению президента приехала в Москву на Парад Победы, затем для нее была организована культурная программа. К зданию гостиницы на Арбате Путин подъехал за рулем джипа «Аурус». Путин – опытный водитель со стажем более 50 лет. Умеет президент управлять не только легковыми авто. На открытии Крымского моста он проехал за рулем «КамАЗа». Как рассказывал Песков, глава государства передвигается сам за рулем по территории своих резиденций. Его пассажирами периодически становятся высокие зарубежные гости, прибывающие в Россию с визитом. На итогах года 19 декабря 2025 года Путин рассказал, что сам ездит по Москве за рулем инкогнито, но очень редко. Он отметил, что это не бесполезные поездки. По словам главы государства, интересно из окна автомобиля посмотреть, что происходит в разных районах Москвы. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что вирус Эбола очень опасен и заразен. По его словам, многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и искренней заботы о своем здоровье. Ранее Всемирная организация здравоохранения определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Прорыв трубопровода привел к перебоям с подачей холодной воды для жителей 280 многоквартирных и 3450 частных домов в двух районах Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Воронежской области. На месте аварии работают специалисты водоканала. С 8 часов утра понедельника будет организован подвоз и выдача технической воды. Также организуют пункты выдачи питьевой воды. Сотрудников охраны короля Великобритании Карла III уличили в том, что они спят на работе, сообщает газета «Сан» со ссылкой на полицию. В отношении вооруженных полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведется расследование из-за шокирующих заявлений о том, что они засыпали на работе, пишет издание. Согласно этой информации, под расследование попали порядка 30 сотрудников специализированного отдела британской полиции. Газета обращает внимание, что некоторых полицейских в охране короля также обвиняют в том, что они отмечались на дежурстве, после чего оставляли свой пост. Источник заявил газете, что такое поведение полицейских создавало угрозу безопасности для британского короля. В Букингемском дворце сообщили изданию, что знают о расследовании, но отказались его комментировать. Вся наступившая рабочая неделя в Москве будет аномально жаркой. Локальные дожди с грозами пройдут в среду, четверг и пятницу во второй половине дня. Выходные посвежеют. Подробнее о погоде ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В ночь на понедельник в теплом секторе циклона в Москве сохранится вероятность дождя на минимальном термометре не ниже плюс 14-17, но завтра днем усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, благодаря чему распогодится, будет переменная облачность без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду, ну и максимальная температура воздуха в столице составит плюс 27, плюс 30 градусов. Ну и вся рабочая неделя будет довольно жаркой, по ночам плюс 15-18 и в разгар дня плюс 28-31.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на выезде победил Ростов в 30-м туре чемпионата России по футболу со счетом 1-0 и стал победителем турнира. Единственный мяч забил Александр Соболев, который на 14-й минуте реализовал пенальти. На 74-й минуте защитник Ростова Дмитрий Чистяков получил красную карточку. Второе место в РПЛ занял Краснодар, третьим стал «Локомотив». Напрямую вылетели в первый дивизион «Сочи» и «Пари-НН». В стыках сыграют «Акрон» и «Динамо Махачкала». Они встретятся с «Ротором» и «Уралом» соответственно. Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной.

0: Гагарина. На его счету стало 22 очка в 18 играх. Счет в серии до 4 побед равный 2-2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая. Казанский «Уникс» проиграл петербургскому «Зениту» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги. Встреча завершилась со счетом 103-74 в пользу «Зенита». Самым результативным игроком встречи стал Маркус Бингем из «Уникса», набравший 23 очка. «Зенит» повел в серии до 4 побед со счетом 2-1. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-3 в пользу Андреева и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 18 мая, во Владивостоке плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Красноярске плюс 8, плюс 10, облачно, временами дожди. В Калининграде плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 28, плюс 30, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно. Днем в столице плюс 28, плюс 30.
2: Театр на Радио России представляет.
3: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
4: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
4: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
2: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
5: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
2: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
6: Время детских пластинок.
7: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
8: Да ты русским голосом заговорил!
9: С вами Мила Луговая и мой соведущий, малыш «Веселый Колобок», «Печеный Бог».
2: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
9: Наша программа посвящена этому старинному и интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
10: Вот это здорово!
2: «Веселый Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
10: Вот еще вот такую же книжку.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
13: Консерватники.
14: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединяется Антон Беликов, кандидат философских наук, художник и просто молодец. Привет, дорогой. Выставка в Манеже питерском под названием «Русский императив» наделала шума. Прям не каждая художественная выставка, не каждое событие в культурной жизни вызывает такой информационный взрыв. Расскажи, пожалуйста, для начала о самой выставке, а потом о взрыве, который произошел. Кто подорвался?
15: О самой выставке... Ну, мы к этой выставке, на самом деле, довольно давно шли. Полтора года назад мы в Москве сделали первую выставку в зале Объединенных выставочных залов Москвы на Трубной. Вот. И это была наша первая очень маленькая военная выставка, но она была, в общем, наверное, для Москвы таким своего рода прорывом. Вот. А дальше мы, собственно, пошли. И вот в этом году мы сделали в Петербурге.

0: Петербургском манеже, 3,5 тысячи квадратных метров, большую военную выставку. Смысл, на самом деле, у всего этого проекта довольно-довольно простой. Он сводится к тому, что мы живем в очень специфическое время, когда... Ну, время для... Такой момент для спонтанной реакции уже ушел, да? Ну, то есть все, кто...
1: Ну, хотели там, высказаться,
0: все, кто хотел предать, предали. Все, кто хотел высказаться, высказали. Все те, кто хотел уйти воевать, ушли воевать. Многие погибли. Вот. Ну, в общем, и так, в общем и целом, все приняли вот эти решения свои ценные, да, и важные для их жизни. С другой стороны, время для такого какого-то глобального осмысления, оно еще не пришло. И как показывает опыт Великой Отечественной войны, оно приходит лет через 20 после окончания войны и подведения результатов. Вот. И мы долго думали о том, о чем, собственно, является наш проект, который происходит во время войны, и мы поняли, что это такой как бы проект, связанный с выбором интонации, с которой дальше культура будет об этой войне говорить. Вот. И в этом смысле мы абсолютно встроены в контекст военных выставок. То есть мы, на самом деле, ничего уникального не сделали. Такие выставки были в Советском Союзе. В частности, в 1943 году состоялась большая выставка «Героический фронт и тыл» в Третьяковской галерее. Ну и мы, собственно, просто продолжаем эту традицию в значительной степени. В том числе у нас просто есть предметы с той военной выставки 1943 года. Вот, на нашей выставке «Русский императив». Название проекта такое, потому что в рамках вот этой конкретной истории нам интересно понять, что, собственно, вообще за сила приводит человека в движение обыкновенного гражданского и делает из него солдата, который, в свою очередь, вершит судьбы Родины и, как мы сейчас видим, земного шара. Вот. Ну вот, собственно, про это наш проект. Вот. А что касается реакции, ну что тут сказать? Она была абсолютно предсказуема, да, потому что стоит тебе начать высказываться о серьезных вещах серьезно, и имея возможность сделать глобальное заявление значимое, когда его кто-то дерзает сделать, естественно, он тут же получает пачку обвинений вообще во всех возможных смертных грехах. Ну, собственно, так и случилось.
2: Ну, и значит, все правильно делаете.
0: Да, да. Ну, то есть я вот воем на болотах, я полностью удовлетворен, мне все нравится, значит, воют звонко, заливисто.
3: Да, почему выли в основном всякие заукраинские, как мы их называем, иноагенты трансхохлы, там, в диапазоне от лошак, мангайт и прочего, которые, значит, как оправдывать убийство русских людей и солдат, так это они в первых рядах или поддерживать укранацистов, как сделали выставку про замечательные архетипы русского воина, солдата, так, в чем докопаться особо было даже с точки зрения художественной не к чему, поэтому, а вот какие-то там гаммы цветов красно-черно-белые, к чему же это отсылает?
0: Ну,
3: вот
0: к русской иконе отсылает.
3: Да, забавно.
0: Северный. Вот. Белый, красный, черный, традиционные цвета русской северной иконы. Да. Но люди то ли плохо учили историю искусств, то ли специально смотрят в другую сторону. Но они хотят видеть ужасные вещи, но они их видят, что ж. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что это вообще в целом, на самом-то деле, дело даже не в государстве, потому что они все как бы бьются же в истерике из-за того, что ай-яй-яй-ой-ой-ой, значит, вот государство, оно в образе солдата, значит, такое страшное. А правда состоит в том, что на самом деле они просто боятся маскулинности мужского поведения. Это то, что их по-настоящему пугает.
2: Вот эту вот всю шоблу, прости господи, которая уехала, да?
0: Ну, не только ту, которая уехала, но и ту, которая осталась. И просто в силу того, что они остались, они там что-то тихо из-под плинтуса, значит, чирикают.
2: А, кстати, хорошая тема. А почему их это пугает? Почему вообще мужское, нормальное, обычное, здравое поведение вызывает у них такую вибрацию?
0: Ну, ты понимаешь, я думаю, что это просто связано с тем, что, знаешь, вот такое бывает, что ты в каком-нибудь там первом классе выходишь во двор, да, и кому-то ты что-то не так сказал, и дальше наступают для тебя последствия моментальные. Вот. И есть люди, которые делают для себя какие-то выводы, начинают там правильно дружить, там, я не знаю, записываются в спортивную секцию, становятся аккуратнее в словах и так далее и тому подобное. А есть люди, которые просто убегают с воем домой к мамочке, значит, и у мамочки страдают о том, как, значит, их не понял этот жестокий мир. Ну и дальше они всю жизнь несут с собой вот этот комплекс того, что они просто боятся мужчин мужского поведения.
3: Да, знаешь, мы хорошо даже тоже параллель. Допустим, вот если нормальная реакция человека, к примеру, вот у тебя не получается никак там, значит, в школе там спорвешься девушка, закрутить роман. И реакция нормального человека, ты смотришь на его зеркало, понимаешь, что ты типа там толстый прыщавый, ты идешь там, не знаю, в спортзал, там выдавливаешь там прыщи, идешь там учишься переламывать стеснительность, как-то общаться с женщинами, а реакция либерала — это подумать, а может, у меня не получается с девочками, потому что я не такой, и человек уходит в другую степь уже.
0: Ну, ты знаешь, честно, разбираться в запахах и оттенках либерализма мне претит по причинам эстетического характера.
2: Да и тем более уже и время прошло. Что говорить о том, что говорить
0: неинтересно
2: об этом скучном прошлом? Оно действительно уже прошлое. У нас уже сколько лет 91,2, другая станция в Москве. Почему время не пришло вот к этому осмыслению? Я как военный корреспондент тоже не могу об этом не думать, потому что вот когда ты находишься в этом контексте, в этом моменте, ты как шахтер, который добывает уголь из шахты и вытаскивает на поверхность. И я вижу, что уже, ну, какие-то коллеги, большие величины, там, Саша Коц, Сладков, Стешин, Поддубный, они накопали уже столько серьезного, интересного угля, этой руды, которую пора бы переплавить. А она пока горами лежит. И вот мы все равно, каждый в меру своих сил, мы все равно спускаемся в этот забой, добываем новые образы, новые истории, выкладываем, издаем книги, которые, они скорее книги такие автобиографические или документальные. Но потом я вспоминаю, что ведь и великие книги и фильмы о Великой Отечественной войне, они случились лет 20-25 спустя. А до этого ведь не было. Не было. Почему так происходит? Потому что, ну, у меня у самого это болит. Я хочу увидеть сильный, мощный, на разрыв фильм про специальную военную операцию. Пока что, в лучшем случае, видел нормальные такие, на тройку.
0: Ну, мне кажется, здесь основная эта причина состоит в том, что, ну, во-первых, у нас 30 лет культура была в оккупации. И просто несколько поколений профессионалов выросло, те, которые вообще не наши. Поэтому те, кто сейчас делают интересные вещи, я думаю, что очень многие сталкиваются просто с серьезными кадровыми проблемами. Это первое. Вот. А понятно, что когда речь идет о кино, то продакшн – это вообще очень сложная история. Вот. А с другой стороны, если мы говорим, есть еще такой просто такой цивилизационный момент, который очень простой. Все советские гениальные вот эти фильмы и книги, и вот это вот все, ну, типа, как не знаю, они сражались за Родину там и так далее. А все эти фильмы возникли как ответ на... Ну, вся эта культура вообще возникла как ответ на вопрос, а что это было? Да, ну, то есть вот у советского поколения, вот следующего послевоенного, был сформирован вопрос, а что это было? А сегодня мы находимся в гуще событий, этот вопрос просто не сформирован. Вот. И поэтому говорить, отвечать на него сейчас, честно, на мой взгляд, преждевременно. Нужно дождаться окончания вот этой истории. Да? Поэтому сегодня, я говорю, вполне, мне кажется, ну, разговор о выборе интонации – это очень важная вещь. Потому что потом те самые люди, которые будут отвечать на вопрос, что это было, они будут смотреть на то, что мы делаем сейчас и здесь.
2: Насчет кадровых проблем, они действительно существуют, и куда ни плюнь. Ну, вот действительно, куда ни плюнь. Я так радуюсь, что появились вы, вот ты, твои соратники, Свет Фатон, Петя Скляр, Дима Север. Вот, простите, кого не назвал. Вот первые, кто пришли в голову, что называется, с кем на постоянной практически связи там, или там достаточно близком контакте нахожусь. Безусловно, гораздо больше таких художников. Писатели тоже стали появляться. Поэты крутейшие есть.
1: Да, конечно.
2: Вот если писатели, пока что могу сказать, есть норм, то поэты есть прям шикарные.
1: Да, такой, один Пелевин что стоит?
2: С такой, ну, я к тому, что...
3: Мельников, ну, замечательный, да.
2: Ну, да, мы сейчас находимся в стадии, может быть, из этой поэзии родится и такая же крутая, рок-н-ролльно-красивая, заливистая проза. Возможно, посмотрим. Музыка пока тяжелее. Кино, ну вот уже обсудили. Как нам преодолеть вот этот кадровый голод, и можно ли форсировать этот процесс? Или вот как мы 40 или даже больше лет бродили по этой пустыне, да, либерализма, нам теперь еще столько же приходить в себя?
1: Ты знаешь, я думаю, что здесь вопрос в формировании, собственно, стиля времени. Вот. Дело состоит в том, что, опять же, мы немножко подзабыли в эпоху после 91-го года весь этот постмодерн там и так далее. Мы совершенно забыли о том, что вообще-то культуры управляют большие стили. Вот. И это конструкции, которые пронизывают все тело культуры целиком. То есть от литературы до живописи, от архитектуры до шрифта, от, я не знаю, поэзии до, не знаю, что там еще, до дизайна орнамента. Вот. Это все, ну, такие большие несущие конструкции для культуры. И это как раз то, что всеми силами пытались упразднить наши либеральные оппоненты, потому что им важно, чтобы был полный разброд в культуре, да, максимально, как это сказать, но они это называют плюрализмом, а в реальности это такая, ну, культурная шизофрения, да, когда у тебя на каждой кочке есть своя истина, вот, и при этом глобальные неправды, неистины вообще нет. Вот. Стиль – это конструкция, которая утверждает эстетическую истину как опору для, на самом деле, этической истины. Вот. И государственной справедливости, кстати, тоже. Вот. И мне кажется, что если мы будем двигаться в эту сторону, в сторону формирования большого стиля вот этой эпохи, эпохи СВО, то однажды мы к этому придем, а главное, это позволит людям на уровне, людям творческим, группироваться именно вокруг какой-то некой центральной несущей конструкции, которая станет ядром, на которое дальше уже можно будет, которому можно будет закреплять какие-то другие элементы конструкции всей культуры в целом. Как-то так я вижу.
3: Кстати, вот такой тоже вопрос к вопросу об эстетике. Это как ты часто выступаешь сейчас как куратор, действительно, вот Андрей поднял

0: еще было и круто, и качественно, там на свой вкус, или какие-то есть у тебя критерии дополнительные?
1: Ну, понимаешь, на самом деле все просто. Художник – это человек, который умеет рисовать.
0: Угу.
1: И это видно, он умеет рисовать или не умеет рисовать. Если я зову в проект какого-то художника и выставляю его, я имею в виду, что это человек, который умеет в рисунок, умеет в живопись, умеет в композицию. И то же самое можно сказать относительно почти любого человека. Есть при этом границы жанров. Понятно, что плакатист никогда не будет рисовать так же, как живописец. Ну, то есть у него будет другой... они будут отличаться друг от друга. У них может быть разный уровень художественного мастерства. Да? Мы от плакатиста ждем одного уровня, а от живописца ждем другого. Но, тем не менее, вещь должна быть сделана. Иначе мы оказываемся в русле той же самой либеральной истории, что просто человек однажды проснулся там с утра пораньше, вдруг ощутил себя художником, пошел и прибил гениталии Красной площади гвоздями. Yeah. Вот.
2: Был такой паренек.
1: Да. Yeah. То есть, но правда состоит в том, что, ну, друг, ты рисовать не умеешь. Почему ты называешь себя художником? Ты перверт, там, извращенец, yeah. дурачок, там, сумасшедший. Но почему ты считаешь себя художником?
0: В общем, когда Павленский пытался свои перформансы повторить в Европе, он тоже посадил, там, поджег там вход в какое-то госучреждение, да, получил. Кстати, да, ты хорошо сказал насчет Дмитрия Савченко. Я вспоминаю такую историю, когда давно еще Беляев-Гинтфт получил премию Кандинского, там куча всяких либеральных...
1: Там тоже вой был, конечно.
0: Да, либеральных левых художников, по-моему, типа Смоловского, Завыри, как так там дали там нацисту, хотя там вообще... Правоевразийство, там, где нацизм, где там правоевразийство. Ну вот. И в комментариях...
3: У них нацизм это то, что им не нравится.
0: Да, и да. Ну, нацизм то, что все, что типа правее там Троцкого и Клауса Шваба, грубо говоря. Ну вот. И я помню, что кто-то в комментариях Смоловского написал: ребят, неважно, какие взгляды политические у Гинтов, то просто отличие от вас нам интересовать.
1: Ну вот.
2: Это, кстати, так.
1: Есть на этот счет, да, целая серия, как это сказать, разговоров, но правда состоит в том, что люди считают, что если они вскрикнут громче всех, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, значит, кругом фашизм, да, то это автоматически поставит оппонента в ситуацию, что нужно оправдываться. А правда состоит в том, что шельмование оппонента, оно не является аргументом в споре, и на него даже реагировать неинтересно, потому что это глупость. Вот.
3: Насчет большого стиля я хочу еще поговорить. Я очень честно обрадовался еще до того, как мы зашли в студию с тобой. Я сказал тебе, что это очень здорово, очень круто. Вот буквально, что называется, сон в руку, и мысли у людей одинаково чувствующих сходятся. Я планировал и думал развивать эту тему у себя в телеграм-канале, обязательно писать о необходимости большого стиля. Можно по-разному относиться к великому художнику слова 20-21 века Александру Андреевичу Проханову. Я отношусь с уважением, хотя не разделяю все его убеждения и взгляды, мы лично знакомы. Но вот его концепция пяти империй, она очень крутая. Она очень понятная, сильная и здравая. И она, на мой взгляд, ложится как раз на большие стили. Я для наших слушателей кратко буквально расскажу, что он видит историю неделимую, воспроизводящую себя историю России, как череду из пяти империй. Первое – это домонгольская Русь. Понятное дело, что это в первую очередь большой стиль. Потому что, когда я слышу «Домонгольская Русь», первое, что у меня приходит в голову, это храм Покрова на Нерли, построенный святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским, летящий, парящий над Нерлью, над зеленым, сочным заливным лугом, вот устремившийся в небо скромный купол, венчающий белокаменное, стройное здание.
1: Но он 7 на 8 метров, да, крошечный, да, при этом да. гениальный абсолютно.
3: И на, это мой любимый храм. И если меня спросят, самый красивый православный храм в мире, я не буду сомневаться. Очень много есть красивых, но самый для меня, лично для Андрея Афанасьева, это храм Покрова на Нерли. И все из этого вытекающее. Белокаменная домонгольская Русь, сохранившаяся в очень усеченном виде до нас дошедшая. Но она есть. И есть это ощущение. И у каждого русского человека, худо-бедно, есть понимание, что это такое. Суровые, но красивые, с бородами князья, конные воины, непростые сражения, путь из варяг в греки, призвание

0: Юрика, вот это все. Это эпос наш русский великий. Дальше он через страшную катастрофу монгольского нашествия перерождается во вторую империю, в Московскую Русь, Московское царство. И тут я сразу же, я думаю, как и многие из вас, первое, что мне приходит на ум, это Кремль. Кремль, собор Василия Блаженного, вот этот наш исторический центр Москвы, Китай-город, красные цвета, пасхальные, такие уже имперские, царские, венчание на царство, золото иконостаса Успенского собора, это вот все вот то.
1: А ты, кстати, знаешь, что Кремль был белый?
0: Конечно, да, да, да. Он был покрашен уже там в конце 19-го, начале 20 века. Если я точно дату не помню, при ком, но вот есть фотографии нашего белого Кремля в его нынешнем виде, построенном еще при Иване III. Но ассоциация все равно в нашем сознании современном, Московское царство, это уже вот все равно этот Кремль красный. Да,
1: И площадь красная.
0: Да, да, да, и площадь красная. Третья империя – это Российская империя, начиная с Петра и вплоть до 1917 года. Ну и тут, конечно, Петербург. Исаакиевский собор, Петергоф, Казанский собор – вся наша вот эта имперскость. Русский сон о Европе. Когда мне говорят, что Петербург самый европейский город, я говорю, да он не очень европейский. В Европе нет такой красоты, нет таких городов, которые есть в Петербурге. Но нету. Взяли что-то за основу, но построили настолько свое, что сравнивать Петербург с Амстердамом, это как сравнивать лайнер сверхзвуковой с кукурузником. Ну, подход тот же самый, но абсолютно по-другому. Не построен.
1: Стокгольм местами похож.
0: Ну, местами, но опять же, ну где по масштабу? Стокгольм – это один район Петербурга.
1: Да, это правда.
0: Потом идет Четвертая империя советская. Тут, наверное, впервые ассоциация такая эстетическая, архитектурная, она уходит лично у меня в сторону от религиозной, потому что время было секулярное. Но это, конечно, сталинский ампир. В первую очередь, если мы говорим о большом советском стиле, ну не будем же мы говорить хрущевки, брежневки.
2: А конструктивизм
0: 20-х годов? Мы скажем что-то, возможно, из конструктивизма, но в первую очередь, да, конечно, 7 московских высоток и соответствующие кварталы.
1: Ленинский проспект, Динамо.
0: Практически во всех советских городах.
1: Бульвар Пушкина в Донецке.
0: Да. Застроенных.
1: Едешь, Киевский Крещатик.
0: Едешь, да, едешь по Новороссии, там я проезжаю, там, Алчевск. И я сразу видно, где это, как, когда строился какой квартал. И, конечно, безусловно, нужно отдать должное архитекторам и проектировщикам сталинского ампира. Там хочется дышать. Там как-то есть пространство, есть ощущение собственного величия. Хочется расправить спину. Даже человеку далекому от советской эстетики, как мне. Ну, русскому по своей сути, да. И сейчас мы находимся в состоянии Пятой империи. И вот уже мы понимаем, что мы действительно отстояли свое историческое право таковой называться. Мы кровь проливаем. У нас люди гибнут. Мы воюем со всем миром за право сохраниться. И мы действительно опираемся на традиционные ценности наши, на нашу веру, на нашу культуру, традицию. Но вот большой стиль, он как будто бы еще находится в стадии формирования. Вот все предыдущие 4 периода, любой человек, который нас слушает, понимает, о чем я говорю. А вот какой он большой стиль нашего времени? У меня пока ответ только это вот главный храм вооруженных сил. Это заявка на формирование какого-то большого стиля, хотя вот не все от него в восторге, не всем он нравится. И, возможно, новый Херсонес в Севастополе.
1: Ну, смотри, если мы обсуждаем большой стиль как, ну, в таком в глобальном смысле, не только в архитектуре, но и вообще в градостроительстве, но и вообще просто как несущую конструкцию, то он на самом деле измеряется и определяется очень простым словосочетанием «великое в малом». Потому что если для либерально-демократической тусовочки для них человек является абсолютной максимой, а государство, любая идея, любая вера, любая группа людей – это абстракция, которую следует уничтожить, Вот, потому что она как бы мешает человеку развиваться, да, так считают либералы. Вот, у нас позиция принципиально иная, и, собственно, большой стиль, он выстроен совершенно на других основаниях. Он выстроен на основаниях, что человек себя в состоянии реализовать только как часть большого целого, которым может являться, там, ну, скажем так, может являться государство, может являться идея, может являться религия и так далее и тому подобное. И именно это та траектория, которая вызывает к жизни большие стили. И она вызывает к жизни большие стили со времен Римской империи. И, честно говоря, я с Прохановым... ну, во-первых, я не могу сказать, что в России было пять империй. Это, ну, как бы просто неверно с точки
0: зрения
1: исторической.
0: На самом деле, он написал про пять стилей.
1: Ну, про пять больших стилей. Про стили мы можем говорить. Но, в общем, короче, корни того самого ампира середины века, они в Римской империи.
0: Конечно.
1: Вот. Они
0: ампир в Римской... это и есть по-французски, ну, слово империя.
1: Ну, они имели в виду свою империю. Но, в общем, так или иначе, они в Римской империи в этом стиле позднего Рима, который потихонечку начинает принимать христианство после Миланского эдикта 313 года, и государство ощущает себя носителем некой универсальной общечеловеческой идеологии, которая должна быть распространена вот как бы на всю Айкумену. И это вызывает к жизни вполне понятные стилистические решения, очень большие, там, колоссальные скульптуры, ордерные постройки, значит, там, ну, вот эти все арки там и прочее, прочее, прочее, кведуки. Ну, ну, это сейчас не будем в детали. Вот. Но и колористические, соответственно, там возникают вот эти решения, этот римский красный, все эти коциклопические постройки кирпичные, там, с толстенными стенами там, и так далее. В общем, суть состоит в том, что и дальше этот стиль себя регулярно воспроизводит на протяжении всей истории человечества. И когда мы говорим там «сталинский ампир», мы же видим, на самом деле, только часть большого целого.
2: Я должен сказать, что, знаешь, с такой практической точки зрения, вот, наверное, знак путинской России – это масштабные проекты инфраструктурные.
0: Для меня Крымский мост.
2: Крымский мост, мост через остров Русский. Вот, допустим, я был в Владивостоке. Владивосток четко делится на три неравные части. Это все, что было красивое, это вот то, что при царе были особняки сделаны, и то, что сделано в путинской России. То есть кампус Дарфу, университет, океанариум, здание такое футуристическое с этими большими там звездами, спрутами, и мост через остров Русский. И вот неказистые серые советские постройки, потому что ампир сталинский туда не добрался, поэтому там строили только вот это вот что-то типовое. Действительно прав, мне кажется, Антон, что во многом сейчас наша архитектура современная, она существует в общемировом контексте, потому что я все время работал вот в девелопменте, и надо сказать, что поскольку среда очень конкурентная, сколько бы ни было к нашим девелоперам претензий, но многие как бы ЖК наши в России сделаны весьма качественно, и, например, многие из них отражают популярный в мире стиль лофт, когда у тебя идет фасадная облицовка там красного кирпича, это довольно тоже стало знаковой фишкой для каких-то новых там жилых кварталов.
1: Давай, знаешь, вот я расскажу тебе такую интересную историю, которую мне когда-то как раз Алексей Гентовт рассказал, вот, у него была серия, это к разговору о большом стиле и о том, как он воспринимается. То есть, я же говорю, большой стиль – это просто разговор, он весь укладывается в слова «великое в малом», да, ну, то есть, вот, когда огромное проявляется в человеке, да, и это и в литературе, и в живописи, в чем угодно, абсолютно. Вот. Я помню, Алексей рассказывал, у него есть серия работ, которая называется «Ново-Новосибирск». Там в основе лежит Аполлон Бельведерский. Вот эта скульптура знаменитая, античная. И как-то он рассказывал, что он пытался эти работы выставить в Париже. Вот. На что ему сказали, мы не можем выставлять, какой-то французский галерист ему отказал, сказал, что мы не можем выставлять, значит, сейчас в Европе Аполлона Бельведерского, потому что это фашизм. Алексей спросил, что? Аполлон Бельведерский, греческая скульптура, вы чего, камон? Вот. Они говорят, нет, Аполлон – это фашизм, потому что любая большая форма – это фашизм. Вот. И поэтому здесь надо понимать, что люди, с которыми мы имеем дело, это люди, которые отказались от собственного исторического преемства. То есть та самая большая Европа, которая сейчас, в общем, по большому счету, наш прямой противник, и в культурном, и в политическом, и на самом деле в военном смысле тоже, как мне кажется. Вот. Это люди, которые добровольно отказались от собственного христианского прошлого. Это люди, которые добровольно отказались от собственного культурного прошлого. Это люди, которые когда-то были локомотивом просвещенного европейского христианского мира, да, они это все для себя обнулили. И вдруг неожиданно оказалось, что мы и есть последние наследники большой Европы, идущей от античного корня. И кому, как не нам, утверждать большой стиль заново, потому что там, где, условно говоря, наши соседи и те люди, у которых когда-то, еще во времена Петра, мы учились, вот, они перестали быть собой.
2: Да, и в культурном и религиозном смысле мы наследуем Византию, которая как раз и есть наследница античного искусства.
1: Совершенно верно.
2: И на момент того, как мы восприняли ее культурно-религиозное наследие, это была самая развитая в культурном и в экономическом отношении держава Европы, по сути.
1: Совершенно верно. Ну, то есть, по большому счету, мы сейчас находимся в ситуации, что Россия, которая формально страна без идеологии, да, у нас же запрещена идеология, правильно? Вот, вроде как. При этом фактически мы оказались последними наследниками европейской цивилизации христианской. И просто тот факт, что мы все еще здесь, и мы все еще наследники, прямые преемники на уровне культуры, литературы, живописи, архитектуры, чего угодно еще, включая политическую культуру и прочее-прочее. Вот. Это все страшно бесит людей, которые пытаются, значит, создать глобально невнятную какой-то шизоидный винегрет, где каждый человек будет в роли атома, и все они вместе будут легко управляемыми какими-то ничтожными такими вот биологическими субъектами. Вот. Ну, понятно, что мы этому противостоим, понятно, что всем это не нравится. Вот. И мы, ну, и вот конкретно там мы этому противостоим на уровне эстетики. Но в глобальной России этому противостоит на всех вообще уровнях. Поэтому, конечно, появление большого стиля – это совершенно необходимая вещь, и он потихонечку возникает.
0: Если говорить, вот, опять же, о большом стиле, то мы же живем в уникальное историческое время развитости технологий производства бытовых товаров. Вот. Большой стиль, ты об этом уже сказал, он проникал буквально во все среды жизни человека, начиная от архитектуры и одежды, заканчивая его какими-то бытовыми предметами. Сейчас же мы живем в эпоху, когда, как пел Егор Летов, пластмассовый мир победил, пакет оказался сильней. И мы уже родились в этом. То есть, когда он это спел? Я родился в 89-м году, у меня уже полголовы седой, а уже я родился в этом пластмассовом, получается, мире. Как в таком мире фастфуда, вот этих соцсетей, шеринг-экономики, прости господи, создавать большой стиль? Потому что большой стиль – это же что-то, что должно простоять не один век. Это что-то, что должно нести в себе какой-то смысл.
1: Но ты же на самом деле сам отвечаешь на собственный вопрос. Вот смотри, я тебе приведу простой очень пример. Вот ко мне приходят регулярно художники как к куратору, да, и предлагают какие-то проекты. Я каждому художнику практически всегда задаю простой вопрос. Я ему задаю вопрос такой: друг, а какая твоя траектория? К чему ты в итоге хочешь прийти? И мне регулярно говорят: я вот хочу быть продаваемым художником, или там я хочу там сделать дизайн там для чего-то. А бывает такое, что, ну, человек, с которым я разговариваю, берет и говорит: а я хочу, чтобы после моей смерти мои картины висели в Третьяковской галерее. И вот с этим человеком мне интересно работать. Потому что человек выносит цели собственной жизни за пределы этой самой жизни. А вот из этого рождается стиль. Потому что это ничем не отличается, по-настоящему эта логика не отличается от логики Александра Матросова, да, который ложится грудью на амбразуру, да, потому что он выносит цель собственной жизни за границы, за пределы.
0: Есть что-то больше, чем ты, ценнее, чем ты.
1: Совершенно верно. А на уровне простом, бытовом, знаешь, с чего начинается большой стиль? С того, что ты ценишь... у тебя есть книжная полка, которая тебе осталась от бабушки?
0: Есть.
1: Вот ты условно вот там на ней что-нибудь отлетело, какой-нибудь скол появился, вот ты берешь и несешь ее в ремонт. Он тебе будет стоить, скорее всего, дороже, чем купить новую ДСПшную.
0: Ну, конечно.
1: Вот. Но ты ценишь и любишь эту вещь, потому что в ней есть что-то для тебя лично важное. Старики, обрати внимание, люди предыдущих поколений, они вещи ремонтировали, реставрировали, они их берегли. Не потому, что они были жадны, не потому, что было другие, они просто как-то, не потому, что не было другого, а потому, что у них было такое отношение, им было это важно. И я тебе хочу сказать, что то же самое же на самом деле распространяется и на человеческие отношения. Старики свои отношения, свои семьи, они берегли. Вот, ну, берегли. Если были какие-то конфликты, они, это самое, они старались помириться, найти компромиссы и так далее. Сегодня что делают люди? У них же ведь не только вещи одноразовые, у них вся жизнь одноразовая, отношения одноразовые.
0: И сами они одноразовые.
1: Ну, вот, как бы, то есть, получается, что вот я там поругался, там, я не знаю, там, со своей девушкой, да, кто-то поругался с девушкой, да, ну и ладно, и я сейчас другую себе быстренько заведу. И в итоге, как получается, какой-то конвейер смены непонятно чего, не возникает ни семьи, ничего, ну, то есть, короче, мы разрушаем просто как люди. Поэтому на самом деле большой стиль же, он, это же не обязательно культура, не обязательно искусство. Это же вообще, я же говорю, это стержневая конструкция. Нужно ценить, любить ну, ближних, ремонтировать отношения, ремонтировать вещи. Вот. И так далее, и тому подобное. Зачем тебе новый iPhone, если ты не пользуешься 5% новых функций? Ходи со своим стареньким, пока он работает. Но у нас же это все по-другому. Возьми себе в кредит новый, вот эти все цифровые кочевники, у которых ни кола, ни двора, и они живут призраком свободы тогда, когда на самом деле зависят от всего. Ну, как бы... И вообще вот эта вся история про призраки свободы, ну, давайте посмотрим на страны самого свободного мира. Ну, стоит тебе, вот мы сейчас видим, как работает повесточка, стоит тебе просто чуть-чуть сбиться с шага, все, тебя вкатывают в асфальт.
0: Значит,
1: да, как бы вот это вот каток либеральных ценностей просто укатывает в асфальт людей, которые просто слово не в ту сторону случайно сказали. Ну, какая же это свобода, где она?
0: В том-то и дело, свобода – это рабство. Ну и так далее.
1: Ну, это большой привет, да, всем.
0: Орвелу.
1: Нам, да, которого так любят цитировать, да.
0: Мы. Они же и любят цитировать, да.
1: Они, мы.
0: Если говорить о выставке, на что бы ты сам обратил внимание? Вот что, безусловно, там наверняка достойны все. Но есть работы, которые либо были у основания всего этого процесса, либо они обладают каким-то особенным, очень сильным посылом, у которых вот точно нужно остановиться и вглядеться в них.
1: Ну, я скажу так. Помимо, собственно, всей группы «Аванзала» скульптурной с образом воина и инсталляцией видео, которое там под ним изображает горящие, разрушенные в ходе войны города, и все то, что делают, собственно, наши враги со сносом памятников, там, с уничтожением людей в Одессе и так далее. Но это как бы стержневая композиция для всей выставки. Там есть несколько еще самих, скажем так, художественных работ, имеющих значение. Во-первых, это «Утро на Куликовом поле» Бубнова. Просто потому, что, с моей точки зрения, вот тот феномен, который мы называем словом «русский императив», он же как раз тогда, Дмитрий Донской, произнес вот это «умрем за други своя». Да, когда он вывел эту фразу из Евангелия, ну, из библейского контекста, вдруг сделал ее абсолютно актуальной, стопроцентной вот сегодняшней вот этой вот истиной. И поэтому, собственно, Куликово поле, откуда русские вышли а. победителями, б. едиными. Да, после этого нас били, и били много, и те же монголы, вот, но мы вышли едиными. А во-вторых, вот это вот максимум «умрем за други своя», ну, давайте по-честному, вот этой фразы до последнего крика Романа Филиппова о том, что это вам за пацанов, ну, это полшага.
0: За други свои, да, и за пацанов же, современным, конечно, сленгом.
1: Конечно, это же полшага. И между вот этими двумя фразами уложена вся ратная история России, Руси, которая же, ну, по сути, она вся жертвенная. Она вся жертвенная, потому что так объективно, ну, мы же народ пахарь. Мы же для войны отрываемся от каких-то очень обыкновенных, простых наших дел, и при этом ломаем хребты тем самым народам, которые себя почему-то считают народами-воинами регулярно. Ломаем эти хребты именно потому, что мы войну работаем, мы ее не хотим, мы к ней не стремимся, мы ей не очень, мы ее не желаем. Но когда приходится, ну что, ну, значит, вот мы ломаем хребты. Так устроена наша этика. Как это сказать? Наверное, вот этот самый «умрем за други своя» Как это ни странно, наверное, это и есть та самая военная тайна, о которой идет речь в «Мальчише Кибальчише», помнишь?
0: Да.
1: Ведь он же вот делает ровно это. За свои представления, за... Мы сейчас не будем обсуждать, прав, не прав, неважно. Он ведет себя как русский
0: да,
1: воин.
0: Да, абсолютно. Я с этим полностью согласен.
1: Ну, как-то так.
0: Как Святослав. Ляжем костьми, не посрамим земли русской, ибо мертвые сраму не имут.
1: А наш, ну вот язычник, кстати, Святослав это говорит.
2: А наш релокант это коллективный мальчиш плохиш.
0: На удивление. Ну да, это же так.
2: С лицом иноагента Быкова Зильбертруда Пухлова.
1: Удивительным образом, понимаете, действительно оказывается, что, кстати, вот тоже интересный момент. Ведь одно дело, как культура сама себя лепит, и как себя ощущают архитекторы культуры. Другое дело, чем это все оказывается спустя 20-30 лет. Ну, посмотрим правде в глаза. В каких-нибудь 70-х годах, кто был русской поэзией? Ну, такой вот прям. Ну, Вознесенский с Евтушенко.
0: Ну да.
1: Которые снисходительно, в общем, посматривали, значит, на Володю Высоцкого, который что-то там где-то какие-то эти самые под гитару песенки.
2: А кто помнит сейчас Евтушенко?
1: Вот, в итоге мы, конечно, вспоминаем сейчас вот это время, да, и оказывается, что там становой хребет культуры – это поэзия Высоцкого. Народ себе выбрал. И он выбрал вот именно его. И то же самое происходит и, на самом деле, со всем остальным таким прочим. Вот. И не случайно мы видим, опять же, возвращаясь к большому стилю, в нашем градостроительстве, как возникают одна за другой вот эти попытки на «Семь сестер», вот на эти высотки. Вот. Ну вот.
0: Я вижу, да. На Садовом кольце у Маяковской такая как бы цифровая версия. Немножко на Зиккурат, правда, похоже, но есть. Да.
1: Ну, а в свою очередь эти самые высотки подражают понятно чему. Они подражают Московскому Кремлю.
0: Ну, вот. Да.
1: И это как бы, ну вот, я же говорю, культура раз за разом, как только соприкасается с большими целями и большими идеалами, она начинает воспроизводить очень близкие формы. Вот. И поэтому мне кажется, что вот мы сейчас, находящиеся на переломе, снова встаем перед необходимостью воспроизводить вот эти большие формы.
2: Ну, кстати, я помню, знаешь, рассказали интересную историю в Казани, там у них есть Иннополис, типа местное Сколково, и он застроен в основном такой среднеэтажкой, малоэтажкой. Мне сказали, что изначально там, насмотревшись Сингапура, татарские власти хотели бахнуть огромный небоскреб, чтобы они перекрыли бы виды на Свияжск. Но вот пригласили этого архитектора из Сингапура, который планировал небоскреб, он говорит: ребята, у нас небоскреб, потому что земли мало, у вас земли полно, что вы там хотите, сделайте здесь себе малоэтажку и среднеэтажку. Они так к нему прислушались. Исходите из того, что у вас много земли, а мы растем вверх, потому что у нас ее нет.
0: Кстати, интересный факт. В городе Дубайске, он же Дубки, самые дорогие районы невысокой застройки. То есть вот в этих высотках, которыми очарованы некоторые наши люди, страдающие провинциальным мышлением, там живут не самые богатые люди. Самые богатые люди, в том числе среди экспатов, живут в 7-8-этажных домах с собственными красивыми большими верандами с видом на море.
1: Ну, а здесь все очень просто. Опять же, мы снова возвращаемся к идее великого в малом. А правда-то состоит в том, что человеку удобно и хорошо жить в конструкциях, которые соизмеримы с ним самим. Когда они оказываются чрезмерными, несоизмеримыми, ему жить-то в таком не особенно хочется. Это работать-то может, а жить-то не очень.
0: Это действительно так. Ну вот, кто жил в Москве-Сити или бывал там, тот знает. Зайти посмотреть, да и то, что там интересного. Ну, ладно, может быть, разок интересно. А вот жить там, это вообще не дай бог. Антон, мы тебя благодарим.
2: Спасибо.
0: За этот и разговор, и за все то, что иногда вопреки, но делается тобой, твоими соратниками. Мы за вас болеем. Вы знаете, что есть журналисты, есть худо-бедные ломы, которые всегда вас поддержат, потому что, ну, у нас просто есть здравый смысл и инстинкт самосохранения. Вы делаете очень важное, нужное дело. Как это часто бывает, не все это понимают, не все оценят, кто-то даже плюнет, но правда-то мы все знаем, на чьей стороне, и когда смотришь такие выставки, которые вы организовываете, когда смотришь на эти работы, ты понимаешь, что мы живой народ. Потому что народ умирает, когда перестает создавать святых, и когда перестает создавать художников, поэтов, героев, когда ветка усыхает и нет больше на ней плодов. Вот смотришь на вас и понимаешь, что худо-бедно наша веточка еще плодоносит. Антон Беликов был с нами.
1: Спасибо на добром слове. Всего доброго.
0: С Богом. Это программа «Консерватники». Берегите себя, любите Россию.

0: консерватники. Радио России. Театр на Радио России представляет.
1: Этого еще не хватало.
2: Извините.
3: Согласна.
4: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
5: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
6: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Бойцы вооруженных сил России начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровки на Славянском направлении в ДНР. Соединенные Штаты для работы системы противоракетной обороны «Золотой купол» должны будут разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков. Свыше 7000 человек эвакуированы после землетрясения в Гуанси-Джуанском автономном районе КНР. Далее подробно. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Бойцы вооруженных сил России начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровка на Славянском направлении в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем канале на платформе «Макс».
2: За прошедшую неделю, согласно заявлению Министерства обороны, был освобожден населенный пункт Николаевка на Константиновском направлении. С его освобождением для российских подразделений открывается путь к Стенкам и Ижовке, что поможет сформированию как раз восточного фланга в плане охвата Константиновки. С южной стороны российские подразделения расширяют зону контроля со стороны Ильиновки. Также развернулись ожесточенные бои в районе Долгой Балки. В самой Константиновке российские войска продвинулись в западной части населенного пункта. Продолжаются боестолкновения в промзоне и в районе ЖД вокзала. Краснолиманское направление. Здесь характерные бои в самом Красном Лимане, уличные бои. Уже по сообщениям Министерства обороны, под контролем российских войск находится порядка 80% территории города. Противник терпит поражение на территории также парка «Святые горы». Здесь наши подразделения также расширяют контроль и в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Продолжается, собственно, освобождение самого населенного пункта, очень для нас дорогого и значимого, Светогорск. На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли уже к Пескуновке. На Добропольско-Красноармейском участке подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои за населенный пункт Белецкая. Также продолжается охват данного населенного пункта. Можно говорить о том, что продолжаются бои в районе Шевченко, Васильевки и прудов реки Гришенко. Следует отметить, что продолжает работу система РЭП «Купол Донбасса». Также работают МОГи, мобильные огневые группы, в результате которых за прошедшую неделю было нивелировано 38 атак противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. В общем, эту работу тоже будем продолжать.
1: Суточные потери ВСУ на всех направлениях проведения СВО превысили 1100 человек. Президент Владимир Путин близок Европе настолько, насколько близка телефонная трубка, заявил в интервью Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, обещавший позвонить Владимиру Путину французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона. «Помните, на протяжении нескольких последних лет все время Макрон говорил, что я позвоню Путину, но так и не дошел до телефонной трубки», — сказал Песков. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, европейским лидерам нужно решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой. В то же время глава МИД Эстонии Маргус Цакна предостерег европейских союзников от прямых переговоров с Россией. Соединенные Штаты для работы системы противоракетной обороны «Золотой купол» должны будут разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков, выяснила РИА Новости на основе анализа документов Конгресса США. Бюджетное управление Конгресса США в среду оценило стоимость «Золотого купола» в 1,2 триллиона долларов, что более чем в 6 раз превышает оценку Пентагона. На разработку, развертывание и эксплуатацию космических перехватчиков потребуется 743 миллиарда долларов, что составляет 60% общей стоимости «Золотого купола», следует из изученных РИА Новости документов. Эшелон из 1000 спутников нужен, чтобы перехватчик всегда оказывался над местом пуска ракеты и мог ее перехватить в первые минуты полета. Каждый спутник может прослужить только около 5 лет, после чего сойдет с орбиты. Для поддержания группировки США придется ежегодно запускать около 1600 новых аппаратов стоимостью $22 миллиона каждый. При этом, по оценке Конгресса, «Золотой купол» не сможет полностью отразить массированную ракетную атаку со стороны крупных ядерных держав, в том числе потенциальные удары России или Китая. В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что архитектура «Золотого купола» выбрана, а ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что проект «Золотой купол» чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом общемировой стратегической стабильности. Свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 балла в Гуанси-Джуанском автономном районе КНР. 3 человека числятся пропавшими без вести, сообщила газета «Наньфань Джибао». В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. 4 человека госпитализированы, экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление КНР задействовало 3-й из 4 уровней экстренного реагирования на землетрясение, где 1-й – наивысший. Землетрясение произошло ночью 18 мая. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань городского округа Люджоу. Очаг залегал на глубине 8 километров. В Люджоу проживает более 4 миллионов человек. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу по итогам сезона 2025-26 и выиграл золотые медали в 11-й раз. Команда из Санкт-Петербурга стала самой титулованной в истории турнира, побив рекорд «Спартака», у которого 10 трофеев. Благодаря победе над Ростовом со счетом 1-0 команда Сергея Симака набрала 68 очков и опередила ставший вторым Краснодар на 2 балла. «Быки», которые стали чемпионами в сезоне 2024-25, не смогли защитить титул. Тройку замкнул «Локомотив», напрямую в первую лигу вылетели «Пари НН» и «Сочи». Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в 4-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Счет в серии до 4 побед стал равным 2-2. Серебряный призер Олимпиады в Токио, российский раперист Кирилл Бородачев, стал победителем этапа Гран-при по фехтованию в Шанхае. В финале Бородачев победил поляка Анджея Жатковского со счетом 15-9. Для 26-летнего россиянина этот титул Гран-при стал первым в карьере. В турнире раперисток олимпийская чемпионка, россиянка Марта Мартьянова, завоевала бронзовую медаль. Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России, который проходит в Казани. У женщин в прыжках в воду с 3-метрового трамплина победила Елизавета Кузина. Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Сегодня, в понедельник, 18 мая, в Южно-Сахалинске плюс 11, плюс 13, облачно, вечером пройдет дождь. В Новосибирске плюс 9, плюс 11, облачно, с прояснениями, без существенных осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 19, плюс 21, облачно, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве малооблачно, временами ясно, днем в столице плюс 28, плюс 30.
0: Радио России. Музыка.
4: Фолк-альбом. Радио России.
5: В мае мы вспоминаем того, кто изобрел удивительный жанр – воображаемый фольклор. Это не волк-мюзик или неофолк, нет, это музыка, выросшая на корнях традиции и подпитанная современным академическим и джазовым звучанием. Но почему же фольклор воображаемый? Наверное, потому что в этой музыке есть место для фантазии каждого, кто создает ее вместе с ним. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Наши драгоценные ценители народной музыки, мы ждали вас целую неделю. Одиннадцатое мая – день памяти Михаила Альперина, музыканта, который придумал воображаемый фольклор. И вообще он много чего сделал для музыкальной культуры. Он играл в разных ансамблях, но самым удачным и блестящим его проектом все же было этно-джазовое «Moscow Art Trio». Михаил Альперин, фортепиано, Аркадий Шелклопер, валторны, и Сергей Старостин, фолк-певец, мультиинструменталист. Играет норвежский камерный оркестр, но главные музыканты здесь Альперин, Шелклопер, Старостин. И сегодня мы будем слушать музыку воображаемого балета в шести сценах. Архивную трансляционную запись концерта «Moscow Art Trio», состоявшегося в Осло.

0: Красочная псевдобарочная партитура этого балета выполнена Михаилом Альперином в духе молдавской народной свадьбы, русских музыкальных потешек, плачей, слышны там пасторальные свирельные наигрыши и коровьи колокольчики. Разгульные песни и экстатические танцы вплетаются в хмельные вариации и создают картину бесконечных сельских праздников. Есть и страшные колыбельные, которые наводят на мысль о будущем. Веселье когда-нибудь закончится. Предоставляю слово Сергею Старостину. Он будет предварять своими комментариями все звучащие сцены.
1: Проект «Village Variation» или «Деревенские вариации» Михаила Альперина и «Moscow Art Trio» вместе с Норвежским камерным оркестром является своего рода итогом творческой деятельности самого трио и Михаила Альперина. Если первые десятилетия существования ансамбля трио тяготело камерным формам, и все зависело от взаимодействия трех личностей, трех индивидуальностей, трех персоналей, каждый из которых обладает своим бэкграундом, своим музыкальным видением, то к началу третьего тысячелетия возникло желание расширения музыкальных возможностей и творческих замыслов трио. Так, в течение 2007 года стали появляться музыкальные номера будущего проекта, который в результате содержит 6 музыкальных сцен для воображаемого балета. Как и любой, пусть даже воображаемый балет, он строится на некотором либретто, в основу которого положены истории, которые были навеяны Михаилу Альперину впечатлениями от самых разных жизненных ситуаций, главным образом связанных с молдавской свадьбой и с переживаниями. Музыка воображаемого балета содержит и тексты, которые написал я, Сергей Старостин. Они помогают раскрыть суть и смысл каждого из эпизодов. В 2007 году состоялась премьера этого воображаемого балета «Деревенские вариации» в концертном зале Осло. Открывает сюиту эпизод под названием «Полтора часа после ее свадьбы». Утро, тишина, гости собираются разъезжаться по домам. В какой-то момент отец жениха впадает в меланхолическое состояние. Этому состоянию способствует то, что он увидел, наконец, лицо невесты, которое его не очень устроило. Он переживает. Утро, тишина, гости собираются разъезжаться по домам.
2: Вот так незадача, ой-ой-ой. И что теперь с этим делать? Да кому расскажешь, да не поверь. Свадьбу играли. Вы видели эту невесту, когда ей лицо-то открыли? Ну, вы бы ее видели. Моя старуха краша. Когда я ее увидел, не знал, что и сказать даже. У нее ж на лице же все ж написано. Нам кого обещали-то? Лебедушку, а это кто? Нам теперь что? Нам теперь что? На улицу не выйти, да? Нам от людей прятаться? Вот спрашиваю вас, что нам теперь делать?

Вторая сцена – это ария забытого гостя. И такое бывает. Это история о том, как один из гостей потерялся в холодном лесу после счастливой деревенской вечеринки.

0: музыкальной волне главной радиостанции страны программа «Фолк-альбом Радио России». Звучит трансляционная запись концерта Moscow Art Trio и Норвежского камерного оркестра.
1: Интродукция и винные вариации. Казалось бы, комментарии здесь излишни, но сама интродукция построена на диалоге довольно интересных инструментов. Это клавиола Михаила Альперина, парные свирели Сергея Старостина и валторна Аркадия Шелклопера. Этот импровизированный диалог выводит нас на более развернутую музыкальную композицию.

Сцена пятая. Плач. Здесь на первый план выходит колыбельная страшилка, перерастающая реально в мужской плач. Это музыкальное размышление о непростых жизненных ситуациях.

0: Над этой колыбельной в стиле народных песен южно-русского региона мы работали с Сергеем Старостиным в 2009 году, когда готовили проект для международного конкурса записи фольклорной музыки «Гран-при Светозара Строчина». Пел ее Сергей Николаевич по-другому. И она произвела на членов жюри и слушателей Братиславского дома радио сильнейшее впечатление. Итог – гран-при этого престижного конкурса. Вновь передаю слово Сергею Старостину, он прокомментирует финальную сцену воображаемого деревенского балета.
1: Логичным завершением воображаемого балета является кода, построенная на музыке из четвертой сцены «Танец на желтой ферме».

0: программе «Фолк-альбом Радио России» звучала трансляционная запись концерта ансамбля «Moscow Art Trio» и Норвежского камерного оркестра. Этот выпуск мы посвятили памяти Михаила Альперина. Альперин был идейным вдохновителем «Moscow Art Trio» и его музыкальным генератором. Он называл этот ансамбль моделью Вселенной и определил составляющие Тройственно-музыкального союза. Древние восточные корни – Альперин, русская душа и чистота – Старостин, классический европейский мир – Шелклопер, единение – модель будущего. Аркадий Шелклопер.
1: Мишка говорил, что вообще с России начнется возрождение цивилизации, возрождение духовности. Он очень был благодарен Сереже Старостину за то, что тот его погрузил в свои же собственные корни. Он всегда говорил о корнях, и в его музыке это слышно.
0: Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Москва пока не получала от Украины сигналов о готовности к новому этапу переговоров. Президент Трамп обсудил шаги в конфликте США против Ирана с высокопоставленными членами своей администрации, и переход ЕС на авиатопливо из США может вызвать ошибки экипажей. Об этих и других событиях далее подробно. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва пока не получала от Украины сигналов о готовности к новому этапу переговоров. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с территории Донбасса. Как отметил Галузин, для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как уже об этом ранее говорил президент в июне, выступая перед руководящим составом МИД России, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса. «Покинуть территорию российских регионов», сказал дипломат журналистам, отвечая на вопрос, какие шаги, о которых неоднократно говорила Москва, должен предпринять Киев для завершения конфликта. Российские войска вышли к населенному пункту Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что после освобождения села Кривая Лука российские бойцы вышли на Славянско-Краматорском направлении к Пискуновке.
2: На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Райалександровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли уже к Пискуновке. На Добропольско-Красноармейском участке подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои за населенный пункт Белецкая. Также продолжается охват данного населенного пункта. Можно говорить о том, что продолжаются бои в районе Шевченко, Васильевки и прудов реки Гришенко. Следует отметить, что продолжает работу система РЭП «Купол Донбасса». Также работают МОГи, мобильные огневые группы, в результате которых за прошедшую неделю было нивелировано 38 атак противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. В общем, эту работу тоже будем продолжать.
1: По словам главы ДНР, вооруженные силы Украины терпят поражение на территории Национального парка «Святые Горы» в Донецкой Народной Республике. Ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существования. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал ядерное сдерживание неотъемлемой частью национальной безопасности страны.
3: Ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
1: Дмитрий Песков также заявил о готовности российской страны к переговорам с Европой. Москва рассчитывает, что Брюсселе возобладает практический подход в вопросе переговоров. Переход европейской авиации на американское топливо на фоне энергетического кризиса может привести к ошибкам экипажей при планировании полетов. Говорится об этом в специальном бюллетене Европейского агентства национальной безопасности, сообщает РИА Новости. Бюллетень был опубликован на фоне перебоев в глобальных поставках авиатоплива и дефицита топлива традиционного для Европы топлива JET-A1 и замены его американским топливом JET-A с отличающимися характеристиками. Как отмечают эксперты, при ненадлежащем управлении переход создает риск путаницы между сортами топлива. По оценке Европейского агентства авиационной безопасности, переход на другое топливо может вызвать путаницу. Экипажи будут использовать неверные параметры при планировании полета и контроле температуры топлива. Американский президент Дональд Трамп обсудил дальнейшие шаги в конфликте США против Ирана с высокопоставленными членами своей администрации в субботу, сообщает телеканал CNN. Согласно этой информации, во встрече в гольф-клубе Трампа в штате Вирджиния участвовали вице-президент Джей Ди Венс, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, а также спецпосланник президента США Стив Уиткоф. Подчеркивается, что совещание прошло вскоре после того, как Трамп вернулся в США после визита в Китай. Телеканал не приводит подробности о содержании встречи, однако обращает внимание, что Трамп разочарован из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива и ее влияния на мировые цены на нефть. Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает риск пандемии хантавируса низким после повторной оценки ситуации с его распространением на основе последних данных, говорится в заявлении ВОЗ. В организации оценили риск для незаболевших пассажиров и экипажа круизного лайнера MV Handius, где произошла вспышка вируса, как умеренная, и подчеркнули необходимость продолжить мониторинг их состояния. ВОЗ признала, что могут возникнуть новые случаи заражения среди находившихся на лайнере, однако в организации считают, что риск дальнейшего распространения заболевания снижен благодаря принятым мерам реагирования. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. Пассажирам нелегального пиратского такси на турецких курортах грозит штраф в размере более 3 500 лир. Это $85. Экономия на поездке может обойтись дорого, рассказал РИА Новостям председатель палаты водителей такси Алани Али Акая. По его словам, ответственность грозит не только водителю пиратского такси, но и пассажирам. Каждого оштрафуют на 3800 лир. Россияне платят за поход в музей чуть более 1000 рублей. В среднем это на 10% выше, чем годом ранее, выяснили эксперты аналитического центра «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД», сообщает РИА Новости. Они уточнили, что эта сумма включает не только сам билет, но и дополнительные услуги, например, аудиогид и экскурсии. Автор исследования отмечает, что россияне хоть и реже ходили в музеи, но выбирали более насыщенные впечатления, например, комбинированные билеты сразу на несколько экспозиций, а также выбирали выставочные проекты с более высокой ценой, но что и отразилось на среднем чеке. Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на выезде победил Ростов в 30-м туре чемпионата России по футболу со счетом 1-0 и стал победителем турнира. Единственный мяч забил Александр Соболев, который на 14-й минуте реализовал пенальти. На 74-й минуте защитник Ростова Дмитрий Чистяков получил красную карточку. Второе место в РПЛ занял Краснодар, третьим стал «Локомотив». Напрямую вылетели в первый дивизион Сочи и Пари-НН. В стыках сыграют «Акрон» и «Динамо Махачкала». Они встретятся с «Ротором» и «Уралом» соответственно. Казанский «Акбарс» взял верх над ярославским «Локомотивом» со счетом 2-1 в четвертом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов и Александр Хмелевский. У «Локомотива» отличился Александр Полунин. Защитник «Акбарса» Митчелл Миллер отдал голевую передачу на Хмелевского и установил новый рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету стало 22 очка в 18 играх. Счет в серии до 4 побед равный 2-2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая. Казанский «Уникс» проиграл петербургскому «Зениту» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги. Встреча завершилась со счетом 103-74 в пользу «Зенита». Самым результативным игроком встречи стал Маркус Бингем из «Уникса», набравший 23 очка. «Зенит» повел в серии до 4 побед со счетом 2-1. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-3 в пользу Андреева и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 18 мая в Кирове и Уфе, а также в Казани и Нижнем Новгороде ожидается малооблачная погода и без осадка. В Туле и Воронеже также малооблачно, будет сухо. В Сочи, Владикавказе, Севастополе до 19 градусов возможны кратковременные осадки. В Краснодаре до 22 градусов и также возможен небольшой дождь. В Пензе 29 градусов, такая же погода ожидается и в Ярославле, тоже будет сухо. В Санкт-Петербурге сегодня примерно облачность, днем до 21 градуса. В Москве временами ясно, малооблачно, днем до 30 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть шестая.
1: Политтехнолог Салтыков Оксана и Митрофанов, теперь уже кандидат в мэры города Чупов, идут осматривать предвыборный штаб.
2: Полторы минуты, если не спешить. Как и говорили, это здорово.
3: Ты намерен каждую мою фразу вот так вот ножками проверять?
2: Да нет, только поначалу.
3: Ну ты предупреди, пожалуйста, как это конец случится. Особенно если печальный.
2: Ты сам поймешь, специалист же.
4: Может быть, все-таки перенесем нашу плодотворную дискуссию в офис. Заодно посмотришь, хоть где тебе сидеть в ближайшие полгода.
2: Полгода – это не очень страшно.
5: Офис на первом этаже, 4 крупных кабинета в максимальной удаленности от ресторана. Запах из кухни, как и с улицы, не доходит. Пьяные вопли, случайные компании тоже. Может, все-таки приеду для личной демонстрации кандидатов в депутаты, достоинств помещения, выбранного под штаб и общественную приемную?
4: Нет-нет, спасибо, мы справимся. Боится, что передумаем.
2: А почему мы можем передумать?
4: Ну, мало ли.
2: Давай тогда сразу в пенсионном фонде или Сбере угол снимем, чтобы побогаче смотреться. Оксана, я же сказал, что к «Единой России» и к мэрии не пойду. Ни в общественную приемную, ни в конференц-зал, ни в какое управление. Пусть там все условия. Нулевая загрузка и 5 копеек аренда.
4: Там не 5. Можно было абсолютно бесплатно по бумагам провести.
2: Оксана, мы вроде закрыли эту тему.
3: Закрыли. Даниил Юрьевич совершенно прав. Оксана Викторовна полностью с ним согласна. Мы с этим давно разобрались, так? Хромые утки нам не нужны. А сегодня вся система на местах – это сплошная хромая утка. И мэрия, и особенно «Единая Россия», тем более в Чупове. Себя на их фоне показать не только зашквар, тупо публичное самоубийство. Поэтому максимально держим дистанцию. Никогда никому не признаемся в поддержке со стороны властей. Ни городских, ни областных, никаких.
4: А если президент поддержит, тоже помалкивать будем?
3: А что, президент уже это пообещал? Кто-то с ним об этом уже договорился?
2: Нет пока.
3: Ну и довольна об этом. У нас карт-бланш от области. Со всей поддержкой. Вас обоих с работы отпустили с сохранением содержания. Этого хватит прям с ручками. Хотя единороссы на самом деле пригодились бы. Годный мальчик для битья и козел отпущения.
2: Зачем?
3: Мочить, конечно.
2: Это как? Мы как проект Губера единоросса будем мочить кандидата единоросса?
3: Вот. Это всегда самая приятная часть кампании – унижать клиента за его деньги, а электорату объяснять, что во всех наших косяках виноват наш противник. Это и приятно, полезно и всегда срабатывает. Пройдем со свистом, а народ пар спустит.
2: Я бы предпочел идти с позитивной, а не негативной программой все-таки.
3: Да кому нафиг нужна программа? Электорат 20 лет дрессировали ориентироваться на вопли. У нас 20 лет по партиям побеждает записной козел. В твоем округе как раз у него последние результаты. От 43 до 60%. Народ воспитанный телевизором, понимаешь? А в телевизоре который год самые популярные передачи какие? В которых истерят, врагов ищут и бегут морду бить.
2: Так это как раз исправлять надо.
3: А ты можешь? Нет. И я не могу. А если не можешь, то что? Возглавь.
2: Вот это я возглавлять точно не буду.
3: Здоров, Тимур. Как у вас?
6: Все нормуль. Можем хоть сейчас народ принимать. Вон столы, стулья, кулеры, чай, кофе, кофеварка. Рожково-итальянская, между прочим. А уж к 14:00, когда официальное открытие, тем более.
3: На 14 все-таки поставил. Нет бы завтра. Даниил Юрьевич еще осмотреться не успел.
2: Было бы чего смотреть. Раньше сядем, раньше выйдем.
6: Да там толпа уже на сегодня набежала. Человечек из гордумы особенно рвался. Пришлось его на 2 и записать. Ну и какие-то с района. Хотели толпой, потом передумали. Короче, активиста к 3 пришлю.
3: Что за человек?
4: Зачем активист только? Чего ото всех отказался?
6: Да они сами решили одного пока. А человечек Бехтин такой. Владимир Анатольевич.
4: О, это наша главная шлюха. Был демократом, потом, как его, Лужковская партия, теперь преданный единоросс, всегда на шаг впереди.
3: С Балясниковым он как был?
4: Лобызал в гланды. Мы через него основные проекты заводили. Отрекся первым, конечно.
3: Нормально. А заводили это как, успешно?
4: Еще как.
3: Нужный человек. Прайс, я так понимаю, у него гибкий. Отлично. Даниил Юрьевич, пообщаешься с будущим коллегой?
2: Куда деваться? Его Саакянц поначалу двигал. Ну, Вова его вообще быстро кинул.
3: Не до меня, видимо, было. Я обычно таких полезных не забываю. Кстати, про пенсионный фонд хорошая идея. Отдать его на нормальное что-нибудь.
2: В смысле?
3: Ну, ты же сказал насчет пенсионного фонда и Сбера. Реально, символы же. Ну, в любом Мухосранске, каким бы убитым они ни были, есть два навороченных особняка – ПФ и Сбербанк.
2: А отдать на нормальное – это на что?
3: Там дом детского творчества, например. Вписать в программу. Народу такое нравится.
2: Какого детского? Все детей вывозят куда подальше, пока болезни не нахватали. А мы будем за особняк для них рубиться?
3: Ну, что значит рубиться? Мы же не всерьез. Чистая идея, а потом...
4: Кинем всех.
3: Оксана Викторовна, в ПФ дыра. Им на особняки денег не хватает, а ментам и военным через них по-любому платить. Кто у них что отберет?
2: Тогда зачем врать об этом?
3: Начинается. Ладно. Ладно. Хрень сказал. Отзываю. Прошу прощения. Только, блин, опасный это подход, дорогие коллеги. Нахрен что-то начинать делать, если закончить не позволят.
2: Согласен.
3: А еще поздний подход. Все плохо. Чего ж дергаться? Да, плохо, да, воняет. Да, детей вывозят. Ну что теперь, сдохнуть, что ли?
2: Надо со свалкой решить. Это главная задача, единственная. Пока ее не решим, никаких других быть не может.
6: А стоит это так откровенно знаменем делать? Можем не попасть. Все-таки мусорная тема, прошлогодний тренд. А они каждый год меняются. Гастарбайтеры, синие киты, ЕГЭ, пенсионная реформа. К осени новый возникнет. А мы со свалкой. И мимо.
3: Ну да, здесь это раньше началось и кончится, боюсь, позже. Но опять, не срастется что-то, как у Балясникова. И все. Мы сразу и хромая утка, и мишень, и списанный материал. Раз то, с чем шли, не сделали. А ни варианта «Б», ни цели «Б» у нас нету.
2: А у кого-то здесь какое-то «Б» возможно? И как это само кончится или вытеснится? Давай попробуй придумать. Только на улицу выйди, чтобы лучше думалось. Нет, у нас задача важнее. Задача важнее тупо нет. Мы проект одного решения. Я так считаю. Вы нет?
3: В принципе, да. Одного и главного. Все и затеяно, чтобы ты мог это решение принять. Но оно, как это, третьим будет. И первые два, к сожалению, не наши. Хотя зависит от наших действий непосредственно. Данил, две небольших цифры, вернее числа. 5820 и 11. Надо, чтобы большинство пришедших 8 сентября на выборы за тебя проголосовало. 3000 за глаза. И чтобы потом все 11 депутатов утвердили тебя, 12-го, главой. И раз как это по единичке от каждого числа сюда сегодня подорвались, это, я считаю, знак хороший. Здесь и встретитесь. Это как раз и приемная, в том числе, для бесед с гражданами. Твой кабинет дальше по коридору. С той стороны мы, оргтехника всякая, волонтеры, если понадобится, склад материалов и так далее.
2: А дверная ручка-то где?
3: С твоей стороны только. Тебе ж не надо, чтобы ломился кто хочет. Вдруг ты там занят чем-то интимным.
2: Чем?
3: Ну или в туалете там.
2: Что, и туалет свой?
3: О, принимай хозяйство. Кроме туалета, кабинету пристегнут душ, а также комнатка отдыха с диваном, сантехника японская, мебель корейская, холодильник шведский. Вход только от тебя. Окна тут тоже зеркальные, не открываются. Климат-контроль на 3 кондиционера с ультраочисткой. Фильтр только что заменили.
2: Серьезно? Эдак я же отсюда могу до осени выходить, если что. Кто тут раньше снимал-то?
3: Да никто. По городу делали несколько таких точек под папиков из компании «Гусака». Владельцы этого бизнес-центра здесь и на Калинина. Конкуренты, говорят, тоже пытались. Поэтому эти из кожи вон просто лезли. Сортир глянь.
7: Welcome, dear customer. We are happy to comfort you.
3: Он сам все моет и сушит потом, честно.
2: Божечки.
7: Welcome, dear customer. We are happy to comfort you.

0: Я, как главный онколог в области, ответственен за то, что возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний...
1: Химический канцерогенез – сложный многоступенчатый процесс образования опухоли, происходящий под длительным воздействием химических веществ, канцерогенов, в основе которого лежит поражение генов и эпигенетические изменения. Канцерогены ответственны за возникновение до 80-90% всех злокачественных опухолей человека. Канцерогены прямого действия или прямые канцерогены – это чрезвычайно высокоактивные химические соединения, такие как лактоны, хлорфеламины, эпоксиды. Они способны непосредственно взаимодействовать со структурой клеток и вызывать развитие опухоли.
2: И уж никак не связано с развитием мусорного полигона. Не соответствует действительности.

0: А помните, я вам вместо Конституции России начал Конституцию Франции пересказывать, да? Вы меня поправляете, поправляете, а я вам распечатку, мол, ну, я же заморочился там, 2 часа убил, между прочим, чтобы все почистить и везде РФ вместо республики вписать. И все зря. Потому что до вас сразу дошло, как говорится.
1: Помню, помню. Вань, мы же договорились на «ты», нет? А то ведь я на «вы» могу.
0: Ага, простить. Ой, прости, в смысле. Я привык и не отвыкну никак.
1: А я никак не привыкну, что ты вот такой большой.
0: А ты совсем не изменилась.
1: Нет, нет, нет. Совсем.
2: Предвыборный штаб альтернативного кандидата в мэры города Чупов.
0: Тим, а ты с нами-то будешь?
3: Блин, что за вопрос?
0: Ну тогда просто не общайся с губернаторскими. Конфликт интересов же.
3: Да ладно. Зато мы узнаем, чего они там готовят и так далее.
0: А потом тебе предъявят, что ты шпионил специально.
3: И чего?
0: Ничего. Некрасиво.
3: Ну да. Ладно, отскочу. А отслеживать как?
0: Ну, по необходимости. А, вот, знакомься, это Елена Игоревна, бог обществознаний, социологии, а это Тимофей, бог соцсетей, владыка ботов, ну и так далее.
1: Здравствуйте.
0: Никаких сайтов, групп в соцсетях и заметной постороннему глазу активности, только мессенджеры, числом побольше, составом поменьше, чтобы, ну, как это говорится, все яйца в разных корзинах.
3: Группы-то можно, тем более закрытые. Чисто почву готовить, чтобы не получилось, что в Миндос в доступных соцсетях наглухо не представлен.
0: А смысл?
3: Для тех, кто ни в каких соцсетях не курит.
0: А есть такие?
1: Да, есть.
3: Да полно.
0: Чума. Ну, давай подумаем.
3: Там и накрутить на топ можно.
0: Вот это точно нет.
3: Правильно. Знаешь, да, с какого уровня группы пости начинают? С 5000 подписчиков. А за особый интерес из 5000 цепляют. 100 уников в день. Привет, спешл мониторинг.
0: Ну, тогда нам надо меньше.
1: Меньше 100 посещений в день?
3: Не то, что меньше. Надо, чтобы паблики отдельно, а реал отдельно. В округе сколько народу? 5000-7000 как раз. На них сосредоточиться, остальные лишние. Это с одной стороны. С другой, тогда нас точно цепанут и под пресс.
1: Если я правильно понимаю, мы все равно не сможем прям всех завербовать. Правильно?
0: И слава богу. При таком поголовье никто друг друга не слышит, тем более, что все раздражены. Ну и чисто статистически. На каждую сотню приходится 1-2 неадекватно. Железно. Если их десяток наберется, все, гарантированный дурдом с визгами, личными наездами и так далее.
3: И в чатиках не убережешься, да. Если каждый десятый не в Минько.
0: Не убережешься, конечно. Но минимизировать можно.
1: Делать чатики по 9 человек?
3: И отдельные для не в Минько.
0: Да.
3: Вычислить, собрать всех и тупак-шоу чисто для них.
0: Идея, кстати. Такой специальный канал им под соусом свободы и равенства.
3: Про 9 человек шутка, надеюсь?
0: Почти.
3: А потом не пригорит у всех? Использовали, обманули, мы все умрем.
0: А мы будем обманывать? Если нет, то и проблем не будет.
3: Логично. То есть обманывать не будем?
0: Нет.
3: Челлендж. Ладно. Это хорошо на самом деле. Прям чертовски хочется работать, я бы даже сказал. Но вы сильно-то не обольщаетесь насчет тайны и так далее. По-любому стуканет кто-нибудь. Очень быстро.
1: Само собой, но мы же узнаем, кто. Да? Мы же для каждой группы предусмотрим какой-то маркер, который сразу отсигналит, как только информация наружу и к начальству пойдет. Да?
0: И группы же автономными будут? Чтобы даже админ не знал про остальные, и чтобы даже ты не знал всех админов, правильно?
3: А чего конспирация такая? Мы же в рамках закона и наружу не собираемся, не?
1: А ты типа не знаешь, как в этих ваших интернетах бывает? Все в рамках, потом опа, мордой в пол. Работает там он, вот вам и двушечка за бесплатный выход.
3: А и сразу, финансирование ноль, правильно понимаю? Работаем за интерес?
0: Yep.
1: Ради жизни на земле.
3: Ладно, справимся. Пошел прикидывать, в общем.
0: На свалку не поедешь, что ли?
3: Черт, заманчиво. Ни в коем случае.
2: Альтернативный кандидат в мэры, Иван и его сторонники, Машка, Полинка и Артем отправились в экспедицию на мусорный полигон.
4: А, кошек нет, вот что.
0: Чего?
4: А я понять не могу, чего не хватает. Проспект Космонавтов проехали, сообразила наконец. Тут всегда собаки валяются, но и кошки рядом бродят, потому что теплоцентрали, столовые рядом. А сейчас ни одной. Пустая площадь.
5: Угу. И голубей нет. Как в 12-м, что ли, помните, хрень какая-то была, вдруг раз, и все голуби исчезли. Воробьи тоже.
6: Да ладно, ужасы рассказывать. Не было такого.
5: Ага. А сейчас...

0: Астера почти синхронно матернулся и полез за респираторами. Полинка выволокла из кармана еще и лыжные очки. Ну-ну.
1: Я дальше не поеду. Потом машину фиг отмоешь, только сжечь.
2: Вон там встань. Ну, чтобы если мусорки из Сарасовска подъедут, не мешать.
3: А, они к обеду и к четырем обычно приезжают. Не до четырех же нам тут.
2: Это нам так говорят. А как? И когда они на самом деле приезжают? Сколько привозят? И откуда? Кто же это знает?
4: Ну вот заодно. Я, короче, тут тогда пройдусь, привязку сделаю и потом догоню.
2: Иван очень хотел верить, что когда Артем снимет все мерки с помощью своих хитроумных приборов, визоров, дронов и нарисует точную карту полигона «Новая жизнь» во всех проекциях, позволит не только определить размер, объем и вес копившегося мусора, но главное поверить, что размеры, объемы и веса конечны, а значит, поддаются переработке, ну или хотя бы вывозу.
1: Лиса, что ли? Не, собака. Хвост хилый для лисы. Или лиса. Облезла просто, а так похоже. А собаки вон стоят. Боятся, что ли?
0: Они же бешенство переносят, да?
2: Пошли!
5: Из-за груды мусора легко вынырнул человек.
2: Простите, вы... Здравствуйте.
6: Цвет мед нету. Мебели ценны тоже.
2: Да, понятно. Свалка же. Чего тут ценного?
6: Миллионы тут, миллиарды. И еда, и для дома, и для урожая. Выкинули. В говно превратили, идиоты. А можно было...
2: Да чего-то никто не хочет эти миллиарды забирать.
6: Идиоты. Нормальную сортировку поставить за полгода отобьется. Нужное на переработку, не нужно сжигать.
0: Нельзя же сжигать.
6: Не сжигай. Дыши этим, если нравится. Хоть лопни, всего три варианта. Сжечь лучше с переработкой. Закопать или отвезти в другое место. Но там все равно придется сжигать или закапывать. Но это...
7: Сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
8: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: На правах рекламы.
10: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
10: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
11: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает.

0: мешает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
1: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
0: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры Причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флорой кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого...

0: этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнать, как это сделать.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
2: России. Разговор с теми, кто... Радио России «Орел». Реклама.
3: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: МЧС информирует.
6: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
7: МЧС России предупреждает: будьте осторожны с огнем, не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама.
8: Русские водолазы обследовали дно озера «Светлая жизнь». Сотрудники водного поисково-спасательного отряда перед началом купального сезона традиционно проверяют пляжи и места массового отдыха на воде. Сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин продолжит тему.
9: Перед водолазами поисково-спасательной службы стоит задача обследовать и в случае обнаружения очистить дно акватории пляжа от опасных и посторонних предметов, которые могут спровоцировать происшествие с участием купающихся. Так, спасатели проводили водолазное обследование в городе Орле на озере «Светлая жизнь». Дно мест купания обследовалось в границах заплыва. После этого был составлен акт водолазного обследования. Как правило, дно находится в удовлетворительном состоянии, поскольку обследование проводится ежегодно, а также было благодаря тому, что сами граждане сознательно относятся к чистоте мест отдыха. Сотрудники поисково-спасательной службы и МЧС России призывают не торопиться и открывать купальный сезон только с 1 июня, когда он официально открывается, и организовывать свой отдых воды только на оборудованных пляжах.
8: Спасатели-водолазы поисково-спасательной службы по графику проводят обследование всех пляжных зон Орловской области перед началом купального сезона. В текущем году к открытию готовится 35 пляжей. В настоящее время водолазы обследовали акватории более 20. Июльский зной в мае. Орел вновь готовится к аномальной жаре. Потепление ожидается уже с новой рабочей недели. Вторую за месяц волну летнего зноя обещают синоптики. По данным Росгидромедцентра, воздух может прогреться местами до рекордных 30 градусов. Подробный прогноз погоды слушайте сразу после спортивных новостей.
2: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские шахматисты стали абсолютными триумфаторами турнира в Брянске. Соревнования были посвящены Дню Победы. В турнире участвовал 31 человек, в том числе 7 спортсменов из Орловской области. По итогу весь пьедестал заняли наши спортсмены. Первое место у Дмитрия Кульпина – 9,5 очков. Второе место занял Артем Гречихин, набравший 8 очков. Третье – Дмитрий Целицкий, также 8 очков. Орловские волейболисты определили призеров Кубка

области. В борьбу за трофеи вступили 4 женских и 4 мужских команды. В финале у женщин победу вырвали волейболистки спортивной школы номер 10, переигравшей Знаменский СГЦ 3-1. В решающем матче у мужчин сборная спортивной школы номер 10 также оказалась сильнее команды «Динамо» с тем же счетом 3-1. Бронзовыми медалистами в женской и мужской части стали волейболисты Орловского муниципального округа. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова. We'll be right back.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области малооблачно, днем воздух прогреется до 27 градусов. Ветер восточный 5-8 метров в секунду, атмосферное давление 743-744 миллиметра ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
4: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
0: Радио России «Орел». Реклама.
5: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
6: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. На развитие физической культуры и спорта выделят более 4 миллиардов рублей. Два района Орловщины столкнулись с трудностями при реализации национальных проектов. В Орле отметили Всемирный день Красного Креста. А теперь об этих и других событиях более подробно. На финансовое обеспечение государственной программы Орловской области развития физической культуры и спорта выделят более 4 миллиардов рублей. Уже в текущем году в регионе появятся новые значимые объекты для массового спорта. Об этом сообщили на традиционном аппаратном совещании в администрации области. Оно прошло в минувший вторник под председательством губернатора Андрея Клычкова. С подробностями наш корреспондент Юрий Левин.
7: Помимо вопросов развития физической культуры и спорта, на совещании обсудили ход весенних полевых работ и участие области в общероссийском экологическом двухмесячнике. Исполняющий обязанности руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова сообщила, что акция под названием «Дни защиты от экологической опасности 2026» проводится с 1 апреля по 31 мая. Важнейшими мероприятиями стали экологические субботники.
8: 18 апреля 2026 года проведен областной экологический субботник. В субботнике приняли участие более 60 тысяч человек, более 2,5 тысяч трудовых коллективов, около 370 образовательных учреждений, приведены в надлежащее санитарное состояние общественные ведомственные территории, парки, скверы, места отдыха населения, от мусора очищено более 50 километров берегов рек и более 36 гектар пригородных лесов. Силами сотрудников органов исполнительной власти с подведомственными организациями, совместно с администрацией города Орла, жителями города Орла, очищены от скоплений мусора территории лесных участков, парки, прибрежные зоны, другие территории города Орла. В рамках экологического двухмесячника высажено 60 тысяч саженцев деревьев, породы дуб, черешчатый, сосна, обыкновенная ель, на землях лесного фонда Глазуновского, Ломецкого, Шаблыкинского, Дмитровского, Новосильского лесничества. Силами сотрудников администрации муниципальных образований с привлечением трудовых коллективов иных организаций, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований, совместно с жителями Орловской области приведены в надлежащее состояние парки, братские захоронения, ликвидированы места скопления санкционированного размещения мусора.
7: Также жители области приняли участие во всероссийской акции «Вода России».
8: На 1 мая 2026 года в рамках акции количество населения, вовлеченного в мероприятие по очистке берегов водных объектов рек, составило 625 человек. Протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водоемов 27,4 километра. Объем собранного мусора 35 кубических метров. Силами департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области с привлечением водолазов, подведомственных учреждений, бюджетного учреждения Орловской области, дирекции особо охраняемых природных территорий, казенного учреждения Орловской области, Орел облахучреждения, с применением плавательных средств, которые в том числе нам предоставил ГУ МЧС России по Орловской области, и специальной техники была проведена очистка правого берега реки Урлик от сухостойных затонувших деревьев.
7: Ирина Булгакова выразила благодарность всем жителям области, задействованным в экологических мероприятиях. Уже в текущем году в регионе появятся новые значимые объекты для массового спорта. Подробности сообщила руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова.
9: В 2026 году продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле. Планируемый срок окончания строительства до конца декабря 2026 года. В 2027-2029 годах запланировано строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в поселке городского типа Крома, Дмитровске и Мценске. Физкультурно-оздоровительные комплексы будут иметь большую значимость для развития спорта в муниципальных образованиях Орловской области. Строительство объектов позволит создать условия для круглогодичных занятий легкой атлетикой, волейболом, мини-футболом, баскетболом, карате. Кроме того, будет решена проблема круглогодичного проведения тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Орловской области на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивным технологическим оборудованием запланировано 64,8 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей средств федерального бюджета на поставку до 2029 года 23 комплектов спортивно-технологического оборудования площадок ГТО в муниципальных образованиях Орловской области. В 2026 году уже создана площадка ГТО в парке «Славянский сад» города Ливны. Планируется монтаж еще 6 площадок ГТО в Амценске, Сосковском районе, Болхове, Злегочинском районе, Мценском районе и Урицком районе. На данные цели из федерального бюджета привлечено 17,9 миллионов рублей.
7: А еще до 2028 года в области появится 7 новых умных спортивных площадок.
9: На данные цели из бюджета предусмотрено 132 миллиона рублей, в том числе 118,3 миллионов рублей средств федерального бюджета. В 2026 году с администрацией города Мценска, Орловским муниципальным округом, центральным стадионом имени Ленина заключены соглашения на предоставление субсидий. В текущем году на указанные цели предусмотрено финансирование в размере 36 миллионов рублей, в том числе 32,4 миллионов рублей средств федерального бюджета. Также в 2026 году планируется завершение создания модульного спортивного зала в поселке городского типа Знаменка Орловского муниципального округа.
7: Орловские аграрии активно ведут весенние полевые работы. Подробности рассказала руководитель департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Напомнила она и об основных достижениях в сфере растениеводства в 2025 году.
10: Второе место в России по объему производства рапсового масла, третье место в России по производству гречневой крупы, четвертое место в России по урожайности пшеницы, шестое по урожайности подсолнечника, и таких достижений достаточно много. В целом Орловская область занимает 20 место в России и 8 место в Центральном федеральном округе по объему производства продукции сельского хозяйства, при том, что по площади территории региона мы находимся на 71 месте среди всех субъектов Российской Федерации. И, конечно, можно еще раз бесконечно повторять рекорд, который прославил Орловскую область. Это рекорд по урожайности озимой пшеницы сорта «Ермоловка» в производственных посевах, который занесен в Книгу рекордов России в 2025 году. И по озимой пшенице сорта «Зюгановка» превышен мировой рекорд по максимальной продуктивности. Необходимо отметить, что

0: к области проходят в штатном режиме, сообщила Евгения Суровцева. Остановилась она и на мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса.
1: Лимиты государственной поддержки АПК Орловской области составляют 1 миллиард 273 миллиона рублей. В том числе на цели развития растениеводства предусмотрено 682 миллиона рублей. По льготному кредитованию до Орловской области доведены 626 миллионов рублей. Лимит освоен на 85% по данному направлению, благодаря чему выданы льготные инвестиционные краткосрочные кредиты на сумму более 8 миллиардов рублей.
0: Важное значение имеет цифровизация АПК, обеспечивающая прозрачность производства и реализации сельхозпродукции, поддержку добросовестных участников рынка, отметила руководитель департамента сельского хозяйства.
2: Два района Орловщины столкнулись с трудностями при реализации национальных проектов. Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований. Речь идет о Глазуновском и Малоархангельском районах. Андрей Клычков отметил, что такие проверки станут регулярными. При вопиющих случаях отставания от графика или нарушения технологии работ будут расторгаться контракты. Подробнее расскажет Григорий Николаев.
3: В 2026 году финансирование национальных проектов по всей области составляет порядка 7 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Муниципалы также участвуют в 9 региональных проектах. Освоение средств пока составляет 22%. Проблемы в Глазуновском и Малоархангельском районах. Губернатор Андрей Клычков обратился к временно исполняющему обязанности главы Глазуновского района Роману Усикову.
4: Здесь я в очередной раз обращаю, коллеги, что у нас с вами ключевая задача для того, чтобы обеспечить без срыва проведения работы, это контроль за выполнением самих работ. Контрольное направление у нас выезжало в Малоархангельский и Глазуновский район. Значит, сотрудники администрации присутствовали при этих выездах. Но я прошу Романа Андреевича обратить внимание по благоустройству парка культуры и отдыха. Шестой этап. У нас с вами ни материалов, ни рабочих, ни техники на объекте нет. Мы договорились с вами, что контрольное направление будет отрабатывать. Это и для вас, в том числе, подспорье, чтобы мы с вами все вместе одинаково видели эту картинку. Потому что, ну, не вышел неделю, не вышел две, не вышел третью неделю, надо уже принимать решение.
3: В соответствии с графиком, работы идут в Новодеревеньковском районе. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Медведев, на выполнение дорожных работ в Новодеревеньковском районе выделено 10 миллионов рублей из дорожного фонда региона. Сейчас в поселке Хомутово ремонтируют 3 улицы.
5: Первая – это улица Кооперативная. Значит, на сегодняшний день подрядчик дорожная служба. Работы должны были выполниться с 23 апреля по 6 мая. Все было выполнено, сейчас идет приемка работ. И еще эта улица новая, протяженность 720 метров, все в асфальтовом исполнении. Также подрядчик наша дорожная служба. На сегодняшний день работы должны будут выполнены с 1 июня по 1 июля. Я думаю, что с учетом того, что все эти годы мы хорошо взаимодействуем с дорожной службой, они нас никогда не подводили. Наоборот, ну, наши самые надежные партнеры в этой работе, я думаю, что также это все будет выполнено.
3: В Новоселье заключили 2 контракта на проведение дорожного ремонта. Первый на предмет ремонта дороги по улице Коммунаров. Уже установили бортовой камень, выложили выравнивающий слой из асфальтобетона. Работы выполнены на 75%. Второй контракт касается ремонта автомобильной дороги деревня Одинок, село Глубки. Завершить работы планируют до конца июля.
6: Особое внимание уделяется объектам, ставших победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, исторических поселений. Это Васильковая гавань и Феникс. Кроме того, в текущем году, 27.04.2026, заключен муниципальный контракт по благоустройству города Новосиль в целях приведения в надлежащее состояние общественных территорий на сумму 1 400 000. В рамках данного контракта выполняются работы по поддержанию чистоты и порядка на общественных территориях, включая уборку мусора, покос газонов. Эти мероприятия направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и поддержание эстетического облика городской среды. Таким образом, дорожные работы проводятся в соответствии с муниципальным контрактом и будут выполнены в установленный срок.
3: Отдельно на совещании губернатор коснулся вопросов безопасности. Глава региона обратил внимание на успешное проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы. Клычков подчеркнул, что, несмотря на отмену крупнейших мероприятий, праздник достойно прошел на территории региона. Далее – подготовка к Троицким хороводам.
4: Благодарю всех лайков за то, что поддержали по проведению 31 мая. У нас в Хатынинском районе в этот раз будет строиться. Прошу Наталью Петровну и Евгения Евгеньевича активно включиться в работу. Коллеги, у нас задачи по безопасности в разы усложняются, но без их решения

0: далеко мероприятие проводиться не будет. Мы понимаем, что у нас десятки тысяч человек будут принимать участие. Прошу на это нацелиться.
1: Напомню, что в прошлом году из-за вопросов безопасности гуляния проходили в Орле. На этот раз троицкие хороводы возвращаются в село Льгов Хотынецкого района.
2: 8 мая отметили Всемирный день Красного Креста, а 15 мая – день основания его российского подразделения. Это старейшая гуманитарная организация, которая известна с 1867 года. У истоков создания стояли великая княгиня Елена Павловна и знаменитый хирург Николай Пирогов. О работе Орловского отделения, об истории создания Красного Креста в нашей студии рассказала председатель Орловского регионального отделения Российского Красного Креста Ольга Тесленко.
3: Ежегодно 8 мая в более 190 странах мира отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. За этой датой стоит история, которая началась с одного человека и его одного решения – не пройти мимо чужой боли. Анри Дюнан не был военным и не был врачом. Он был швейцарским предпринимателем. И, казалось бы, в его жизни ничего не предвещало того, что именно он станет основателем крупнейшего гуманитарного движения в истории человечества. Все изменилось летом 1859 года. Анри Дюнан стал свидетелем последствий битвы при Сольферине, одного из самых кровопролитных сражений своего времени. Тысячи раненых солдат лежали без помощи, и он не уехал, увидев вот это поле после сражения. Он собрал местных жителей и организовал посильную помощь прямо на месте, потому что раненые просили о помощи, и они говорили о том, что мы же честно сражались, почему вы нас оставляете умирать? Огромное количество умерших было именно не от того, что были настолько тяжелые ранения, а потому что не была оказана своевременно помощь. После этого Анри Дюнан написал книгу, которая называлась «Воспоминания о битве при Сольферине», которая стала манифестом гуманитарного милосердия. Анри Дюнан имел большое количество друзей за рубежом, и эта книга облетела весь мир. Она была переведена на многие языки мира. И в его книге была очень простая идея. Она простая, но вместе с тем революционная. Создать независимую организацию, которая в любой войне будет стоять на одну сторону человеческой жизни. То есть люди, скажем, члены организации, они должны оказывать помощь раненым на поле боя, независимо от того, на чьей стороне сражался тот или иной солдат. И в 1863 году по инициативе Дюнана была созвана международная конференция, на которой организовали Международный комитет Красного Креста. У каждой организации должна быть, конечно же, эмблема. Эта эмблема должна иметь и отличительную функцию, и узнаваема она должна была быть. И, в общем-то, какое-то непродолжительное время эмблемой Красного Креста был флаг Швейцарии. На красном фоне белый крест. Если вы помните, что флаг Швейцарии именно такое имеет начертание. Но было много путаницы, и решили поменять цвета на флаге местами. И вот именно поэтому эмблемой Красного Креста стал на белом фоне Красный Крест. Впоследствии Османская империя не смогла использовать этот знак, потому что все равно они какой-то подтекст религиозный видели в этом. И таким образом появился второй знак. Это на красном фоне красный полумесяц, то есть вторая эмблема. И долгие годы, до 2005 года, официальными эмблемами был Красный Крест и Красный полумесяц. В 1901 году Дюнан стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии мира. И 8 мая мы традиционно в день его рождения считаем днем рождения движения, международного движения. Официальный устав организация получила в 1928 году на конференции в Гааге. С течением времени, так скажем, функции организации расширяются, и организация в настоящий момент оказывает помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Независимо от наличия и отсутствия военных действий, сфера деятельности достаточно широкая. Это и помощь жертвам войны, это детям-сиротам, людям, попавшим, как я уже говорила, в сложную жизненную ситуацию, когда проходят какие-то эпидемии, техногенные катастрофы. На помощь всегда приходит Красный Крест. История Российского Красного Креста началась в мае 1867 года. Тогда Тогда Российский Красный Крест назывался Обществом попечения о раненых и больных воинах. Название и структура менялось не раз. В настоящий момент мы являемся национальным обществом, это Российский Красный Крест. И каждая страна на своей территории может иметь одно национальное общество, это Красный Крест, либо Красный Полумесяц, либо в 2005 году была принята еще одна эмблема, это Красный Кристалл. И инициатором признания этой эмблемы было Национальное общество Израиля. Орловское региональное отделение было создано в 1892 году. 1 сентября, да, и формат организации менялся, и сфера деятельности менялась, но тем не менее у нас до сих пор сохранились книги распоряжений, по которым мы можем сказать, чем занималось наше региональное отделение. Это и просветительская деятельность, это подготовка команд санитарных дружин, санитарных постов. Было достаточно развернутое, вернее, сеть была достаточно развернутой организации, было большое количество местных отделений. В настоящий момент по уставу Орловское региональное отделение, оно должно быть одно на территории города, региона. Если говорить о ключевых направлениях работы в настоящий момент, это первая помощь, мы обучаем первой помощи населению, и вот на текущую дату через наши мастер-классы прошло более 25 тысяч человек за последние 5 лет. Следующее направление – это служба милосердия, которая предполагает и проведение мастер-классов по долговременному уходу для жителей города и профессиональное обучение по направлениям – это помощник по уходу, социальный работник, младшая медицинская сестра по уходу. Также очень важная программа – это поддержка людей, живущих с ВИЧ. В рамках этой программы мы проводим школу взаимной поддержки для людей с девиантным поведением и для женщин, находящихся в исправительном учреждении. Мы непосредственно работаем с Шаховской исправительной колонией. Следующее направление – это первая психологическая помощь. В 2026 году, то есть в текущем году, мы стали победителями конкурса фонда президентских грантов с проектом «Территория добра». В рамках этого проекта мы проводим мероприятия, занятия с психологом, индивидуальные, групповые, досуговые мероприятия в нашем центре пожилых людей, которые находятся на Комсомольской. В текущем году мы завершили реализацию проекта «Серебряный возраст 2.0». Этот проект был победителем конкурса правительства региона для некоммерческих организаций. Тоже был направлен на оказание помощи пожилым людям. Следующее направление – это новое направление, которое мы начали реализовывать в 2025 году. Это школа взаимной поддержки людей, осуществляющих долговременный уход за маломобильными людьми. Большое внимание в стране оказывается людям пожилого возраста, людям, которые ограничены в движении. Надо также оказывать внимание и оказывать поддержку людям, которые ухаживают, потому что это очень ресурсно-затратное действие, и выгорание наступает достаточно часто. И вот в рамках этой школы наш врач-психиатр проводит встречи с людьми, которые непосредственно взаимодействуют с тяжелобольными пациентами. Большую работу мы проводим с людьми, которые затронуты украинским кризисом. Это прибывшие с территории Украины, ЛНР, ДНР, а также из Курского региона, Брянской области, Белгородской области. Это очень масштабный проект, который мы реализуем с 2023 года. Очень разнообразная деятельность у нас в рамках этого проекта. И в 2025 году новое направление в рамках этого проекта – это бизнес-инициативы и обучение. То есть люди, которые прибыли с территории Украины, ЛНР, ДНР, могут написать бизнес-проект для открытия своего бизнеса. Этот проект мы отправляем на рассмотрение в Российский Красный Крест. Далее человек получает безвозмездно 120 тысяч рублей с регулярным отчетом. То есть деньги приходят целевые, и, естественно, они должны быть израсходованы исключительно на те цели, которые были прописаны в проекте. Следующее, тоже очень интересное направление – это обучение. Для этой же категории далее можно получить новую профессию или пройти повышение квалификации. И тоже у нас люди проходят, обращаются к нам, мы формируем заявки, и дальше люди получают возможность трудоустроиться на более высокооплачиваемую работу, либо вообще, в принципе, получить работу уже на территории другого государства. Еще бы я хотела сказать о том, что в 2026 году, в текущем году, у нас стартовало новое направление – это популяризация донорства крови и костного мозга. И именно в региональном отделении можно вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого не нужно сдавать кровь. У нас заключен договор с питерским институтом. Человек сам берет буквально эпители и заполняет определенные документы. Мы дальше биоматериал отправляем в НИИ. И таким образом человек может вступить в регистр доноров и спасти чью-то жизнь.
2: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
4: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
5: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
6: Первая программа проводного вещания.
4: Музыкальная пауза. Радио России.

0: Музыкальная пауза. Радио России.
1: Реклама. 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
2: Реклама. У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. Будущее создается сегодня. В Орле провели межрегиональную сессию по совершенствованию выборов. Орловский ансамбль «Славица» получил гран-при на всероссийском конкурсе, а орловские программисты стали бронзовыми призерами Кубка России. Подробности далее. «Орел» принимает межрегиональную сессию по совершенствованию выборов. Будущее создается сегодня. Свои проекты представили 10 команд. Все они служат одной цели – упростить выборный процесс. Какие инициативы предлагают участники и что уже пошло в работу, расскажет Елена Степовая.
2: Голос монетизировать команда Марии Семеновой предлагает сделать аналог пушкинской карты, но только для электората, чтобы можно было выполнять гражданский долг и получать за это баллы, которые откроют дверь в мир культуры.
3: Молодежь любит соревноваться. Это будет на уровне таком рейтинговом. Во-вторых, молодежь любит, когда это цифровая среда, то есть когда это не скучный бумажный оборот, а когда это именно приложение. То есть мы оформим дизайн в соответствии с трендами.
2: Задача увеличить интерес и модернизировать выборочный процесс. Такие идеи рождаются на Орловщине уже второй год, потому что будущее создается сегодня. Так и называется электоральная проектная сессия.
4: Она как раз ориентирована на поиск молодых, активных, инициативных людей, которым предстоит предложить своим сверстникам механизмы и форматы доведения достоверной, объективной информации об избирательном процессе.
2: И эти решения обязательно найдут свою реализацию. В прошлом году 3 таких проекта увидели жизнь: добровольцы электорального фронта, игра «Избирология» и серия просветительских роликов «Голосовать модно». Растиражировали их и на другие регионы страны. 10 команд, 100 человек обозначают проблему и ищут решение. Немаловажная деталь – целевая аудитория. Помогает советами опытные эксперты.
5: Я все-таки хотел бы, чтобы были у вас некоторые детали, чтобы была какая-то непосредственность, чтобы было какое-то любопытство, чтобы была какая-то интересная, любопытная, нестандартная подача.
2: И те команды, которые лучше всего опишут сложные процессы простым языком, получат путевку в будущее для своего проекта.
1: Пожарный десант с горячими сердцами стали лучшими дружинами юных пожарных Орловщины. Финал областного конкурса прошел накануне во Дворце пионеров и школьников имени Юрия Гагарина. Марафон соревнований среди детей, интересующихся темой безопасности, особенно пожарной, организовали сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области вместе с пожарными добровольцами и региональным департаментом образования. Сотрудник пресс-службы чрезвычайного ведомства Антон Ухин продолжит.
6: Огненная тематика всегда актуальна, а в пожароопасный период она становится в прямом смысле горячим. Как предотвратить беду, как убедить жителей региона быть внимательными, соблюдать требования пожарной безопасности? Один из способов как раз пропаганда противопожарных знаний среди подрастающего поколения. Если она проводится на языке школьников с использованием современных тенденций, гаджетов, мессенджеров, безусловно, получится положительный результат. Это и доказали финалисты областного конкурса «Дружин юных пожарных». 9 команд из города Орла, Орловского округа, Верховского, Крамского, Краснозоринского, Сосковского, Свердловского и Ливенского районов. Более 80 школьников со всей области стали победителями муниципальных и зональных этапов соревнований и показали на сцене областного конкурса свои творческие способности, а в учебном классе теоретическую и практическую подкованность в вопросах оказания первой помощи и соблюдения требований безопасности. Ребята представили 2 творческих выступления на сцене, визитную карточку и музыкальное выступления, а после справились с тестом и реанимацией человека.
1: Решением жюри первое место поделили 2 команды из Верховского района – пожарный десант и Ливенского «Горячие сердца». Второе место завоевали учащиеся 34-й гимназии города Орла «Дружины юных пожарных «Сухие рукава». И третье место у команды из Сосковского района, который называется «Феникс». Орловский ансамбль «Славица» получил гран-при на всероссийском конкурсе «Салют Победы». Высшую награду орловскому коллективу присудили за вокально-хореографическую композицию «Помните». Жюри конкурса, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, высоко оценило техническое мастерство, эмоциональность и оригинальность постановки. В конкурсе участвовали танцоры и коллективы из разных уголков нашей страны, от Калининграда до Владивостока. И каждое выступление рассказывало о героях Великой Победы, о мужестве и подвиге защитников нашей Родины. Орловские программисты стали бронзовыми призерами Кубка России. Соревнования в дисциплине программирования систем информационной безопасности состоялись в Воронеже. Участники решали задачи на взлом, защиту, анализ уязвимостей и поиск нестандартных решений. Орловские программисты взяли бронзу Кубка России, а также наши спортсмены выполнили условия для присвоения разряда кандидата в мастера спорта. Такой успех для орловской команды случился впервые. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские шахматисты стали абсолютными триумфаторами турнира в Брянске. Соревнования были посвящены Дню Победы. В турнире участвовал 31 человек, в том числе 7 спортсменов из Орловской области. По итогу весь пьедестал заняли наши спортсмены. Первое место у Дмитрия Кульпина – 9,5 очков. Второе место занял Артем Гречихин, набравший 8 очков. Третье – Дмитрий Целицкий, также 8 очков. Орловская лучница стала серебряным призером матчевой встречи со сборной Беларуси. Екатерина Беляева в составе сборной России поднялась на вторую ступень пьедестала в разделе «Классический лук». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области малооблачно. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Ветер восточный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление 743-744 миллиметра ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
2: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
3: 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
4: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Москва не получила от Киева сигналов о готовности к началу раунда переговоров по урегулированию конфликта. И ПВО за минувшую ночь сбило 50 украинских беспилотников. Об этих и других событиях далее подробно. Россия не получила от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По словам дипломата, российская сторона не видит готовности Киева субстантивно продвинуться в деле урегулирования мирного процесса. В плане создания условий для результативных переговоров Зеленскому следует отдать ВСУ приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса российских регионов. Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, сказал дипломат. Галузин также отметил, что переговорный процесс будет непростым, однако Россия к нему готова. Дежурные средства российской ПВО с 21 часа воскресенья до 7 утра понедельника сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тульской, Крымом и Азовским морем. Между тем, в Одесской области Украины несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу. Последняя длилась около 2.5 часов. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, после взятия села Кривая Лука, вооруженные силы России вышли к населенному пункту Пескуновка.
2: На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Райо-Александровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли уже к Пескуновке. На Добропольско-Красноармейском участке подразделения группировки войск «Центр» продолжают бои за населенный пункт Белецкая. Также продолжается охват данного населенного пункта. Можно говорить о том, что продолжаются бои в районе Шевченко, Васильевки и прудов реки Гришенко. Следует отметить, что продолжает работу система РЭП «Купол Донбасса». Также работают МОГИ, мобильные огневые группы, в результате которых за прошедшую неделю было нивелировано 38 атак противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. В общем, эту работу тоже будем продолжать.
1: По словам главы ДНР, вооруженные силы Украины терпят поражение на территории национального парка Святые Горы в Донецкой Народной Республике. Также продолжаются бои за населенный пункт Белецкая. В Киеве подтвердили, что на Сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус, сообщили РИА Новостям в российских силовых структурах. Собеседник сослался на данные медика, согласно которым на украинских позициях на этом участке фронта зафиксированы грызуны, антисанитарии и ослабленный иммунитет, что способствует распространению заболевания. На прошлой неделе в силовых структурах сообщили агентству, что украинские пограничники в Черниговской области несут регулярные потери от хантавируса. Хантавирусы – это род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан, заявил РИА Новостям вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, при обсуждении вариантов модернизации семейной ипотеки это может привести к снижению объемов ипотечного кредитования. Хуснуллин напомнил, что строительная отрасль работает за счет привлечения денег дольщиков. 1 рубль стройки дает 1,6 коэффициента со смежными отраслями. Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли, металлурги, производители стройматериалов. И в целом снижаются доходы в региональные бюджеты, пояснил Хуснуллин. Суд в Республике Корея частично ограничил формат планируемой забастовки профсоюза компании Samsung Electronics. Об этом сообщил агентство Ренхаб. Судьи выдали предписание, согласно которому число сотрудников, обеспечивающих сохранность товаров и работу помещений, гарантирующих безопасность других работников, должно быть не меньше обычного. Помимо этого, активистам запретили занимать объекты компании или мешать другим сотрудникам попасть в здание. Профсоюз планирует начать 18-дневную забастовку 21 мая активисты обещают участие 50 тысяч человек. По оценкам, возможный ущерб экономике из-за простоя и сопутствующего повреждения материалов может составить до 100 миллиардов вон, это 66 миллиардов долларов, пострадает примерно 1700 компаний. Жара в московском регионе будет усиливаться, столбики термометров поднимутся до плюс 30. Такая погода сохранится до выходных, когда придут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Во вторник сохранятся позиции малооблачного и знойного антициклона, а столбики термометра будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, когда 19 мая было плюс 30,2, ну и в сумерках не ниже плюс 13-16. Начиная со среды до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные шапки кучево-дождевых облаков, ну а значит местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам плюс 14-17, в разгар дня плюс 28-31. Ну и кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды. Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года плюс 29,7 и 2014 года плюс 29,2 соответственно. Ну а выходные в результате прохождения холодного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом после полудня посвежеет до плюс 19, плюс 24. И предварительно следующая, то есть заключительная неделя мая, наоборот, будет относительно прохладной, ну как прохладной, в рамках нормы уходящего месяца.
1: В Москве в воскресенье был побит суточный рекорд осадков, установленный 122 года назад. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Команда Сергея Симака на выезде обыграла Ростов в матче 30-го тура РПЛ 1-0. Единственный мяч с пенальти на 14-й минуте забил Александр Соболев. Второе место занял Краснодар. Уверенная победа над Оренбургом 3-0 не помогла южанам защитить титул. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба и Эдуард Спирсян. Третьим финишировал «Локомотив», причем железнодорожники уступили в дерби ЦСКА 1-3, но также потерял очки ближайший преследователь – столичный «Спартак». Краснобелые провели безголевой матч против махачкалинского «Динамо». В стыках за право выступать в элите команда из Дагестана проэкзаменует «Урал», а «Акрон» поспорит с «Ротором». Помимо «Сочи» напрямую вылетел «Парен-Н». Волжане поделили очки с «Рубином» 2-2. Хоккейный «Акбарс» вновь сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». На гол Александра Полунина казанцы ответили шайбами Артема Галимова и Александра Хмелевского. 2-1 в игре и 2-2 в противостоянии. Следующая встреча состоится в Ярославле 19 мая. Волейбольная «Динамо» обыграла петербургский «Зенит» в финале Кубка России. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-2. При этом первый и второй сеты остались за соперником. Столичная команда, ранее ставшая чемпионом страны, завоевала трофей в пятый раз в истории. Третье место в Кубке страны занял новосибирский «Локомотив», переигравший в матче за бронзу казанский «Зенит», также 3-2. Теннисистка Вера Звонарева вышла в основную сетку турнира WTA-250 в марокканском Рабате. В финале квалификации она обыграла соотечественницу Александру Золотареву 6-4, 6-4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Звонарева два раза подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала все 4 брейкпоинта. Сегодня ей будет противостоять хорватка Петра Марцинка. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 18 мая в Сочи ожидается переменная облачность, возможно, небольшой дождь и до 18 градусов. В Симферополе до 20 градусов и также возможны осадки. В Ялте плюс 18 без осадков. В Перми, Кирове и Уфе переменная облачность, будет сухо. В Казани, Нижнем Новгороде также без осадков и до 30 градусов. В Туле и Воронеже днем плюс 28 градусов, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, вечером возможно. возможен небольшой дождь, днем до 21 градуса тепла. В Москве малооблачно, временами ясно, столбики термометров днем могут подняться до 30 градусной отметки, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
7: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
8: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утиль, на металл там, или продаешь там в третьей стране.
7: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
10: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
11: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
12: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
9: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
13: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
14: 8 часов 12 минут 16 секунд. Точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Здравствуйте.
15: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы в Максе, в Телеграме, оставляйте комментарии и читайте последние новости на вести.ру.
14: Ну а сейчас поговорим о рынке труда. Несколько любопытных новостей мы для вас подготовили, которые так или иначе характеризуют ситуацию. Но начнем с вузовских и сузовских историй прежде всего. Сообщается о том, что руководителям компаний и предприятий следует терпеливее относиться к молодым сотрудникам, которые пришли сразу же после вузов и колледжей, заявил сенатор Наталья Косихина.
15: Да, ну, как следует из ее доклада и, собственно, из доклада корпоративной молодежной политики ВЦИОМ и Росмолодежи, почти половина молодых специалистов, то есть 45%, чаще всего испытывает напряжение на работе из-за низкой зарплаты. Примерно столько же сталкивается с эмоциональным истощением, а около трети переживают из-за бюрократии и отсутствия премий. Ну и в докладе говорится, что молодые сотрудники заинтересованы в разумной рабочей нагрузке, опасаются переработок, боятся их и следят за балансом работы и личной жизни. А вот в возрасте 30-35 лет для сотрудников все большее значение приобретают меры социальной поддержки. И вот как призвали в Совете Федерации, да, с молодыми специалистами следует все-таки буквально работать в ручном режиме, разговаривать, порой давать важные поручения, чтобы они ощущали свою значимость и нужность, да, в том числе, и целенаправленно знакомить их с профессией.
14: А еще работодатели должны тонко реагировать на настроения в обществе, считаться с ними, даже если они внутренне не полностью согласны с последними тенденциями, полагает сенатор Косихина.
15: Насколько они готовы, интересно?
14: Ну, нет, я понимаю, о чем говорит уважаемый сенатор, потому что, ну, молодежь, она разная, молодежь, она... своеобразная. Мы сами были не так давно, казалось бы, молодежью.
15: Подожди, я еще молодежь.
14: Да, и длинные
15: по
14: волосы носили.
15: Росстата, я еще молодежь.
14: Эмилировали голову, я все-таки о своем. Так вот, разные прекрасные, да. Главное, чтобы они были усидчивые, хотя бы год-полтора. Мы уже не о 20 годах в одной компании, например, говорим, а о том, чтобы они попытались хотя бы принести какую-то пользу. Но нет, им сразу все не нравится, они уходят. По крайней мере, то, о чем вот нам говорят эксперты в эфире.
15: Ну вот, кстати, одно из исследований показывает, что молодые работники реже не подчиняются руководству и реже отказываются от исполнения поручений, даже если их нельзя выполнить качественно и в срок, или они вовсе не входят в обязанности сотрудника. То есть такие некорректные поручения, они все равно готовы за них браться.
14: С нами на связи эксперт, руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
16: Доброе утро.
14: Так как же нам нужно воспитывать молодежь? Тетешкаться прям вот с ней после вузов, сузов?
16: Когда вот бизнесом заниматься, если надо молодежью заниматься, да? Смотрите, наши зумеры – это особо интересное поколение. В принципе, все, что перечислено, так можно было говорить про любые поколения, но если мы говорим конкретно про вот это, да, с кем мы сейчас сталкиваемся, то мы говорим о том, что у них более развито чувство баланса, work-life balance, как говорится, да, то есть они не любят перерабатывать, не любят, когда им ставят какие-то жесткие поручения, они больше смотрят на свое внутреннее психологическое состояние, и как бы в этом плане нас это начинает немножко, ну, руководителей из нулевых и 90-х, нас это начинает немножко подбешивать, потому что мы были другие. Но на самом деле это стандартная модель конфликта отцов и детей, когда мы вспоминаем себя, нам кажется, что все было по-другому. Хотя, если вспомнить, и у нас были такие ситуации, и мы тоже не понимали своих руководителей, и мы тоже не знали, почему они нас перегружают. Поэтому первое, что хочется понять, это какие психотипы нам нужны на конкретные должности. Если нам нужны молодые, горячие, креативные, то тогда нам придется их воспринимать такими, какие они есть. Если нам нужны рабочие пчелки, которые умирают на работе допоздна, то из молодого поколения их придется дольше искать, дольше находить, потому что не каждый из них готов трудиться по 12-15 часов. Хотя, с другой стороны, если посмотреть платформенную занятость, как они работают там, многие из зумеров, которые устраиваются курьерами и доставщиками, и там тоже готовы работать большое количество времени, если им срочно нужны деньги.
15: Ну, в идеале, мне кажется, у молодежи это быстрый карьерный рост, большая зарплата и свободный график. То есть, когда захочу, тогда и буду работать. Но если захочу после обеда уйти домой, потому что у меня нет настроения, я пойду домой. Правильно я понимаю?
16: Вы знаете, это немножко разочарованное поколение. Почему? Потому что они не верят в карьерный рост. Они не верят в ипотеки. Они считают, что все это игра не для них, что у них она заранее проигрышная. Поэтому они живут именно балансом рабочего времени. Они не считают, что если они сегодня больше будут работать, то завтра получат квартиру. Поэтому они себя, вот, так скажем, притормаживают и говорят: слышал я ваши сказки, мне лучше вот сегодня поработать, чтобы не угореть, и при этом получить деньги, которые на сегодня хватит. И у них есть такое ощущение, что если им не хватит на квартиру завтра, то хотя бы сегодня я немножко шикану. Поэтому они любят какие-то вечерние красивые дорогие бары или же дорогой кофе за 500 рублей. То есть это как бы вот такой выплеск шика в их жизни, но при этом нет веры в то, что эти деньги можно отложить и купить себе что-то стоящее завтра.
14: А как вообще подобрать ключики к этому поколению? Вот мы, ну, не раз говорим о том, что зумеры своеобразные, они по-своему видят вообще систему труда, систему мотивации со стороны работодателя. Какой может быть?
16: Ну, первое, его это поколение необходимо любить. Относиться не как к живой рабочей силе, а как к живым людям, у которых вот такой этап развития, когда они только-только входят во взрослую жизнь. Ну, хотя, честно скажу, зумеры уже 10 лет во взрослой жизни, мы уже на альфа больше смотрим, как на супермолодое поколение. Второе – это понять, что есть несколько методик мотивации, но самое первое – это ежедневно смотреть, что работает. Ну, то есть поставил задачу, вечером проверил, поставил задачу, вечером проверил. И чем больше ты общаешься с таким зумером, тем больше понимаешь, что его цепляет, что не цепляет. Кого-то цепляет вовлеченность в общее дело, кого-то цепляет управление другими людьми, кого-то цепляет достиженчество, что вот можно что-то взять и победить. И поэтому, когда ты смотришь один из этих мотивов, то ты можешь относительно него раскручивать мотивацию дальше.
15: Да, ну вот смотрите, поколение миллениалов для того, чтобы оно заработало, да, ну люди, миллениалы, работали, им достаточно сказать, какие они молодцы, они еще 2 года по инерции будут оставаться после рабочего времени, работать по выходным, брать трубки, ну в общем, они будут замотивированы. Здесь даже о деньгах речи не пойдет. А что касается зумеров, какие зарплаты сейчас им предлагают и насколько на эти деньги можно прожить?
16: Ну, все зависит от того, по какому пути они пошли. Если говорить про платформенную занятость, то там деньги больше, чем в среднем по рынку. То есть там они могут зарабатывать и 150, и 200, если у них, ну, если они действительно вкладываются в это дело. Если говорить про стандартные карьерные позиции, то без опыта работы их берут в районе 70-80. Если у них год опыта по какой-то хорошей рыночной специальности, то там может идти речь о 120-150.
14: Спасибо, заинтриговали. Илья Варакин, руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала, был с нами на связи. Ну что, неплохие, в общем, зарплаты без опыта для людей предлагаются.
15: Сейчас много людей из регионов напишут, мне кажется, нам в наш интерактив.
14: Мне 45, я зумер, да. Мне 57, я тоже хочу быть зумером, нежным, да,
15: я хочу получать не 45 тысяч, понимаешь, а 90 на старте. А я там 20 лет отработал. Да, много людей, мне кажется, сейчас поднимутся. Но поговорим о психологических аспектах поколений. Психолог-писатель, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская присоединяется к нашей беседе. Виктория, доброе утро.
17: Доброе утро, Татьяна Кирилл. Тема очень, да, интригующая.
15: Ну, смотрите, много шуток о зумерах, что ушли на обед и не вернулись. На самом-то деле это так или нет?
17: Вы знаете, на моей практике реально был случай, когда руководитель компании за психологической поддержкой уже звонил после того, как он поднял, знаете, обзвонил уже разве что не морги, все скорые и так далее. То есть реально 1,5 дня искали сотрудника, который вот так вот с обеда ушел. То есть я бы не сказала, что это массовая история, но вот прям в отдельной выборке это действительно, ну, в общем-то, присутствует. Но мы же с вами понимаем, что это, скажем так, не просто, что они не хотят работать или они какие-то безответственные. Тут действительно серьезный конфликт. Вот смотрите, действительно очень интересные данные в ЦИОМ вы рассказывали о том, что зумеров важны и зарплаты, вот эта стабильность. Но вот интересные данные я тут подобрала более чем из 200 тысяч источников по тренд-детектор. Иксы, ну то есть руководители, да, кому сейчас как раз вот к 50, они 68% из них считают, что если вообще человек отказывается остаться после работы, это признак непрофессионализма, то есть вот до такой степени. И 78% зумеров, наоборот, считает, что если нас требует оставаться после рабочего времени, это вообще эксплуатация. То есть тут конфликт однозначно психологический, то есть в отношениях к рабочему процессу. То есть зумеры не хотят быть такими сотрудниками, которые молчат, терпят, да, и еще думают, что там угадывать желание руководителя. Они за такую более простоту, прозрачность, им правда это нужно. Но, собственно, через это и подходы к их мотивации.
14: Хорошие вещи вы говорите, и мы вот пытаемся понять, а как же ключики-то подобрать к поколению зумеров? Они такие нежные? Да нет, получается, они просто знают свои права и не видят мотивации в том, в чем они действительно не уверены. И...
15: А потом выгорают.
14: А потом, да, стремительно выгорают, да. А где вы его искали 1,5 дня? Ну, я не знаю, там, смотрел сериальчики, да, там, вышел новый сезон, никак не мог сосредоточиться на работе. Вполне, наверное, и так.
17: Да. Понял, что да, все, пора. Ну, а на самом деле, что можно сказать, какие ключики? Ну, смотрите, первое, да, это четко формулировать задачу. Вот прям действительно четко. А то у нас все руководители знают там целеполагание по SMART, то есть то, что цель должна быть четкой, конкретной, измеряемой во времени, там актуальной. Но по факту большинство так не формулирует. Они кинули что-то по ходу дела, и ты должен сам разобраться. Ну, да, это зумерами не работает, но на самом деле это классный такой тренинг внутренний и для тех, и для других. То есть если на это посмотреть как на задачу такого улучшения коммуникации, то и руководители становятся там более четкими, постановки задач, понимание, что ура, и они могут не задерживаться на самом деле, да, на работе, если все сделано вовремя и правильно. Действительно объясняет смысл. То есть не надо, потому что надо, вот, да, а именно для чего, как. И, кстати, тоже были очень интересные опыты, когда благодаря вот такой коммуникации с зумерами руководители пересмотрели некоторые бизнес-процессы. Аж поняли, что действительно что-то они делают уже по привычке, бессмысленно, а еще и в ситуации неопределенности это точно уже не работает. Ну и, конечно, надо понимать, что все равно молодой мозг, да, в 22-23, это у нас нейропластичность вообще всю жизнь существует, а в этот момент она очень активная в ситуации неопределенности, в ситуации турбулентности и тревоги. А давайте откровенно сейчас, именно такая ситуация. У них срабатывает такой как бы эффект, который выглядит как растерянность, а на самом деле это им нужна именно вот та самая поддержка. Но поддержка не похвалы, как вот очень правильно Татьяна про миллениалов сказала, а просто, знаете, по минимизации задачи. То есть вот то, что в зоне ближайшего развития он может сейчас взять и сделать. Получилось, выдохнул, маленькая задачка, маленький шажочек сделал, следующий. Вот это даже с точки зрения нейрофизиологии действительно к ребятам очень важно применять. То есть это не про сисюканье, а такое, знаете, структурирование требований, создание безопасной среды, без которой они не могут учиться. Вот такой основной момент нейрофизиологический.
15: Да, интересно, но тем не менее они все равно выгорают. А эмоциональное выгорание сотрудников – это проблема сотрудников или все-таки работодателей?
17: О, дело в том, что у нас просто надо понять, что выгорание, да, это не просто какая-то слабость характера или это там возрастное. То есть нет, ЭВОС вообще определяет выгорание как результат хронического там стресса, напряжения, который не получал некого там разрядки. Поэтому работа с выгоранием, как ни странно, ну, она для всех поколений очень актуальна сейчас. Просто мы действительно вводим все то, о чем знаем, создаем условия правильно попить воды и делать через там час-полтора пятиминутные переключения. Вот благо сейчас уже почти часто у нас и солнце, и длинный рабочий день. Выйти на улицу, сделать небольшую разминку, на 5 минут включить в офисе музыку. Кстати, даже госструктуру так делали, вот я точно знаю. Все, то есть просто переключение. Вот не докапливать вот это, знаете, выгорание, когда уже батарейка на нуле, и оттуда выбираться. Иксы привыкли, они, потому что много, да, вот с этим сталкивались руководители, а молодые, вот они с этим давлением, они не приучились так работать. И это будет хорошая экологичная такая поддерживающая культура сброса напряжения правильного, не токсичного, да, как говорят, а просто за счет хорошей культуры. Тут разминка, тут попили воды, тут интересный разговор, тут те же мемчики, да, которые, почему их очень любят на самом деле.
14: Конечно, современные анекдоты.
17: Это тоже способ разгрузки. Да, да, кстати, именно так. Вот 5 минут баек, да, таких интересных. И поверьте, никакого, в общем-то, с выгоранием дальше при том, что уже мы
14: так это понимаете, раньше, не только все то, о чем вы говорите, это еще и грамотный подбор коллектива, потому что все элементы пазла должны заработать. И вот мы подходим плавно к зумерскому восприятию work-life balance. И они нас учат тому, как правильно работать. Не нравится? Нет мотивации? Не буду. Ну не буду и все. Не нравится мне ваше понимание там, ипотеки там, и всего прочего. Там. Есть шеринговая экономика. Мы в этом самодостаточны и прекрасны. Согласитесь?
17: 100%, да, шеринговую экономику действительно, вот именно зумеры понимают, что и, кстати, миллениалы намного лучше. То есть раньше там автомобиль был для руководителей, да, на определенном этапе, вспомним, 20 лет назад, вообще элемент статуса, очень важны были там бренды и все остальное, поэтому вот давайте мы тут

0: поколению, да, у зумеров даже поучиться. Ну и, конечно же, согласовать ожидания. Проблема банально, но, как всегда, актуально отцов и детей, да, и в рабочем пространстве разговаривать. То есть это чуть разный язык коммуникации. Но когда эти ожидания проговариваются, то, да, можно разрешить 90% ситуации недопониманий.
1: Да, спасибо, Виктория. Виктория Шиманская, психолог, писатель, преподаватель МГИМО была с нами в эфире. Между тем, есть интересная статистика. 7 из 10 компаний готовы нанимать выпускников вузов и колледжей, не имеющих стажа работы. Наиболее востребованы молодые специалисты в сфере продаж, в финансовом секторе и на производствах. Так что, если вы молодые люди, которые в ближайшие несколько месяцев закончат обучение, знайте, где вам рады и где вас очень ждут. Ну и ждут везде, мне кажется, в нашей экономике действительно не хватает рабочей силы.
2: 8-9-2-5-222-99-92. Нам не хватает ваших сообщений.
3: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
4: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
5: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
4: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
5: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
4: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
5: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
1: 8:31 и 8 секунд, точное московское время, понедельник, на календаре 18 мая, в студии вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
2: Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, вести.ру, смотрим.ру, наши соцсети, ну и мессенджер, по традиции читаем все ваши сообщения, которые вы нам присылаете, наиболее резонансные, представляем в эфире. 8-9-2-5-222-99-92.
1: Ну, сейчас поговорим об уникальном случае, об интересном решении суда. Дело в том, что использование нейросетей для составления жалобы квалифицировали как неуважение к суду. И в итоге оштрафовали человека на 50 тысяч рублей.
2: Удивительные, конечно, вещи порой приходится разбирать, читать. Удивляет ли это? Да ну нет. Хотя что такое суд? Суд должен четко принять ту или иную документацию и, в общем, рассматривать ее. А если я, например, отдам для составления того или иного документа все свои исходники, ну, профессиональному писателю, да, он напишет в духе поэтов Серебряного века. И что, тогда тоже неуважение? Я не знаю. Мы запутаемся тогда.
1: Ну, на самом деле, там было одно из дел, да, и рассматривали решение. И, оспаривая решение, компания, которую обвиняли и штрафовали, включила в жалобу практику рассмотрения аналогичных дел. И указал многочисленные постановления высших инстанций. Там, Кирилл, доброе утро, да.
2: Это не молоток судьи, это у тебя крышка от кофейной кружки.
1: Принято, да. Но, в общем, подала компания документ, значит, там было очень много цитат, очень много примеров, а в итоге оказалось, что они просто попросили искусственный интеллект найти эти дела, а там этих дел не было. То есть это все было выдумано нейросетями. Но инстанция не
2: опаснее?
1: Только отклонила жалобу, но и уличила, в общем, эту компанию и подателя в неуважении к суду. И служители Фемиды пришли к выводу, что любой добросовестный участник процесса не должен допускать и мысли о возможности искажения и пренебрежения, в общем, такой информации.
2: Как эта история вообще воспринимается в профессиональном сообществе, спросим адвоката, юриста Виталия Драгнева. Он с нами на связи. Виталий, здравствуйте.
8: Доброе утро, уважаемые ведущие радиослушатели. Действительно, очень интересное решение. Первое, наверное, и, скорее всего, в дальнейшем оно будет не единственное. Это будет пример для других судов, потому что, действительно, в большинстве уже много юристов пользуются.

0: с искусственным интеллектом, но искусственный интеллект на сегодняшний день очень сыроват. Что и наши, и иностранные искусственные интеллекты, они сейчас пока не видят все решения суда, поэтому зачастую придумывают свои решения суда. В данном случае что у нас произошло? Суд проверил саму жалобу, проверил все ссылки на постановление высших судов и увидел, что этих решений нету на самом деле. Да? То, что должен был сделать юрист, если он пользуется помощником, это не освобождает его от ответственности для проверки самих ссылок, да, и цитат. То есть как помощник он подходит, возможно, да, для структурирования, для подсчетов чего-то, но для поиска судебной практики, а тем более постановления пленума, которое имеет преюдициональное значение при вынесении решения судами, да, суды должны и обязаны ссылаться на решение высших судов при вынесении решения. Здесь представитель, который в арбитражном суде точно является профессионалом, имеет диплом юриста, а может и адвокатом является, да, он должен был при подготовке своей жалобы, да, проверить те ссылки, на которые он ссылается. Что не было сделано? И это, естественно, является безусловным основанием к неуважению к суду. Более того, оппонент мог, ознакомившись с жалобой, принять соответствующее решение, что есть какие-то суды, которые вынесли аналогичное решение, что вводит всех участников, и суд в том числе, в заблуждение. А если суд был бы менее внимательным в этом вопросе, то в этом случае, возможно, вынесено было бы неподсудное решение, да, которое уже впоследствии повлияло на какие-то права и обязанности третьих лиц. Поэтому суд, детально проверив данную жалобу, вынес, на мой взгляд, достаточно обоснованное решение о наложении штрафа участнику процесса.
1: Да, но здесь, как вы верно отметили, здесь речь не столько о нейросетях, сколько о халатном отношении к тому, какие документы ты предоставляешь в суды, да, и здесь, может быть, даже если ты просто скопировал с предыдущего дела что-то и отправил, результат мог быть идентичным абсолютно. Тем не менее, у нас же рассматривают сейчас в Верховном суде, по крайней мере, изучают опыт применения искусственного интеллекта в судебной практике, в процессуальном производстве, и в Верховном суде уже говорят о том, что изучают в том числе и зарубежный опыт, и обсуждают тему внедрения элементов искусственного интеллекта в работу судей. Ну, понятно, что это речь не о принятии решений, да, которое будет касаться так называемых бесспорных вопросов, когда работа судьи не связана с анализом правоотношений сторон, носит технический характер. Как юристы и адвокаты относятся к такой практике? И используют, кстати, ли юристы искусственный интеллект при подготовке к делу, например?
0: Да, безусловно, юристы используют искусственный интеллект при подготовке документов процессуальных, значит, но, опять же, необходимо говорить о том, что это необходимо делать аккуратно, то есть ты можешь сформировать определенный вопрос, так называемый промпт, для искусственного интеллекта, он будет структурировать. Но проверку, подтверждение, значит, подготовку самого процессуального документа необходимо оставлять за собой адвокату, юристу. Да? Здесь как помощник, как поисковик более быстрый, более актуальный, возможно, искусственный интеллект является на сегодняшний день неплохим помощником. Суды, возможно, будут внедрять для каких-то процессуальных документов, допустим, определение о принятии искового заявления или какие-то такие процессуальные действия, которые не требуют глубокого анализа, да, не требуют решения прав и обязанностей сторон, а какие-то процессуальные, первоначальные моменты. Но я, насколько понимаю, даже в Соединенных Штатах Америки прямо запрещено, наверное, использование искусственного интеллекта при вынесении решений судов, потому что они не предоставляют достоверные сведения, а анализируя, возможно, какую-то судебную практику, пытаются вывести решение, которое близко похоже на ту позицию, которую излагает человек. Я напомню, что вот искусственный интеллект, в отличие от профессиональных участников, юристов, судопроизводства, оно всегда на стороне лица, который подает ему запрос, да? То есть всегда искусственный интеллект говорит о том, что да, вы правы, и, соответственно, дальше начинает собирать информацию. Если у него нету достаточной информации для того, чтобы подтвердить правоту человека, который дает ему запрос, то в данном случае он создает прецеденты самостоятельно, да, и какие-то судебные решения, даже высших судов.
2: Ну и тем временем все-таки есть ощущение, что... Да-да, через какое-то время парадигма вообще занятости в судопроизводстве может измениться. Ну, по крайней мере, просматривается, по крайней мере, перспектива того, что те люди, которые ведут стенограмму заседания суда, да, секретари, ну, могут, наверное, в перспективе лишиться своей работы, перейдут на другую занятость, возможно, да, с развитием системы искусственного интеллекта.
0: Я думаю, нет, потому что у нас на сегодняшний день судебная система очень загруженная, да, и только помощь искусственного интеллекта немножко разгрузит суды, помощников, секретарей, и они смогут более внимательно отнестись к своим обязанностям, да, то есть он, наоборот, разгрузит, если это будет внедрено. А в данном случае он должен внедряться на базе наших поисковых систем, на базе нашего законодательства. У нас законодательство открытое, но судебная практика несколько закрытая. Да? То есть у нас есть какие-то базовые поисковики по законам и судебным решениям, но они в том числе тоже платные. Да? Поэтому у искусственного интеллекта нет всей той базы, полноты, и не все решения еще оцифрованы. Действительно, в арбитражных судах большинство решений оцифрованы и находятся в электронном виде на сайте «Мой арбитр», а решения районных судов, а тем более по уголовным делам, и пока речи не может быть, потому что решения не все публикуются.
1: Поэтому да, ну и решения еще долго ждать, потому что суды перегружены. Будем надеяться, что искусственный интеллект станет инструментом разгрузки наших российских судов. Спасибо, Виталий. Виталий Драгнев, адвокат, юрист, был с нами в эфире. Вот, кстати, глава Верховного суда Игорь Краснов сказал, что ИИ не заменит человека в принятии судебных решений, а будет использоваться для анализа дел и поиска противоречий и недостатков в правовом регулировании. Вот еще один полезный способ использования нейросетей во благо.
2: Да, безусловно. Следим за новостями, следим за тем, что вы нам пишете. 8-925-222-99-92. Далее полезная рубрика.
3: Совет дня. Спокойствие, только спокойствие.
4: Привет, друзья, это Лена Симонова.
5: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска. В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь, при хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Каждый шумовой пик, лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активирует стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь

0: ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера. Увеличение уровня дорожного шума на 10 дБ повышает риск ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности. ВОЗ официально признает транспортный шум одним из ведущих экологических рисков для здоровья после загрязнения воздуха.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Премьера на платформе «Смотрим».
3: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
4: Тут человек на берегу мертвый.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
5: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
6: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
8: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
9: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
11: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информации о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
10: И каковы последствия?
11: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
10: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
11: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. женщина. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
10: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
11: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
10: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
11: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
10: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
11: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
10: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
11: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом Простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
10: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
11: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
11: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
12: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
13: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
14: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
15: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
16: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Операторы ударных БПЛА группировки «Войск Восток» сорвали ротацию СУ в Запорожской области. Рост цен на нефть продолжается. Трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. И новые жертвы скандального американского финансиста Эпштейна обратились в прокуратуру Парижа. Об этих и других событиях далее подробно. Операторы ударных БПЛА группировки «Войск Восток» сорвали ротацию в ИСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки вдоль линии боевого соприкосновения дроноводы выявили перемещение техники украинских формирований, с помощью которой противник пытался подвести живую силу и провести ротацию на передовой. Координаты выявленных целей передали операторам ударных дронов. В ходе атаки были уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина «Казак», а также автомобильная техника противника вместе с находившейся внутри живой силой. Параллельно операторы беспилотников пресекли попытку подвоза материальных средств, дронов и боеприпасов на передовые позиции ВСУ с использованием наземных роботехнических комплексов. ВСУ бьют по транспортному цеху, чтобы оказать давление на устойчивость работы ЗАЭС и оказать психологическое давление на персонал Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, атакованный ВСУ транспортный цех ЗАЭС обеспечивает критически важную логистику и внутреннее функционирование станции. За выходные зафиксирована высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции, говорится в сообщении Запорожской атомной электростанции. Место атаки на ЗАЭС покажут инспекторам МАГАТЭ при наличии условий безопасности, заявила РИА Новостям представитель станции. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, после взятия села Кривое Луко вооруженные силы России вышли к населенному пункту Пискуновка.
18: Также развернулись ожесточенные бои в районе Долгой Балки. В самой Константиновке российские войска продвинулись в западной части населенного пункта. Продолжаются боестолкновения в промзоне и в районе ЖД вокзала. Краснолиманское направление. Здесь характерные бои в самом Красном Лимане, уличные бои. Уже по сообщениям Министерства обороны, под контролем российских войск находится порядка 80% территории города. Противник терпит поражение на территории также парка «Святые горы». Здесь наши подразделения также расширяют контроль и в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Продолжается, собственно, освобождение самого населенного пункта, очень для нас дорогого и значимого, Светогорск. На Славянском направлении войска вооруженных сил Российской Федерации ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Райлександровки. Для нас это очень важное продвижение. Также идет продвижение к населенному пункту со стороны Никифоровки и Липовки. Успешные действия на этом участке позволят в перспективе увеличить темп продвижения к самому Славянску. После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли уже к Пискуновке.
17: По словам главы ДНР, вооруженные силы Украины терпят поражение на территории национального парка «Святые горы» в Донецкой Народной Республике. Также продолжаются бои за населенный пункт Белецкое. Приостановка движения по Крымскому мосту стала причиной задержки 16 пассажирских поездов в Краснодарском крае, сообщает Северокавказская железная дорога в своем телеграм-канале в понедельник. Время задержки составляет до 8,5 часов. Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием, говорится в сообщении РЖД. Как сообщалось ранее, проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в понедельник утром после более чем 10-часовой остановки. Проезда ожидают сейчас с обеих сторон около 350 автомобилей. Причины ограничения движения не сообщались. Движение транспорта по Крымскому мосту ограничивали 2 раза за воскресенье. Рост цен на нефть продолжается утром в понедельник после значительного подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже сегодня утром выросла более чем на 1,5% до $111 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 2% до $107,5 за баррель. Президент США Трамп в последнее время проявляет все больше нетерпения по поводу того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры и рассматривает более серьезно возможность возобновления крупных боевых операций в Иране. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Армузского пролива, сообщают иранские СМИ. Минимум 10 новых предполагаемых жертв американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обратились в прокуратуру Парижа, пишет «Фигаро». Надзорное ведомство открыло масштабное расследование после первой публикации тысяч файлов Эпштейна. По словам прокурора, общее число обратившихся теперь составляет около 20 человек. Следствие изучает более 1,5 миллиона файлов из архивов, пока потенциальные жертвы допрошены не были. Напомню, в 2019 году Эпштейна обвинили в секс-торговле и преступлении против несовершеннолетних. Его арестовали. Позже он был найден мертвым в тюремной камере. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что с 2002 по 2005 годы он организовывал визиты для высокопоставленных персон десятков несовершеннолетних девушек. Столичный департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения с 21 по 24 мая на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца из-за полумарафона «Забег.РФ». Ограничение движения 22 мая коснутся на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки. Временно ограничено движение также будет на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная и Мытная. 23 мая также будет закрыто 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
19: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Акрон» объявил об уходе главного тренера Заура Тадеева. Специалист возглавлял команду с декабря 2023-го. В последнем туре РПЛ тольяттинцы уступили крыльям советов 1-4 и финишировали в зоне стыков. Сыграть за право выступать в элите им предстоит с волгоградским «Ротором» 20 и 23 мая. Бронзовый призер футбольного Евро-2008 Олег Иванов завершил карьеру. Об этом объявила пресс-служба казанского «Рубина». Полузащитник играл за команду с 2022 года. 39-летний хавбек также выступал за Уфу, Ахмат, Ростов, Крылья Советов, Кубань, Химки и московский «Спартак». Помимо него состав «Рубина» покинул Александр Зотов. Обновлены теннисные рейтинги. Даниил Медведев поднялся на 7-е место в мужском разряде. Россиянин дошел до полуфинала римского мастерса, где уступил первой ракетке мира Янику Синеру. Мира Андреева среди женщин, наоборот, опустилась на 1 строчку. Теперь она 8-я. На том же турнире она закончила выступление после поражения американки Кори Гау в четвертьфинале. Баскетболистки Миннесоты проиграли Чикаго в домашнем матче регулярки WNBA 79-86. В составе хозяйка россиянка Анастасия Алай-Рикосу провела на паркете 6 минут и набрала 2 очка, реализовав свой единственный бросок с игры. Раперист Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае. В финале он победил представителя Польши Анджея Жатковского со счетом 15-9. В женском турнире Марта Мартьянова завоевала бронзу. Стрелок Кира Папина взяла золото на юниорском чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Хорватии. Она победила в упражнении трап-соло, одолев в финале соотечественницу Дару Чупину. У мужчин Никита Прытков занял 3-е место. А у меня на этом все. Удачи.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
17: По данным Центра ФОБОС, 18 мая в Архангельске и Петрозаводске ожидается переменная облачность без осадков и до 22 градусов. В Сыктывкаре плюс 28, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В Калининграде сегодня днем до 18, без осадков. В Перми, Кирове и Уфе до 30 градусов, также будет сухо. В Ярославле 29, без осадков. В Туле и Воронеже днем до 28 градусов. В Краснодаре днем плюс 22 градуса, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером возможными местами небольшие осадки и днем до 21 градуса тепла. В Москве малооблачно, временами ясно. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
3: 9 часов 12 минут и 18 секунд, а это значит сигналы точного времени. В эфире понедельник, 18 мая на календаре, а все это утро с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
4: Здравствуйте, продолжаем следить за актуальной картиной. Теперь намереваемся поговорить об образовании. 8-9-2-5-222-99-92. Жаркое в прямом и переносном смысле времечко. Мы готовимся вместе с нашими детьми к сдаче государственных экзаменов в области образования.
3: Да, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Рособорнадзора Анзором Музаевым поручил держать на контроле подготовку школьников к прохождению ЕГЭ, чтобы экзамены прошли без сбоев. Мишустин подчеркивает, что экзамены являются испытанием для ребят, родителей и учителей, и попросил сделать так, чтобы подготовка детей была на особом контроле Рособорнадзора и региональных властей. По словам главы Рособорнадзора, в свою очередь, пробный ЕГЭ уже прошел во всех российских регионах. Приняли участие в пробном экзамене 600 тысяч выпускников 11 классов и 1,5 миллиона девятиклассников. Тоже сдавали ОГЭ, свои экзамены. В общем, каждому достанется по экзамену. И новые правила в этом году для проведения ЕГЭ в школах, собственно, утверждены уже давно, и они призваны обеспечить объективность и прозрачность проведения экзаменов, но требуют от выпускников повышенного внимания и подготовки. Что будет в этом году, какие нововведения, обсудим с директором лицея номер 369, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, членом регионального штаба Народного фронта. Константин Хвостов присоединяется к нашему эфиру. Константин Эдуардович, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро. Каковы ожидания, виды, так скажем...
3: Страхи.
4: Страхи, опасения. Давайте профилактировать, во-первых, излишнюю напряженность. Да, мы здесь с вами для этого, в первую очередь.
5: Угу. Все будет проходить в штатном режиме, ничего сверхъестественного нет. Единый государственный экзамен – это форма вступительных испытаний, которая универсально позволяет нашим ребятам прикоснуться к своей мечте на выходе из стен наших любимых школ. То, что действительно существенно, вот такое существенное изменение есть, мы наконец-то вернули добрую традицию государственной итоговой аттестации начинать с 1 июня. Не в середине мая, а именно после того, как прозвучали последние звонки, как вся школа благословила своих выпускников на, ну, действительно такой серьезный момент их жизни, на государственную итоговую аттестацию. У ребят остается неделя для того, чтобы выдохнуть, полностью отсечь от себя все перипетии 9 или 11 лет школьной жизни и приступить к исполнению государственной задачи, вот которая, собственно, стоит перед выпускниками, продемонстрировать все те знания, которые они получили за 9 или 11 лет обучения в системе школьного образования. Вот, собственно, ключевые изменения здесь. Все остальное ориентировано на то, чтобы ребята действительно проявили все свои знания, умения, чтобы им никто не помешал, чтобы они в первую очередь сами себе не помешали, используя какие-то вот те ресурсы, которые могут их просто отвлечь от сосредоточенности и от написания, качественного написания своей итоговой выпускной работы.
3: Да, ну и сам экзамен будет более строго наблюдаться, да. Дело в том, что и опоздавших школьников, например, им не дадут шанс подольше посидеть над задачами, то есть даже при наличии уважительной причины тем, кто придет на экзамен позже 10, они должны закончить вместе со всеми остальными.
5: Это было и раньше. Это ничего нового здесь нет. Здесь единственное, что еще раз акцентировали внимание всех участников выпускного процесса на то, что есть регламенты, очень четко определенные сроки начала экзамена и сроки его окончания. Никто не вправе помешать выпускнику в аудитории проявить свои знания, даже если он видит, что кто-то задержался, ничего страшного в этом нет. Никаких сомнений у наших ребят быть не может. Частота эксперимента будет абсолютно понятна, прозрачна, а самое главное, ориентирована на то, чтобы наши ребята с достоинством закончили с свой путь в школе и сделали шаг в профессиональное будущее.
4: Хорошо, а что касается вообще ожиданий, да, разные, так сказать, могут быть цифры и все прочее, мы потом узнаем и посмотрим. Но и по поводу восприятия единой цепочки образования, мы ведь говорим о том, что мы готовим нужные кадры для нашей экономики. Успевает ли правительство и экономический блок прежде всего за всем этим?
5: Я уверен, что успевает. Дело все в том, что мы не первый год возвращаем реальную экономику, которой нужны реальные руки, реальные горящие сердца. И вот наши выпускники, выбирая свой путь, либо останавливаются на погружении в среднее профессиональное образование, что позволяет им, приобретая рабочие специальности, приступать к деятельности на уникальных рабочих местах, которые ожидают их как уже сформированных специалистов. Либо поступать в высшие учебные заведения не по принципу престижно-непрестижно, а по принципу выбора своей будущей профессии, связанной с реальными отраслями нашей экономики. Почему так бурно развивается и инженерное направление школьного образования, почему так активно наши ребята участвуют и в развитии робототехники, 3D-принтирования. Это все история из сегодняшнего дня. Ну и плюс ко всему, наши ребята своими проектами активно формируют экономику дня завтрашнего. Поэтому здесь все в их руках, а мы с надеждой смотрим и уверенностью смотрим в свое будущее.
3: Да, вот недавно, кстати, в телеграм-каналах и соцсетях разошлась новость, что выпускники школ в этом году смогут пересдать ЕГЭ по 3 предметам, что потом оказалось не совсем точным, да, в формулировках. Да, но в Общественной палате предлагают предоставить выпускникам возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам. А как вы относитесь к этой инициативе?
5: Ну, вот дело все в том, что я бы не хотел эту историю видеть. Один предмет, да, это все-таки связано с волнением, с каким-то, знаете, разные бывают ситуации. Погодные условия, плохое самочувствие ребенка. Ребенок настроен на максимальный результат, и где-то он его не добирает. Имеет право пересдать. Но когда речь идет о пересдаче 3 экзаменов, мне кажется, это разговор уже не о каких-то форс-мажорах, да, а результат каких-то попыток что-то исправить. Мы говорим о едином государственном экзамене как о вступительном испытании в высшие учебные заведения. Ну, представьте себе, в советское время ребенок приходит на экзаменационную комиссию и говорит: «Ой, слушайте, можно я приду завтра?» Ну, вот это вот завтра для высшего образования, мне кажется, не совсем подходящая история. Один экзамен, да, это случайность, которая может быть исправлена. 3, это все-таки уже дело касается закономерности, но речь вот здесь должна идти о каких-то принципиальных основах в системе образования, которая действительно предопределяет развитие нашей экономики. Случайности буду пускать неправильно.
4: Вот это звучит оптимистично. Ну что ж, Константин Эдуардович, спасибо вам за экспертизу, за аналитику. Константин Хвостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта, был у нас в эфире.
3: Вот, кстати, по поводу тех, кому можно будет поступить, невзирая на баллы ЕГЭ, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга регионов России по числу победителей Всероссийской Олимпиады школьников. И в мае как раз завершился очередной цикл Всероссийской Олимпиады, и в Москве, например, победителями Олимпиады стали 1972 человека. В Татарстане 269 человек. Ну и те, кто получает, собственно, звание победителя Олимпиады, может поступить в российские вузы на бюджет, вне зависимости от того, какими будут баллы ЕГЭ практически.
4: Ну и на этом фоне активизировались мошенники. Перед ЕГЭ начали предлагать ученикам зарегистрироваться на экзамене. Очень такая, знаете, иезуитская схема, потому что все заинтересованы в том, чтобы сдать эти экзамены хорошо и успешно. Да, и, в общем, будьте бдительны, очень внимательно относитесь к тем, кто пытается получить от вас код из СМС. В любом случае, вообще, да? А если у вас это все сервируется под успешную и удачную сдачу экзамена по ЕГЭ, то тем более. Конечная цель этих мошенников – получить доступ к вашим финансам.
3: Ну и, кстати, не только баллы ЕГЭ влияют на ваше поступление в ВУЗ, дорогие выпускники, потому что можно получить дополнительные баллы за различные индивидуальные достижения, которые не связаны напрямую с экзаменами. Прибавить к своим результатам до 10 баллов, а в некоторых случаях даже до 15, можно несколькими способами. И дополнительные баллы в том числе дают и ВУЗы за индивидуальные достижения. Вот как эта система вообще работает?
4: Заместитель начальника управления профориентационной работы организации приема в РГГУ Ольга Володина нам, надеюсь, объяснит эту историю. Ольга Владимировна, здравствуйте.
6: Добрый день, Кирилл, Татьяна. Действительно, до 15 баллов можно получить за индивидуальные достижения, но для большинства абитуриентов это 10 баллов. Сейчас объясню, почему. До 10 баллов могут получить абитуриенты, поступающие по общему конкурсу. До 5 дополнительных к этому баллов могут получить поступающие по целевой квоте, то есть по договору с работодателем, который трудоустроит их после окончания вуза. А до 10 баллов по общему конкурсу складываются не только из тех баллов, которые можно получить, допустим, за региональный этап Олимпиады или за аттестат с отличием, но можно также получить их за те заслуги поступающих, которые, возможно, не совсем связаны с учебой, но отражают их гражданскую позицию, общественную позицию. Допустим, это волонтерская деятельность, допустим, это знак ГТО, это служба в армии по призыву или по контракту. Также можно получить дополнительные баллы за выступление на конференциях и полученные подтверждения. Допустим, это открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры будущего» или «Наука для жизни». Важным моментом для поступающих по целевой квоте становятся те баллы, которые им может дать будущий работодатель за профориентационные мероприятия. А те, кто поступает по целевой квоте, таким образом смогут получить до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения.
3: А я правильно понимаю, что у каждого вуза свой перечень тех достижений, которые они учитывают?
6: Татьяна, совершенно верно. А каждый вуз самостоятельно, опираясь на порядок приема, утвержденный министерством, имеет право установить определенные достижения, соответствующие данному порядку, который он принимает. И также каждый вуз самостоятельно определяет, сколько баллов он будет давать за конкретное достижение. Так, одни вузы могут давать, допустим, все 10 баллов за диплом с отличием, диплом колледжа или школьный аттестат, а другие вузы дают меньшее количество баллов, чтобы в сумме можно было набрать до 10. К сожалению, более 10 баллов за общие индивидуальные достижения набрать нельзя. И даже если у нашего абитуриента их очень много, более чем 10 баллов, за исключением вот целевой квоты, он не получит.
4: Хорошо. А как вообще стимулировать, объяснять людям, абитуриентам, что баллы действительно рабочая история? Это не просто подспорье, это счастливый лотерейный билет, наверное, да? Потому что немногие знают, немногие верят.
6: Да, вы абсолютно правы. К сожалению, многие считают, что результат ЕГЭ – это все, что можно получить. Да, и сумма из 3 или 4, в зависимости от вуза, результатов ЕГЭ, максимальная сумма в 300 или 400 баллов – это максимум. К сожалению, мы действительно очень часто видим ситуации, когда 1 или 2 балла решают судьбу абитуриента. Особенно это касается поступления на те направления, где очень небольшое количество мест приема. Поэтому мы всегда говорим абитуриентам, сражайтесь за каждый балл. Берите все возможные индивидуальные достижения. Занимайтесь волонтерством, сдавайте ГТО, участвуйте во всех научных мероприятиях, которые предлагает вам школа или которые, возможно, предлагает вам регион. А очень обидно, когда действительно 1 или 2 баллов не хватает для того, чтобы пройти на бюджет, на специальность мечты.
3: Да, вот как в Российском государственном гуманитарном университете готовятся к поступлениям, к новым студентам, к абитуриентам? В чем изменения этого года?
6: Было 3, наверное, глобальных изменения в этом году, которые затронули все вузы, но большинство из них было проведено в ноябре, то есть это уже было отражено в правилах приема, опубликованных в самом начале 2026 года. Во-первых, немножечко изменился набор ЕГЭ. И на ряд направлений было добавлено вместо обществознания история, но на ряд направлений, ну не в гуманитарном вузе, но в технических вузах, добавилась физика. Во-вторых, Министерство науки и высшего образования повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы России. И если где-то это буквально один балл, то, допустим, на иностранных языках вместо минимальных 30 баллов, как в прошлом году, стало 40 баллов. Напоминаю, что вузы также имеют право самостоятельно от этого минимального балла повышать свои минимальные баллы ЕГЭ, по которым принимают абитуриенты. Ну и, наконец, третье изменение произошло совсем недавно. Владимир Владимирович Путин подписал изменения в федеральный закон об образовании, согласно которому в рамках отдельной квоты также смогут поступать вдовцы и вдовы участников СВО при условии, если они не вступили в новый брак. А еще одно изменение не в такой степени коснулось абитуриентов, но коснулось вузы. Дело в том, что целевая квота в этом году полностью детализирована. То есть мы получаем целевые места уже с конкретным работодателем. И в количестве мест, опубликованных на сайте, и в предложениях на сайте «Работа в России», абитуриенты уже могут посмотреть конкретных работодателей с 1 мая, начали выкладывать предложения по целевой квоте. А мы готовимся, мы ждем, мы проводим дни открытых дверей и очень надеемся, что все абитуриенты в этом году, которые хотят поступить к нам, смогут это сделать.
4: Ну и опять же, да, вот Москва в целом предлагает максимально благоприятные, шикарные, роскошные условия для успешной сдачи экзаменов. А могут ли регионы и региональные крупные вузы конкурировать со всем этим? Минута пошла, у нас одна минута.
6: Вы знаете, наверное, да, поскольку в этом году у нас поступление идет строго через систему госуслуг, и вне зависимости от того, где вы живете, вне зависимости от того, куда вы хотите поступить, вы можете подать заявление в 5 вузов по всей стране. И для региональных вузов, мне кажется, это тоже очень хорошо.

0: Говорим Ольге Владимировне. Ольга Володина, заместитель начальника управления профориентационной работы и организации приема в РГГУ, была с нами на связи. Обсуждали мы, собственно, к чему готовиться абитуриентам, выпускникам школ, как пройдет сдача ЕГЭ и как получить дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в желаемый вуз.
1: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон-Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
2: Точного времени.
3: 9 часов 31 минута, 7 секунд точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Радиошоу «Сигналы точного времени». Встречайте утро вместе с нами.
0: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему мессенджеру 8-925-222-99-92. Пишите комментарии в наших каналах в Максе и в Телеграме. И заходите и читайте самые последние новости на вести.ру.
3: Теперь будем обсуждать, как живет у нас малый и средний бизнес в регионах. Появились данные о том, что довольно неплохо укрупняется этот сегмент в ряде регионов России, в том числе в новых регионах.
0: Да, компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние 3 года открывались в новых регионах России. Но не только, кстати, новыми бизнесами могут похвастаться также Дагестан, Калмыкия, Чечня. Об этом говорят аналитики проекта «Контур Фокус», которые сделали специальное исследование. И вот заметный прирост субъектов малого и среднего бизнеса в новых регионах, например, в Херсонской области 235%, в Запорожской области 119%, ДНР 82%, почти 83%. Это с мая 2023 по май 2026. И также в пятерке лидеров попала Калмыкия плюс 119% и Чечня 67% новых бизнесов. Активный рост компаний в новых регионах объясняется прежде всего эффектом низкой базы. То есть было совсем немного, и поэтому открывались, многие перерегистрировались, кто-то, наоборот, вышел на обороты, и захотел зарегистрировать свое дело. А вообще, если говорить о прошлом году, годе, 25-м, то в России число самозанятых по итогам года превысило 15 миллионов человек. Этот показатель вырос на 26,8%. Это официальные данные Федеральной налоговой службы.
3: И это тоже бизнес, и это тоже налоги. А еще есть зонтичные поручительства, как вид помощи финансовой, в частности, от корпорации развития малого и среднего бизнеса, от корпорации МСП. Так вот, это очень действенный инструмент, который помогает, в частности, бизнесу Донбасса и Новороссии привлечь в прошлом году, это статистика, более 2,5 миллиардов рублей. Год к году, 24 к 25-му, отличается практически в 3 раза.
0: Финансовый консультант, бизнес-аналитик Наталья Чуркина присоединяется к нашей беседе. Наталья, доброе утро.
4: Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Рада вас слышать.
0: Да, и мы тоже рады вас слышать и рады поговорить о малом и среднем бизнесе. 15 миллионов человек у нас заняты как минимум в своем деле. Почему такие регионы действительно упоминаются в лидерах?
4: Ну, во-первых, если мы говорим про новые регионы, безусловно, это государственная поддержка. Естественно, у нас государство хочет поддерживать новые регионы, хочет растить там и количество жителей в том числе, и делать все для того, чтобы это количество жителей обладало.

0: стала определенным количеством продуктов, товаров, услуг, естественно. Ну и привлекать внимание жителей России к этим новым регионам. Забота, прежде всего, да, о нации и о жителях, которые в этих регионах находятся сейчас. Естественно, там, как мы правильно сказали, есть эффект низкой базы, да, вот рост количества предпринимателей от нуля, естественно, его выше достаточно легко отследить. А плюс ко всему, когда есть потребность в переходе в правовое поле, не столько потребность даже вот в переходе на правовое поле есть у предпринимателей, сколько, я бы сказала, необходимость. Ну, понятно, что увеличивающиеся обороты, если есть какой-то спрос, они дают получение выручки. Естественно, государство следит за выручкой, и появляется усиленный налоговый контроль. Плюс помним о том, что у нас есть достаточно широкое применение цифровизации в бизнесе сейчас, и нет возможности не перейти в правовое поле, что тоже дает существенный прирост процента зарегистрированных предпринимателей именно в сегменте малого предпринимательства. Здесь наибольший рост. Вот самозанятые, да, и при этом вот малое предпринимательство тоже. Если говорить про меры государственной поддержки, они очень существенные. К примеру, если мы возьмем, например, стандартный налоговый режим по малому предпринимательству, это стандартно это 6% УСН только доходы или 15% доходы минус расходы. Стандартно по России, по регионам России. Но тут же вместо 6% вступает в игру 1%, существенно приятнее. Или вместо 15% УСН для малого и среднего предпринимательства по доходам минус расходам вступает в игру 5%, что также существенно приятнее. Плюс новые регионы. Ну, в новых регионах на самом деле процент как раз-таки сохраняется налоговый и стандартный, но новые регионы развиваются за счет как раз-таки вот льготного кредитования. Кредитование льготное для предпринимателей в новых регионах 10%. Существенно, при том, что привлечение инвестиций в новые регионы более 10 миллиардов. То есть там условия создаются для предпринимателей очень хорошие, и здесь расти и расти. Но есть еще один нюанс. Новые регионы, а также регионы Калмыкия, Дагестан и Чечня привлекательны еще и для российского бизнеса с целью оптимизации налоговых расходов. Поэтому открываются офисы там.
1: Ну и главное же ведь главная сверхзадача, я бы сказал, правительства, чтобы бизнес укрупнялся и укрупнялся легально. Отсюда и механизмы государственной поддержки. В частности, вот то, что я сказал чуть ранее. Зонтичные поручительства от МСП. А как они работают?
0: Если мы говорим про зонтичные поручительства, фактически берется компания и берется отрасль, которая наиболее привлекательна для того, чтобы быть поручителем в этой отрасли. Плюс ко всему берется, опять-таки, государственная программа, в рамках которой именно это отраслевое направление интересно для государства и привлекательно для региона. Дальше вступают поручители и дальше получение кредитных средств. За счет поручителей, опять-таки, поручителями выступают государства и крупные государственные компании.
2: Да, но сейчас в связи со сменой налоговых каких-то историй малый бизнес стал жаловаться все чаще, что им сложнее, потому что обороты падают, да, люди реже покупают товары. В связи с этим правительство обещает подумать над мерами поддержки. Вспомним эту историю с Машенькой, да, благодаря озвучиванию которой, да, проблемы. Весь общепит освободили от излишних налоговых каких-то обязательств до следующего года, дали им возможность заработать. Что еще необходимо сейчас для поддержки и самозанятых, и индивидуальных предпринимателей, для малого и среднего бизнеса, МСП так называемого?
0: Безусловно, сейчас очень жалуется предпринимательский сектор на то, что есть большие сложности с кредитованием бизнеса. Банки сейчас бизнес кредитуют очень сжато. И в основном кредитование малого бизнеса, основное малого бизнеса идет под залог какой-то недвижимости. Это сильно усложняет работу малого предпринимательства сейчас. Кредитных средств, соответственно, нет. Пытаются добиться оборотными средствами. Оборотных средств тоже не хватает, поэтому происходит оптимизация расходов. Под оптимизацию попадают штатные единицы, что усложняет, опять-таки, ситуацию на рынке и снижает тот же самый потребительский спрос. Все прямо идет по кругу. И здесь, конечно же, самое важное – это поддержка налогового режима, понятно, не усиливать налоговый режим, плюс ко всему дать льготы, вернуть льготы по налоговому режиму для тех же самых, например, IT-компаний, потому что пострадали IT-компании за вторую половину года 25-го и начало 26-го года очень сильно. Закрытие компаний идет, либо же сильная оптимизация, что, казалось бы, вот ранее показывало существенный рост, а сейчас вот IT-компании очень сильно страдают.
1: Ну, вот ты сказал сейчас про закрытие компаний. Тут сразу вспоминаешь, ну, статистика, она говорит, что 7 миллионов, да, теперь у нас субъектов малого и среднего бизнеса в целом по России, на 12% больше, чем в мае 23-го. А бизнес ресторанный говорит, что ему тяжело. Бизнес гостиничный тоже говорит, что ему непросто.
2: То одежда, там... наши бренды тоже.
1: Одежда. Да. То есть я к тому, что статистика в целом в плюс, но ведь очень многие компании закрываются, не выдержав а. конкуренции, б. В общем, перспектив нет.
0: Да, да, абсолютно верно. Когда мы говорим про общий рост показателей по России, получается так, что мы меряем некое такое среднее по больнице. Да, где-то это показатель плюс 200 с лишним процентов, да, но где-то это показатель равный нулю, а скорее даже минусу. Если мы говорим, например, про российские бренды, которые открылись и достаточно свободно себя чувствовали в том же самом 23-м году, когда был просто рост потребительской активности в силу того, что ушли иностранные бренды, это было хорошо, российский бизнес развивался, в том числе и та же самая легкая промышленность и российские бренды одежды и обуви. А сейчас мы говорим о том, что компании закрываются, и сейчас процент закрытия компаний российского бизнеса в направлении именно легкой промышленности, бренды, это где-то порядка 10-12% уже ушло с рынка. И прогнозируется еще отток. Ресторанный бизнес абсолютно согласна, то же самое, та же самая история. В какой-то момент времени количество ресторанов и кафе увеличилось, и был достаточно хороший спрос, но тут опять-таки стоит делать акцент на потребительскую активность. Она была и была высокой. 22-й год показал рост потребительской активности, вне зависимости от того, что начались определенные события. И 23-й год показал просто пик потребительской активности. Но 24-й год уже показывал снижение, 25-й год уже существенное снижение. И на сегодняшний момент времени так и рынок... людей, ищущих работу, переполнен на текущий момент времени, особенно в крупных регионах, где идет существенная оптимизация бизнеса, в том числе оптимизируется и количество штатных единиц в компаниях. И люди стали просто экономить на расходах, в том числе, поэтому рестораны – это далеко не первоочередной расход. Люди экономят, да.
2: И да, так же, как и одежда. Вы знаете, с одной стороны, безумно жалко людей, которые рискнули всем, да, сделали свое дело, они создали рабочие места, они создают одежду, российские бренды. А с другой стороны, когда ты смотришь и понимаешь, что футболку, которую там условно у какого-нибудь китайского маркетплейса можно купить за 1000 рублей, они продают за 8, и говорят, ну а что вы хотели, это российский дизайн. Вот, просто белая футболка, знаете, за 8000, ты невольно думаешь, а вы не обнаглели,
1: да,
2: ребята?
1: Переклеивают шильдики просто.
2: У нас в России нет столько богатых людей, которые будут за 8000 белые футболки покупать.
0: Да, да, да, абсолютно верно. На самом деле еще очень важно сказать, что вот, например, тканей хороших, если мы говорим про те же самые футболки и про легкую промышленность, хороших тканей в России, к сожалению, если и делают, то очень мало и в малом объеме, поэтому ткань хорошая, она закупается за границей. И везется из Турции, везется из Китая, из других стран, в том числе, разными путями. И здесь, опять-таки, вступает в игру та же самая логистика, потому что логистика у нас сейчас достаточно сложная, мы понимаем, почему. И, соответственно, раз она сложная, она получается еще и, если она быстрая, она сильно удорожание дает, если она не быстрая, то все равно дает удорожание, но меньше. Плюс ко всему еще промежуточные разные расходы, которые касаются, опять-таки, логистических путей в том числе. Все это влияет на цену, безусловно. Понятно, что можно сказать, что это российский бренд, это дизайнерская одежда, но здесь есть определенные расходы, которые, да, не дают возможности бизнесу ставить ниже цену. А если мы говорим про китайский товар с маркетплейса, ну, никто же не ждет от китайского товара с маркетплейса за 1000 рублей, качество за 8000. Поэтому, да.
2: Ну и не ожидает, такое, знаете, да? За 8000 качество, как за 1000. Да. А порой, к сожалению, бывает и такая история. Да. Спасибо большое. Наталья Чуркина, финансовый консультант, бизнес-аналитик, была с нами на связи. Обсуждали мы состояние российского бизнеса, названные регионы, где больше всего и активнее всего развивался малый и средний бизнес, открывались новые компании. Такие регионы, ну это новые регионы в первую очередь, также Калмыкия, Чечня и Дагестан.

0: Радио России.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
8: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 12 13. Я повторю, 8 800 777 12 13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
7: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
8: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
7: А какие еще возможности лечения существуют?
8: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы и лечение доступно практически всем.
6: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
8: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
6: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
8: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
6: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
8: Но это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
6: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
8: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
6: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
8: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
6: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
8: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
9: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
6: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России.
10: 31-го.
0: Радио России «Орел». Реклама.
11: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
12: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время! Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
13: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
10: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. СК России расследует уголовные дела в отношении участников узлов связи украинских колл-центров. Полная сумма для выхода экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака из СИЗО под залог внесена. И МВД предупредила россиян об угрозе государственного доксинга. Об этих и других событиях далее подробно. Следственный комитет России расследует уголовные дела в отношении 43 участников узлов связи украинских колл-центров в 12 регионах России, подозреваемым от 16 до 42 лет, сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Дела расследуются в Петербурге, Москве, а также во Владимирской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Томской областях и других регионах России, сказала Петренко. В рамках следствия изъяты сим-боксы, сим-карты и мобильные устройства. С их помощью организаторы преступления дистанционно отправляли гражданам России СМС-сообщения, в которых содержались сложные сведения о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале госуслуги. Среди фигурантов дел один куратор курьеров по уголовному делу об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы 13 марта текущего года, в котором обвиняется футболист Денис Сикач. Освобождение Николаевки в ДНР поможет созданию восточного фланга для охвата Константиновки. Российские подразделения также продвинулись к югу от Константиновки. Об этом сообщил в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин.
15: Начнем с Константиновского направления, где был освобожден населенный пункт Николаевка. Это позволяет сформировать восточный фланг охвата самого населенного пункта и продвигаться в направлении населенных пунктов Стенки и Ижовка. Но в последующем это позволит продвинуться в направлении Дружковки. С южной стороны также мы видим, идет продвижение наших подразделений со стороны населенного пункта Иллиновка. В самой Константиновке мы видим боестолкновение в районе ЖД вокзала, видим боестолкновение в районе промзоны, а также видим улучшение позиции в западной части самой Константиновки.
14: Денис Пушилин также рассказал, что российские бойцы начали бои внутри села Рай-Александровки на славянском направлении в ДНР. Это важное продвижение, сказал глава республики. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник начал работу в Нижнем Новгороде с осмотра выставочной экспозиции «ЦИПР-2026», которая проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Планируется, что после осмотра экспозиции премьер примет участие в главном пленарном заседании конференции «Сделано в России. Цифровая трансформация промышленности». Полная сумма для выхода экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака из СИЗО под залог внесена. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает ТАСС. Внесено установленное судом 140 миллионов гривен, это более 3 миллионов долларов. Ермак провел в СИЗО все выходные. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере более 3 миллионов долларов. Со своей стороны Ермак заявил, что таких денег у него нет, а его защита будет подавать апелляцию. МВД предупредила россиян об угрозе государственного доксинга. В целях защиты от доксинга со стороны иностранных государств россиянам следует свести к минимуму объем личной информации в открытом доступе, удалив из публичных профилей домашний адрес, номера телефонов и данные о родственниках, сообщает вестник киберполиции МВД России. Как отметили в ведомстве, ярким примером такого доксинга является украинский ресурс «Миротворец», где выкладывают персональные данные российских военных, журналистов, общественных деятелей и всех, чья позиция не совпадает с интересами украинского режима. Более 9 тысяч жителей районов Тувы, приграничных с Монголией, где бывает высокая активность природных очагов чумы, уже привиты от этого заболевания. Это более 98% от плана, сообщил глава Тувы Владислав Хавалык. Носители инфекции здесь в основном суслики и тарбаганы. Чума передается людям от зараженных животных, преимущественно грызунов, а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. В Москве и Подмосковье всю предстоящую рабочую неделю ожидается аномально жаркая погода, сообщили в гидрометцентре. В ближайшие 5 суток среднесуточная температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы на 7-9 градусов. Причина летнего зноя синоптики назвали тропосферный гребень из Средней Азии. По южной, а затем и по западной его периферии будет перемещаться воздух Черного и Каспийского морей, из-за чего местами не исключены кратковременные дожди и грозы. Подробнее о погоде в столичном регионе рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: Первый день наступившей недели начнется с субтропической жары. На синоптической карте усилится влияние западной периферии сибирского антициклона, поэтому будет солнечно и сухо, ветер восточный 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 27-29, по области плюс 25-30, а это на 10-11 градусов выше климатической нормы мая. Показания барометров немного подрастут, составят 748 миллиметров ртутного столба.
14: Из-за аномальной жары с полуночи в Москве и Подмосковье объявили оранжевый предпоследний погодный уровень опасности. Он будет действовать до конца суток пятницы. Вместе со столичным регионом зной ожидается и в некоторых областях Центральной России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
17: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до своих турниров с флагом и гимном. Решение было принято на заседании исполкома организации в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ограничения также сняты с представителей Беларуси. Футбольный «Акрон» объявил об уходе главного тренера Заура Тедеева. Специалист возглавлял команду с декабря 2023-го. В последнем туре РПЛ тольяттинцы уступили крыльям Советов 1-4 и финишировали в зоне стыков. Сыграть за право выступать в элите им предстоит с волгоградским «Ротором» 20 и 23 мая. Бронзовый призер футбольного Евро-2008 Олег Иванов завершил карьеру. Об этом объявила пресс-служба «Казанского Рубина». Полузащитник играл за команду с 2022 года. 39-летний хавбек также выступал за Уфу, Грозненский Ахмат, Ростов, Самарские крылья Советов, Краснодарскую Кубань, подмосковные Химки и московский Спартак. Помимо него состав Рубина покинул Александр Зотов. Обновлены теннисные рейтинги. Даниил Медведев поднялся на 7-е место в мужском разряде. Россиянин дошел до полуфинала римского мастерса, где уступил первой ракетке мира Янику Синнеру. Мира Андреева среди женщин, наоборот, опустилась на одну строчку. Теперь она 8-я. На том же турнире она закончила выступление после поражения американки Кори Гау в четвертьфинале. Раперист Кирилл Бородачев выиграл этап Гран-при в Шанхае. В финале он победил представителя Польши Анджея Жатковского со счетом 15-9. В женском турнире Марта Мартьянова завоевала бронзу. Стрелок Кира Папина взяла золото на юниорском чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Хорватии. Она победила в упражнении трап-соло, одолев в финале соотечественницу Дару Чупину. У мужчин Никита Прытков занял 3-е место. А мне на этом все, не прощаюсь.
18: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Реклама на Радио России.
14: Погода. По данным Центра ФОБОС, 18 мая в Мурманске ожидается облачная погода, кратковременные дожди до 13 тепла. А в Архангельске и Петрозаводске днем до 22 градусов, без осадков, в Вологде плюс 26 и также будет сухо. В Калининграде сегодня днем 16-18, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Перми, Кирове и Уфе днем до 30 градусов, без осадков. В Пензе 27-29, также будет сухо. В Ярославле 29 градусов и также без осадков. осадков. В Туле, Воронеже на пару градусов прохладнее, тоже будет без осадков. А в Волгограде сегодня днем до 30 градусов, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 21 градус, возможен кратковременный дождь. В Сочи, Владикавказе и Севастополе днем до 19 градусов, возможны небольшие осадки. В Симферополе плюс 20 и также возможен дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь, днем до 21 градуса тепла. В Москве малооблачно, временами ясно, днем от 28 до 30 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба сейчас в городе, плюс 22.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В апреле 1803 года в деревне Телентеево, в других вариантах я читала Телентеевка, родился Козьма Петрович Прутков. Гусар, государев служитель, председатель пробирной палатки и писатель, сочинитель совершенно невероятных, смешных, множество басен, афоризмов и всякого рода прибауток. В действительности такой персонаж не существовал физически. Это плод творческой фантазии, юмора безграничного, целой компании литераторов. Это братья Жемчужниковы, Алексей, Александр и Владимир, и их двоюродный брат, граф Алексей Толстой. Теперь все это знают. Знали об этом, наверное, спустя какое-то время и читатели того времени. А подробнее и об этом персонаже, и о том, что он сочинил, и я уверена, что очень многие наши слушатели употребляют даже в своей речи афоризмы Козьмы Пруткова, нам сегодня расскажет Алексей Евгеньевич Смирнов, писатель, автор книги о Козьме Пруткове в серии «Жизнь замечательных людей». Ну, здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Давайте поговорим об этом замечательном персонаже. Есть его и портрет очень смешной и веселый.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, это мистификация великолепная, литературная маска. Зачем вообще это нужно было? Ведь, понимаете, наверное, любое явление, особенно вот явление в словесности, русской словесности, российской, оно, наверное, вызвано какой-то потребностью общества. Или это случайность?
2: Ну, Козьма Прутков начался без всяких общественных потребностей. Он начался из домашней забавы. Все его так называемые опекуны, которых вы уже упомянули, братья Жемчужниковы родные и их двоюродный брат Толстой, они в юности просто балагурили. И вот это их балагурство постепенно, домашнее сугубо, привело их к созданию образа Козьмы Пруткова. Образа, который стал совершенно своеобразным, потому что это одновременно и литературный герой, и автор собственных произведений. Вот, в частности, когда моя книжка выходила в ЖЗЛ, это, насколько я знаю, был первый случай в истории серии, а серии было уже тогда порядка 120 лет.
1: Да, она же очень давно началась, да. До советской власти еще.
2: 1890 года. И это был первый случай, когда была опубликована биография вымышленного лица. Ну вот детство. Детство его прошло в усадьбе родительской под Сольвычегодском на Русском Севере. Там, согласно легенде, придуманной опекунами, там он начал свою литературную деятельность. И начал он ее с басни, посвященной своему приходскому учителю, отцу Иоанну Пролептову. Вот первые, как будто бы первые строки, сложенные Козьмом Прутковым, звучали так. «Однажды с посохом и книгою в руке отец Иван плелся нарочито к реке». Зачем к реке? Затем, чтоб паки взглянуть, как ползают в ней раки. И так далее. То есть вы понимаете, что это вот совершенно такая добродушная игра. Ради собственного удовольствия.
1: Ну да, отец Иоанн, и тут всякие словечки церковные, да. Так сказать.
2: Совершенно
1: все
2: верно. Да, да, да. Вот
1: паки,
2: с этого он начался. А потом, согласно легенде, отец разгневался на него за такое вольнодумство и отдал его в гусары, где он пробыл там 2 или 3 года в этих гусарах. Потом он оттуда демобилизовался, как мы сейчас бы сказали, поступил в так называемую пробирную палатку.
1: Вот давайте объясним слушателям, что такое пробирная палатка.
2: Да, вот я как раз. Пробирная палатка – это заведение, которое занималось клеймлением золотых серебряных слитков и учинением разных проб. То есть это была своего рода химия тоже. То есть они определяли пробы. драгоценных металлов.
1: Металлов, да.
2: Этих пробирных палаток по России было очень много, но вот такая центральная была Санкт-Петербургская. И вот постепенно Козьма Прутков становится директором этой самой пробирной палатки. То есть он статский советник, у него государственный чин, потом ему орден
1: Станислава,
2: святого Станислава. В общем, он, так сказать, вполне значительная, как он сам себя полагает, личность. Вот. А кроме того, ему очень важно, что он еще поэт и мыслитель. Причем интересно, что вот эти вот его поэтические способности, они поначалу тоже как баснописец он себя выражает. Но не просто. Его басни печатаются на самом деле в журнале «Современник» и имеют очень большой успех у публики и у критики. То есть он становится известным. Все знают, что появился новый автор – Козьма
1: Прутков. А публика читающая не подозревает, что это мифическая фигура.
2: Да, это мифическая фигура, на самом деле, которая якобы как реальная представляется. Ну, я думаю, что со временем, конечно, это и для публики раскрылось. Угу. Вот. Но, по крайней мере, для опекунов он все время постоянно оставался вот именно Козьмой Прутковым.
1: И начал он, вот как вы сказали, значит, с басен. Я думаю, что многие из тех, кто сейчас нас слушает, наверняка читали, например, одну из первых его сочинений, басню про Пахомыча и незабудки. «Трясясь, Пахомыч на запятках, пук незабудок вез с собой. Мозоли натерев на пятках, лечил их дома комфорой». Ну и в конце читатель в басне сей, откинув незабудки, здесь помещенные для шутки. Ну и так далее. Но это правда смешно и, ну как сказать, безобидно. Есть в этом какое-то озорство, наверное, да?
2: Да, безусловно. Они вообще, опекуны, были большие озорники. Но, понимаете, это были очень интеллигентные озорники. Это были озорники с безупречным художественным вкусом.
1: Вкусом, да. И образованные, конечно.
2: Да. Вот вообще Козьма Прутков до некоторой степени это просто школа художественного вкуса. Вот. И его пародии, и его афоризмы, о которых, может быть, мы дальше будем говорить. Ну, и считается, что как баснописец Козьма Прутков возник из ревности к славе Крылова.
1: Крылова, да.
2: Да. Дело в том, что вот не все это себе сейчас представляют, но еще в 20-е годы XIX века, то есть в присутствии Пушкина, Крылов по популярности котировался как литератор номер один в России. Слава его была просто громадная по тому времени. Ну и что нового, собственно, спрашивается, внес Козьма Прутков в жанр басни?
1: Басни, да.
2: Значит, скажем, Эзоп, вслед за ним Лафонтен, вслед за ним Крылов. Для них пороки людские на примере разного рода зверей, букашек, черепашек. Высмеивались эти пороки, да, людские. А в баснях Козьмы Пруткова чувствуется, что он смеется над самим жанром басни, угу, как морализаторство, как нравоучительство. И, собственно говоря, с этим связано и его резонерство, и некоторая его профанность. Вот его басни, они же как бы самоочевидны, все его морали, они самоочевидны, но этим они и смешны.
1: Конечно, как же тут не быть самоочевидным? Значит, садовник, который посадил растения диковинные в оранжерею, и барин ему наказал: «Смотри, чтоб растение прозябает», спрашивает он садовника. А садовник-то за ним и не присматривал. Оно прозябло уж совсем, говорит садовник.
2: Да-да.
1: Или там, например, барин велит слуге чай сварить. А он говорит: «Я утроду не знаю, как проклятый чай варить». И стал его варить так, что он и луку, и перцу, и что только туда не навалил. И потом ему, конечно, досталось от барина. Хотя тот обещал ему прежде 5 рублей за это. А 5 рублей – ведь денег много, на них можно погулять. Да.
2: Да, да, да.
1: Вот. И в то же время такие советы какие-то житейские. Как, например, в такой тоже известной басне «Кондуктор и тарантул». Когда, значит, тарантул, вот это самое отвратительное насекомое, прокатился в дилижансе даром, что называется, но кондуктор его прогнал и здорово ему, значит, накостылял там веником. И резюме: читатель, разочти вперед свои депансы, то есть свои возможности, чтобы даром не дерзать, садиться в дилижансы. И тут нет начетничества никакого, никакой морали. А есть просто вот такая шутка и совет житейский. Да. Рассчитывай вперед.
2: Да. И вот вы говорили, Прудков – это маска. Ну да, для его опекунов, так называемых, это одна из их литературных масок, причем такая настолько шутливо домашняя, что они даже значения ей не придавали.
3: Угу.
2: То есть необыкновенное место такое, которое занял Прудков в русской литературе, а ведь надо иметь в виду, что он практически стал классиком русской литературы во времена ее золотого века.
1: Золотого века,
2: это
1: да,
2: первая половина XIX века. Да. Вот. И с тех пор была масса переизданий, которые продолжаются до сих пор. Вот это уже действительно классик. Так вот, у него, у самого, у Козьмы Прудкова было много разнообразных масок. Он очень разнообразен в своем литературном творчестве. В частности, значит, вот то, о чем я уже говорил, можно выделить маску резонера, можно говорить о маске профана, можно говорить о маске абсурдиста. Вот. Дело в том, что, я бы так сказал, что такое преувеличенное оригинальное – это гротеск, а преувеличенный гротеск – это абсурд. И вот он пользовался тоже и гротеском Козьма Прудков, и абсурдом. У него была знаменитая пьеска «Фантазия», совершенно такая, ну вот, потешная, неприхотливая, крайне легкомысленная, ну, можно даже сказать, глупая в каком-то роде. Вот, это когда 6 женихов сватаются за некую Лизоньку, а у бабушки ее пропала любимая моська по имени Фантазии. Бабушка говорит, что она выдаст Лизоньку за того жениха, который найдет ей эту моську. Угу. И вот вся пьеска – это поиски этой моськи. В конце концов, все женихи являются со своими моськами, каждый. Вот, эти моськи у них все вырываются, начинается катавасия, они бегают, лая по сцене, женихи их ловят, бабушка кричит. В общем, вот нечто такое невообразимое. И представляете, это все происходит не где-нибудь, а на сцене Александрийского театра императорского. В присутствии,
1: да,
2: Николая Павловича, который встает в ложе и публично вслух говорит, что много я всякой глупости видел, но такую еще ни разу. И, гневаясь, покидает театр.
1: Но ведь присутствовал, посмотрел.
2: Да, и это вошло в анналы уже исторические, можно сказать.
1: Я думаю, что действительно, ну, многие читали, многие наизусть там знают, многие держат, может быть, книжку у себя в домашней библиотеке. А многие, я имею в виду наши с вами современники, сегодняшние люди, они употребляют афоризмы Козьмы Прудкова, может быть, даже и не подозревая о том, кто автор, кто сочинил вот это вот «нельзя объять необъятного», или «если хочешь быть счастливым, будь им», а «красивым хочешь быть, поступи в гусары». Это, может быть, реже вспоминается, но есть какие-то вот застывшие, так сказать, в памяти поколений уже даже вещи. Это признак того, что это все-таки классика, несмотря на всю легковесность, может быть, несмотря на всю несерьезность, это все равно самая настоящая русская классическая литература.
2: Я думаю, что да. Я вам больше могу сказать. Наши русские пословицы есть некоторые, которые, если их рассматривать логически, они выглядят как-то странно, даже, может быть, ошибочно. Я вот в свое время обратил внимание на пословицу «семь пятниц на неделе». В сознании, в нашем, мы воспринимаем это все разное. То это, то пятое, то десятое.
1: Разные решения, да.
2: Да. А если подумать, что значит семь пятниц на неделе? Понедельник – пятница, вторник – пятница, среда – пятница и так далее. То есть это символ постоянства. Семь пятниц на неделе. Вот в таких случаях Даль Владимир Иванович говорил, пословица не подсудна. Пословица не подсудна. То есть неважно, она правильная или неправильная.
1: Или кажется.
2: Но если она устоялась, то вот так ее и надо воспринимать. Вот мне кажется, это же можно применить и ко многим афоризмам Козьмы Прудкова. Раз они так устоялись, мы уже так их воспринимаем в поколениях. Но должен сказать, что у него есть и просто очень умные и наблюдательные афоризмы. Mm-hmm. Они очень разнообразны у него. Хотите, я вам могу несколько, я вот подготовил, прочесть для примера несколько его афоризмов, может быть, не из самых известных. полезнее пройти путь жизни, чем всю Вселенную. Только в государственной службе познаешь истину. Специалист подобен флюсу.
1: Полнота его односторонняя, могу продолжить.
2: Совершенно верно. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол».
1: Не верь глазам своим.
2: Не верь. Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание. Неправое богатство подобно кресс-салату. Оно растет на каждом войлоке. Покорность охлаждает гнев и дает размер взаимным чувствам. Благочестие, ханжество, суеверие – три разницы. Чиновник умирает, и ордена его остаются на лице земли. Одного яйца два раза не высидишь.
1: Не высидишь, да.
2: Светский человек бьет на остроумие и, забывая ум, умерщвляет чувства. Если у тебя есть, наконец, фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
1: Ну вот видите, как действительно, и я уверена, что люди, может быть, даже и не читавшие, и не знающие там подробно биографии этого литературного персонажа, они, тем не менее, пользуются вот этими вот поговорками, прибаутками, афоризмами и так
2: Совершенно
1: далее.
2: Верно. Вы знаете, какое-то время назад я просто сам неоднократно слышал афоризмы Козьмы Прудкова на эскалаторе московского метро.
1: Просто от людей?
2: Да, нет, радиоофицировано.
1: А, радиофицировано?
2: Радиофицировано, да, читал диктор или артист, читал афоризмы Козьмы Прудкова. И это длилось какое-то время определенно.
1: Ну, какие-то молодцы прям, да. Решили народ образовать, это хорошее.
2: Вот, вы знаете, я вот, говоря о масках самого Козьмы Прудкова, я еще хотел бы остановиться на нем как на пародисте или как на подражателе. Это очень важная для него маска. Козьма Прудков утверждал, что он не занимается пародиями, что он только подражает. Потому что подражать, вот по его мысли подражать, это значит следовать тому, кто уже добился успеха.
1: А пародист,
2: тогда получается, что ты сам идешь кратчайшим путем к славе. И к тому же это очень уважительный жанр. А пародия – это уже насмешливый жанр.
1: Насмешливая, да, да.
2: Не обязательно пародии могут быть и добродушные, но все-таки там обязательно
1: да.
2: И насмешка, это ирония. Но нам предстоит уже, так сказать, самим разрешить этот спор Прудкова с самим собой, то есть подражатель он или пародист. И я вам для примера прочту две его пародии или подражания, это как уж вы сами назовете. Среди современников Козьмы Прудкова был такой поэт Николай Щербина, потомок казаков и пелопоннесских греков. Вот в своем стихотворении «Письмо» он пишет якобы из Беотийской деревни в Центральной Греции. «Будто в море я весь погружен в созерцанье безбрежной природы и в какой-то магический сон». Полной жизни, ума и свободы. Здесь от речи отвыкли уста, только слухом живу я, да зреньем. Красота, красота, красота, я одно лишь твержу с умиленьем. А вот как пошутил над этой эстетикой Прудков. Померанцы растут предо мной, и на них в упоении гляжу я, дорог мне вожделенный покой, красота, красота, все твержу я, а на землю лишь спустится ночь. Мы с рабыней совсем обомлеем, всех рабов высылаю я прочь и опять натираюсь елеем.
1: Да. Я боюсь, что нам времени не хватит для того, чтобы обо всем поговорить. Я, может быть, преждевременно, но все-таки хочу спросить. Даты жизни

0: что, будучи церемониймейстером двора и будучи с детских лет другом императора Александра II, Алексей Константинович Толстой очень много беседовал с ним о необходимости отмены крепостного права. И, конечно, сыграл определенную роль в том, что это действительно состоялось
1: именно,
0: по инициативе Александра II. Потому что там такое было лобби дворянское. Mm-hmm. Они насмерть стояли против отмены крепостного права. И Прудков был с ними идеологически. Он был с ними. Он был против отмены крепостного права. Но когда крепостное право было отменено все-таки в 1861 году, и именно сверху, то есть по инициативе и стараниями императора Александра II, то как законопослушный гражданин и государственный чиновник Прудков не мог возразить царю, он должен был смириться. И тогда он, правда, придумал компромисс некий для себя. Он принимает отмену крепостного права, но он предлагает законопроект о введении единомыслия в России.
1: Да.
0: Пусть мы отменили крепостное право, но все распоряжения, указы, решения верховной власти мы должны закрепить, и они должны неукоснительно выполняться. Должен быть создан центральный орган печати, где все это публикуется, а все остальные органы печати слово в слово все это перепечатывают. И пусть попробует кто-нибудь уклониться. Это была их реакция, вот, реакция Казьмы Прудкова на отмену крепостного права. Но поскольку крепостное право все-таки было отменено, и как бы почва, к которой он привык, у него из-под ног ушла, у Казьмы Прудкова, вот поэтому они решили с ним распрощаться.
1: А как публике это было объявлено? Ну, все-таки читающая эта публика читала, читала, вдруг перестал печататься.
0: Умер.
1: Просто скончался.
0: Умер, да? И написал посмертное стихотворение. Прямо на работе.
1: Вы помните его?
0: Нет, наизусть не помню.
1: Ну, кто заинтересовался нашей беседой, тут пусть заглянет в книжки.
0: Конечно.
1: И прочитает.
0: Да, так оно и называется, посмертное.
1: Я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что мы возбудили некоторый интерес у тех, кто думал, что Казьма Прудков – это некий сочинитель, физически существовавший, родившийся, живший, имевший биографию и почивший в Бузе, соответственно, в той дате, которую ему предписали его опекуны. Напомню, что это были родные братья Жемчужниковы Александр и Владимир и их двоюродный брат, граф Алексей Константинович Толстой. Когда вам захочется кого-нибудь посмешить или удивить, вы вспомните и афоризмы Казьмы Петровича Прудкова, и его забавные басни, и его пародии. В общем, читайте, вспоминайте и употребляйте. И не забудьте, что «Семь пятниц на неделе» – это вовсе не некое такое вот разгильдяйство и нерешительность. И
0: разброс.
1: Разброс в принятии решений. Это, оказывается, постоянство. Спасибо вам большое, Алексей Евгеньевич. Я напоминаю, что большой знаток творчества Казьмы Прудкова, автор книги о нем в серии «Жизнь замечательных людей», был сегодня гостем нашей программы. Спасибо за внимание нашим слушателям. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.

Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. Православная Церковь празднует День Рождества Пресвятой Богородицы, а для русского человека этот светлый богородичный праздник сопряжен с памятью об одной из величайших побед в русской истории, с победой на Куликовом поле, унесшей из жизни многих русских воинов. Сегодня я бы хотел поговорить об одном из двух выдающихся князей и воинов той эпохи, сделавших возможным не только победу на Куликовом поле, но и укрепление Великого княжества Московского, ставшего сердцем и объединителем нашей страны. Речь пойдет не о великом князе Дмитрии Донском, но о его двоюродном брате Владимире Андреевиче Храбром, князе Серпуховском, Дмитровском, Галицком и Боровском. Князь Владимир Андреевич родился 15 июля 1353 года. Причем родился он на 40-й день после смерти отца. Князь Андрей умер от чумы, от той самой великой эпидемии черной смерти, которая унесла от 30 до 60% населения Европы и которая по торговым путям через Новгород и Торжок пришла на московские земли. Смерть отца нашего героя пришлась на последний год этой эпидемии. Спустя 6 лет, в 1359 году, от этого же, еще вспыхивавшего недуга, умрет и отец Дмитрия Донского, великий князь Иван II Красный. Жизнь и взаимоотношения князей Дмитрия Ивановича, будущего Донского, и Владимира Храброго невозможно понять, не возвращаясь к фигуре их деда, первого собирателя земель русских на московском престоле Ивана Калиты. Иван I Калита стал политическим архитектором объединения русских земель вокруг Москвы. В отличие от старшего брата, он успешно на протяжении всей жизни удерживал великокняжеский ярлык, собирал дань с русских земель для отправки в Орду, он укрепил статус Москвы, добившись перенесения резиденции, а затем и кафедры митрополитов киевских и всея Руси из Владимира на Боровицкий холм, в Московский Кремль, сделав его не просто великокняжеской резиденцией, но духовным центром общерусского значения. Он же смог, с дозволения хана, утвердить своего сына на великокняжеском престоле. Однако, объединяя русские земли вокруг Москвы, Иван Калита оставался человеком своего времени, феодалом, причем феодалом русским, в сознании которого наиважнейшей проблемой оставался мир между братьями и лествичное право. Он разделил свои владения между тремя сыновьями, оставив первенство за Москвой, но даже ее доходы и посады поделив меж наследниками. Аналогичное завещание Ивана II Красного еще более укрепило положение и владение Серпуховского княжества, во главе которого оказался шестилетний мальчик, будущий Владимир Храбрый. При этом осиротевший князь Серпуховской, будучи еще ребенком, воспитывался в Москве вместе с будущим Дмитрием Донским, под зорким глазом и духовным попечительством крестника Калиты и первого москвича на кафедре митрополита всея Руси Алексея Чудотворца. В 16 лет Владимир Серпуховской вместе с московским войском принял участие в своей первой военной кампании – обороне Пскова от рыцарей Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена. Спустя год, в 1370 году, 17-летний князь Владимир вместе с войсками Пронского и Рязанского князей пришел на помощь Москве, осажденной армией литовского князя Ольгерта. Осознавая, что он не сможет взять едва возведенные белокаменные стены Кремля, Ольгерт предложил молодому великому князю Дмитрию мир, причем частью этого мира стал династический брак между Владимиром Серпуховским и дочерью князя Ольгерта Еленой. В момент заключения брака в 1371 году князь Владимир получает от двоюродного брата, великого князя Дмитрия, новые уделы – Дмитров и Галич. Таким образом, во владении Владимира оказывались богатые города, контролировавшие речные торговые пути к северу от Москвы, где располагался Дмитров, и к югу от города в Серпухове. Однако эти владения были сопряжены не только с прибылью от богатых земель и транзитной торговли, но и с обороной Великого княжества Московского от противников, наступавших как с севера, так и с юга. Уже в 1372-73 годах Дмитриев был взят и дотла разорен войсками великого князя Тверского Михаила Александровича. На плечи князя Владимира легло восстановление города, выкуп и возвращение населения, строительство белокаменного Дмитровского Кремля. Он же отстроил новые дубовые стены для своей южной резиденции Серпуховского Кремля. Однако главной резиденцией князя, откуда он контролировал свои обширные владения, были предместья Москвы. Двор Владимира Храброго был отстроен в урочище «Три горы» на территории современного Пресненского района столицы. В эти же годы князь Владимир, как и великий князь Дмитрий, сближается со светочем Руси, святым Сергием Радонежским. Близ южной столицы Владимира, города Серпухова, преподобный Сергий основывает Высоцкий монастырь. Свое прозвище «Храбрый» Владимир Андреевич получил за полководческие дарования и подвиги на поле боя, где он сражался под знаменами, а зачастую во главе войск двоюродного брата Дмитрия, против тверских, рязанских князей, против литовцев и против татар. Именно он в день Мамаева побоища или Куликовской битвы командовал вместе с князем Дмитрием Боброком-Волынским и братьями своей супруги, князьями Ольгердовичами, засадным полком, решившим исход сражения. На Куликовом поле войска Владимира Храброго сражались доблестно, но потери его войска были чудовищно велики. Он потерял 40 бояр из Серпухова и 23 из Дмитрова. Однако эти бояре вместе с приведенными воинами умирали за зарождавшееся единство русской земли, за свободу от посягательств на свою отчизну. Когда спустя 2 года хан Тахтамыш, желая ослабить московского великого князя и верных ему князей, вероломно напал на русские земли и разорил Москву, Дмитрий Донской вынужден был бежать для сбора нового войска, а единственный организованный отпор татарам дал именно Владимир Храбрый, разбивший в битве у Волоколамска. При этом города самого Владимира, и Серпухов, и Дмитров, также были разорены, разделив участь Москвы. Победой у Волоколамска Владимир подтвердил свою полководческую славу, пусть спустя 3 года он и будет разбит рязанским князем Олегом в битве близ Коломны. Как и его двоюродный брат, великий князь Дмитрий, Владимир начал чеканку собственной монеты, что, безусловно, свидетельствовало о его амбициях и понимании собственных прав как феодального государя. В 1388 году, в год смерти Дмитрия Донского, между великим князем и его серпуховским кузеном произошел конфликт. Очевидно, что Владимир склонялся к наследованию по лестничному праву, не желая склоняться перед сыном и наследником Дмитрия, юным князем Василием. Однако вскоре после кончины Дмитрия Донского князь Владимир отказался от идеи подобного противостояния. И в этом заключается его высочайший подвиг – не военный, а нравственный и политический подвиг. Он отказался от собственных амбиций и прав, став первым в истории Московской Руси князем, кто покорился младшему, то есть своему племяннику, ради укрепления единства русских земель. Напомним, что младший сын Дмитрия Донского и крестник Сергия Радонежского, Юрий Звенигородский, также удивительно одаренный и яркий князь, не сможет последовать этому примеру и будет вести ожесточенную войну со своим племянником Василием Темным, что раскололо на долгое время московские земли. Однако все это будет позже. Меж тем, в 1408 году старый князь Владимир возглавил оборону Москвы от наступавшей рати хана Едигея, успешно защищая и племянника, великого князя Василия I, и тот город, вокруг которого шло объединение Северо-Восточной Руси. Скончался князь Владимир Храбрый спустя 2 года, в 1410 году, и был погребен под сводами Архангельского собора Московского Кремля. Вспоминая о битве на Куликовом поле и об объединении Руси, вспомним в эти сентябрьские дни не только о святом и благоверном великом князе Дмитрии Донском, но и о его двоюродном брате, также получившем прозвище Донской. О Владимире Храбром, который показал себя и воином, и полководцем, и одаренным государственным деятелем, способным не только создавать собственное феодальное государство, но отказываться от собственных прав, проявляя чудеса прозорливости и глубочайшей нравственности.
1: Россия. Обстоятельства времени. Премьера на платформе «Смотрим».
2: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
3: Тут человек на берегу мертвый.
4: Мог ему кто-то смерти желать?
5: Вопросы без ответа.
6: 2 патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
5: Подозрение без алиби.
7: В кустах было какое-то существо.
8: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
9: Ты не виновата. Я тебя вижу.
10: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
13: На правах рекламы.
14: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
15: Здравствуйте.
14: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
15: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
14: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
15: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
14: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
15: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок.
14: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
15: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, снится, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быструю утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
14: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
15: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявления нарушений зрительных функций становятся признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
14: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
15: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок. 8 800 200 ровно 3050.
14: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
15: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. 50. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 30-50.
14: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
15: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека, учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
14: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
15: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
14: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 30 50. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания, перед применением проконсультироваться со специалистом.
16: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1, дробь 1.
17: Радио России.
18: 23 и 2.
17: Радио России «Орел». Реклама.
19: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
20: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
21: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
22: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Спецслужбы России пресекли работу нескольких нелегальных каналов связи, связанные с Украиной. В Европе называют имена трех кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС. И количество прямых рейсов из России за границу летом текущего года сократится на четверть. Об этом и других событиях далее подробно. ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли работу нескольких нелегальных каналов связи. Спецслужбы Украины через них вовлекали россиян в диверсионно-террористическую деятельность и мошенничество. Задержанных подозревают в незаконном администрировании симбоксов. Подробности рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
23: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России продолжается расследование ряда уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, в которые были вовлечены несовершеннолетние. Так, в Санкт-Петербурге двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет оказывали содействие участникам организованной преступной группы, осуществляя администрирование симбоксов, предназначенных для совершения мошеннических действий в отношении граждан. Фигуранты задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенного обыска по месту жительства молодых людей изъята техника, посредством которой совершалось мошенничество. Следует подчеркнуть, что блокировка работы только данного оборудования способствовала прекращению ежедневного прохождения 9000 звонков от мошеннических колл-центров.
18: Также установлено, что через группы знакомств в иностранном мессенджере Telegram злоумышленники привлекали несовершеннолетних к совершению диверсии, поджогов и других противоправных действий. Среди фигурантов дел один куратор курьеров по уголовному делу об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы 13 марта текущего года, в котором обвиняется футболист Денис Сикач. Российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия стабильно развиваются, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзикунь. По его словам, отношения Китая и России вносят важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости. Пекин и Москва также намерены продолжать продвигать двусторонние отношения на еще более высокий уровень. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Председатель КНР Си обсудит с президентом Путиным в ходе предстоящего визита российского лидера в Китай глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, заявил представитель МИД КНР Цзикунь. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и бывший премьер Италии Марио Драги могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Об этом пишет газета «Политика». Как отмечает издание, Меркель имеет опыт прямого общения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Однако многие европейцы считают, что ее прошлые неудачные попытки посредничества являются достаточным основанием для ее дисквалификации, добавляет газета. Стуб также обладает опытом посредничества, однако, несмотря на это, членство Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для России, отмечает газета. Бывший премьер Италии, в свою очередь, пользуется широким уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим по отношению к России, добавляет политика. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения задействованием ракетных войск и авиации началась в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Республики. Учение необходимо для повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. Согласно сообщению, для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. 37 россиян были задержаны в марте, которые под влиянием связанных со спецслужбами Украины мошенников поджигали объекты связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса, а также государственное и частное имущество. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2: ряде регионов задержаны 37 россиян, которые подозреваются в совершении по заданиям украинских спецслужб поджогов объектов связи, транспортной и топливно-энергетической структур, кредитно-финансовых организаций, а также служебного и личного имущества. По имеющимся данным, многие из задержанных общались в группах знакомств популярного мессенджера с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания.
18: Ирина Влук также рассказала, что граждане воспользовались реестром контролируемых лиц с момента его запуска на сайте МВД России для проверки иностранцев в минувшем году более 17 миллионов раз. Еще около 7 миллионов раз сведения о лицах, включенных в реестр контролируемых лиц, проверялись с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Режим повышенной готовности введен в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе для своевременного реагирования на подъем уровня воды в реке Обь, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты проводят подворовые обходы, а людям напоминают о подготовке необходимых документов, личных вещей и порядке эвакуации. А власти также напомнили, что в период половодья сформирована группировка сил. Это около 300 человек личного состава и до 100 единиц спецтехники. Прямыми рейсами из России за границу летом текущего года можно будет улететь в 31 или 32 страны, что на четверть меньше, чем зимой. Причина такого снижения в основном связана с сезонностью, топливными и геополитическими факторами и конфликтом на Ближнем Востоке, сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что точное количество направлений будет зависеть от того, восстановятся перелеты в Саудовскую Аравию. В АТОР также отметили, что в летнем расписании 2026 года нет рейсов на Кубу и Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. Стоит отметить, что с 13 мая Аэрофлот также перестал летать на Сейшелы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
3: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный не сможет возобновить карьеру даже после допуска российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном. Цитата. «Я нахожусь под персональными санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия. Поэтому даже если бы я был готов, возвращение было бы бессмысленно», сказал Нагорный изданию «Спортэкспресс». Футболист Оренбурга Ираклий Квиквискири обсудит свое будущее с клубом. Этим летом у него заканчивается контракт. Сам полузащитник полагает, что у руководства южноуральцев уже есть мнение на этот счет, но не знает, какое именно. Окончательное решение о возможном продлении соглашения игрок примет после переговоров. В этом розыгрыше на счету Квиквискири 26 матчей во всех турнирах и одна результативная передача. Оренбург по итогам сезона 25-26 занял 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и сохранил место в элите на следующий сезон. Скелетонист, олимпийский чемпион Сочи 2014 Александр Третьяков завершит карьеру и станет тренером, рассказал глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов. По словам функционера, спортсмен будет работать в родном для себя Красноярском крае и также займет место в тренерском штабе сборной страны по скелетону. Выступление под государственным флагом и с гимном России стало дополнительной мотивацией для отечественных самбистов на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. Напомню, наши спортсмены выиграли в Грузии 13 золотых медалей. Также функционер выразил уверенность в том, что конкуренция продолжает расти, и этот результат станет хорошей основой для подготовки к следующим международным стартам. А у меня на этом все. До новых встреч.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
6: Погода.
18: По данным Центра Фобос, 18 мая в Мурманске до 13 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Вологде переменная облачность до 26 градусов, будет сухо. В Сыктывкаре до 28 градусов, возможны кратковременные осадки. В Пензе до 29 градусов, без осадков. В Туле, Воронеже плюс 28, и также будет сухо. В Перми, Кирове и Уфе до 30 градусов, малооблачно, без осадков. В Краснодаре сегодня днем до 22 градусов, кратковременный дождь. В Ставрополе до 18 и также осадки. В Владикавказе и Севастополе днем 19, возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером местами небольшие осадки и до 21 градуса тепла. В Москве малооблачно, временами ясно, днем 28-30 градусов. Сейчас в российской столице около 26 градусов тепла.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: за прошедшие выходные над областью уничтожены 7 вражеских беспилотников. Трамвай в железнодорожном районе Орла временно заменят автобусами. Наши программисты стали бронзовыми призерами Кубка страны. Далее подробности. За прошедшие выходные над областью уничтожены 7 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. По информации главы региона, пострадавших и повреждений нет. На местах происшествия работали сотрудники МЧС, а также правоохранительные органы, отметил глава региона. В железнодорожном районе Орла вместо трамваев будут ходить автобусы. Об этом сообщили в администрации города. Заменить электротранспорт придется из-за восстановительных работ на контактной сети после произошедшей там аварии. Один автобус полностью повторит маршрут номер 4. Второй будет ходить от улицы Пушкина до трамвайного депо. Напомним, 16 мая на Пушкина негабаритный транспорт повредил крупный участок контактной сети. Цитата, как сообщил директор предприятия Игорь Афонин, объем работы остается значительным. Поврежденная сеть полностью пришла в негодность и требует замены, отметили в мэрии. В Ливнах отремонтируют 5 дворовых территорий. Об этом сообщили в администрации области. Благоустройство коснется домов на улицах Свердлова, Садовая, Гайдара, Ленина и Дзержинского. На обновление потратят почти 18 миллионов рублей. Ремонт делают в рамках проекта формирования современной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Возле многоэтажек обновят дорожное покрытие на проездах, парковках и тротуарах. Также установят лавочки, урны и освещение. Сотрудники орловских пожарно-спасательных подразделений за прошедшие выходные выезжали 29 раз, из них 17 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на помощь населению. Сотрудники МЧС эвакуировали на пожаре 5 человек. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
2: В субботу днем поступило сообщение о возгорании лифта в многоквартирном жилом доме на улице Узловой в городе Орле. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. В результате пожара поврежден информационный стенд и оплавился потолок. На месте пожара работали 9 сотрудников МЧС России на 3 единицах техники. Пострадавших нет, причину пожара установят специалисты. В воскресенье в 11 часов 20 минут поступило сообщение о возгорании деревянного жилого дома в селе Сергиевское района. На момент прибытия пожарных дом горел внутри открытым пламенем. Также существовала угроза распространения огня на 2 рядом стоящих жилых дома. В результате пожара частично повреждена огнем кухня и чердачное помещение. На месте работали 8 сотрудников МЧС России на 2 единицах техники. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. В 13 часов 47 минут поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на 4 этаже на улице Ливенской в городе Орле. На момент прибытия пожарных из окна шел дым. 5 человек были эвакуированы из соседних квартир. В результате пожара имеются термические повреждения на кухонном гарнитуре, поврежден натяжной потолок. На месте работали 10 сотрудников МЧС России на 2 единицах техники. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. В 13 часов 49 минут поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в заводском районе города Орла в садоводческом товариществе «Комбинат Молочный» городской Орловский. А в результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек на площади 1,5 квадратного метра. Частично поврежден салон. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
1: Телефоны экстренных служб 01 101 и 112. Полицейские напоминают жителям, как уберечь имущество от краж в общественных местах. Особенно это актуально в теплое время года. Подробнее о мерах предосторожности расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: В теплое время года жители все чаще проводят время на улицах и в общественных местах. Чтобы сохранить свои ценные вещи, гаджеты или деньги и не стать жертвой противоправного деяния, полицейские рекомендуют придерживаться нескольких правил. Никогда не теряйте бдительности, носите деньги во внутренних застегивающихся карманах. Не оставляйте в кафе, ресторанах, торговых и развлекательных центрах, на остановках общественного транспорта сумки, документы и другие ценные вещи, которые привлекают внимание злоумышленников. Будьте внимательны и осторожны. Держите при себе сумки, когда вам что-то предлагают или о чем-то спрашивают, а также что-либо просят. Не оставляйте без присмотра ручную кладь на детских площадках, скверах, парках. Не пересчитывайте деньги на улице. Не показывайте публично, особенно в ресторанах, кафе, что имеете при себе крупную сумму.
1: В случае совершения хищения имущества вы можете обратиться круглосуточно в органы внутренних дел лично или по телефону 02

0: мобильного 102. Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит престольные торжества в праздник Вознесения Господня. Расписание богослужения архипастыря опубликовал информационно-аналитический отдел митрополии. 20 мая, в канун праздника, всенощное бдение пройдет в Богоявленском соборе Орла. Архиерейское начнется в 17 часов. 21 мая, в день праздника, митрополит совершит божественную литургию и престольные торжества в храме Вознесения Господня бывшего архангела Вознесенского монастыря в Амценске. Начало службы в 8:30. В 17 часов митрополит начнет всенощное бдение в Николо-Песковском храме Орла. Продолжит выпуск новости спорта.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские программисты стали бронзовыми призерами Кубка России. Соревнования в дисциплине программирования систем информационной безопасности состоялись в Воронеже. Спортсмены в рамках Кубка России решили задачи на взлом, защиту, анализ уязвимости и поиск нестандартных решений. По итогам в активе сборной Орловской области – бронза. Благодаря этому наши спортсмены выполнили нормативы кандидаты в мастера спорта. Такой успех для спортивного программирования в Орловской области случился впервые. В Орле состоялся этап Кубка Черноземья по мини-регби. В турнире приняли участие юноши и девушки в возрасте от 12 лет и старше. Смешанная команда «Стальные Орлы» в зачете мальчиков заняла высокое 4-е место. Это 3-й этап соревнований. Ранее наши «Стальные Орлы» занимали 5-е и 6-е места, соответственно. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе ясная безоблачная погода, температура воздуха днем 26-29 градусов, ветер в течение дня восточный, скорость 3-5 метров в секунду с порывами до 8, давление атмосферное 743 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, следующий выпуск в 13:45.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама.
2: Вы слушаете «Радио России Орел».
3: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
4: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. На развитие физической культуры и спорта выделят более 4 миллиардов рублей. Два района Орловщины столкнулись с трудностями при реализации национальных проектов. В Орле отметили Всемирный день Красного Креста. А теперь об этих и других событиях более подробно. На финансовое обеспечение государственной программы Орловской области развития физической культуры и спорта выделят более 4 миллиардов рублей. Уже в текущем году в регионе появятся новые значимые объекты для массового спорта. Об этом сообщили на традиционном аппаратном совещании в администрации области. Оно прошло в минувший вторник под председательством губернатора Андрея Клычкова. С подробностями наш корреспондент Юрий Левин. Помимо

0: Вопросы в развитии физической культуры и спорта на совещании обсудили ход весенних полевых работ и участие области в общероссийском экологическом двухмесячнике. Исполняющий обязанности руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова сообщила, что акция под названием «Дни защиты от экологической опасности 2026» проводится с 1 апреля по 31 мая. Важнейшими мероприятиями стали экологические субботники.
1: 18 апреля 2026 года проведен областной экологический субботник. В субботнике приняли участие более 60 тысяч человек, более 2,5 тысяч трудовых коллективов, около 370 образовательных учреждений. Приведены в надлежащее санитарное состояние общественные ведомственные территории, парки, скверы, места отдыха населения. От мусора очищено более 50 километров берегов рек и более 36 гектар пригородных лесов. Силами сотрудников органов исполнительной власти с подведомственными организациями совместно с администрацией города Орла, жителями города Орла очищены от скоплений мусора территории лесных участков, парки, прибрежные зоны, другие территории города Орла. В рамках экологического двухмесячника высажено 60 тысяч саженцев деревьев породы дуб, черешчатый, сосна, обыкновенная ель, на землях лесного фонда Глазуновского, Ломецкого, Шаблыкинского, Дмитровского, Новосильского лесничества. Силами сотрудников администрации муниципальных образований с привлечением трудовых коллективов иных организаций, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований, совместно с жителями Орловской области приведены в надлежащее состояние парки, братские захоронения, ликвидированы места скопления санкционированного размещения мусора.
0: Также жители области приняли участие во всероссийской акции «Вода России».
1: На 1 мая 2026 года в рамках акции количество населения, вовлеченного в мероприятие по очистке берегов водных объектов рек, составило 625 человек. Протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водоемов 27,4 километра. Объем собранного мусора 35 кубических метров. Силами департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области с привлечением водолазов, подведомственных учреждений, бюджетного учреждения Орловской области, дирекции особо охраняемых природных территорий, казенного учреждения Орловской области, Орел облахудучреждения, с применением плавательных средств, которые в том числе нам предоставил ГУ МЧС России по Орловской области, и специальной техники была проведена очистка правого берега реки Орлик от сухостойных затонувших деревьев.
0: Ирина Булгакова выразила благодарность всем жителям области, задействованным в экологических мероприятиях. Уже в текущем году в регионе появятся новые значимые объекты для массового спорта. Подробности сообщила руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова.
2: В 2026 году продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле. Планируемый срок окончания строительства до конца декабря 2026 года. В 2027-2029 годах запланировано строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в поселке городского типа Крома, Дмитровске и Мценске. Физкультурно-оздоровительные комплексы будут иметь большую значимость для развития спорта в муниципальных образованиях Орловской области. Строительство объектов позволит создать условия для круглогодичных занятий легкой атлетикой, волейболом, мини-футболом, баскетболом, карате. Кроме того, будет решена проблема круглогодичного проведения тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Орловской области на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивным технологическим оборудованием запланировано 64,8 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей средств федерального бюджета на поставку до 2029 года 23 комплектов спортивно-технологического оборудования площадок ГТО в муниципальных образованиях Орловской области. В 2026 году уже создана площадка ГТО в парке «Славянский сад» города Ливны. Планируется монтаж еще 6 площадок ГТО в Амценске, Сосковском районе, Болхове, Злегощенском районе, Мценском районе и Урицком районе. На данные цели из федерального бюджета привлечено 17,9 миллионов рублей.
0: А еще до 2028 года в области появится 7 новых умных спортивных площадок.
2: На данные цели из бюджета предусмотрено 132 миллиона рублей, в том числе 118,3 миллионов рублей средств федерального бюджета. В 2026 году с администрацией города Мценск, Орловским муниципальным округом, центральным стадионом имени Ленина заключены соглашения на предоставление субсидий. В текущем году на указанные цели предусмотрено финансирование в размере 36 миллионов рублей, в том числе 32,4 миллионов рублей средств федерального бюджета. Также в 2026 году планируется завершение создания модульного спортивного зала в поселке городского типа Знаменка Орловского муниципального округа.
0: Орловские аграрии активно ведут весенние полевые работы. Подробности рассказала руководитель департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Напомнила она и об основных достижениях в сфере растениеводства в 2025 году.
3: Второе место в России по объему производства рапсового масла, третье место в России по производству гречневой крупы, четвертое место в России по урожайности пшеницы, шестое по урожайности подсолнечника, и таких достижений достаточно много. В целом Орловская область занимает 20 место в России и 8 место в Центральном федеральном округе по объему производства продукции сельского хозяйства, при том, что по площади территории региона мы находимся на 71 месте среди всех субъектов Российской Федерации. И, конечно, можно еще раз бесконечно повторять рекорд, который прославил Орловскую область. Это рекорд по урожайности озимой пшеницы сорта «Ермоловка» в производственных посевах, который занесен в Книгу рекордов России в 2025 году. И по озимой пшенице сорта «Зюгановка» превышен мировой рекорд по максимальной продуктивности. Необходимо отметить, что лидером по рентабельности сельскохозяйственных культур 2025 в 2025 году стала подсолнечник, это более 75% рентабельность. Производство рапса, ячменя, кукурузы на зерно и сои. Рентабельность составила от 34 до 40%. Рентабельность производства пшеницы в Орловской области около 25%. При этом данная культура занимает наибольшую площадь в структуре посевных площадей. Ее доля составляет 33%. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 83% территории Орловской области. Посевная площадь под урожай 2026 года 1 328 000 гектар.
0: Весенние полевые работы в Орловской области проходят в штатном режиме, сообщила Евгения Суровцева. Остановилась она и на мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса.
3: Лимиты государственной поддержки АПК Орловской области составляют 1 273 000 000 рублей. В том числе на цели развития растениеводства предусмотрено 682 000 000 рублей. По льготному кредитованию до Орловской области доведены 626 000 000 рублей. Лимит освоен на 85% по данному направлению, благодаря чему выданы льготные инвестиционные краткосрочные кредиты на сумму более 8 000 000 000 рублей.
0: Важное значение имеет цифровизация АПК, обеспечивающая прозрачность производства и реализации сельхозпродукции, поддержку добросовестных участников рынка, отметила руководитель департамента сельского хозяйства.
4: Два района Орловщины столкнулись с трудностями при реализации национальных проектов. Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований. Речь идет о Глазуновском и Малоархангельском районах. Андрей Клычков отметил, что такие проверки станут регулярными. При вопиющих случаях отставания от графика или нарушения технологии работ будут расторгаться контракты. Подробнее расскажет Григорий Николаев.
5: В 2026 году финансирование национальных проектов по всей области составляет порядка 7 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Муниципалы также участвуют в 9 региональных проектах. Освоение средств пока составляет 22%. Проблемы в Глазуновском и Малоархангельском районах. Губернатор Андрей Клычков обратился к временно исполняющему обязанности главы Глазуновского района Роману Усикову.
6: Здесь я в очередной раз обращаю, коллеги, что у нас с вами ключевая задача для того, чтобы обеспечить без срыва проведения работы, это контроль за выполнением самих работ. Контрольное управление у нас выезжало в Малоархангельский и Глазуновский район. Значит, сотрудники администрации присутствовали при этих выездах. Но я прошу Романа Андреевича обратить внимание по благоустройству парка культуры и отдыха. Шестой этап. У нас с вами ни материалов, ни рабочих, ни техники на объекте нет. Мы договорились с вами, что контрольное управление будет отрабатывать. Это и для вас, в том числе, подспорье, чтобы мы с вами все вместе одинаково видели эту картинку. Потому что, не вышел неделю, не вышел две, не вышел третью неделю, надо уже принимать решение.
5: В соответствии с графиком, работы идут в Новодеревеньковском районе. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Медведев, на выполнение дорожных работ в Новодеревеньковском районе выделено 10 миллионов рублей из дорожного фонда региона. Сейчас в поселке Хомутово ремонтируют 3 улицы.
7: Первая – это улица Кооперативная. Значит, на сегодняшний день подрядчик дорожная служба. Работы должны были выполниться с 23 апреля по 6 мая. Все было выполнено. Сейчас идет

0: На предмет ремонта дороги по улице Коммунаров уже установили бортовой камень, выложили выравнивающий слой из асфальтобетона. Работы выполнены на 75%. Второй контракт касается ремонта автомобильной дороги деревни Одинок, село Глубки. Завершить работы планируют до конца июля.
1: Особое внимание уделяется объектам, ставших победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, исторических поселений – это Васильковая гавань и Феникс. Кроме того, в текущем году, 27.04.2026, заключен муниципальный контракт по благоустройству города Новосиль в целях приведения в надлежащее состояние общественных территорий на сумму 1 400 000. В рамках данного контракта выполняются работы по поддержанию чистоты и порядка на общественных территориях, включая уборку мусора, покос газонов. Эти мероприятия направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и поддержание эстетического облика городской среды. Таким образом, дорожные работы проводятся в соответствии с муниципальным контрактом и будут выполнены в установленный срок.
0: Отдельно на совещании губернатор коснулся вопросов безопасности. Глава региона обратил внимание на успешное проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы. Клычков подчеркнул, что, несмотря на отмену крупнейших мероприятий, праздник достойно прошел на территории региона. Далее – подготовка к Троицким хороводам.
2: Благодарю силовиков, что поддержали по проведению 31 мая. У нас в Хатынецком районе в этот раз будет Троица. Прошу Наталью Петровну и Евгения Евгеньевича активно включиться в работу. Коллеги, у нас задачи по безопасности в разы усложняются, но без их решения никакой мероприятие проводиться не будет. Мы понимаем, что у нас десятки тысяч человек будут принимать участие. Прошу на это нацелиться.
0: Напомню, что в прошлом году из-за вопросов безопасности гуляния проходили в Орле. На этот раз троицкие хороводы возвращаются в село Льгов Хатынецкого района.
3: 8 мая отметили Всемирный день Красного Креста, а 15 мая – день основания его российского подразделения. Это старейшая гуманитарная организация, которая известна с 1867 года. У истоков создания стояли великая княгиня Елена Павловна и знаменитый хирург Николай Пирогов. О работе Орловского отделения, об истории создания Красного Креста в нашей студии рассказала председатель Орловского регионального отделения Российского Красного Креста Ольга Тесленко.
4: Ежегодно 8 мая в более 190 странах мира отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. За этой датой стоит история, которая началась с одного человека и его одного решения – не пройти мимо чужой боли. Анри Дюнан не был военным и не был врачом. Он был швейцарским предпринимателем. И, казалось бы, в его жизни ничего не предвещало того, что именно он станет основателем крупнейшего гуманитарного движения в истории человечества. Все изменилось летом 1859 года. Анри Дюнан стал свидетелем последствий битвы при Сольферине, одного из самых кровопролитных сражений своего времени. Тысячи раненых солдат лежали без помощи, и он не уехал, увидев вот это поле после сражения. Он собрал местных жителей и организовал посильную помощь прямо на месте, потому что раненые просили о помощи, и они говорили о том, что мы же честно сражались, почему вы нас оставляете умирать? Огромное количество умерших было именно не от того, что были настолько тяжелые ранения, а потому что не было оказано своевременно помощь. После этого Анри Дюнан написал книгу, которая называлась «Воспоминания о битве при Сольферине», которая стала манифестом гуманитарного милосердия. Анри Дюнан имел большое количество друзей за рубежом, а эта книга облетела весь мир. Она была переведена на многие языки мира. И в его книге была очень простая идея. Она простая, но вместе с тем революционная. Создать независимую организацию, которая в любой войне будет стоять на одну сторону человеческой жизни. То есть люди, скажем, члены организации, они должны оказывать помощь раненым на поле боя, независимо от того, на чьей стороне сражался тот или иной солдат. И в 1863 году по инициативе Дюнана была созвана международная конференция, на которой организовали Международный комитет Красного Креста. У каждой организации должна быть, конечно же, эмблема. Эта эмблема должна иметь и отличительную функцию, и узнаваема она должна была быть. И, в общем-то, какое-то непродолжительное время эмблемой Красного Креста был флаг Швейцарии. На красном фоне белый крест. Если вы помните, что флаг Швейцарии именно такое имеет начертание. Но было много путаницы, и решили поменять цвета на флаге местами. И вот именно поэтому эмблемой Красного Креста стал на белом фоне Красный Крест. Впоследствии Османская империя не смогла использовать этот знак, потому что все равно они какой-то подтекст религиозный видели в этом. И таким образом

0: образом появился второй знак. Это на красном фоне красный полумесяц. То есть вторая эмблема. И долгие годы, до 2005 года, официальными эмблемами был красный крест и красный полумесяц. В 1901 году Дюнан стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии мира. И 8 мая мы традиционно в день его рождения считаем днем рождения движения, международного движения. Официальный устав организация получила в 1928 году на конференции в Гааге. С течением времени, так скажем, функции организации расширяются, и организация в настоящий момент оказывает помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Независимо от наличия и отсутствия военных действий, сфера деятельности достаточно широкая. Это и помощь жертвам войны, это детям-сиротам, людям, попавшим, как я уже говорила, в сложную жизненную ситуацию, когда проходят какие-то эпидемии, техногенные катастрофы. На помощь всегда приходит Красный Крест. История Российского Красного Креста началась в мае 1867 года. Тогда Российский Красный Крест назывался Обществом попечения о раненых и больных воинах. Название и структура менялось не раз. В настоящий момент мы являемся национальным обществом, это Российский Красный Крест. И каждая страна на своей территории может иметь одно национальное общество, это Красный Крест, либо Красный Полумесяц, либо в 2005 году была принята еще одна эмблема, это Красный Кристалл. И инициатором признания этой эмблемы было Национальное общество Израиля. Орловское региональное отделение было создано в 1892 году, 1 сентября. Да, и формат организации менялся, и сфера деятельности менялась, но тем не менее у нас до сих пор сохранились книги распоряжений, по которым мы можем сказать, чем занималось наше региональное отделение. Это и просветительская деятельность, это подготовка команд санитарных дружин, санитарных постов. Было достаточно развернуто, вернее, сеть была достаточно развернутой организации. Было большое количество местных отделений. В настоящий момент по уставу Орловское региональное отделение, оно должно быть одно на территории города, региона. Если говорить о ключевых направлениях работы в настоящий момент, это первая помощь, мы обучаем первой помощи населению, и вот на текущую дату через наши мастер-классы прошло более 25 тысяч человек за последние 5 лет. Следующее направление – это служба милосердия, которая предполагает и проведение мастер-классов по долговременному уходу для жителей города, и профессиональное обучение по направлениям – это помощник по уходу, социальный работник, младшая медицинская сестра по уходу. Также очень важная программа – это поддержка людей, живущих с ВИЧ. В рамках этой программы мы проводим школу взаимной поддержки для людей с девиантным поведением и для женщин, находящихся в исправительном учреждении. Мы непосредственно работаем с Шаховской исправительной колонией. Следующее направление – это первая психологическая помощь. В 2026 году, то есть в текущем году, мы стали победителями конкурса фонда президентских грантов с проектом «Территория добра». В рамках этого проекта мы проводим мероприятия, занятия с психологом, индивидуальные, групповые, досуговые мероприятия в нашем центре пожилых людей, которые находятся на Комсомольской. В текущем году мы завершили реализацию проекта «Серебряный возраст 2.0». Этот проект был победителем конкурса правительства региона для некоммерческих организаций. Тоже был направлен на оказание помощи пожилым людям. Следующее направление – это новое направление, которое мы начали реализовывать в 2025 году. Это школа взаимной поддержки людей, осуществляющих долговременный уход за маломобильными людьми. Большое внимание в стране оказывается людям пожилого возраста, людям, которые ограничены в движении. Надо также оказывать внимание и оказывать поддержку людям, которые ухаживают, потому что это очень ресурсно-затратное действие, и выгорание наступает достаточно часто. И вот в рамках этой школы наш врач-психиатр проводит встречи с людьми, которые непосредственно взаимодействуют с тяжелобольными пациентами. Большую работу мы проводим с людьми, которые затронуты украинским кризисом. Это прибывшие с территории Украины, ЛНР, ДНР, а также из Курского региона – Брянской области, Белгородской области. Это очень масштабный проект, который мы реализуем с 2023 года. Очень разнообразная деятельность у нас в рамках этого проекта. И в 2025 году новое направление в рамках этого проекта – это бизнес-инициативы и обучение. То есть люди, которые прибыли с территории Украины, ЛНР, ДНР, могут написать бизнес-проект для открытия своего бизнеса. Этот проект мы отправляем на рассмотрение в Российский Красный Крест. Далее человек получает безвозмездно 120 тысяч рублей с регулярным отчетом. То есть деньги приходят целевые, и, естественно, они должны быть израсходованы исключительно на те цели, которые были прописаны в проекте. Следующее, тоже очень интересное направление, это обучение. Для этой же категории можно получить новую профессию или пройти повышение квалификации. И тоже у нас люди проходят, обращаются к нам, мы формируем заявки, и дальше люди получают возможность трудоустроиться на более высокооплачиваемую работу, либо вообще, в принципе, получить работу уже на территории другого государства. Еще я хотела сказать о том, что в 2026 году, в текущем году, у нас стартовало новое направление – это популяризация донорства крови и костного мозга. И именно в региональном отделении можно вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого не нужно сдавать кровь. У нас заключен договор с питерским институтом. Человек сам берет букальные петели и заполняет определенные документы. Мы дальше биоматериал отправляем в НИИ. И таким образом человек может вступить в регистр доноров и спасти чью-то жизнь.
1: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
2: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Из архива Радио России «Орел».
5: Проект «Литературная волна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Иван Алексеевич Бунин. В деревне. Читает артист Орловского театра «Свободное пространство» Михаил Артемьев.

Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что вместе с рождественскими праздниками начинается весна. Декабрь. Вот это зима, думал я. В декабре погода по большей части суровая, серая, расцветает медленно, город с утра тонет в сизом морозном тумане, а деревья одеты густым инеем сиреневого цвета. Солнца целый день не видно, и только вечером замечаешь след его, потому что долго и угрюмо рдеет мутно-красная заря в тяжелой мгле на западе. Да, это настоящая зима. Я с нетерпением ждал святок. Когда в конце декабря я бегал по утрам в гимназию, видел в магазинах сотни блестящих игрушек и украшений, приготовленных для елок. Видел на базаре целые обозы с этими зелеными загубленными для праздника елочками. Я с радостью говорил себе: «Ну, теперь уж близко праздник. Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые 2 недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны». И мне казалось, что только в деревне и можно заметить, что начинается весна. Мне казалось, что только там бывают настоящие светлые солнечные дни. И правда, ведь в городе мы забываем о солнце, редко видим небо, а больше любуемся на вывески да на стены домов. И вот, наконец, наступал давно желанный радостный день. Вечером вдруг раздавался звонок в сенях нашей квартиры, я стремглав вбежал в прихожую и наталкивался там на высокого человека в большой енотовой шубе. Воротник этой шубы и шапка на голове высокого человека были в инее. «Папочка!» — взвизгивал я в восторге. «Уйди, уйди, я холодный!» — говорил отец весело, и действительно от него так хорошо пахло морозной свежестью, снегом и зимним воздухом. Весь этот вечер я не отходил от отца. Никогда я не любил его так, как в эти вечера. Никогда не засыпал так сладко. Я засыпал упоенный мечтами о завтрашнем путешествии в деревню. И правда, это было веселое путешествие. Поезд быстро бежит среди ровных снежных полей. Белый дым волнующимися клубами плывет перед окнами, плавно упадает и стелется по снегу. Свет солнца от этого то будто меркнет, то снова врывается в окна яркими янтарными полосами. Даже весело то, что в вагоне так много народу, так тесно и шумно. Но вот и одинокая знакомая станция среди пустынных полей. Тихо-тихо в полях после грохота поезда. Откинешься в задок саней, прикроешь глаза и только покачиваешься. И слышишь, как заливается колокольчик над тройкой, запряженной в протяжку, как визжат и постукивают на ухабах полозья. Обернешься, и кажется, что полоса дороги выскальзывает из полозьев, бежит назад в ровное снежное поле. «Балуй!» — грозно кричит кучер, щелкает кнутом, и опять постукивают сани на ухабах, и звонко заливается колокольчик под мерно качающейся дугою. А между тем уже догорает короткий день. Встали лиловые тучки с запада, солнце ушло в них, и наступает тихий зимний вечер. Над посиневшими снегами залегает к востоку морозная мгла ночи. Сливается с ней вдали снежная дорога, и мертвое молчание царит над степью. Только полозья тихо скрипят по снегу, и задумчиво позванивает колокольчик. Лошади идут шагом. А кругом все темнеет и темнеет, и уже ночью въезжаем в знакомое село. Ночь темная, но звездная. Мелкие звезды содрогаются острыми синими огоньками, крупные блещут переливчатым блеском разноцветных камней. На селе еще краснеют кое-где оконца в смутно чернеющих избах. В чистом морозном воздухе звонко отдаются скрип ворот или лай собачонки. И чувство глубокого довольства и покоя наполняет душу, когда, наконец, медленно въезжаешь на сугроб перед крыльцом освещенного и теплого деревенского домика. «Но где же весна-то?» — спросите вы.
А разве не весеннее радостное чувство наполняло душу за весь этот веселый солнечный день нашего путешествия в деревню? Разве не с весенним чувством открывал я глаза, проснувшись на другое утро в детской? В больших комнатах нашего старинного дома с утра всегда стоял синий полусумрак. Это от того, что дом был окружен садом, а стекла окон сверху донизу зарисовал мороз перламутровыми узорчатыми папоротниками. Еще до чаю я успевал обегать все комнаты, осмотреть все эти рисунки, сделанные морозом за ночь, и даже побывать в сенцах, где стоят лыжи. «Папа, я пойду покатаюсь немного», — робко говорил я отцу тотчас после чаю. Отец пристально смотрел на меня и с улыбкой отвечал. «Ах ты, дикарь эдакий, настоящий вагул, ведь еще холодно, нос отморозишь. Я только на минутку, но если так... «Беги!» «Я вагул! Я вагул!» — кричал я, подпрыгивая от радости и поспешно снаряжаясь в путь. Резкий морозный воздух так и охватит всего, когда выйдешь из дому. За садом еще холодно краснеет заря. Солнце только что выкатилось огнистым шаром из-за снежного поля, но вся картина села уже сверкает яркими и удивительно нежными, чистыми красками северного утра. Клубы дыма алеют и медленно расходятся над белыми крышами. Сад в серебряном инее. Туда-то мне и нужно. И, встав на лыжи, окруженные гончими, я спешил забраться в самую чащу, где можно с головой утонуть в снегу. «Я вагул!» — кричал я собакам, пробираясь по пушистому снегу к пруду под садом. Там, на старых ракитах, до полудня держится густой махровый иней. Весело отряхивать его и чувствовать, как он осыпает лицо своим холодным пухом. А еще веселее смотреть, как на пруде работники прорубают проруби и баграми вытаскивают из воды огромные льдины. Словно квадраты светлых горных хрусталей сияют они на солнце, играя зеленоватыми и синими переливами. К обеду солнечный день окончательно разыгрывается. С навеса крыльца падают капели, как слоновая кость блестят по деревенскому выгону отшлифованные ухабы дороги. «Весна! Весна близко!» — думаешь, прикрыв глаза под лаской солнца. И весь день не хочется уходить со двора. Все радует. Забредешь ли на двор, где около яслей дремлют, изредка глубоко вздыхая и раздувая бока, меланхоличные коровы. Бродят похудевшие за зиму лошади и жмутся в кучу овцы, а на гумне, в затишье скирдов и соломенных валов, забитых снегом, особенно уютно. И весь праздник проходил у меня в этом очаровании солнечными днями, в светлых грезах о близкой весне. Забудешь, бывало, об уроках, забудешь даже лыжи, и все сидишь в освещенной солнцем зале, все глядишь на далекие снежные поля, которые уже блестят по-весеннему золотистую слюдою крепкого наста.

«Ну, не скучай, смотри», — говорил отец, когда, наконец, меня снова снаряжали в город. «Теперь и не увидишь, как наступит весна. Каких-нибудь 2 месяца, а там и святая, и лето. Приедешь тогда, жеребчика верхового тебе подарю. Будем верхом вместе ездить, за перепелами ходить». Мне было очень грустно покидать родной дом, но я вполне соглашался с отцом. Теперь уж скоро весна. «А ведь правда, папа, совсем весной пахнет», — говорил и я, когда утром мы садились в сани, переваливались в воротах через высокий сугроб, набитый вчерашней метелью, и глубоко вздыхали свежим ветром с запахом молодого снега. «А ты любишь весну?» — спрашивал отец с улыбкой. «Люблю, папа, очень люблю». «А деревню любишь?» «Конечно, люблю». «Это хорошо», — прибавлял отец. «Когда ты вырастешь, ты поймешь, что человек должен жить поближе к природе, любить родные поля, воздух, солнце, небо. Это неправда, будто в деревне скучно. Бедности в деревне много, вот это правда. И значит, надо делать так, чтобы было поменьше этой бедности, помогать деревенским людям, трудиться с ними и для них. И хорошо можно жить в деревне». «Правда, правда, — думаю я, — в городе даже весною не пахнет, а вот тут пахнет. И проруби вон уже почернели, оттаивать стали». Мы проезжаем по большому селу над рекою, и я спешу наглядеться на все деревенское. Кругом чернеют среди сугробов грязные избы. Но скоро сугробы растают, и даже эти бедные избы станут чистенькими и веселыми. Да и теперь весело в них, особенно в тех, кирпичных, где живут зажиточные семьи. И с каким удовольствием входил я в такую избу, когда мы останавливались покормить лошадей. В кирпичных избах у богатых мужиков всегда сыро. Угар зеленоватым паром стоит в теплом воздухе. Всегда аппетитно пахнет хлебами, народу много, и все за работой. Кто отрывисто гудит тетивой, кто чинит хомут, а бывалый человек, портной в жилетке, утыканный иголками и с мотком ниток на шее, забавляет всех россказнями. Сидя на конике, скорчившись, он пристально шьет, но говорит не смолкая и при этом задумчиво улыбается веселыми и умными глазами, встряхивая со лба волосы и вдевая на свет нитку в иголку. И все глядят на него дружелюбно. Он везде свой человек, даже для детей, которых он нянчит по вечерам на руках, дает им брать себя за бороду. Я уже не раз видал его и теперь смотрю на него с большим любопытством. Но пора ехать. Мы прощаемся с хозяевами и выходим на крыльцо. Хозяин, который нас провожает, стоит на крыльце в шапке, но в одной рубахе, смотрит на меня и, улыбаясь, говорит: «Что ж, Барчук, теперь, значит, до весны в город?» «До весны, — говорю я, — да ведь весна скоро». «Скоро, скоро, — соглашается мужик. Мы опять едем мимо черных сельских изб, по буграм, с которых катаются мальчишки на ледяшках, по лугам, где на высоких лозинах качаются грачиные гнезда, а около горбом наросших краев проруби бабы бойко полощут белье в темной студеной воде и звонко переговариваются. Но уже и село кончилось. Впереди только поле, белая пелена пушистого снега. Сколько его набило за ночь в лощинах! В поле опять стало ветрено, ветер заносит в сторону гривы и хвосты лошадей, дорога тяжкая. Но лошади застоялись, они как будто рады ветру и простору полей. Небо сплошь закрыто облаками, вдалеке чернеет лесок. «Оттепели начались, — думаю я, — и мне представляется, как теперь надолго пойдут эти серые дни, когда на межах в пустой степи уныло качается прошлогодняя полынь от ветра. Но все-таки весна близко. Этот же ветер скоро станет теплее, а когда наступит март, шумно и весело пойдет он по березовым лесам в блеске весеннего солнца, пробуждая природу от зимнего сна. А потом загремят по оврагам полые воды, налетят с далекого юга птицы, зазеленеют поля. Хорошо в полях».

0: автор художественной адаптации текста для радио, заместитель художественного руководителя Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство», почетный работник общего образования России Светлана Коновалова. Режиссер – артистка Орловского театра «Свободное пространство» Олеся Балабанова. Звукорежиссеры – Галина Черных и Наталья Филиппова.
1: Из архива «Радио России. Орел».
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: слушали Радио России «Орел». До новых встреч!
1: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Премьер Мишустин призвал действовать на опережение в развитии ИИ и облачных сервисов. И США намерены разместить в космосе более 7 тысяч перехватчиков для «Золотого купола». Об этих и других событиях далее подробно. Выручка 5500 российских организаций выросла более чем в 3 раза благодаря мерам поддержки в отрасли информационных технологий, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на сессии «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде. Он также отметил, что меры поддержки в IT-отрасли доказали свою эффективность.
3: Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в нашей экономике. 47% вкладом в рост внутреннего регионального продукта дала отрасль информационных технологий. А за 6 лет сегодня доля в структуре ВВП в стране удвоилась. Объем продаж отечественных продуктов, сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил уже 5 триллионов рублей. И именно их все чаще выбирают крупные компании для внедрения на предприятиях. Есть интерес к нашим цифровым программным продуктам и услугам, которые связаны с созданием софта и за рубежом. Впервые с 2022 года, по данным Банка России, их экспорт вырос на 15%.
2: По словам Мишустина, цифровая трансформация охватывает все больше компаний в России, доля использующих прикладное ПО увеличивается. При этом рынок облачных сервисов российских компаний за последние 6 лет вырос более чем в 4 раза. С 2022 года инвестиции в IT-отрасль окупаются, она является драйвером российской промышленности, отметил глава правительства. Страны Ближнего Востока, в особенности Арабские Эмираты, должны извлечь уроки из последних событий и осознать, что военное присутствие США представляет угрозу всему региону. Такое мнение выразил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, вооруженные силы Ирана готовы к любому сценарию развития событий и полны решимости преподнести противнику новые сюрпризы. Он также отметил, что Иран решительно протестует против предоставления ближневосточными государствами своей территории в распоряжение агрессоров и призывает соседей не поддаваться влиянию противников Исламской Республики, стремящихся внести раздор между странами региона. Президент США Трамп, в свою очередь, утверждает, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Вашингтоном, но при этом якобы направляет документы, которые, по словам американского лидера, не соответствуют достигнутым договоренностям. Андрей Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел 4 ночи, сообщают украинские СМИ. Сегодня утром стало известно, что за бывшего главу офиса Зеленского внесли полную сумму залога. Ермака обвиняют в легализации денег на элитной стройке под Киевом. Предполагается, что дома возводились для скандально известного бизнесмена Тимура Миндича, которого СМИ называют еще и кошельком Зеленского. Суд 14 мая отправил экс-чиновника по стражу с правом залога в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. Тот утверждал, что таких денег у него нет, но есть знакомые друзья. Соединенные Штаты для работы системы «Про золотой купол» должны будут разместить в космосе группировку из 7800 спутников-перехватчиков, выяснила РИА Новости на основе анализа документов Конгресса США. Бюджетное управление оценило стоимость «Золотого купола» более чем в $1 триллион, что в 6 раз превышает оценку Пентагона, сообщает «Известия». Эшелоны из 1000 спутников нужны, чтобы перехватчик всегда оказывался над местом пуска ракеты и мог ее перехватить в первые минуты полета. Каждый спутник может прослужить только около 5 лет, после чего сойдет с орбиты. Более 90 человек погибли в результате вспышки заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго. Выявлено уже около 350 предполагаемых случаев заражения, сообщил глава Минздрава страны. По его словам, власти Конго развернули силы реагирования для борьбы с заболеванием. Эпицентр нынешней вспышки лихорадки Эбола находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке ДРК. Самый массовый фейк о едином госэкзамене в этом году касался якобы запрета школьникам употреблять слово «айтишник» при написании сочинения. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог региона» Сергей Маклаков. По его словам, фактически это была некорректная интерпретация слов эксперта, который лишь советовал избегать такой формулировки, так как она является просторечной. По словам эксперта, в целом для темы ЕГЭ не характерно большое количество фейков. Более четверти россиян не носят с собой наличные карманные деньги, свидетельствуют данные опроса, передает Интерфакс. При этом женщины чаще мужчин предпочитают не носить с собой наличные деньги. Согласно опросу, средняя сумма наличных денег у экономически активного россиянина сейчас составляет 4300 рублей, что почти на четверть больше по сравнению с октябрем прошлого года. Жара в московском регионе завтра будет усиливаться. Столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки. Такая погода сохранится до выходных, когда придут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник сохранятся позиции малооблачного и знойного антициклона, а столбики термометра будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, когда 19 мая было плюс 30,2, ну и в сумерках не ниже плюс 13-16. Начиная со среды до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные шапки кучево-дождевых облаков, ну а значит местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам плюс 14-17, в разгар дня плюс 28-31. Ну и кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды. Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года плюс 29,7 и 2014 года плюс 29,2 соответственно. Ну а выходные в результате прохождения холодного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом после полудня посвежеет до плюс 19, плюс 24.
2: В Москве в воскресенье был побит суточный рекорд осадков, установленный 122 года назад. Как рассказал Тишковец, из-за прошедших грозовых ливней на опорными московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки зафиксировали 34 миллиметра осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турнира с флагом и гимном. Первым соревнованием для наших спортсменов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Следующие турниры для российских акробатов станут этапы Кубка мира в Азербайджане и Польше. 26 по 27 июня пройдет этап Кубка мира по батутному спорту в Швейцарии. Представительницы художественной гимнастики впервые выступят под российским флагом на Кубке вызова в Румынии 26-28 июня, а затем на этапе Кубка мира в Милане 10-12 июля и чемпионате мира в Германии 12-16 августа. В спортивной гимнастике россияне впервые будут соревноваться под национальной символикой на чемпионате мира в Нидерландах с 17 по 25 октября. В спортивном арбитражном суде заявили, что дальнейшие слушания по иску Союза биатлонистов России, Паралимпийского комитета России и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов не планируются. Об этом сообщает Матч ТВ. В декабре 2025 года СБР подал иск в КАС с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года. Даниил Медведев поднялся на 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру, который и выиграл турнир. Мира Андреева опустилась с 7-го на 8-е место в рейтинге WTA. На минувшей неделе россиянка дошла до четвертьфинала турнира категории 1000 в Риме, уступив Кори Гауф. Топ рейтинга остался без изменений. Первое место занимает Арина Соболенко из Белоруссии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода.
2: План центра ФОБОС. 18 мая в Архангельске ожидается переменная облачность без осадков. В Вологде до 26 градусов и также будет сухо. В Сыктывкаре плюс 28. Возможен небольшой дождь. В Калининграде до 18 днем и без осадков. В Перми, Кирове и Уфе до 30 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Вечером местами небольшой дождь. Днем до 19-21 градуса. В Москве малооблачно. Временами ясно. Днем столбики термометров могут подняться до 28-30 градусов.

0: Театр на радио России представляет.
1: Этого еще не хватало.
2: Извините.
3: Согласна.
4: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
5: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
6: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
12: Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте всем, я говорю, кто к нам только что присоединился, настроил свои радиоприемники, включил их, слушает. И это канал «Слушаем», разумеется. Второй час работы, второй час вещания. Много тем у нас интересных и важных в этом часе и полезных, самое главное. Напоминаю вам, что есть номер для ваших сообщений. Интерактив приветствуем, поскольку, друзья, всегда важно знать, что вы думаете о той или иной теме. 8-925-222-99-92. Такой номер у нас для ваших сообщений имеется. Госдума планирует в ближайшее время выйти на новые решения, направленные на защиту граждан от действий телефонных и кибермошенников. Сообщил об этом председатель палаты Вячеслав Володин. Защита граждан от мошенников – приоритет в работе Государственной Думы. Это я цитату сейчас зачитываю. Учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, продолжаем совершенствовать механизмы. Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников, написал Володин в своем «Макс-канале». Напоминают при этом депутаты, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством, создана система, которая работает, и приводит данные сотовых операторов, согласно которым в первом квартале 2026 года число мошеннических звонков существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33-74% в зависимости от оператора связи. С нами на прямой связи Иван Соловьев, заслуженный юрист России. Иван Николаевич, здравствуйте.
13: Да, добрый день, Дмитрий, добрый день, дорогие радиослушатели.
12: Ну вот всегда, наверное, вопрос самый главный, самый важный. А действительно ли вот эта работа законодательная влияет в том числе и на снижение мошеннических всех этих историй? А мошенники, может быть, посмеиваются и говорят, что да, мы все равно что-нибудь придумаем, а вот депутаты, видите, все равно планы свои озвучивают. То есть руки не опускают. Как прокомментируете это?
13: Ну, то, что мошенники посмеиваются, у меня даже сомнений нет никаких, и, я думаю, даже зло посмеиваются. То, что председатель Нижней палаты говорит о том, что борьба с мошенниками – это приоритет Государственной Думы, это действительно очень вдохновляет, и слышать это приятно, потому что, ну, давайте будем честны, взялись мы за мошенников немного поздновато.
12: Да.
13: Когда они уже далеко-далеко вперед убежали, и у нас миллионы граждан уже успели обобрать, и уже когда вербовками занялись. Ну, 11 проектов принято действительно хорошо, но победили ли мы мошенников? Ну, давайте честно, ну, даже близко нет, только начали их догонять.
12: Пропал Иван Николаевич.
13: Справедливости ради, надо сказать, что последние два года правительство системно подходит к выработке мер по купированию угроз, исходящих от мошенников. У нас принят первый комплексный законопроект, я бы вот его отметил, который охватывает не только широкий спектр правоотношений, но и вопросы технологий. Здесь было очень важно затронуть вопросы технологические, потому что именно через них мошенники и заходят. А также вопрос применения искусственного интеллекта и активизации правоохранительной деятельности. Вот я с удовлетворением замечаю, что в последние месяцы у нас МВД активно выявляет, громит, арестовывает людей, которые работают в центрах у нас в стране, которых вербуют, и они, значит, покупают симбоксы, оборудуют, покупают массово номера, и через вот эти вот центры действительно действуют мошенники. Очень хорошо, что мы их выявляем и убираем, стираем вообще с нашей территории. А о чем говорил председатель Госдумы? Сейчас на пороге рассмотрения второй масштабный антимошеннический проект. Его также разработало правительство наше, внесло в декабре в Думу, а в феврале уже в первом чтении его приняли. Но вот среди значимых инициатив я бы отметил следующее. Ну, предлагается, значит, закрепить норму, согласно которой восстановить доступ к аккаунту на госуслугах. Очень много мы про госуслуги говорим, очень много легенд про это ходит.
12: Да.
13: Но на самом деле это не так опасно, как мы думаем. Но вот восстановить теперь доступ к госуслугам можно будет только доверенным способом. С помощью биометрии, через МФЦ или через сайт банка. А также предусматривается появление детских сим-карт. Но они должны позволить родителям контролировать доступ как к нежелательному контенту, ну, собственно, так и снизить риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Мы знаем, что у нас дети, подростки номер один сейчас для них. Также предлагается ограничить количество банковских карт до 20 штук на одного человека, чтобы мы понимаем, сколько у нас пособников.
12: Ну, это борьба с дроперами такая, да?
13: Да, это борьба с дроперами. Также предлагается ввести маркировку международных звонков. Это очень важно, потому что абонент должен понимать, эффективно распознавать потенциально опасные звонки, как с подменой номера, ну, так, собственно, и те, которые через вот эти вот бандитские центры, которые на нашей территории.
12: Вот здесь, Иван Николаевич, кстати, возникает вопрос, а почему еще вчера этого не было сделано? Ведь вот не кажется вам, что эта вот работа, она необходима? Вы правильно подметили в начале выступления, что да, это, ну, мы опаздываем, но с такими-то вещами, как маркировка зарубежных звонков, которые сегодня крайне необходимы, может быть, поспешить, может быть, как-то побыстрее все это делать?
13: Вы знаете, Дмитрий, я помню достаточно давно, года 4, когда все начиналось еще, и проект по борьбе с мошенничеством только начинал, тогда председатель комитета по информполитике Хинштейн говорил о том, что нам нужно бороться с вот этой подменой номера, нам нужно ограничивать. И что тогда сказали? Сказали, вы знаете, ну давайте мы не будем ограничивать свободу предпринимательской деятельности, да, потому что это услуга, это платно. За это, значит, свобода телефонных компаний это делать. Что мы получили в итоге? Чем мы пожертвовали? Значит, мы сказали, что у нас свобода предпринимательства, мы должны дать зарабатывать телефонным компаниям. В обмен на что? в обмен на безопасность собственных граждан. Поэтому, слава богу, что сейчас приоритеты расставлены правильно. Все-таки, ну а как говорили, собственно говоря, коммерсанты-то? Они говорили о том, что, ну, люди сами виноваты. Но если они, да, берут трубку с такого звонка, даже с подменным номером, если потом пробивают, и у них там вылезает государственный орган, да, по базе данных, ну, он сам виноват, что он попался. Ну, так же нельзя, с таким подходом-то далеко не уедем. Слава богу, что сменили приоритеты.
12: Конечно.
13: И сейчас законодательство направлено на то, чтобы защищать людей. И те инициативы, вот, которые были там, да, 4 года назад, те, кто действительно искренне хотел с этим бороться, слава богу, что они сейчас хотя бы, да, воплощаются в жизнь. Это здорово.
12: Спасибо большое. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, был с нами на прямой связи. Далее у нас финансовый аспект, Алексей Гвоздев, а затем про расширение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг пойдет речь.
2: Здравствуйте. Россияне все больше копят на черный день и все меньше инвестируют, подсчитали экономисты Центробанка России. Они зафиксировали рост доли так называемых предупредительных сбережений в структуре накоплений на всякий непредвиденный случай. Начиная с 2022 года они обгоняют целевые накопления. Это те, которые мы копим на конкретные цели. На квартиру, дом, машину, учебу, отпуск. Сбережения на случай проблем считаются высоколиквидными. Их легко обменять на необходимые товары, потому что они в основном в рублях, но они низкодоходные. Это минус для людей и неработающих. То есть они не работают на пользу экономики страны. Иначе об этом не так бы беспокоились государственные аналитики. Финансовая подушка безопасности нужна, но она не должна превращаться в самоцель, говорят финансисты. Пока статистика такая. 4 из 10 рублей копится на черный день, 4 на цель, 1 из 10 на достойную пенсию. В России настроение потребителей и инвесторов характеризуется повышенной осторожностью и недоверием, говорит эксперт. Они же предлагают, вкладывая деньги, руководствуются простым правилом. Необходимо стремиться к сопоставимой доходности при наименьшем уровне риска. Что это значит в цифрах? По данным Центробанка России, в третьей декаде апреля средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России 13% годовых. Год назад эта ставка была на 6-7% больше. Так что с учетом инфляции вкладчики получали от депозитов 13-15% при очень минимальном риске. Только на незастрахованную сумму. Сейчас выходит, что с учетом инфляции доход по депозиту уменьшился вдвое. Несмотря на это, количество открытых банковских вкладов в стране увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Но большинство новых вкладов открывается на короткие сроки, практически все из них до полугода. Самыми популярными стали трехмесячные вклады. Это понятный вариант для большинства людей и самый малый риск. Чем выше риск, по правилу финансистов, тем больше должна быть доходность, иначе ради чего рисковать? Сейчас самый простой вариант для начинающего инвестора – это купить длинные ОФЗ – облигации федерального займа, то есть дать в долг государству. Если компания может обанкротиться, даже крупная, то государство в данном случае тоже компания, но просто огромная. Если уж оно обанкротится, то никакие проценты по депозитам не спасут от инфляции. Так что это самый нерискованный вариант после банковских вкладов. И доходность тут может быть 25% годовых. Акции рискованнее намного, так что и доходность должна быть выше. Эксперты говорят, 35% – это приемлемая цена за риск. Есть ли такие акции на нашей фондовой бирже? Аналитики уверяют, что есть. Но тут нужно думать, предполагать или знать, что акции продаются с большой скидкой, имеют высокий потенциал роста. Банки и сырьевые компании в их числе. Но новичкам лучше отдать право выбора брокеру или вложиться в ПИФы, в паевые инвестиционные фонды, которые инвестируют так, чтобы заработать себе и тем, кто доверил им свои деньги. Закрытые ПИФы, которые вкладываются в бизнес, могут быть самыми прибыльными. Но где выше прибыль, выше и риск все потерять. Так что бездумно не инвестируйте и только на свои. Не рискуйте заемными деньгами.
12: Важная тема. Гражданам с зарплатой немного выше минимального размера оплаты труда необходимы меры поддержки для оплаты ЖКХ. Так считает первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев. Сейчас многие люди работают, получают белую зарплату чуть выше МРОТ и не подпадают ни под одну льготу. Но после оплаты выросших тарифов у них ничего не остается. Им нужна поддержка. Кроме того, в число льготников по оплате ЖКХ можно включить, а на мой взгляд и нужно, онкобольных граждан и лиц, перенесших инсульт. Константин Крохин, член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с нами на прямой связи. Константин Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
12: Важная инициатива и весьма громкое заявление. Как оцениваете, действительно ли можно сделать, допустить такое, что появятся дополнительные льготы, на ваш взгляд?
3: Я считаю, что это такая предвыборная демагогия, хайп вот этого депутата, который 5 лет просидел в Думе и принимал законы, ужесточающие вопросы, связанные с управлением домами, и не обращал внимания на рост тарифов и так далее. А вот сейчас, в предвыборный период, он, значит, начал предлагать какие-то несбыточные инициативы, и явно хайповые, потому что никто же не против, что люди, нуждающиеся, необходимо им оказывать помощь.
12: Да.
3: Но если мы говорим о каких-то финансовых субсидиях, которые сегодня уже есть, это и 50% скидка для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, участников СВО, многодетных. Также есть у нас субсидии для тех, у кого доход ниже, вернее, расходы превышают установленный для региона предел, например, 22% по стране или 10% в Москве. То есть есть меры, которые сегодня финансируются из бюджета. Но совершенно очевидно, что в условиях секвестра, то есть у нас сейчас дефицит бюджета и не только прошлый год, и непосредственно первый квартал, никаких новых льгот приниматься не будет. Поэтому мне кажется, нехорошо человеку, который в комитете по строительству ЖКХ провел 5 лет, заниматься вот таким, ну скажем, необоснованным раздачей необоснованных обещаний. Это не законопроект, это не рассматривалось ни на какой рабочей группе, это никто не утвердит в правительстве. Поэтому считаю, что негоже вот именно так. Лучше бы все-таки серьезные проблемы обсуждались, а не вот такие хайповые.
12: Согласен идеи. С вами. Константин Викторович, а вот этот вот баланс между количеством льготников у нас и задолженностью по огромной, кстати говоря, по оплате услуг ЖКХ, с увеличением количества, предположим, да, что все-таки появятся у нас еще дополнительные какие-то льготники, в том числе вот из тех, что выше обозначены были, вот этот баланс, он будет сохранен или все-таки начнет уменьшаться, на ваш взгляд, количество тех, кто не платит сегодня за услуги?
3: Ну, видите ли, у нас очень мутная вода с этими долгами. Прежде чем рассуждать о тех мерах, которые надо принимать, чтобы бороться с этой задолженностью, нужно четко определить, чья это задолженность. Имеет ли она какую-то перспективу к взысканию? По моему мнению, очень много старых долгов за пределами исковой давности, они попадают в статистику и потом алармистски заявляются то депутатами, то Минстроем для обоснования очередного повышения тарифа. Прежде чем обсуждать повышение тарифа или раздачу новых льгот, очень важно разобраться, что вообще происходит с этими платежами. Почему у нас одни цифры Минстроя, Росстата или депутатов, они вот варьируются от 1 300 823 миллиарда 460 миллиардов. Это очень большие скачки. Я присутствовал на совещаниях Минстроя, и я просто понял, что у них арифметическая неграмотность. То есть необходимо разобраться, о каких долгах мы говорим. Я считаю, что основная задолженность, она не у граждан. Основная задолженность у предприятий и неотключаемых потребителей. Это прежде всего социальная сфера, местное самоуправление. Это управляющие компании, которые накапливают долги ведомо ресурсников, вместе с ресурсниками расчищают эти деньги, как это у нас было в Москве с МАЭКом, а потом это попадает якобы в какую-то статистику, при том, что взыскать невозможно, эти компании обанкротились, это схематоз. Поэтому я считаю, надо отделить население, которое оплатило, и дальше уже, если это не поступило, это долги управляющих компаний, и надо посмотреть действительно людей, которые испытывают сложности в связи с падением доходов. Но это должна быть отработанная четкая цифра, за которую бы кто-то отвечал. Этот депутат или Министерство труда, социальное обеспечение и так далее. А не так вот бросать слова, а потом через полгода забыли после выборов про все свои обещания. Я считаю, что несерьезно, надо очень повнимательнее к этой сфере, она социально чувствительная. И пора кончать на коленке, рождать инициативы. Должен быть профессиональный подход, где-то научный, привлекая ученых.
12: И понятно.
3: Разрабатывать концептуально эти вопросы.
12: Спасибо большое. Константин Крохин, член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства был с нами на прямой связи. Ну, а то, что инициативы подобные как раз сейчас на волне этого хайпа предвыборного будут рождаться, ну, мы вот, друзья, будем здесь, как говорится, зерна от плевел и отделять, очищать и вам рассказывать и докладывать. Автомобильная страничка у нас буквально через минуту. Поговорим мы про упрощение порядка отстранения водителя от управления транспортным средством в том числе.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
8: Премьера на платформе «Смотрим».
14: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
15: Тут человек на берегу мертвый.
16: Мог ему кто-то смерти желать.
8: Вопрос.

0: Гагарина. Говорю ее совершенно осознанно, потому что мы сейчас про автомобили, их владельцев и водителей за рулем будем беседовать с нашим экспертом. А наш эксперт на эту минуту, и давайте я его представлю с удовольствием, это Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем». Максим, приветствую вас, здравствуйте.
1: Дмитрий, здравствуйте, рад вас слышать.
0: Взаимно. Порядок отстранения водителя от управления транспортом, а также задержания машины станет проще. Понятно, почему он станет проще, потому что озаботились у нас депутаты тем, что инспекторы ГАИ слишком загружены бумажной этой работой, огромное количество документов нужно каждый раз оформлять. Но вопрос, действительно ли необходимы сейчас все вот эти вот поправки, и поможет ли это каким-то образом самой главной нашей проблеме снизить количество выпивох за рулем?
1: Ну, смотрите, я начну с того, что многие водители вообще неправильно это восприняли, и, судя по вашим вопросам, тоже вот как-то кроется такое, да, вот вопрос, а зачем, а что? Все очень просто. Сам процесс, точнее, сами, я бы сказал, сами принципы отстранения водителя, последующего медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, возможно, там лишение его прав, все остается так, как было. Сокращается только лишь количество бумаг, которые необходимо оформить автоинспектору, когда он занимается этой процедурой. Только это. Инспекторам не дается никаких дополнительных возможностей, вольностей. Я тут слышал уже, кто-то пишет в интернете, в соцсетях, что в Московской области кого-то гаишники заставили пописать там в стаканчик пластиковый, сували туда какие-то быстрые тесты, то ли на наркотики. Друзья мои, если вы снимаете на дороге штаны, это ваша проблема. Вот реально.
0: Понимаете? Справедливо.
1: Ничего не меняется в самом принципе. Да, у инспектора есть признаки, да, подтверждаю список признаков, по которым он может заподозрить в том, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Покраснение кожи, там, запах изо рта, неустойчивая речь, неустойчивое поведение и так далее. Сейчас, чтобы продуть вас, вот по закону, он должен, у него есть подозрение, он должен составить акт, значит, об отстранении вас от управления транспортным средством, протокол. Да. Потом он должен вас, если вы согласны, он должен вас продуть в свою трубочку, в алкотестер. Результат, по результатам он должен составить акт. Допустим, алкотестер показал там какое-то легкое опьянение. Вы, допустим, с этим не согласны, тогда он должен предложить вам поехать на медицинское свидетельство. Надо составить бумагу. После медицинского свидетельства надо составить бумагу. Если вы действительно пьяны, надо составить бумагу о том, что вы отстраняетесь, у вас задерживается транспортное средство, если некому ехать, вы должны, значит, они повезут его на эвакуатор.
0: Максим.
1: Каждый шаг это бумага. Сейчас будет просто меньше бумаг. Вот и все.
0: А я, к счастью, никогда не попадал в подобного рода проверки и истории. Но я читаю о том, что и часто в интернете, о том, что 3 часа уходит на то, чтобы инспектору вот оформить, значит, человека со всеми там понятыми доказательствами, бумагами, отправить его, так сказать, на метасвидетельствование. Вместо того, чтобы стоять на дороге, так сказать, и контролировать движение, у него 3 часа уходит в среднем на вот только оформление одного попавшего под подозрение гражданина. Да, это так?
1: Ну, так вам даже тяжело было дослушать мою тираду в краткости, да, так сказать, совсем кратко. А уж, конечно, оформление, да. Поэтому, если у инспектора сейчас, вот сейчас этот закон принят, когда он будет подписан и вступит в силу, ему не надо будет писать лишнюю бумагу, а акт об отстранении. Ну, и так понятно, что он вам не даст ехать, если он подозревает, что вы пьяны. Пожалуйста, готовы вы пройти освидетельствование, то есть на месте? Вы говорите, да, пожалуйста, вот он тогда он составляет, да, и вписывает туда, делают отметку, что вы отстранены. На одну бумагу меньше. Сейчас до 5 бумаг будет 3. Это проще даже водителю, который трезв, он меньше времени потеряет, понимаете? А у инспектора останется больше времени на то, чтобы поймать действительно пьяных водителей. Только об этом речь. Поэтому я приветствую эти изменения, они абсолютно правильные, вообще их давно уже нужно было сделать. А сам порядок, сам принцип, методика, она вся остается той же самой. И вы по-прежнему на месте, на дороге можете сказать инспектору, я не хочу дуть ваш алкотестер, или предъявите акт за все, что вы отказываетесь. А на дороге вам ничего не будет. Но как только инспектор говорит, а готовы ли вы

0: найти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, то есть у врача, неважно, в стационарной, в машине скорой помощи, которая рядом стоит, да, ну, с врачами, или в стационаре. Вы вот тут вы должны согласиться, потому что если вы отказываетесь от медицинского освидетельствования, это приравнивается к тому, что вы пьяны. Со всеми...
1: да, вытекающими, да.
0: Лишение прав и штраф 45 тысяч рублей. Вот, поэтому ничего, по сути, не меняется. Вот что я хотел донести до водителей, они должны это понимать.
1: Я уверен, что те, кто, так сказать, услышал, тот поймет. А вот как вы считаете, сейчас вот гражданам выплатили уже более 2 миллионов рублей за жалобы в полицию на пьяных водителей, это Коммерсант подсчитал. Сейчас такая практика применяется в 15 регионах, и статистика показывает, что в ряде субъектов жители неохотно жалуются на нетрезвых автомобилистов, а некоторые россияне, напротив, даже за деньгами не приходят, потому что считают, что сигнализировать о пьянице за рулем – это их гражданский долг. Сейчас призывают расширять практику премирования на всю страну с помощью там, портала госуслуг. Нужна эта инициатива или, на ваш взгляд, это лишнее?
0: Ну, смотрите, это всегда инь-янь, такие качели, да, кто-то называет это стукачеством, кто-то справедливо говорит, наверное, что какого черта пьяных водителей нужно любыми способами высаживать из-за руля. Угу. Споры будут до бесконечности. Значит, главное, что бы я хотел, если это распространится на всю страну, эта практика, мне бы хотелось, чтобы был четкий механизм отсеивания, знаете кого, городских сумасшедших. И любителей в любом случае сообщать обо всем. Угу. Вы представьте, вы вышли из бара, ну вы сидели с друзьями, имеете право. Вы не пили, вы выходите в пьяной компании, но вы трезвый. Да. И на вас кто-то стучит. А вот Кадаков Максим сел там за руль. Меня поймала ближайшая, значит, патруль ГАИ, да, экипаж. Проверяют меня. У меня стресс, я не пью за рулем. А меня продувают, меня везут на освидетельствование. И оказывается, что я трезвый и ни в чем не был замешан. Если от такого сумасшедшего, который пожаловался на меня, потом на вас, потом на следующего, ну, их просто надо брать на карандаш и просто тогда их отсеивать. И понимать, что они сумасшедшие, и просто их убирать из базы данных. То есть их сигналы не принимать к действию. Иначе это превратится просто вообще непонятно
1: во что. Я полагаю, что количество сумасшедших пропорционально меньше количеству тех людей, кто у нас любит нет-нет, да и сесть за руль в пьяном виде. Но и в этой связи, кстати говоря, наверное, правильно было бы заметить, что у нас теперь жалобы водителей на незаконные наказания рассматривают региональные суды. Об этом тоже очень много всего говорится. Здесь у нас есть пара минут еще для того, чтобы ваш комментарий какой-то послушать. Что за реформа такая? И что, как это теперь происходит? И в чем тут смысл?
0: Ну, жаловаться вы могли и раньше. Вопрос в том, к чему это приводит или нет. Если это приводит к тому, что провинившегося инспектора или вообще какое-то должностное лицо, неважно какое, пожурили на работе, то это, как бы, знаете, от этого, в общем-то, водителю ни горячо, ни холодно. А поскольку я являюсь членом рабочей группы при Всероссийском народном фронте по защите прав автолюбителей, я могу сказать, что мы много раз предлагали ввести вообще принципиально такую схему, чтобы должностное лицо, а это же не обязательно инспектор на дороге, да, любое должностное лицо, которое применяет то или иное решение, например, подписывает штрафы с автоматических камер, чтобы оно несло еще и финансовую ответственность за грубые особенно ошибки, которые допускаются, которые вынуждают людей либо оправдываться, либо суды обивать и доказывать, что они не верблюды. Но все наши попытки, это еще было много лет назад, там еще во времена даже до пандемии, то есть давно, много раз это предлагали, все эти попытки, в общем-то, ушли в песок, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. А вообще-то это было бы на самом деле очень хорошо, да? Сидит чиновник, у него от того, что он ошибся, вообще ничего не меняется. Поэтому ошибки как бы могут просто лететь налево и направо. А если чиновник любой, госслужащий, помягче скажем, потому что чиновник сразу представляет министра, госслужащий, если он делает ошибку, и которая влияет на что-то, на жизнь человека, он должен отвечать за это рублем. Вот когда мы придем к такой схеме,
1: Да.
0: Вот это, мне кажется, будет очень правильно в нашей жизни.
1: Спасибо огромное. Максим Кадаков был с нами на прямой связи. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем». Мое мнение, например, относительно выплат за жалобы в полицию на пьяных водителей. Ну, странно, что некоторые действительно считают это каким-то стукачеством. Идете вы по улице, видите, как форточник лезет в квартиру. Вы же наверняка позвоните в полицию, об этом расскажете. Чем это что, вы тоже стукачество, по-вашему? Если вы вдруг переживаете за то, что кто-то из ваших знакомых пьяным садится за руль, и вы мечетесь между кислым и зеленым, как вам поступить, дам совет. Просто предупредите своего выпившего товарища, который за руль собирается садиться, что вы сейчас на него доложите, куда следует. Вот это будет, мне кажется, справедливо. И самое главное, правильно. Со всех точек зрения. Михаил Притеченский. Далее песня по случаю. Поехали.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Человек из дома вышел, топ-топ топает малыш, лишь бы день начинался и кончался тобой, 11-й маршрут. Эти песни, очень популярные в 60-х годах, написаны на стихи поэта Алексея Ольгина. Он появился на свет в Ленинграде 18 мая 1931-го. К написанию поэтических произведений, да и вообще к литературе, пришел не сразу. Окончил пединститут, работал в детских домах, в интернатах, участвовал в геофизической экспедиции, работал монтажником на заводе «Светлана», осветителем в театре, грузчиком, сторожем, строителем. Короче, набирался жизненных впечатлений. Начинал со стихов для детей. И вот как-то его стихотворение «Первые шаги» прочитал в одном из журналов ленинградский джазовый музыкант Станислав Пожлаков. Так и появилась популярная песенка «Топ-топ топает малыш». Собственно, это первый шлягер Пожлакова, с которым Ольгин сотрудничал много лет. А еще Алексей Ольгин писал чудесные книги для детей. Например, сборник рассказов «Здравствуй, я тебя знаю», написанный от лица собаки. Смешная и трогательная история из жизни одного очень смышленого терьера. Ну а мы, естественно, вспомним самую известную песню Алексея Ольгина.
4: Топ, топ, топает малыш, с мамой по дорожке милый стриж, маленькие ножки не спешат, только

0: слушаем. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство. Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
9: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты? Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
10: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
11: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
12: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России ночью нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Власти России продолжат поддержку IT-отрасли. Инвестиции в нее окупаются, заявил премьер Мишустин. Об этих и других событиях далее подробно. Кремль не соревнуется ни с кем в вопросе состава делегации предстоящего визита президента Владимира Путина в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, любой контакт президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений двух стран.
14: Мы в составах делегации ни с кем не соревнуемся, и мы развиваем свои самостоятельные, весьма многоплановые отношения с Китайской Народной Республикой, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства. У меня нету под рукой общего списка тех, кто будет сопровождать Путина в официальной делегации, но могу лишь сказать, что это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители компаний, государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае.
13: Дмитрий Песков также отметил, что Россия и Китай, помимо торгово-экономического сотрудничества, развивают взаимодействие в образовании, медицине и культуре. Ранее стало известно, что президент России посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. В феврале он принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина приехать в страну. Путин и Си обсудят двусторонние отношения между государствами, пути углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. По данным Минобороны, оперативно-тактической авиации ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 157 районах. Группировка войск «Восток» в течение суток продвинулась в глубину обороны вооруженных сил Украины, нанесла удары по подразделениям украинской армии в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в ведомстве. Власти России продолжат поддержку IT-отрасли, инвестиции в нее окупаются. Она является драйвером российской промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии 11-й конференции «Цифровая индустрия. Промышленность России», которая проходит в Нижнем Новгороде. По его словам, российский софт используется уже более чем на 10 миллионах рабочих мест на тысячах предприятий по стране.
15: Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются сторицей. Она является одним из драйверов нашей промышленности. Цифровая трансформация охватывает все большее число компаний, увеличивается доля использующих прикладное программное обеспечение. Специализированные решения для финансового учета применяют почти 70% всех организаций. И ключевые инструменты для планирования, контроля ресурсов, для оптимизации цепочек поставок и сбыта более трети. Ну а комплексные системы проектирования и управления жизненным циклом, каждая пятая сегодня, столько же внедрили программы для автоматизации технологических процессов. Ну, пожалуй, это самое быстрорастущее направление в промышленности. И что важно, в каждом из этих сегментов все чаще предпочтение дают именно отечественному программному продукту. Он используется уже более чем на 10 миллионах рабочих мест, устанавливая управление финансами, бизнес-процессами на тысячах наших предприятий по всей стране.
13: Михаил Мишустин также заявил, что Россия перешла от поиска замены ушедшим западным продуктам в сфере информационных технологий к активному внедрению собственных. По его словам, успехи в импортозамещении и разработке позволили снизить острую потребность в отечественном программном обеспечении вчетверо в последние годы после того, как начали работу индустриальные центры компетенций. Банки и финансовые организации России в минувшем году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 миллиардов рублей благодаря принятым заградительным мерам, рассказал РИА Новостям статс-секретарь заместителя директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Финансовые организации в России, по его словам, в целом на высоком уровне исполняют требования антиотмывочного законодательства. По его словам, основные обязанности, которые возлагаются на частный сектор, это идентификация клиентов, постоянный мониторинг операций в первую очередь с точки зрения подозрения в отмывании преступных доходов. Государственный долг США вырос почти на 450 миллиардов долларов и достиг 39 триллионов 200 миллиардов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это следует из данных на сайте US Debt Clock, где транслируется изменение американского госдолга в реальном времени. На это повлияли в том числе увеличившиеся оборонные расходы и проценты по обязательствам. Американцам это грозит более дорогими ипотекой и кредитами, а мировой экономике – риском ускорения инфляции и замедлением роста ВВП. Россияне через госуслуги теперь могут получить без посещения врача ряд медицинских документов, таких как рецепт на лекарства, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, сообщил РИА Новостям министр здравоохранения Михаил Мурашко. Через портал единых государственных услуг россиянам также представлена возможность вызова врача на дом, досмотра электронной медицинской карты и получения различных медицинских справок, а также другие услуги. Крупная группа пятен сформировалась на обратной стороне Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там отметили, что образовавшаяся группа пятен является одним из самых опасных за последние годы центров активности. Ученые сообщили, что похожая группа активности на Солнце наблюдалась в первой половине мая 2024 года. Произошедшая серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
16: Спорт.
17: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России по футболу объявила окончательный состав на ближайшие товарищеские матчи. В заявку вошли 32 футболиста. Впервые в списке оказался 18-летний полузащитник из системы английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. В ближайших контрольных встречах команда Валерия Карпина 28 мая в Каире сыграет со сборной Египта. 5 июня в Волгограде встретится с командой Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. Анвар Гитиятуллин из казанского Акбарса, Виктор Козлов из уфимского Салават Юлаева и Андрей Разин из магнитогорского Металлурга составили тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона 25-26 континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте организации. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, который пройдет 28 мая. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России, сообщили в пресс-службе организации. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Первым соревнованием для наших атлетов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Даниил Медведев поднялся на 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, который и выиграл турнир. Возглавляет рейтинг по-прежнему Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас. Представитель Германии Александр Зверев замыкает тройку лидеров. Мира Андреева опустила с 7 на 8 место в рейтинге WTA. На минувшей неделе россиянка дошла до четвертьфинала турнира категории 1000 в Риме, уступив Кори Гауф. Топ-3 рейтинга остался без изменений. Первое место занимает Арина Сабаленко из Белоруссии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
13: Баланс центров ОБС 19 мая в Екатеринбурге и Челябинске ожидается переменная облачность без осадков, днем до 30 тепла. В Новосибирске и Иркутске около 16 градусов, будет сухо. В Архангельске и Петрозаводске днем до 23 градусов, преимущественно без осадков. В Мурманске плюс 13, тоже будет сухо. В Перми завтра днем 32 градуса без осадков, в Уфе 31 и также будет сухо. В Нижнем Новгороде плюс 32, такая же погода ожидается в Пензе и Ярославле. В Санкт-Петербурге завтра облачно, до 29 тепла. В Москве небольшая облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут от 37 до 32 градусов выше нуля.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. История.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в гости к Ивану IV, к Ивану Васильевичу, к царю Грозному, но который при жизни Грозным, может быть, и не называли. Он был удивительный царь из рода Рюриковичей и, самое главное, как он преобразил Русь, об этом мы поговорим сегодня с нашим добрым другом, автором цикла «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков», доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русским писателем, историком и философом Сергеем Вячеславовичем Перевезенцем. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
9: Здравствуйте, Дмитрий.
8: Сергей Вячеславович, мы говорим о русском преображении истории русской мысли. Ну, обычно царя Ивана IV, Ивана Грозного рисуют, ну, кем угодно. Деспотом, самодуром, жестоким. Художники просто соревнуются в изображении, ну, такого очень жестокого человека, а вы его предложили о нем поговорить в проекте о русской философии, о русской мысли. Почему?
9: Ну, куда деваться от источников? Есть тексты, которые принадлежат государю Ивану Васильевичу. И несмотря на неоднократные попытки отдельных историков, причем американских и частично отечественных историков, доказать, что эти тексты не принадлежат Ивану Васильевичу, или, ну, знаменитая история о том, как была попытка опровергнуть и подлинность переписки их с Андреем Михайловичем Курбским. Несмотря на все эти попытки, все-таки наука доказала, и наши коллеги доказали, что все эти тексты подлинны и принадлежат именно Ивану Васильевичу. И не только переписка с Андреем Михайловичем Курбским, есть записи его бесед, есть его письма, причем крайне оригинальные. И не... Более того, они отличаются совершенно удивительной стилистикой. И современные филологи и лингвисты ввели даже отдельные специальные понятия, касающиеся стилистики государя Ивана Васильевича, кусательный стиль Ивана Грозного. Потому что он в выражениях-то не стеснялся. Я не скажу, что он был такой же, как Протопоп Аввакум, который совершенно не стеснялся ни в каких выражениях, когда писал о каких-то своих, о тех, кого он читал своими врагами, прежде всего врагами Господа, конечно. Вот. У государя Ивана Васильевича никакой нецензурщины в текстах нет. Но, тем не менее, он умел писать и, видимо, говорить очень язвительно, что свидетельствует о высоком уровне его мышления. Он был человек, способен на очень тонкую иронию. Он был человек, способным высказывать свои мысли очень образным языком и бесконечно приводить какие-то исторические примеры, политические примеры. Ну, я уже не говорю о ссылках на Священное Писание, это постоянно они присутствуют в текстах Ивана Васильевича. Понятно, что, скорее всего, он диктовал эти тексты. Ну, вот есть такое мнение, и писцы, соответственно, это писали, ибо ни один из его текстов, написанный его рукой, до нас не дошел, и его сочинения известны в основном в более поздних рукописях. Но, как я уже сказал, собственно, доказано, что это его работа. Поэтому мы не можем говорить о Иване Васильевиче только лишь, как, допустим, о политическом деятеле,

0: как о военном деятеле, или вот это модно, это уже давно, вернее, и, может быть, сегодня как раз уже не сильно модная концепция Ивана Васильевича как тирана, и это его прозвание Иван Грозный, которое он в самом деле при жизни не носил. Единственное, что в народных песнях о нем говорили как о грозном царе, но ни в коем случае не как это не считалось его прозвищем. Не говоря уже о том, что сам Иван Васильевич, кстати говоря, он был еще и поэтом. Он же писал религиозные песнопения, и одно из них посвящено грозному воеводе, как он писал, архангелу Михаилу, которого он очень любил, уважал, и посвятил это песнопение на тот момент, когда в Москву перенесли мощи, святые мощи черниговского князя Михаила Всеволодовича, Михаила Черниговского. Помните, мы с вами говорили об этом сюжете, убиенного в Орде, а ведь его мощи покоятся сейчас как раз в Михайло-Архангельском соборе. Вот. Иван Васильевич обладал не только образным языком, но и образным художественным мышлением. Потому что это известный факт, что он принимал активное участие вместе со своим, ну, во многом, я бы сказал, учителем, тогдашним митрополитом Макарием, в разработке художественных концепций росписей храмов Московского Кремля и Грановитой палаты. Ибо эти росписи, эти фрески, стенные фрески, которые сохранились и в Грановитой палате, и в Михайло-Архангельском соборе, и каждый может сейчас прийти, взять экскурсию, прийти в Кремль и посмотреть, полюбоваться на эти росписи, они ведь носят огромное и философское, и историко-политическое значение, ибо там они изображены, вот все, о чем мы с вами будем говорить, вот это все изображено там в художественных образах. И в этом отношении, вот завершая ответ на ваш вопрос, Иван Васильевич, государь, наш первый русский царь, Иван Васильевич, конечно, был фигурой совершенно уникальной, очень талантливым человеком, очень своеобразным человеком, не столь простым, как зачастую о нем говорят, он не был сумасшедшим, как о нем стало модно говорить с конца 19 столетия. И некоторые, кстати говоря, современные мои коллеги, знатоки 16 столетия, глубокие знатоки 16 столетия, эту точку зрения разделяют, что он был все-таки болен шизофренией. Есть и в современной историографии такая точка зрения, с чем я категорически не согласен. То есть он, это был очень глубокий, очень непростой, очень сложный человек, и понять его на самом деле очень трудно. Вот вы сказали, что мы расскажем о нем, каким он был, что это было. Я бы не взял на себя такую ответственность говорить именно о том, что он таким был. Я скорее буду высказывать некое свое его понимание, и вовсе не значит, что оно правильное. Потому что настолько многогранная и сложная эта фигура и с исторической, и с духовной, и с политической, и с философской точки зрения, что вот прошло уже почти 500 лет, а мы его до конца так и не понимаем. Я поэтому и предложил вам наш вот этот цикл, я думаю, мы не одну передачу о нем будем говорить, назвать «Грозный царь известный и неведомый». И когда мы его познаем окончательно, познаем ли, я не берусь судить.
1: Возможно, сейчас такой сделаю глупый шаг в сторону, но наша интеллигенция отечественная, она воспитана в европейской культуре, естественно, и мы прекрасно помним мастеров Возрождения, мы привыкли восхищаться, например, Микеланджело. И мы знаем, что работы Микеланджело в основном продиктованы были в том числе и заказчиками, да, которые оказывали влияние на его творчество, иногда вдохновляющее, чаще, ну, такое цензорское, и заказчики диктовали и свои вкусы. Можно ли, вот как вы сказали, что вместе с митрополитом Макарием Иван Васильевич участвовал вот в этом образном подборе, каким-то образом все-таки, кроме его мышления, все-таки понять его мировоззрение, вот как заказчика, как устроителя вот этого пространства, вы как писатель, как философ, в конце концов, как политолог. Он же выстраивал и политическое, так скажем, образность, политическую образность государства Московского. Вот чем он наполнялся в то время, когда он это вокруг себя создавал, ведь можно так сказать.
0: Ну, собственно, об этом мы с вами и будем говорить. Вот сегодня.

0: Сегодня, может быть, в следующую, и скорее всего даже в следующую передачу, потому что я говорю,
1: Я
0: вряд ли
1: забежал
0: мы,
1: вперед, наверное.
0: да, справимся с этим за 1 час, или там сколько у нас, 40-50 минут. Можно, но, повторюсь, всякий, кто, в том числе и я, кто берет на себя ответственность об этом говорить, он все-таки излагает некое свое понимание, некую свою точку зрения. И я, кстати говоря, это всегда подчеркиваю. Я не боюсь это говорить, я не претендую на то, что... Ну, любую фигуру очень сложно осмыслить в полном объеме, а уж такую фигуру, знаете, у нас таких фигур было несколько. Ну, тот же Петр Алексеевич, государь Петр I, о котором мы тоже, может быть, еще с вами поговорим, потому что фигура потрясающая. И некоторые другие, как политические, так и духовные, и писатели, философы. Ну, скажите, можем мы... Кто-то один что-то все полностью рассказать о Федоре Михайловиче Достоевском или о Льве Николаевиче Толстом. Ну, бессмысленно. Так и в этой ситуации. Конечно, мы будем об этом говорить. Я изложу свое понимание, его мировоззрение, его человека крайне оригинального. С одной стороны, оно естественное для того времени, а с другой стороны, это было его личное прочтение тех истин и тех тенденций и тех традиций, которые существовали в мысли, в традициях, в русской мыслительной традиции 15-16 веков. Это была его личная трактовка. И в этом еще более интересная фигура, что царь не монах, не отдельный мыслитель, не просто какой-то политический деятель, а царь изложил свое понимание царского служения и своего, и вообще царского служения как такового, православного государя, прежде всего, и изложил свое понимание, что есть христианское царство, то есть что есть русское государство и христианское государство вообще. Вот это крайне редкая вещь. В русской традиции, по сути дела, была только еще, был только один человек вот из когорты, двое, еще из этой когорты, которые, ну, попытались это сделать. Это, прежде всего, Петр Алексеевич, Петр I, который попытался изменить понимание, развить это понимание в связи с новыми тенденциями, и государыня Екатерина II, которая, будучи немкой, попыталась осмыслить, что такое русское самодержавие и русский самодержец уже во второй половине XVIII века, уже имея перед глазами опыт предшествующих правители 18-го столетия в России, в православной стране. А вот государь Иван Васильевич был первым, повторю, во многом просто единственным в этом отношении.
1: Сергей Вячеславович, в технических науках есть такое понятие энерговооруженность. В данном случае мы говорим об интеллектуальной вооруженности первого русского царя Ивана Васильевича. Как так получилось, или можно ли его сравнить с государями Западной Европы по уровню образования? Вот потому, насколько он свободно оперировал священным писанием, насколько он был свободен от какой-то догматики, и вот насколько он мог одновременно, находясь вот в каноне, проявлять вот эту гибкость ума. Ведь вы все-таки его изучали, вот его стиль вот характерный. Вот для того, чтобы обладать определенной творческой свободой, нужно обладать знаниями вот этого вокабуляра, вот этого понятийного аппарата в совершенстве. Тогда ты освобождаешься от вот этих каких-то шор, ограничений. Ты понимаешь, где ты можешь уже отходить от каких-то даже не запретов, а каких-то традиций, но оставаясь внутри канона. Я, может, так мудрено говорю, но в данном случае он же был свободным человеком, а не самодуром.
0: Вы знаете, вот я сейчас задумался над ответом на ваш вопрос, как-то никогда раньше об этом не думал. Это вещь удивительная. Сейчас я вдруг сообразил. В свое время, вот время своего правления, а я напомню, на троне он находился 51 год с 3-летнего возраста, с 1533 года, после того, как его батюшка умер, Василий Иванович, ну, был 3 года, неважно, он уже был великий князь 3 года. Умер он в 1584 году, 51 год на троне. Так вот, за это время, пока он правил, в Европе не было ни одного государя-мыслителя. Это был, в самом деле, сейчас только об этом подумал, это был, по сути дела, совершенно уникальный случай. Не просто царь, не просто правитель, а государь-мыслитель, который пытался понять собственное предназначение. Знаете, наверное, здесь сыграла очень серьезную роль вот вся та предыстория, о которой мы с вами говорили. Многие уже месяцы, да, мы с вами об этом говорим. И связано это с тем, что он был первый русский православный царь. И ему нужно было осмыслить свое место в мировом духовно-политическом пространстве и осмыслить место своей православной независимой державы, царства. Он первый стал православным царем на Руси. Соответственно, это же что такое царство? Мы с вами уже неоднократно говорили. Это же империя. Это в 1547 году в мире родилась новая православная империя, которая заняла место предшествующей Ромейской империи, погибшей почти за сто лет до того. И ему нужно было осмыслить свое место, свое предназначение. А учитывая, что несмотря на очень тяжелое детство и очень тяжелое отрочество, ну, известна всем история с боярским правлением, с ранней смертью матери, отца, сначала потом матери, он... Видимо, он стремился к образованию. Ну, я уж не говорю о том, что он прекрасно знал священное писание, священное предание, но если читать его тексты, он прекрасно знал историю. Он прекрасно знал современное политическое положение. Ну, не настолько. Он, конечно, не обладал тем знанием всего, так сказать, концерта политики европейской, да ему это было и не нужно, потому что все-таки контакты России в середине XVI века были не столь велики, международные европейские контакты, они только-только-только начинали возникать на новом уровне. Вот. Но тем не менее, он обладал этим знанием, этим пониманием, и вот в самом деле государь-мыслитель на троне — это, наверное, был единственный пример в 16 столетии во всей Европе.
1: В знаменитой песне Владимира Семеновича Высоцкого есть такая строка: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». То есть это же он же Рюрикович, он воин. У него и соблазнов выше крыши, куда-то устроить поход. В конце концов, женщины, вино, бурный век. Рядом Польша с ее соблазнами, вот этого шляхетского, такого роскошного времяпрепровождения. А здесь нужно было все-таки прогрызть огромное количество именно русской литературы, философской литературы, чтобы
0: не
1: потом...
0: Не только русской, я бы сказал, даже широко, христианской литературы. Все-таки это был христианский мыслитель. Впервые мы с вами неоднократно говорили, что русский мыслитель, вот весь этот период, о котором 500 лет мы уже с вами практически прошли, да, русская мысль, это была христианская мысль. Да, с разными пониманиями христианского вероучения, с разными какими-то моментами и так далее. Но тем не менее, это была христианская мысль, и он очень глубоко это знал. И более того, он очень серьезно размышлял о себе, как о христианине, человеке, который живет, ну, всякий человек, христианин живет в простой, но и как о христианине-государе, о своем долге, о своем предназначении, о том, что будет с ним после его физической кончины, насколько он исполняет свой долг как государя, как человека, но именно как христианина и как христианского государя. Это для него было очень, предмет очень серьезный. И мы еще будем вот об этом с вами говорить.
1: Проступает ли вот в характере этого вундеркинда на троне фигура митрополита Макария, как его духовного отца? Ведь уровень таких вопросов и их сложность, и в чем-то с точки зрения христианина, вот православные люди поймут, а это же мучительные вопросы, они обращены на самое донышко души. Это не просто так.
0: Греховной души, что еще более страшно.
1: Именно, это очень тяжело думать на такие темы. Это просто физически тяжело, не говоря уже о том, что ты должен дать честный ответ. Насколько здесь сыграл Макарий вот эту роль
0: я
1: и отца?
0: Я думаю, владыка Макарий сыграл, ну, во многом просто кардинальную роль. Потому что взросление Ивана Васильевича происходило как раз в годы те, ну, когда он вошел в сознательный уже возраст, в те годы, когда на престоле находился митрополит Макарий. А митрополит Макарий, мы с вами тоже уже об этом говорили, это был один из, наверное, главных

0: иконописец, причем очень глубокий иконописец, и некоторые его образы, им написанные, до сих пор в Москве присутствуют. Ну, в частности, образ святителя Николая Великорецкого, Николая Чудотворца в его Великорецком изводе, который присутствует в, ну, присутствовал раньше в оригинал в Покровском соборе, это же был список, который написал лично митрополит Макарий, и он еще поновлял оригинальную икону, вот этот знаменитый сейчас есть Великорецкий ход, ход с иконой Николая Великорецкого, она поновлялась в XVI веке лично митрополитом Макарием. И в этом отношении, конечно, митрополит Макарий оказывал очень серьезную роль. И еще ведь вот какая штука. Он очень серьезно сдерживал государя в его стремлении быть абсолютно свободным по отношению к своим подданным. А потому что, ну это известный факт, в 1563 году умирает митрополит Макарий, с 1564 года начинается становление Ивана Васильевича как царя, независимого ни от кого. В 1565 году вводится опричник. То есть Макарий, конечно, митрополит Макарий, конечно, играл очень серьезную сдерживающую роль. Это же вообще, вот тут вот такая серьезная проблема взаимоотношений церкви и государства. Ведь почему церковь должна быть независима от государства? Потому что церковь играет роль духовного контроля. Церковь и владыки, особенно те, кто обладает истинным христианским мужеством, они имеют возможность. Ведь в христианской традиции церковной есть даже такое, было такое правило, которым далеко не все, кстати говоря, владыки пользовались, правило печаловаться, то есть заботиться о невинно наказанных, невинно пострадавших от руки христианского государя. И вот Макарий печаловался постоянно. И, кстати, вот пострадавший от руки, ну, судя по всему, все-таки тут темная история, но как бы то ни было, митрополит Филипп, в конце концов, конфликт у них был большой с государем, как раз Иван Васильевич не хотел уже этого печалования принимать ни от кого, и даже от Филиппа, от друга своего детства, между прочим, которого он просто заставил зайти на митрополитчий стол, а митрополит Филипп начал печаловаться вот как раз о невинно пострадавших. И государь не принял этого. То есть, понимаете, вот и в этом отношении роль митрополита Макария, конечно, была решающая. Он очень серьезное значение имел и в жизни личной Ивана Васильевича, и в жизни его как политического деятеля, и в жизни нашей страны в целом.
1: Говоря о, скажем так, рабочем дне молодого государя, ведь обычно обыватели, простые люди не задумываются, насколько нужно быть трудоголиком, чтобы выдерживать вот эти государевы часы. То есть от подъема ранним утром, это 3-4 часа утра, это непрерывный цикл, собственно говоря, нужно молиться, нужно все церковные вот эти часы отбывать государевы, послы, это все прочее. Но ведь вот это взросление человека как мыслителя, как философа, оно требует, ну, сотен, если не тысяч часов бесед. Это и у Макария, и у Ивана Васильевича должно было быть время. И они же были крайне занятыми людьми, потому что Иван Васильевич – это не просто, ну, такой интеллектуал на троне, такой только окруженный рукописями и праздными беседами. Он воин, прежде всего. Он энергичный создатель огромной гигантской державы. Это непрестанное попечение о мастерах, о каких-то там плотниках, о торговых людях, о создании крепостей. Сколько крепостей, там десятки крепостей были построены за это время. Это во все нужно вникать. Это не, извините, восточный деспот со своим сиралем, гаремом или как это называется. Ему было, мягко скажем, не до этого. Физически нужно иметь тысячи часов на формирование вот себя как интеллектуала, вот в этой, прошу прощения, ипостаси. Как это возможно?
0: Ну, видимо, было возможно. Знаете, у нас нет точного описания жизненного графика вот такого Ивана Васильевича, но я приведу другой пример. 100 лет спустя государь равный по значению для России, ну, может быть, не столько равный, сколько стремящийся быть равным, Алексей Михайлович, второй государь из рода Романовых, который впервые, да, в истории получил знаменитый титул государя

0: Великой, Малой и Белой Руси, и воссоединившей Белую и Малую Русь с Великороссией. Так вот, рабочий график Алексея Михайловича, он, в принципе, известен. И известно, что, например, Алексей Михайлович очень любил так называемые царские походы, то есть паломничество по монастырям. Но известно, что в каждом монастыре, где он пребывал с паломничеством, находился его рабочий кабинет. И между всяким монастырем, где он бывал, и Москвой, круглые сутки сновали посланцы с различными документами, потому что Москвой в это время управляла или Малая Дума, или Тайный приказ. Оставались они на Москве. Но контролировал эту работу лично Алексей Михайлович. И вот это вот государь Алексей Михайлович, кстати говоря, единственный из всех предшествующих государей, от которого остались тексты, написанные лично им. То есть он лично работал над документами, и эта работа шла круглые сутки. Даже во время паломничества в те или иные монастыри. То есть у Ивана Васильевича было то же самое. Иначе такой огромной державой управлять просто невозможно. Это естественно совершенно. Мы привыкли к тому, что Петр Алексеевич царь-плотник, а все остальные русские государи это такие с длинными рукавами, в горлатных шапках, значит, руки ничего не делают, белоручки такие, и вообще только делают, что меды попивают, да фряжские вина, да, и, соответственно, разные удовольствия на пирах справляют. Нет, они были страшные потяги. То есть это были люди трудоголики, потому что не потому что им нужно было ходить на работу и отчитываться перед начальством, а потому что у них был только один начальник, Господь Бог. И они воспринимали себя как люди, которые находятся на троне, исполняя свою миссию, дарованную им самим Господом. Ведь в этом же специфика русского служения. Кстати, вот мы с вами об этом не говорили, а мы же специальные исследования на эту тему проводили. И в средние века, и особенно, кстати говоря, в 18 веке, как ни странно, в русской традиции, ведь почему наше общество называлось служилым государством? Да, было служилое сословие, созданное, кстати, государем Иваном Васильевичем. Окончательно создано это сословие было служило. Возникает оно при Иване III, постепенно формируется, окончательно оформляется при государе Иване Васильевиче, ну, который нам известен по цифре 4, да, Иване IV. Так вот, почему служил это? Потому что это была опора государства. Да? Это были те самые дворяне и дети боярские, которые составляли основу войска и основу государственного аппарата. Дьяки и так далее, и так далее. Стрельцы потом возникают, ну и так далее. Были вот, допустим, дворяне, это служилые люди по происхождению, а были служилые люди по прибору. Это как раз стрельцы, пушкари, ну и так далее. Те, кто нанимался на работу государя. Так вот, служба заключалась в том, что они в своей службе государя реализовывали себя как людей, которые служили Господу. Помните, мы с вами говорили, что такое государь для русского человека, тем более царь, первый царь. Это некая фигура, которая поставлена управлять русским православным людом, единственным в мире независимым православным государством. Воевать-то приходилось не просто с каким-то внешним врагом, а с ожидаемым антихристом, который должен, ну, по представлениям того времени, вот-вот должен взойти на престол в Иерусалиме, захватить власть, и с ним нужно было воевать вместе со Христом, который должен был второй раз сойти с небес и вместе с Христовым воинством отправляться на бой с антихристом. Соответственно, люди исполняли свое служение не просто для того, чтобы выслужиться перед начальством, они служили государю и тем самым служили Господу. И государь служил Господу. Вот что было важно вот в этом понимать. Понятно, что это некая идеальная ситуация, но тем не менее, если посмотреть тексты, а мы с вами уже много текстов обсудили, собственно, они все были об этом.
1: Сергей Вячеславович, вас удобно пытать, вы и философ, и русский писатель, и политолог. С точки зрения политологических или политических мод, насколько Россия улавливала те тенденции, которые в то время бушевали в Западной Европе? Насколько Россия и государь естественным образом были осведомлены о делах ближних и дальних соседей для того, чтобы понимать, что происходит, и как раз позиционировать Россию, развивающуюся Россию, не просто спонтанно, хаотически развивающуюся, а именно с точки зрения всех этих геополитических тонкостей.
0: Вы знаете, наш с вами предки в XVI веке очень тонко и очень точно себе представляли, что происходит в соседнем христианском мире. А с их точки зрения, наших предков XVI столетия, христианский мир Европы разрушался. Мир изрушен. Это вот фактически формулировка, которая часто используется в русских текстах. Потому что вот все те тенденции, о которых вы говорите, и о которых мы привыкли размышлять и рассуждать как о прогрессивных, то бишь развитие нового уклада, развитие нового мировоззрения, светского мировоззрения, кризис церкви, кризис власти, формирование различных новых направлений, движений, понимание роли личности в истории, развитие активной гуманистической традиции. На Руси это воспринималось как свидетельство прихода Антихриста в мир. Русь XVI века шла вопреки, развивалась вопреки этим традициям и осмысливала себя как единственный в мире остров, как единственный в мире, не остров, наверное, как единственный в мире духовный материк, который охраняет христианскую православную истину. Все остальные, весь остальной мир изрушен. Не случайно ведь вот это формируется взаимонепонимание Европы и России, окончательное взаимонепонимание Европы и России формируется как раз в XVI столетии, с конца XV века, когда европейцы открывают для себя Русь. И через 100 лет, в конце XVI столетия, окончательно возникает то явление, которое мы с вами называем русофобией.
1: Потрясающая история, Сергей Вячеславович, потому что мы живем во времена, когда Россия позиционирует себя как отдельную цивилизацию и, вернее, последнюю цивилизацию Европы, которая сохранила европейские ценности. Той Европы, известной всем архиепископ Савва, викарий,
0: Христианской Европы.
1: да,
0: Да.
1: христианской Европы,
0: То
1: то
0: же
1: есть
0: самое было в 16-17 столетии. Абсолютно то же
1: и
0: самое.
1: вот об этом нужно поговорить, Сергей Вячеславович, но давайте сделаем это после небольшого перерыва. А нашим слушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы снова вернемся в гости к мыслителю на троне, воину на троне, на русском троне, да еще какому, к Ивану Васильевичу, впоследствии прозванным Грозным. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 13 часов 45 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске итоги отопительного сезона подвели в Орловской области. Трамваи в железнодорожном районе Орла временно заменят автобусами. Орел принял финал высшей лиги айкидо. Далее подробности. Почти 8 месяцев длился отопительный сезон в Орловской области. Итоги его прохождения подвели сегодня на аппаратном совещании. Руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетического комплекса энергосбережения Сергей Латынин сообщил.
2: В целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях и профилактики распространения вирусных и простудных заболеваний среди населения, отопительный период в Орловской области был начат ранее установленным законодательством срока и проходил в период с 25 сентября 2025 года. Завершение отопительного периода было также перенесено на вторую волну потепления и на практически всех территориях муниципальных образований. В текущем году он завершился 5 мая. Была проведена работа по оценке готовности 42 теплоснабжающих предприятий региона с выдачей актов готовности к отопительному периоду. Оценке подлежали 28 муниципальных образований, 23 из которых получили паспорта готовности с оценкой «готов». Еще 4 муниципальных образования после обработки и исправления полученных замечаний получили акты готовности. Одно муниципальное образование, Ливинский район, получил акт с особыми отметками, однако это было связано с процедурой оформления новой котельной в поселке Коротыш.
1: К новому отопительному сезону в регионе планируют заменить около 58 километров сетей тепла, водоснабжения и водоотведения. На это направят более 350 миллионов рублей. Уже законтрактовано 100% объектов. Организатор перевозок может возглавить работу общественного транспорта в Орле. На заседании профильного комитета Орловского облсовета обсудили вопрос перераспределения полномочий по организации перевозок пассажиров городским общественным транспортом. Напомним, что в Орле с 1 января следующего года эта сфера перейдет на региональный уровень. Ожидается, что главным учреждением станет организатор перевозок, а ТТП станет госсобственностью. Предприятие точно сохранят, ведь альтернативы по общественному электротранспорту в регионе нет. Основная цель – улучшить транспортную ситуацию в городе. В Орловской областной библиотеке имени Бунина пройдет круглый стол традиционной ценности как системообразующий фактор многонационального и многоконфессионального общения. Мероприятие организуют совместно с общественным советом при УМВД по Орловской области в рамках Года единства народов. В круглом столе примут участие представители трех ведущих религий – православия, ислама и иудаизма. Также приглашены участники общественных молодежных организаций, национальных диаспор региона, атаман Орловского отдельного казачьего общества и представители СМИ. Для гостей организуют выставку литературы «В борьбе против нацизма», посвященную боевому братству народов СССР в годы Великой Отечественной войны. На выставке представят материалы о героизме воинов разных национальностей на боевых рубежах Подмосковья, Кавказа, Волги, Ленинграда и при освобождении стран Восточной Европы. Сотрудники МЧС России приняли участие в отправке гуманитарного груза для Запорожской области. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: В Орловской области прошла акция по сбору и передаче бутилированной воды для жителей Запорожской области. Погрузкой занимались сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области и поисково-спасательной службы региона. Помощь не может быть излишней, поэтому орловчане продолжают активно помогать жителям новых регионов страны и нашим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. На днях по поручению администрации Орловской области был организован сбор гуманитарной помощи – питьевой бутилированной воды для дальнейшей отправки Запорожскую область. Для этого силами нашего региона была собрана посылка 7,5 тонн питьевой воды. Чтобы отправить столь необходимый груз, в Орел прибыл транспорт МЧС России. Погрузкой воды занимались сотрудники первой пожарно-спасательной части, Главного управления МЧС России по Орловской области и поисково-спасательной службы региона.
1: По прибытии воду распределят среди населения Запорожской области. Продолжаем выпуск. Орловец стал фигурантом в уголовном деле, обманным путем совершив хищение в 160 тысяч рублей. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
4: В отдел полиции номер 1 по железнодорожному району городского УМВД обратился местный житель. Мужчина заявил о том, что лишился крупной суммы денег. Ранее он заказал у индивидуального предпринимателя кухонный гарнитур и передал ему 160 тысяч рублей. Однако по прошествии времени он не дождался ни выполнения заказа, ни возврата денег. По данному факту следственным отделом по железнодорожному району городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В результате проведенных полицейскими проверочных мероприятий установлено обстоятельства произошедшего. Злоумышленником оказался 28-летний житель областного центра. Мужчина забрал деньги у знакомого, пообещав изготовить кухню, а сам потратил их по своему усмотрению. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде на надлежащем поведении.
1: Устанавливается возможная причастность фигуранта к другим противоправным деяниям. В стране стартовал конкурс «Российское дерево года 2026». Победители объявят 1 августа. Орловская область 4-й год подряд представляет меркуловский дуб. Он растет в деревне 2-е Меркулово Мценского района. Проголосовать за главное дерево России можно на сайте rosdrevo.ru. Его номер 75. На данный момент свои голоса отдали более 180 человек. Продолжит выпуск «Новости спорта».
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. «Орел» принял финал высшей лиги айкидо. В этом сезоне в отборочных этапах участвовали спортсмены из 13 городов. В «Орел» приехали представители 4 городов. Многие продолжают подготовку к международным соревнованиям. Проект «Высшая лига айкидо» существует с 2022 года. В этом году, по словам организаторов, на отборочных этапах участвовало максимальное количество спортсменов. Четверо орловцев завоевали путевки на первенство России по грэпплингу. Это стало возможным благодаря успешному выступлению в рамках чемпионата и первенства ЦФО, прошедших во Владимирской области. В соревнованиях приняли участие более 800 борцов из 15 регионов. Итогом выступления наших грэпплеров стали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе ясная безоблачная погода, температура воздуха ночью от 16 до 21, днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 746-745 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск новостей в 18.10.

0: Реклама.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожила более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении. В Кремле обратили внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России с помощью дронов. И субтропическая жара ожидается в Москве. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов.
2: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
1: Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. В числе пораженных объектов авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды, системы залпового огня «Хаймерс», а также крылатые ракеты воздушного базирования западного производства. Отмечается, что высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и атаковать цели на дальних подступах к прикрываемым районам. Боевая работа ведется круглосуточно. Группировке удается надежно прикрывать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника, сообщили в Министерстве обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне новых заявлений Трампа по урегулированию на Украине обратил внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России с помощью дронов. Комментируя заявление Трампа о затруднении мирного процесса по Украине, Песков заметил, что российские военные бьют только по военным или околовоенным объектам на Украине, тогда как ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру России.
3: Вы знаете, что в настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен. И мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия. В этой связи и посреднические усилия. Что касается ударов наших вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам. В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах.
1: Представитель Кремля также сообщил, что президент в понедельник занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику. Освобождение от НДС сделок по продаже прав на российский софт останется и будет распространено на облачные сервисы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
4: Сделки по продаже прав на российский софт освобождаются от налога на добавленную стоимость. Благодаря чему, опять же, покупатели могут приобрести большее количество лицензий, продуктов, что делает переход на отечественные программы проще и финансово, менее обременительными, и проще технологически. Такая льгота по НДС останется в полном объеме. Более того, ее действие распространится на софт, который представляется в виде облачных сервисов.
1: Премьер отметил, что власти России продолжат поддержку IT-отрасли, инвестиции в нее окупаются, она является драйвером российской промышленности. Российский софт используется уже более чем на 10 миллионах рабочих мест на тысячах предприятий по стране, подчеркнул Мишустин. Роспотребнадзор по просьбе Уганды, где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, направит в столицу страны специалистов для проведения эпидемиологического расследования, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, Роспотребнадзор окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст ей разработанные в России тесты для диагностики Эболы. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС международного значения за вспышки Эболы в Демократической республике Конго и Уганде. В организации заявили, что ситуация представляет серьезную угрозу международному здравоохранению и требует координации между странами. По данным ВОЗ, вирус выявлен в районах с высокой мобильностью населения, что повышает риск его распространения. Субтропическая жара ожидается в Москве сегодня днем плюс 27-29, это на 10-11 градусов выше климатической нормы мая, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра жара в Москве усилится, столбики термометров поднимутся до плюс 30.
5: Во вторник сохранятся позиции малооблачного и знойного антициклона, а столбики термометра будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, когда 19 мая было плюс 30,2, ну и в сумерках не ниже плюс 13-16. Начиная со среды до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные шапки кучево-дождевых облаков, ну а значит местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам плюс 14-17, в разгар дня плюс 28-31. Ну и кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды. Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года плюс 29,7 и 2014 года плюс 29,2 соответственно. Ну а в выходные в результате прохождения холодного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом после полудня посвежеет до плюс 19, плюс 24. И предварительно следующая, то есть заключительная неделя мая, наоборот, будет относительно прохладной, ну как прохладной, в рамках нормы уходящего месяца.
1: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России по футболу объявила окончательный состав на ближайшие товарищеские матчи. В заявку вошли 32 футболиста. Впервые в списке оказался 18-летний полузащитник из системы английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. В ближайших контрольных встреч команда Валерия Карпина 28 мая в Каире сыграет со сборной Египта, 5 июня в Волгограде встретится с командой Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. Континентальная хоккейная лига объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 25-26. В список финалистов вошли Анвар Гатитуллин из Акбарса, Виктор Козлов, представляющий Салават Юлаев, и наставник металлурга Андрей Разин. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, который пройдет 28 мая. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России, сообщили в пресс-службе организации. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Первым соревнованием для наших атлетов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии, который пройдет с 29 по 31 мая. В спортивном арбитражном суде заявили, что дальнейшее слушание по иску Союза биатлонистов России, Паралимпийского комитета России и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов не планируется. Об этом сообщает Матч ТВ. В декабре 2025 года СБР подал иск в КАС с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 2022 года. Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Страсбурге. Со счетом 7-5-6-3 ее обыграла экс-россиянка, а ныне представительница Австралии Дарья Касаткина. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Во Владивостоке 19 мая небольшой дождь, плюс 17. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 19. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 21. В Чите ясно, плюс 20. В Улан-Удэ переменная облачность, плюс 18. В Иркутске пасмурно, плюс 14. В Симферополе небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 28. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь «Майя». Часть первая. Третье мая, четверг.
1: Так, 6А. 6А, я сказала, все по местам. Немедленно.
2: Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый.
1: Должно быть 8 мальчиков и 12 девочек. Быстрее, быстрее, все в автобус. Так, не хватает еще 5. Где у нас Симак и Загоркин, интересно знать?
3: Симак в лужу свалился, Клара Борисовна.
1: Ну, а Загоркин ты где?
4: А он Симака выжимает.
1: Спокойно, спокойно. Тихо, я сказала.
3: Вот и старичка разошлась.
5: Красная. Эй, не пихайся, это мое место.
6: Конечно, сейчас я подвинулся.
1: Ой, чтобы я еще хоть раз их куда-нибудь повезла. Ни развлекаться, ни просвещаться, ничего они не хотят. Зачем я вообще связалась с этой экскурсией? Да что это за автобус? Прислали форт на 16 мест. Ну. Так, девочки, все, садимся бодрые. Бодрые, теснее.
7: Ну что, молодежь, поехали?
1: Нет, нет, у нас еще 3 нет. А, вот же еще один. Елизаров. Глеб Елизаров.
8: Здрасте.
1: Здрасте. Особого приглашения ждешь, да? Ну, поживей, поживей.
2: Ой. А где ж ты так щеку-то ободрал? Господи ты, боже мой. О, о! Ой, ладно, Глеб, садись.
1: Вон туда, к Жене Мухину.
9: Еще чего? Я не хочу с ним сидеть. Я лучше вообще не поеду.
1: Так, Мухин, хочу, не хочу, будет дома у мамы. Елизаров, кому я сказала?
9: Вали отсюда. Мало вчера получил. Еще хочешь?
8: Это кто еще получил? Кто мусорный бак черепушкой протаранил? А зря. Бак вещь полезная, в отличие от твоей башки.
9: Не, я не понял. Ты чё такой борзый? Приезжает тут всякий сброд и ещё наклеит?
8: А я, знаете ли, не мечтал учиться в вашем чокнутом классе. Ладно, можешь успокоиться, скоро меня в вашей дыре не будет.
1: Эй, ты чё сейчас сказал вообще?
3: Это где ещё дыра? Чем тебе наш дружный не угодил? Самый крутой посёлок.
9: Да. Надо ему ещё вторую щёку разукрасить, чтоб запомнил.
6: Ну, чтобы он не возникал больше.
9: Да, правильно, правильно, надо.
1: О, ну всё с вами ясно. Так, Мухин, пересядь к Симаку. Еще новой драки не хватало.
9: А вон и Карасев, смотри.
3: Да, глядите, Юрасик Карасев с бабкой тащится.
10: Толстяк пожаловал.
3: Отлично.
2: А бабка-то вся в черном.
3: Платок похорон.
1: Тихо вы, тихо. Вы что, забыли? У Юры дедушка умер 2 недели назад. Он и так сам не свой, учителя не узнают. Юрочка, Юрочка, поднимайся скорее к нам.
11: Добрый день.
12: Акробат пыхтит, воздушный гимнаст Юрасий Банкарасий.
13: Винни-Пух доставлен, конвой свободен.
14: Юрасик, отпусти охрану. Бабуся, домой.
11: Бабушка, пока.
1: Юрочка, садись рядом с Глебом, там свободно.
8: Ой.
3: Ну, долго еще? Когда поедем? Жарко, с нашей стороны солнце.
1: Солнце, и мы ждем Зюзину.
3: Да чего ее ждать? Пусть с выводком своим возится. Да, а вон она несется, наша дылда. Ходулями загребает. Интересно, с кем она сядет? Не со мной, не со мной. Пусть Громовой сидит, как за партой. Ну вот еще, от нее половой тряпкой воняет.
15: Лучше тряпкой, чем сигаретами.
3: Какими сигаретами?
15: Которые ты куришь за школой вместе с Текаевой.
3: Ты че орешь, Ленка? С ума сошла?
1: Так, тихо. Лена, Лена Зюзина, садись уже к кому-нибудь третий.
15: Некуда. Можно я не поеду, Клара Борисовна? Мне на работу надо.
1: Лена, ну что значит не поеду? Ну, у меня уже просто слов нет.
11: Лен, садись с нами.
8: А ничего, Юрасик, что ты один занимаешь 1,5 места? Ну и куда нам тут еще Зюзину?
11: Я подвинусь.
15: Ладно, спасибо.
8: Совсем к окну прижали.
9: Порядок! Все дефективные сборы!
7: Эй, молодежь! Чего такие скучные? А ну-ка все вместе походную песню запевай!
3: Ага, сейчас, разбежались.
2: Вот, видели? Я с ними каждый день, как на войне.
7: Жалко их. Растерянные они какие-то. Опрокинутые. Не знают, что им нужно.
2: Злые они, а не растерянные. Жестокие и бессердечные эгоисты. Не только мой класс, а все поколение. Ну разве 20 лет назад было такое, чтобы ученики залезли в учительскую исправить оценки в классном журнале?
7: Да ну.
2: Да, да, да. А в понедельник у нас был звонок о заложенной бомбе.
7: Чтобы контрольную сорвать?
2: Чтобы снять на телефон панику и разместить видео в интернете.
7: Да это же дети. Можно найти что-то хорошее, что им интересно.
2: Да, ничего не интересно, уверяю вас. Ничего. В музей сейчас едут из-под палки. И только потому, что я обещала снизить оценку в четверти всем, кого не увижу в автобусе. Едем не куда-нибудь, в Анапу, в Гаргипи, пещеры, раскопки. Ну, это же всегда завораживает. Ну, я просто не знаю. Ничего их не волнует. Ни прошлое, ни будущее.
7: Знаете что? Предлагаю заехать в одно место. Это недалеко. Я уверен, ребятам понравится.
2: Ну, вообще-то нас ждут в Гаргипи. А что за место?
7: А вы не слышали? За дачным массивом возле леса посадки откопали фрагмент древней стены.
2: Да?
7: Да, вроде бы второй век до нашей эры. Официальное разрешение на раскопки уже получено, но организовать все как следует обещают не раньше июля. И вот мой приятель-энтузиаст, археолог... Ну куда ты прешь? Собрал группу волонтеров, поставили палатки, живут там и копают.
2: Ага. Ну, я не знаю.
7: А на раскоп приезжали эксперты. Пока это только смелое предположение, но на стене обнаружили надписи, очень похожие на раннюю письменность племени майя.
2: Да бросьте, да быть такого не может. Но майя здесь, да они на этой территории никогда и не проживали.
7: Это пока предположение. Приятель говорит, что о происхождении майя практически ничего не известно. Вдруг как раз здесь следы их зарождения. Я-то во всем этом не разбираюсь, но вы историк, вы же должны знать, что прошлое, оно подкидывает сюрпризы покруче, чем будущее. Ну так как? Если в музей, то налево, а если на раскоп, направо.
2: Ага. Эх, давайте направо.

0: Нет, настоящие раскопки, следы майя.
1: Обыкновенная квадратная яма.
2: Да, братан, согласен. У меня на даче в бассейн копали, такую же яму вырыли. Вот, 4 на 4 или даже больше, я не знаю. Только глубже.
3: Вот-вот.
4: Котища. Что я говорила, это же шестой, а их ничего не интересует.
5: Ребята, вы тайны любите?
6: А вы кто вообще?
2: Ага, такой же вопрос, а вы кто?
5: Я-то археолог. Вот задумайтесь, когда вы приступаете к раскопкам, вы стоите на пороге тайны. Да, эта тайна хранилась глубоко под толщей земли много веков, а вы ее освобождаете сантиметр за сантиметром, как будто на машине времени путешествуете в прошлое.
6: Путешествовать лучше в будущее. Чего в прошлом-то интересного? Там вон одни черепушки и кости.
5: Кто не интересуется прошлым, у того нет будущего.
7: Да ну, чепуха какая-то.
4: Может, и не чепуха?
8: Лен, хочешь пирожок? Бери, у меня много.
4: Нет, спасибо, я не хочу.
8: Глеб, а ты будешь? Бабушка пекла.
7: Знаешь что, толстопуз, ты бы поменьше лопал бабушкиных пирожков. Нам, между прочим, с тобой целый день на одном сиденье кататься. Тебя сейчас как раздует, что я аж стекло выдавлю, а Зюзин вон в проход слетит.
9: Елизаров, тебе никто не говорил, что это подло высмеивать физические недостатки, в которых человек не виноват?
7: Ой, Зюзина, да что ты тявкаешь? Ты вон длинная, как жердь. Может, в этом ты и не виновата. А толстая пузо Юрасика Карасева – это результат бабушкиных пирожков. Так что заткнись и не лезь, куда не просят.
5: Эй, ребята, можете ненадолго спуститься в яму. Прыгайте аккуратнее, ноги не переломайте.
7: Это что ли есть древняя стена?
2: Обломок какой-то.
10: А на нем чего?
11: Да каракули какие-то.
12: Не пойми, чего нацарапано.
13: Ребенок это лучше нарисует.
5: Только представьте себе, этот фрагмент стены когда-то был древним храмом, дворцом или пирамидой. Может быть, здесь была городская площадь. Кипела жизнь, ходили люди, звучал смех. Очень-очень давно руки человека высекали на камне эту самую надпись. Завораживает, правда? Такие находки, как мостик в другой мир.
8: А чё меня вообще должны завораживать дурацкие рисунки какого-то глупого неандертальца, а? Нормально, да?
14: Племена майя были очень умными. Например, они создали солнечный календарь.
8: Слышь, Кругляш, а ты это всё откуда знаешь?
14: У меня дед профессор археологии был. Он изучал древние цивилизации. Майя не предсказывали конец света. Дед объяснял мне, что календарь майя поделен на циклы. И эта дата означала просто конец одного цикла и начало другого.
7: Да ну, обычный камень, ничего особенного. А нарисовать такие значки даже я бы сумел.
14: Это не нарисовано, а выдолблено. Древние скульпторы наносили иероглифы очень твердыми каменными резцами.
7: Ой, слушай, Карась, уймись. Ты уже достал со своими лекциями. Нарисовано, выдолблено. Вот этим я что угодно могу процарапать. Понятно тебе?
14: Ух ты! Брелок в виде танка?
9: С детством никак не простишься. Войну играешь.
7: Зюзина, ты тупая? Это же Тикер из World of Tanks.
4: Ладно, ребята, посмотрели и пора. 6А, все в автобус.
7: И чего мы в эту яму лазали вообще, а?
15: Фигню какую-то опять показали.
12: Вообще ни о чем. Я чуть каблук не сломала.
15: Картошку копать, и то интереснее.
4: Ребята, мы уезжаем.
9: Эй, Глеб, ты что делаешь? Елизаров, ты ненормальный.
7: Иди, иди, Зюзина, не оборачивайся. Не лезь в чужие дела.
14: А зачем ты это здесь нацарапал? 23.05.2013?
9: 23.05.2013.
7: 23.05.2013. Вот так все получилось. Теперь я тоже скульптор. Я оставил послание потомкам. Ну чего застыли? Я же не картину в музее изрисовал. Ой, да расслабьтесь вы, это просто камень. Если его мог царапать древний индеец, то почему не могу я?
14: Это же...
7: Это связь времен. Видите, древние иероглифы и современная дата рядом. Это же мостик между двумя мирами.
9: Елизаров, ты придурок и варвар.
16: Карасев, Елизаров, Зюзина, быстро в автобус.
7: Ну что, Карась, рванем на перегонки. Кто последний, тот дурак.

0: Черт, пельмени уже в кастрюлю не лезут. А в другой остатки борща. Тьфу ты. И больше никакой посуды на этой дурацкой съемной квартире. Ай, зря высыпал всю пачку сразу. Ну ничего, папа скоро придет. Поужинаем, может, в кино сходим. Должны же мы куда-нибудь сходить. Хоть раз за эти 2 месяца. Здравия желаю, товарищ капитан.
1: А, привет, привет.
0: Я уже пельмени сварил 1 час назад. И все не ем, тебя жду. А ты не идешь. Ну, хоть бы позвонил. А знаешь что? Мы сегодня на экскурсии были, на раскопках. Нам рассказывали о цивилизации майя. Представляешь, они не предсказывали конец света. Пап, а пошли сегодня в кино? Подожди, а зачем ты одеваешься? Мы же ужинать будем.
1: А, нет, я не буду. Поешь сам.
0: Ну, папа, я что, опять один должен сидеть? Я вчера один сидел, и позавчера, и неделю назад. То ты работаешь, то ты дежуришь, то ты просто уходишь вечером.
1: Так, прекрати истерику. Ты ведь не малое дитя, чтобы с тобой нянчиться. 13 лет можно и одному посидеть.
0: А что мне делать в этой дыре? Телевизор в ремонте, компьютера нет. Свой планшет ты тоже не даешь. Пазл, да и тот уже собрал.
1: Так. Ну, пойди погуляй с друзьями.
0: А откуда друзьям взяться, если мы все время переезжаем? Прихожу в класс посреди года, и никто меня даже знать не хочет.
1: Глеб, я не собираюсь обсуждать это в 500-й раз. Я человек военный. Мне приказали, я поехал. А ты, как несовершеннолетний, должен следовать за мной. Начальству параллельно. Может, сын капитана Елизарова найти себе друзей на новом месте или не может?
0: Как же.
1: Я тоже постоянно среди чужих людей. Привыкай, знакомься.
0: А зачем? Ну вот зачем мне привыкать, если мы через месяц все равно отсюда уедем?
1: Так, не мешай мне собираться. Так, ну все, вроде нормально. Так, я пошел. Вернусь поздно. Отбой в 23:00. Вопросы есть?
0: А знаешь что, сдай меня лучше в детдом. Что так, что эдак, все равно без семьи.
1: А ты разве не знаешь, кто в этом виноват? Кто все уничтожил своими собственными руками?
0: Ушел. Опять ушел. Опять один-один. Да чтоб оно все... Ну вот, только пазл рассыпал. Теперь заново собираем.

0: Юрасик, папа с мамой пришли. Пойдем ужинать.
1: Нет, бабуля.
0: Опять дедовы фотографии на компьютере смотрел. Ну что ты себя изводишь?
1: Дед умер из-за меня.
0: Ой, да что ты? Ну что ты придумываешь?
1: Если бы я был дома в тот момент, я бы ему помог. Я вызвал бы скорую, его бы спасли. А меня не было, потому что я ушел на этот дурацкий турнир.
0: Юра, перестань, откуда ты мог знать?
1: Дед умирал один в квартире, а я в это время играл в шахматы. И как же я теперь без него? Как? Не могу привыкнуть, что больше не услышу его электробритву с утра. Не будет ночных посиделок после экспедиции, рассказов о далеких странах и древних цивилизациях. Не будет игр, поездок к морю, ночевок в палатке. Ничего не будет.
0: Юрочка, но ведь и меня не было дома в тот день. И папы с мамой. Значит, мы тоже виноваты, что в это время были на даче. Ну почему ты берешь вину на себя? Если бы знать, что и когда случится.
1: Я больше не буду играть в шахматы.
0: Не будешь играть в шахматы, не будешь ужинать с нами. Что еще не будешь делать? Ты сходил бы в парк, в кино с приятелями.
1: Никто не хочет со мной дружить. Я толстый, бабуль. Я даже списывать им даю. Они списывают, а дружить не хотят. И обзывают меня по-всякому. А еще у нас в классе есть очень высокая девочка. Ну, та, из многодетной семьи, у которой папа в тюрьме. Так вот, с ней тоже не хотят дружить. И дразнят ее.
0: Ох, ох, ох.
1: Не понимаешь? А вот дед меня всегда понимал.

0: это у вас тут пахнет? Опять сожгли что-то? Ну, конечно. Эй, мелкота, что у вас сгорело?
1: Лена, ты вернулась! Как все прошло?
0: Как все прошло, как все прошло? Да как обычно. Мыло подъезд в соседнем доме. Что там может быть нового? Вы что, съели весь сахар? Да как вообще можно было съесть килограмм сахара?
2: Да не съели мы. Просто просыпали.
1: А потом собрали и стали варить, чтобы не выкидывать. Ведь если сварить, все микробы погибнут.
2: Только они не уследили, и все сгорело.
0: А как Анютка? Как она себя чувствует?
3: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А у меня ветрянка, а я не пошла сегодня в садик.
0: Банановая кожура, фантики повсюду, мандарины.
3: Соус, сыр. Вот что я люблю.
0: Анютка, что это такое? 2 часа назад все было чисто. Кстати, откуда все это? Фрукты, орехи, конфеты?
2: Ты же нам не покупаешь ничего, а нам нужны витамины.
0: Я спрашиваю, кто все это принес? Анюта, кто тебе дал мандарины и конфеты?
3: Баба Липа дала. Она с нами сегодня весь день играла, пока тебя не было. А потом еще раз пришла и принесла вкусняку.
0: Так я и знала. Сколько раз вам говорить, мы не нищие, нам подачки не нужны. Мы с мамой работаем, мы сами все покупаем. Мы ничего не будем брать у чужих людей.
3: Баба Липа не чужая, она моя бабушка.
0: Она тебе не бабушка, она чужая тетя, ее нельзя сюда пускать. Надо умыть ее и отварить макароны.
4: А у меня завтра праздник. Прощай, начальная школа. А ты придешь?
0: Ну как я приду? А с кем я Анютку оставлю? Мама приедет только послезавтра. Сегодня она еще у папы, а завтра сядет на поезд и приедет. Так свидание дали. А еще у меня тест по английскому и по географии спорная оценка.
2: А я брюки порвал. Чуть-чуть.
1: И нас просили нарисовать большой плакат до завтра.
0: Плакат до завтра? Ну все, поспать сегодня точно не удастся.

первую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб – Рома Михеев, Лена – Даша Шевчук, Юра – Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизо. В спектакле заняты артисты Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Владимир Левашов, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Обычно про него пишут так: уютный старинный город. Ну, насчет уютного верно, но я бы даже еще несколько восторженных эпитетов добавил. А вот старинный, ну, вторая половина 16 века не такой уж и древний возраст по меркам Руси. Кстати, одно время был даже областным центром. А я бы все-таки смело сказал, красивый город. Вот посмотрите фотографии, кто еще не был. Высокий холм, весь в куполах статных соборов, частокол высоких звонниц. Один только Воскресенский собор чего стоит. Ампирная колоннада не уступает габаритам Большого театра в Москве. Это при том, что город не стоит на оживленном торговом перекрестке и все больше как-то зарабатывал своим трудом, не только торговлей. Нет, по Тёше, конечно, можно, изрядно петляя, выйти на Аку возле Мурома, а там и до слияния с Волгой на стрелке у Нижнего не так уж далеко. Но уж больно извилист путь, и не факт, что судоходен на всех участках. Вот одну географическую подсказку я вам уже дал, а теперь даю вторую. Город имеет статус исторического поселения России. Ну, то есть это место, где имеются охраняемые государством особо ценные объекты культурного исторического наследия. А таковых, к слову сказать, всего 40 на всю страну. И главная подсказка. Еще в старину прославился этот город своим сортом лука и знаменитыми белоснежными гусями. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня мы отправляемся в Нижегородскую область,

0: По курсу «Прелестный Арзамас». Вот не знаю, у кого как, а у меня название этого города ассоциируется прежде всего с арзамасскими гусями, которых так любил, в прямом смысле тоже, и воспевал Александр Сергеевич Пушкин. Ну что ж, начнем расспрашивать заместителя директора Арзамасского историко-художественного музея Алексея Леонидовича Ягушина. Так что, ассоциация-то с этими птицами возникает недаром?
1: Ну, эта ассоциация отчасти, так скажем, оправдана. Почему? Потому что, да, один из главных туристических брендов города ныне, по крайней мере, это арзамасский гусь. И она имеет исторический корни, потому что, да, во времена того же Александра Сергеевича Пушкина Арзамас достаточно широко был известен разведением особой породы гусей. Предприимчивые арзамасцы придумали, как доставлять гусей даже в центральные города. И если мы говорим о некоторых перипетиях там жизни Александра Сергеевича Пушкина, то здесь вспомнить нужно, да, общество «Арзамас» литературное, в котором тоже арзамасский гусь играл немаловажную роль, потому что на гербе этого сообщества литераторов красовался арзамасский гусь, и вновь вступающие члены в это общество должны были произносить клятву, держа на вытянутых руках тушку арзамасского гуся. Поэтому такое сопоставление, оно, в общем-то, наверное, имеет право быть.
0: По традиции, каждое заседание общества «Арзамас» завершалось торжественным вносом большого жареного гуся под аплодисменты собравшихся. Кстати, вазами перья арзамасских гусей шли на экспорт в Европу. Так что, если бы не наши птички, нечем было бы писать ни Гёте, ни Шиллеру, ни Шекспиру. Не задирай нос, Европа.
1: Сама природа в окрестностях Арзамаса благоволила разведению гусей, потому что здесь обширные поймы реки Тёши, обширные луга, на которых вот эти гусиные стада паслись до самых холодов. Гусь – птица очень рентабельная, потому что это и мясо, перо, пух, все ушло в дело. Окраска гуся была арзамасского прям такая белая-белая. И перья отличались такой хорошей жесткостью. То есть они очень хорошо подходили именно для письма. И еще одно назначение у арзамасских гусей было, в общем-то, это птица отличалась таким бойким нравом, даже боевитым, и очень часто использовали ее в гусиных боях, которые проводились вот на Масленицу, другие такие народные праздники. И было немало среди горожан страстных поклонников вот этого зрелища, вот, которые не такое кровавое, например, как петушиные бои, да, потому что гусь, ну, как бы, основное его оружие – это крепкий клюв, сильные крылья, и, в общем-то, побежденный просто уступал победителю место, да, так скажем, в ринге, и это вот было одним из излюбленных таких мероприятий увеселительных для горожан.
0: А еще славился Арзамас кожевенными производствами. Про юфтевые сапоги что-нибудь слышали? А я их еще застал в армии. Знаменитая арзамасская юфть, то есть толстая прочная кожа, вывозилась и в Англию, и во Францию, и в Германию. Ну а теперь вернемся к впечатляющей панораме города, которая открывается глазу. Величественные златоглавые соборы, крепкие особняки и купеческие дома. Так, что посмотреть в первую очередь, если решили посетить этот славный город? Кстати, не такой уж и маленький. За 100 тысяч населения-то уж давно перевалило.
1: Ну, во-первых, надо прогуляться по городским улицам. На сегодняшний день многие из них приведены в надлежащий вид, и полюбоваться архитектурой Арзамаса, потому что это один из немногих городов, где в достаточно большом количестве сохранились памятники архитектуры, и особенно церковной архитектуры 18-19 веков. Конечно же, нужно посетить Соборную площадь, посмотреть жемчужину архитектуры Арзамаса. Это Воскресенский собор, выполненный в стиле классицизма, да, памятник архитектуры 19-го столетия. Немало интересных образцов гражданской архитектуры. В общем-то, вот, конечно, в первую очередь надо прогуляться, чтобы напитаться, так скажем, некой атмосферой города. А затем, конечно, наверное, стоит посетить музей Арзамаса, потому что в Арзамасе таких музеев несколько. Есть историко-художественный музей, который познакомит с историей города с древнейших времен и с художественным наследием. Например, Ступинская школа живописи, первой провинциальной школы основанный в Арзамасе в 1802 году. Есть мемориальный музей Гайдара, дом-музей Горького и много вот таких вот мест, в которых живет память, что называется, да, больших и малых музеев, которые обязательно, наверное, нужно посетить. И если говорить о музеях, то, конечно, я бы посоветовал посетить еще один из уникальных музеев, которые есть на территории, ну, так скажем, Арзамасского округа. Это музей горного дела. Это поселок Пишелань, где до сих пор, вот, казалось бы, профессия шахтера как бы далека от центральной части России, но там работают шахтеры и до сих пор добывают гипс для строительства. И там есть музей горного дела.
0: Ну и, конечно, есть там гостиницы, где всегда можно остановиться, есть уютные ресторанчики, знающие гиды, есть вся инфраструктура бурно развивающегося туристического города. И что посмотреть, тоже есть. Исторических построек и памятников архитектуры в Арзамасе очень много. Большинство из них были возведены 2-3 столетия тому назад, в пору наивысшего расцвета города. Золотое время Арзамаса наступило где-то с середины 18 века, когда он стал главным перевалочным пунктом на пересечении десятка торговых трактов. Город быстро рос, увеличивалась торговля, развивалась промышленность. В это же время тут было построено большинство церквей и монастырей, которые прекрасно сохранились и по наши дни. В основном это ампир и классическая архитектура XIX века. Арзамас считают вообще одним из религиозных и духовных центров Поволжья. Хотя свою историю город отсчитывает совсем иных времен. С 1572 года, когда по приказу Ивана Грозного на южных рубежах была основана крепость для охраны мордовских земель, только что вошедших в состав российского государства. Отсюда и непривычное уху название города. Ну, то есть, по одной версии, от имени основателя, явно принадлежавшего к народу Эрзя, а по другой, с марийского языка это слово переводится как «милый». Ну уж с этим фактом, кто был в Арзамасе, спорить не будет. Моя великая Россия. Город Арзамас, Нижегородская область.
2: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
5: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 по покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301-1212.
6: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-1212. 8-800-301-1212. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масла Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
6: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
6: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
6: Все это масло Таволги.
7: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
6: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 1212. Количество комплектов ограничено.
6: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Театр на Радио России Радио России «Орел». Реклама.
8: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
9: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видно одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
2: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами». Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России минувшую ночь осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Россия при визите Владимира Путина в Китай не будет соревноваться с США по составу делегаций. Ей в Госдуме рассказали, кто может получить компенсацию по старым вкладам. Далее подробнее. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой стало развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности.
11: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
10: Добавлю, что сегодня глава государства также планирует провести несколько рабочих встреч и заняться подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай. Об этом ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Вооруженные силы России минувшей ночью осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, аэродромом противника, сообщили в Министерстве обороны. Как отметили ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Этот удар в Минобороны назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Также за сутки оперативно-тактическая авиация ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерии поражены пункты дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах, а в северной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1075 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 5 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников неприятеля, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Россия при визите Владимира Путина в Китай не будет соревноваться с США по составу делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Песков отметил, что вице-премьеры, министры и главы компаний войдут в делегацию, которая будет сопровождать главу государства.
12: Мы в составах делегации ни с кем не соревнуемся, и мы развиваем свои самостоятельные, весьма многоплановые отношения с Китайской Народной Республикой, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства. А у меня нету под рукой общего списка тех, кто будет сопровождать Путина в официальной делегации, но могу лишь сказать, что это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители компаний, государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае.
10: Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Европейские радикалы не хотят допустить урегулирования на Украине, предложенного США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговора со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи.
13: Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты.
10: Ранее замглавы МИД Михаил Галузин, участвовавший в последнем раунде переговоров в Женеве, заявил, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию. Ситуация вокруг Запорожской АЭС стремительно ухудшается. Лидеры европейских стран должны срочно включиться в ее деэскалацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что вот эта игра с огнем, она в первую очередь опасна для восточноевропейских стран. По его словам, десятки ударов ВСУ за последние сутки пришлись по Запорожской АЭС и Энергодару. Энергодар и его социальная инфраструктура работают на постоянном пределе напряжения, резюмировал глава Росатома. Катар вынужден будет потратить годы на то, чтобы восстановить экономику после окончания конфликта США и Израиля с Исламской Республикой Иран. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что ближневосточный конфликт парализовал экспорт сжиженного природного газа из Катара, затормозив экономические преобразования, призванные обеспечить рост страны. Критичным стал удар Ирана по СПГ с заводу компании «Катар Энерджи» в Рас-Лафане. Катар поставлял газ на десятки миллиардов долларов в порты Азии и Европы через Армузский пролив. По оценкам аналитиков, с начала войны компания «Катар Энерджи» уже потеряла миллиарды долларов недополученной выручки от продаж, а также расходов на фрахтование судов. В Госдуме рассказали, кто может получить компенсацию по старым вкладам. Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Главное условие – вклад должен быть оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года. Парламентарий отметил, что размер выплаты рассчитывается по формуле «остаток на счете на 20 июня 1991 года, умноженный на возрастной коэффициент, а также на коэффициент срока хранения». По его словам, 1 рубль 91 года приравнивается к 1 рублю 26 года. Возрастные коэффициенты закреплены законодательно, а коэффициент срока хранения зависит от того, когда был закрыт вклад. В среднем это около 2-3 тысяч рублей.
14: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил о назначении Мурата Искакова исполняющим обязанности главного тренера. 53-летний специалист будет готовить команду к стыковым матчам с «Ротором» за право сыграть в РПЛ в сезоне 26-27. Напомню, игры пройдут 20 и 23 мая. Сборная России по футболу объявила окончательный состав на ближайшие товарищеские матчи. Так в заявку вошли 32 футболиста. Впервые в списке оказался 18-летний полузащитник из системы английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. В ближайших контрольных встречах команда Валерия Карпина 28 мая в Каире сыграет со сборной Египта, 5 июня в Волгограде встретится с командой Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. Континентальная хоккейная лига объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 25-26. В список финалистов вошли Анвар Гатиетуллин из Акбарса, Виктор Козлов, представляющий Слават Юлаев, и наставник «Металлурга» Андрей Разин. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, который пройдет 28 мая. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России, сообщили в пресс-службе организации. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Первым соревнованием для наших атлетов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии, который пройдет с 29 по 31 мая. В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России, по итогам которой делегаты проголосовали за объединение ФЛГР с другими лыжными федерациями. Таким образом, произошло официальное слияние ФЛГР с Федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья в единую организацию, которая будет называться Федерация лыжного спорта и сноуборда России. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
10: В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 30, в Твери малооблачно плюс 30, в Ярославле ясно плюс 31, в Тамбове пасмурно плюс 29, в Липецке пасмурно плюс 28, в Воронеже небольшой дождь плюс 29, в Смоленске облачно с прояснениями плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода, температура ночью плюс 17, днем плюс 28. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и прежде всего об истории кавказских войн 18 века и века 19, которые до сих пор вызывают вопросы и по-прежнему активно изучаются учеными, историками, этнографами, кавказоведами, другими специалистами и экспертами. Сегодня гостем нашей московской студии будет ученый-историк, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель проекта Российского научного фонда «За пределами колониальности и национализма. Пространство интеграции в Российскую империю 19-го, начала 20 века» Амиран Урушадзе. Амиран Тарелович прямо сейчас присоединяется к нам из питерской студии. И на связи Санкт-Петербург. Амиран Тарьелович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Амиран Тарьелович, я так понимаю, что сегодня мы будем не просто говорить о кавказских войнах 18 и 19 веков, а поведем беседу о месте и значении кавказской войны в российской публичной сфере первой половины середины 19 века. Дело в том, что, готовясь к сегодняшнему разговору, я посмотрел довольно много материалов и был, мягко говоря, удивлен тем, что кавказская война, как и все проблемы интеграции южной окраины Российской империи, довольно долго были почти, скажем так, обделены вниманием российского общества. Все происходившее на Кавказе преподносилось общественности, или точнее сказать, общественность узнавала о событиях на Кавказе по остаточному принципу. И у меня сложилось впечатление, что Кавказ находился в некой информационной блокаде. Или я ошибаюсь?
2: Нет, это очень справедливое замечание, безусловно, очень справедливое замечание, и вы правы. Если мы все-таки берем за время начала Кавказской войны 1801 год, как полагал автор знаменитой книги «60 лет Кавказской войны» генерал Ростислав Андреевич Фадеев, 1801 год как момент присоединения Восточной Грузии, что в итоге Российскую империю привело к необходимости установить суверенитет и на территории Северного Кавказа, то действительно мы видим, что по крайней мере до середины 19-го столетия российское общество очень мало, образованное общество, прежде всего читающая публика, очень мало знало о Кавказе. И здесь можно даже с сожалением сказать, что до какого-то момента оно и, в общем-то, и мало интересовалось Кавказом. И тому есть несколько понятных, вполне, как мне кажется, прозаических объяснений, которые несколько снимают, да, сглаживают эту вину с российского общества за такое невнимание к Кавказу, к региону, который, конечно же, заслуживает внимания и который в итоге он получил. Но прежде всего нужно понимать, что российское образованное общество в начале 19-го столетия – это, в общем-то, довольно немногочисленная группа людей. Если мы вспомним контекст истории начала 19 века, то, конечно же, все были увлечены и поражены событиями европейскими. Это и революция во Франции, а затем антинаполеоновские коалиции, наполеоновские войны. Ну, достаточно вспомнить абсолютно хрестоматийные строки из романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, как он описывает чувства молодого князя Николая Болконского, когда он думает о Наполеоне, и как все буквально офицеры русской армии в начале 19-го столетия, они были увлечены этим корсиканцем, да, этим гениальным корсиканцем, такая маленькая фигура которого на самом деле буквально завораживала умы и, в общем-то, составляла главный предмет дискуссий при европейских дворах, и в том числе и в России. И, конечно же, все именно поэтому следили прежде всего за событиями в Европе, за событиями, за войнами, за наполеоновскими войнами, и, конечно же, еще очень многое здесь было продиктовано тем, что Российская империя активно участвовала в антинаполеоновских коалициях. Это первый момент. А второй момент, здесь он сугубо такой логистический, технический, вот как я уже говорил, такой инфраструктурный. Дело в том, что Кавказ был очень слабо связан с Российской империей, со столицами Российской империи. В общем-то, единственной такой надежной, ну, более-менее, да, относительно надежной такой ниточкой, которая связывала Кавказ с остальной Российской империей, это была военно-грузинская дорога. Но состояние военно-грузинской дороги в начале, да, в общем-то, и во всей первой половине 19-го столетия было далеко от идеального. То есть это далеко не та военно-грузинская дорога, которую мы видим сейчас, да. И то, несмотря на это, и сейчас, как мы знаем, зимой, например, военно-грузинская дорога и сейчас, она превращается в довольно рискованное путешествия. А в первой половине 19-го столетия движение по дороге могло останавливаться на несколько месяцев, не только в зимний период, но и в осенний, и в весенний период. Пропускная способность самой дороги была крайне низкой. И, конечно же, все это затрудняло доставление каких-то важных новостей, информации о Кавказе в российские столицы. А именно российские столицы, ну, прежде всего, светские салоны, это именно те точки сборки публичной сферы и те точки сборки общественной дискуссии, где и обсуждались наиболее важные новости и события и жизни страны, и международной жизни за пределами Российской империи. И к тому же здесь можно сказать, что каких-то собственных корреспондентов, как сейчас принято говорить, ни одна из крупных российских газет в начале 19-го столетия не имела. То есть вот какие-то новости, они поступали совершенно обрывочно, да, и очень часто, даже вот такое причудливое такое переплетение, очень часто российские газеты, которые даже и хотели бы что-то напечатать о событиях на Кавказе, они перепечатывали сообщения зарубежной прессы, а при этом сообщения зарубежной прессы, они отличались колоссальной недостоверностью. То есть там были зачастую прямые выдумки. Но об этом очень хорошо написал Грибоедов в письме к издателю известного журнала «Сын Отечества». Вот Грибоедов писал, что открыл я газету, Грибоедов в тот момент находился в Тифлисе, открыл газету, кажется, он писал о русском инвалиде, открыл газету, а тут сообщается о каком-то восстании, которое вдруг вспыхнуло в Грузии, еще о каких-то событиях, но Грибоедов знает, что ничего такого не происходило, что никаких восстаний не было, никаких мятежей не было, что совершенно другие события занимали умы жителей Тифлиса и жителей российского Закавказья. Ну и Грибоедов в письме к издателю журнала «Сына Отечества», Гречу, он даже так в сердце пишет, что господа петербуржцы, если вы так мало интересуетесь Кавказом и считаете его глухой окраиной, которая не заслуживает внимания, то вам лучше вообще забыть о нем, чем сочинять эти небылицы. Вот такой отзыв Грибоедова. Ну и еще один, может быть, такой пример, штрих, известный российский государственный деятель Александр Христофорович Бенкендорф, который впоследствии станет главой знаменитого третьего отделения, да, такой тайной полиции времен Николая I. В начале 19-го столетия он оказался на Кавказе, и в одном из писем Михаилу Семеновичу Воронцову, а Воронцов впоследствии, как мы знаем, станет первым кавказским наместником, Бенкендорф писал, что только на Кавказской линии, Кавказская линия — это сеть, такая сеть российских укреплений на Северном Кавказе, которая протянулась фактически от Черного моря до Прикаспия, да, и Бенкендорф писал, что только на Кавказской линии еще как-то говорили о вот этом крае, то есть о Кавказе и о его проблемах, о том, какой курс выбрать России для того, чтобы обеспечить интеграцию этого региона в состав империи Романовых. А дальше, когда Бенкендорф поехал по территории области войска Донского, точнее, земли войска Донского, а затем оказался в малороссийских губерниях, здесь он, как писал, счастливые малороссиянки вообще и не знают о том, что наши войска на Кавказе, и что на Северном Кавказе идет война, а на Южном Кавказе российские чиновники пытаются наладить правительственную работу, работу правительственных институтов. Вот все эти факторы, они, конечно же, и накладывали такой негативный отпечаток, и российское общество очень мало знало о Кавказе. Но ситуация менялась, и надо сказать, что такими первопроходцами, своеобразными Колумбами Кавказа стали российские писатели-романтики. И здесь нужно сказать, что очень большую роль сыграл Пушкин Очень большую роль сыграл Бестужев-Марлинский, вот эти две фигуры.
1: Лермонтов, очевидно.
2: Лермонтов, да, конечно же, и Лермонтов, разумеется, вы абсолютно правы, Николай. Но вот особенно произведение Бестужева-Марлинского, этого человека, такого ссыльного, да, декабриста, который служил на Кавказе, они пользовались невероятной популярностью у публики. То есть, как писал один из критиков, они тают в книжных лавках, как моченый сахар. Вот так вот просто публика расхватывала эти сочинения, и они пользовались громадной популярностью. Но, конечно же, как мы с вами понимаем, сочинения писателей — это, безусловно, вершина литературного творчества, особенно сочинения Пушкина, да, даже проза Пушкина, ее можно читать как поэзию. Но, разумеется, с точки зрения информации и такого объективного, ну что ли, научного взгляда на Кавказ, это все было малодостоверно. И здесь нужно сказать, что вот эта романтическая традиция Бестужев-Марлинский, Лермонтов, она, конечно же, сыграла очень важную роль не только в открытии русским обществом Кавказа, но и в формировании таких ходульных стереотипов о Кавказе и о горцах Северного Кавказа. И очень хорошо об этих стереотипах сказал знаменитый ученый-лингвист Петр Карлович Услов. Он написал, что мы представляем себе горцев, благодаря русской романтической литературе и прежде всего сочинениям Бестужева-Марлинского, как людей, одержимых каким-то бесовством, которые режут всех налево и направо, пока сами не погибают в этой ужасной кровавой пляске. И нужно сказать, что, конечно же, такой романтический взгляд, он был очень стереотипным, очень шаблонным. И в российской культуре, и в российской литературе в дальнейшем происходит переосмысление образа Кавказа. Можно сказать, что наступает своего рода эпоха реализма. Ну и здесь очень важно, конечно же, очень важную роль сыграли и сочинения Льва Николаевича Толстого. И вот его сочинения «Рубка леса», «Набег», ну и, в общем-то,
1: «Казаки».
2: Да, ну и впоследствии «Хаджимурат», они выполнены уже в совершенно другой манере. Ну и российское общество уже с середины 19-го столетия, оно стало получать больше информации о Кавказе, и здесь, конечно, ключевую роль сыграло окончание Кавказской войны. Кавказская война казалась российскому обществу такой бесконечным фоном, на котором идет жизнь. Ну, то есть, это какая-то такая далекая война, которая идет бесконечно и вроде бы и идет всегда. Но когда российское общество вдруг узнало, что в 1859 году Шамиль оказался в плену, а в 1864 году и вовсе Кавказская война завершилась, это вызвало невероятный всплеск интереса к Кавказу. А что же там? А что теперь будет с этим краем? Ну, есть очень интересные, любопытные воспоминания нашего знаменитого коллекционера Щукина. Он вспоминал, что когда был маленьким, после того, как Шамиль оказался в российском плену, в московских кондитерских появился специальный десерт. Такой пирог белого цвета, называемый «Шамилевой шапкой». Ну, это действительно очень любопытно. Шамиль на многих таких хрестоматийных фотографиях, например, на фотопортрете Андрея Деньера, он действительно изображен в, как будто бы в белом головном уборе. Но это, конечно же, не белая папаха, а это обычная папаха, обвитая белой челмой. Так носил головной убор Шамиль. Но само по себе появление десерта в московских кондитерских под названием «Шамилева шапка» говорит, конечно же, о том, что события на Кавказе, Кавказская война, война теперь уже находилась, можно сказать, уже не на периферии внимания российского общества, а в его центре.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
1: Андрей Тарелович, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот в те времена стало как бы модным писать о Кавказе. Многие это пробовали делать. Я, знаете, к чему подвожу? Реакция официальных властей все ли устраивала в контексте цензуры?
2: Да, конечно же, многие писали о Кавказе. Ну и власть, как мы знаем, в Российской империи, она внимательно следила за тем, что писали. И в случае Кавказа были, конечно, такие истории, когда власть пыталась ограничить, да, влияние того или иного текста. Ну, здесь хрестоматийный пример – это история с повестью «Проделки на Кавказе». которая вышла под псевдонимом Хамар Дабанов, а на самом деле ее написала жена русского генерала, воевавшего на Кавказе, Екатерина Лачинова. И вот «Проделки на Кавказе» — это очень интересная такая повесть. В них Лачинова показывает многочисленные пороки российской администрации, которых, ну, действительно было очень много, потому что Кавказом было управлять очень сложно. И, конечно же, российская администрация, военно-политическая власть, ну, допускала те или иные ошибки. Ну, разумеется, да, о регионе очень мало знали, и поэтому зачастую вели себя неуклюже. И вот Лачинова как раз-таки и бичует вот эти многочисленные ошибки и пороки в своем романе. Как только он вышел, это, конечно, обернулось большим-большим скандалом. Военный министр и один из фаворитов Николая I, Александр Иванович Чернышов, вызвал к себе Леонтия Васильевича Дубельта, который к тому моменту возглавлял третье отделение, и сказал ему, что эту книжку нужно немедленно изъять из продажи, потому что в ней что ни строчка, то правда. Вот такая фраза была. И действительно, книгу, правда, уже было сложно полностью изъять из продажи, потому что она поступила в книжные лавки. Это история 1846 года. И какое-то количество экземпляров уже разошлось, да, и что-то ушло, да, что-то ушло уже в списках, и обществу было известно о содержании этой книги. Но так или иначе, значительную часть тиража действительно изъяли. Но при этом о сочинении Лачиновой знали уже очень многие и его активно обсуждали. И вот нужно сказать, что здесь, может быть, вполне возможно, власть даже пошла на такой дозированный такой информационный вброс, который затем привел к определенным административным политическим изменениям внутри Российской империи. Хотя, конечно же, здесь, да, с вами невозможно не согласиться, что, разумеется, власть внимательно следила за тем, что пишут о Кавказе. Ну и не только о Кавказе, вообще в целом, конечно же, здесь не нужно демонизировать, да, российскую цензуру того времени. Конечно же, очень многие писатели, очень многие периодические, повременные, как говорили тогда издания, от этого пострадали, от цензуры. Но очень часто внутри административных институтов Российской империи были разные взгляды на то, что следует запретить, а что следует разрешить. Ну вот одно дело, когда какой-нибудь цензор что-то запрещал, да, но затем, в общем-то, издатель мог обратиться в Главное управление по делам цензуры, которое было подведомственно министру внутренних дел, и оно, в общем-то, и было при министре внутренних дел, Главное управление по делам цензуры. И вот там издатель или автор могли опротестовать то или иное решение рядового цензора о запрещении печатания сочинения. И нужно сказать, что чиновники Главного управления по делам цензуры, они иногда пересматривали решения рядовых цензоров. Ну и вообще чиновниками цензурного ведомства в Российской империи были не только отставные военные, да, и люди, которые вот занимались охранительством и очень консервативно настроены. Чиновниками цензурного ведомства были и великие писатели зачастую. Например, Гончаров, автор Обломова «Обыкновенной истории», он работал как раз-таки в Главном управлении по делам цензуры при министре внутренних дел. И бывало так, что он разрешал то, что запрещали рядовые цензоры, и фактически шел на определенный риск.
1: Абрам Тарьялович, и если можно, несколько слов про газету «Кавказ». Я так понимаю, что это была, возможно, главная газета или основная газета, из которой люди узнавали, общественность узнавала о событиях на Кавказе. И помнится, что даже многие российские издания делали перепечатки, брали материалы из этой газеты. Или я ошибаюсь?
2: Да, Николай, нет, вы не ошибаетесь, вы, как всегда, абсолютно правы. И здесь действительно газета «Кавказ», она была учреждена вот первым кавказским наместником, о котором мы часто, ну, я, по крайней мере, часто о нем говорю, о Михаиле Воронцове. И газета «Кавказ», да, действительно, она была призвана познакомить российскую читающую публику с Кавказом. И редакторы, они, газета «Кавказ», они так прямо и формулировали свою цель в одном из первых номеров. Было написано следующее, что наша цель познакомить российскую читающую публику с Кавказом, с краем, о котором в России известно меньше, чем о Северной Америке, с горцами Кавказа, о которых у нас в России знают зачастую меньше, чем об индейцах Северной Америки. То есть вот такая была ситуация. Именно эту тенденцию и пыталась переломить газета «Кавказ». Возникает вопрос, ну, позвольте, а если газета тифлисская, да, и вот начала она издаваться в середине, в самой-самой середине 19-го столетия, то а как же узнает русское читающее общество за пределами Кавказа? Очень сложно доставлять газету. Ну и действительно, этот вопрос решался таким оригинальным методом. Газета распространялась не только в Тифлисе, она распространялась в Петербурге, в Москве и в Одессе. И, разумеется, для первого кавказского наместника, да и, в общем-то, для его преемников, это был главный печатный орган, который распространял сведения о Кавказе, который знакомил российскую читающую публику с краем и который выполнял ряд очень таких интересных, но в то же время нужных функций. Вот мы с вами в одной из передач ранее говорили о проекте кавказских воспитанников, вот о кавказских уроженцах, о молодежи, которая отправлялась учиться в российские учебные заведения. Так вот, ведомости об успехах кавказских уроженцев печатались в газете «Кавказ». То есть у кавказских воспитанников была такая жизнь на показ. Родители очень быстро узнавали, чем там их любимые чада занимались в Петербурге, в Москве, в других крупных городах империи, как они себя вели, каковы были их учебные успехи. Ну и, конечно же, на страницах газет «Кавказ» публиковались статьи, которые критиковали те публикации, которые, ну, были откровенно пасквильного характера и выходили за пределами Российской империи. Ну вот, например, характерна такая публикация ведущих журналистов, которые работали в газете «Кавказ». Она называется «Шамиль в Париже и Шамиль поближе». Тут речь шла о том, что в Париже в тот момент пользовалась большой популярностью пьеса, постановка драматурга Мориса, Поля Мориса, кстати, друга Виктора Гюго, которая изображала Шамиля, ну, в образе такого средневекового рыцаря, поборника свободы, ну, в общем, такого рыцаря без страха и упрека. Ну, а, соответственно, российскую администрацию, Российскую империю, все это изображалось исключительно, ну, в таких негативных черных красках. И сюжет был абсолютно фантастический, то есть, ну, это не имело ничего общего с реальностью. И вот именно вот эту пьесу и другие подобные сочинения, которые, ну, по мнению, конечно же, и российской власти, и российских журналистов, не соответствовали реалиям или не вполне соответствовали реалиям российской политики на Кавказе, вот эти сочинения критиковались. И вот статья «Шамиль в Париже, Шамиль поближе», она яркий образчик российской публицистики 19-го столетия.
1: Кстати, если позволите, помнится, финалом вот этой пьесы была высадка англо-французского десанта на Черноморском побережье Кавказа и его соединение с войском Шамиля.
2: Да, совершенно верно.
1: Да. Потому что Шамиль действительно рассчитывал на удачное наступление союзников на Кавказе, но не получилось.
2: Да, Николай, вы абсолютно правы. Шамиль действительно, ну, для Шамиля, в общем-то, последней надеждой были действия союзников в Крымской войне 1853-1856

0: Но, к сожалению, мы должны закругляться. Давайте подведем итог сегодняшней беседы.
1: Да, здесь можно несколько моментов, да, сказать. Ну, во-первых, Кавказ долгое время находился на периферии российского общества по нескольким причинам. Первое, это, конечно, то, что отсутствовали надежные пути сообщения. Ну, а второе, то, что российское общество было увлечено масштабнейшими европейскими событиями начала 19-го столетия. Но ситуация переломилась в середине, в начале второй половины 19-го столетия, после того, как российское общество узнало о завершении Кавказской войны и о том, что Шамиль сдался в плен российским войскам, вот эти события всколыхнули интерес российского общества, и Кавказ в итоге оказался в центре общественной дискуссии, и российское общество теперь уже узнавало о Кавказе не только из произведений российских писателей, но и из лекций ветеранов кавказских войн, которые были большими охотниками для того, чтобы поделиться собственными впечатлениями о очень интересной, очень такой отчасти даже экзотичной Кавказской войны 19-го столетия.
0: И это был Амиран Урушадзе, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель проекта Российского научного фонда «За пределами колониальности и национализма. Пространство интеграции в Российскую империю с 19-го начала 20 века». Амиран Тарелович, спасибо огромное и всегда рады беседовать с вами.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу также поблагодарить продюсера Наталью Стребнев, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня заканчиваем цикл разговоров про железные дороги в годы войны. Помогает нам разобраться в этой теме председатель общества любителей железных дорог Алексей Вульфов. Алексей Борисович, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Первые кадры, которые мы видим, глядя на хронику войны, вот победную хронику, это во многом кадры знаменитый поезд Победы, состав, прибывающий на белорусский вокзал Москвы.
2: Да.
1: Из Берлина.
2: Да.
1: Что за паровоз?
2: Паровоз СУ. Пассажирский паровоз. Это паровоз замечательный. Начали их выпускать с 25-го года, спроектировали в 24-м. Чисто советская разработка, конструктор Сушкин на Коломенском заводе. Это был, между прочим, во время своего появления один из самых экономичных паровозов мира, кстати, СУ. Была очень удачная разработка, они строились в 4 выпусках. Это самая массовая серия советского пассажирского локомотива вообще российского.
1: Чем принципиально отличается пассажирский локомотив от грузового локомотива?
2: У пассажирского колеса выше паровоза, колес этих меньше. У товарного колеса ниже, колес этих больше. Товарному нужна сила тяги, пассажирскому нужна скорость и желательно долгое время. Пассажирский разогнался и машет диаметром своим громадным 1850 миллиметров. За взмах колеса отхватывает, сколько у нас там 2 пиерта получается там. Расстояние. Это пассажирский. А товарный своим пятью цепляется до последнего за рельс. Небольшой диаметр, сила тяги мощнейшая. Помощник впереди бежит, кидает песок на рельсы, чтоб паровоз не забуксовал. С последних сил с огромным выхлопом втягивает состав в гору. Вот чем он отличается. И, конечно, в основном-то с эшелонами работали эховские, товарный паровоз. То есть, конечно, но здесь уже случай особенный.
1: Как быстро железка сумела войти обратно в мирную колею?
2: К 49-му году практически уже, хотя аварийность серьезно не уменьшилась, она все-таки оставалась достаточно высокой. Во время войны все-таки свыше 800 крушений в год то было по сети. Но к 49-му году восстановление вокзалов, депо практически было завершено. Реконструкция повреждений контактной сети, там, где вот на Кандалажском участке, где она была

0: в основном было закончено. Мы можем с вами сказать, что к середине 50-х уже точно можно было следы войны не найти. Все ближайшие по откосам паровозы, вагоны, убитые, поврежденные, все были вывезены. На станциях блокировка восстановлена. Паровозы мощные, Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин, вернулись на западные направления. То есть, да, где-то к рубежу 49-50 года это было сделано. А вокзалы восстанавливались, то есть, буквально за несколько месяцев. Там смотришь фотографии, опять же, просто поражаешься. Как это? 45-й год, и уже вокзалы восстановленные. И самое это главное, что я своими глазами видел расписание движения пассажирских поездов лета 1945 года. Год назад их вообще не было почти. То есть в этом отношении темпы восстановления тоже были совершенно ошеломляющими. Ну и там уже началась реконструкция тяги. То есть в 45-м году создана «Лебедянка», знаменитый паровоз серии «Л». В 48-м году тепловоз «ТЭ-2», двухсекционный тепловоз такой классической компоновки. То есть в начале 50-х «ТЭ-3», а там уже электровозы рядышком. То есть там уже начался технический прогресс.
1: 50-е годы – технический прогресс. Мы привыкли к тому, опять-таки, вот из там литературы уже 80-х, 90-х, нулевых годов, когда пошли серьезные большие исторические исследования. Да и, в общем, советская практика. Любой паровозостроительный завод – это всегда завод двойного назначения. Харьковский паровозостроительный, понятно, с какой продукцией. Челябинский.
0: Коломенский.
1: Коломенский, Луганский.
0: Еще какой.
1: Да. Луганский, Коломенский. Да. Вот куда ни глянь. Да. А насколько быстро шла вот эта вот конверсия обратно на мирное русло?
0: Я могу сказать, что первый паровоз серии «Л», тогда он еще назывался «П», на Брянском заводе в 46-м году, есть фотография, он выходит из разрушенного еще цеха завода, то есть у которого крыши еще нет. И тем не менее он выпущен, он построен. Это тоже совершенно поразительно. Как? Можно только догадываться.
1: С учетом эвакуации, какое-то количество новых производств железнодорожных появилось после войны?
0: Да, конечно.
1: Ну, потому что мы привыкли, что там Харьковский, Луганский, ну, Ворошиловградский.
0: Ну, как же. Во-первых, мастерские по производству паровозов. Ну, завод он называется. Серго Орджоникидзе в Улан-Удэ и Красноярске, например. Это во время войны было развернуто. Конечно, это благодаря войне. Из-за войны. Так лучше было бы сказать.
1: Я сейчас, на самом деле, все имею в виду. И эвакуированные, и те, что восстанавливались на старых местах.
0: Ну, конечно, пример Брянского завода я уже привел. Это выпуск паровозов СУ, вышеупомянутых, на Сормовском заводе в 47-51 году. То есть 47-й год, а уже спроектирован и строится четвертый выпуск паровоза серии СУ пассажирского при острейшей нужде в товарных паровозах. А в 1949 году появляется знаменитый П-36 генерал 242. То есть в этом направлении сразу же после войны началась работа конструирования пассажирских локомотивов. Харьковский завод – это тепловозы первые послевоенные. То есть практически в первые же годы уже после войны это производство было либо восстановлено, либо развернуто. Новочеркасский завод переведен впоследствии уже очень скоро на выпуск электровозов первых.
1: Паровозы паровозами, нужны еще и вагоны. Вагоны производились где?
0: Вагоны мы стали получать, канадские так называемые платформы и канадские крытые вагоны по ленд-лизу тоже. Почему платформа была такая огромная потребность четырехосных, почему и большинство? Танки перевозить. Естественно, мышление было чисто военное. Но и наши вагоностроительные заводы, они тоже очень быстро стали налаживать выпуск новых 50-60-тонных вагонов после войны, уходя уже окончательно от двухосной схемы, то есть от классической русской теплушки знаменитой.
1: 40 человечков или 8 лошадей.
0: Именно. Она самая, совершенно верно. Ограниченные уже 20 тонн, все уже дальше на две оси было уже невозможно. Поэтому там уже развивала наша промышленность постройку и полувагонов, и цистерн, и крытых вагонов, уже только четырехосных. То есть двухосные вагоны уже практически перестали выпускаться. И, кстати, выпущено их было больше после войны, чем перед войной, вот этих вагонов четырехосных. А, конечно, использовался американский опыт. Еще любопытная вещь. Кузова-то были деревянные у пассажирских вагонов. И в 1946 году начинается выпуск цельнометаллических пассажирских вагонов.
1: За годы войны, то, что касается автомобильного транспорта, понятно, что были классические двигатели, работавшие на бензине, были дизеля. С дизелями было сложнее, потому что в основном уходили на танки, и дистоплива было мало. Бензин плохой, бензина тоже мало. В какой-то момент автомобили начали делать газогенераторными. Автомобиль, работающий на дровах. На железке подобные извивы где-то встречались?
0: Попытки газогенераторных тепловозов были сделаны. Но здесь хочется сказать о том, что там просто брали и топили дровами. И почему паровозы ЭР, так называемые ЭРКИ, которые выпускались с 1947 года в странах будущего СЭФ, то есть Чехословакии, Румынии, Венгрии и Польши, они имели, опять же, такую конструкцию, что в случае необходимости их можно было не углем и мазутом, а дровами топить. То есть дровяное отопление во время войны было чрезвычайно развито. Например, на северной дороге вся дорога практически с 1942 года перешла на дровяное топливо. И опыт Болонина, вологодского машиниста, как раз был опыт отопления дровами. А опыт Коробкова, тульского машиниста, это был опыт отопления бурыми углями. То есть там, в принципе, и без газогенератора можно было обойтись.
1: Ну что ж, наше время на сегодня подошло к концу. Мы вот так вот отчасти бегом и поверхностно, а с другой стороны, с хорошими яркими примерами проговорили про то, а за счет чего выжила страна, в том числе на организации внутренней логистики, на организации жизни железной дороги, которая вытащила на своих плечах, на своих вагонах и эвакуацию, и снабжение, и раненых, и с подвоз боеприпасов, все, что могла. Вот так вот страна ковала себе победу, в том числе и с помощью железной дороги. Помогал нам в этом разобраться председатель общества любителей железных дорог Алексей Вульф. Алексей Борисович, спасибо огромное.
0: Спасибо огромное вам за возможность об этом сказать.
1: На сегодня это все. В студии с вами был Алексей Штейнбух. В следующий раз продолжим. Будет интересно. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
3: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
3: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
3: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
4: На правах рекламы.
5: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость – специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна – это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы, получить консультацию консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
5: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
6: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
5: Но каким образом дошли до этого открытия?
6: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
5: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
6: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. «Физиотон» – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и «Физиотон» запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
5: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
6: Получить консультацию и заказать «Физиотон» можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 7507. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить «Физиотон» по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы «Физиотона». У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
5: Прекрасные действия «Физиотона».
6: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
5: Ну а что происходит дальше?
6: А включается второй режим – магнитный. магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
5: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
6: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
5: И вот это все дома?
6: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
5: Ничего себе.
6: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
5: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
6: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиотон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки, спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
5: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиотон?
6: Сейчас на физиотон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиотон по этой акции ограничено.
5: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиотон. 8 800 707 7507.
6: И помните, физиотон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действие направлено на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
5: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
6: Будьте здоровы.
5: Друзья, если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиотон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
2: Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
7: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
8: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
9: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вопрос редкоземельных металлов чрезвычайно важный для всех участников совещания Совета Безопасности. Россия и Китай, помимо торгово-экономического сотрудничества, развивают взаимодействие в образовании, медицине, культуре. Москва не пытается внедриться в переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном. Далее подробнее. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности. Президент подчеркнул, что вопрос чрезвычайно важный для всех участников совещания, непонятно почему.
11: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
10: В Кремле ранее сообщили, что президент в понедельник занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику. Весь комплекс двусторонних отношений России и Китая будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента Владимира Путина в КНР, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, он выразил уверенность, что результатом предстоящего визита станет дальнейшее укрепление всего комплекса многоплановых отношений между двумя странами. Напомню, Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Россия и Китай, помимо торгово-экономического сотрудничества, развивают взаимодействие в образовании, медицине и культуре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования.
12: У нас очень серьезные ожидания от этого визита. Я, кстати говоря, не хотел бы забегать вперед. Мой коллега Ушаков даст сегодня брифинг, если я не ошибаюсь, и он как раз расскажет все-таки по своему профилю от наших ожиданий, но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень разноплановые. И помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования. И в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений. Ну а более детально мой коллега Ушаков сегодня расскажет.
10: Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. В числе пораженных объектов авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды системы залпового огня «Хаймерс», а также крылатые ракеты воздушного базирования западного производства. Отмечается, что высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и атаковать цели на дальних подступах к прикрываемым районам. Боевая работа ведется круглосуточно. Группировке удается надежно прикрывать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника, сообщили в Министерстве обороны. По данным российских военных, подразделения группировок войск Вооруженных сил России за сутки в зоне СВО продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Москва не пытается внедриться в переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном, желает этим переговорам успеха, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи. Что же касается АЭС Бушер, то этот вопрос, продолжил Лавров, касается только России и Ирана и больше никого.
13: Что касается атомной электростанции Бушер, она никогда... Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. И это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской Республики Иран.
10: Сергей Лавров также заявил, что Москва в отношениях с Вашингтоном судит о принимаемых шагах в межгосударственном сотрудничестве по фактам, а не по красивым заявлениям и громким обещаниям. Субтропическая жара ожидается в Москве. Сегодня днем плюс 27-29, а это на 10-11 градусов выше климатической нормы мая, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра жара в Москве будет усиливаться.
14: Во вторник сохранятся позиции малооблачного и знойного антициклона, а столбики термометра будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, когда 19 мая было плюс 30,2, ну и в сумерках не ниже плюс 13-16. Начиная со среды до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные шапки кучево-дождевых облаков, ну а значит местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам плюс 14-17, в разгар дня плюс 28-31. Ну и кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды. Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года плюс 29,7 и 2014 года плюс 29,2 соответственно. Ну а выходные в результате прохождения холодного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом после полудня посвежеет до плюс 19, плюс 24. И предварительно следующая, то есть заключительная неделя мая, наоборот, будет относительно прохладной, ну как прохладной, в рамках нормы уходящего месяца.
10: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Спорт.
15: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Акрон» объявил о назначении Мурата Искакова исполняющему обязанности главного тренера. 53-летний специалист будет готовить команду к стыковым матчам с «Ротором» за право сыграть в РПЛ в сезоне 26-27. Напомню, игры пройдут 20 и 23 мая. Сборная России по футболу объявила окончательный состав на ближайшие товарищеские матчи. Так, в заявку вошли 32 футболиста. Впервые в списке оказался 18-летний полузащитник из системы английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. Ближайших контрольных встреч в команде Валерия Карпина 28 мая в Каире сыграет со сборной Египта, 5 июня в Волгограде встретится с командой Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. Континентальная хоккейная лига объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 25-26. В список финалистов вошли Анвар Гатиетуллин из Акбарса, Виктор Козлов, представляющий Салават Юлаев, и наставник металлурга Андрей Разин. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, который пройдет 28 мая. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России, сообщили в пресс-службе организации. Ранее СПЛКОМ Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Первым соревнованием для наших атлетов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии, который пройдет с 29 по 31 мая. Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Дмитрий Свящев избран на пост председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФЛГР, по итогам которой делегаты проголосовали за переименование Федерации лыжных гонок России в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также за объединение в единую организацию с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода.
10: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 29, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске малооблачно, плюс 29. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 30. В Донецке небольшой дождь, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
7: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
8: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
9: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте, мы рады приветствовать всех слушателей Радио России, которые настроились на волну главного радио нашей страны. Действительно, в течение ближайших двух часов на волнах Радио России пройдет программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
11: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. И спешим напомнить, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. Обязательно поучаствуем вместе с вами в той или иной дискуссии. И плюс ко всему, вы можете нас не только слышать, но и видеть в мессенджере Макс, в Телеграме, ВКонтакте. В общем, выбирайте платформу по душе и смотрите и слушайте нас.
10: Да, действительно, есть масса возможностей, так что не стесняйтесь. Мы рады общению и, конечно же, самые интересные сообщения зачитаем. О чем сегодня будем говорить? Ну, достаточно разнообразный сегодня план, но, к сожалению, первой новостью опять становится то, что в ночь на 18 мая БПЛА атаковали Таганрог и два сельских района. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Андрей Константинов уже готов выйти к нам и рассказать нам все подробности. Андрей, здравствуйте.
11: Добрый день, Андрей.
12: Борис, Иван, здравствуйте. Да, действительно, все продолжается. Mm-hmm. Вот мы буквально с вами на прошлой неделе общались, и эти выходные не стали исключением. Летит постоянно. Летит и Таганрог, и вот сельские районы, Каменский район, Азовский район. И все это происходит в таком... Вы знаете, мы вот с коллегами пытались сориентироваться по сообщениям СМС, а отбой, значит, объявляется беспилотная опасность. Значит, соответственно, укрыться, найти помещение темное, без окон. Вот это самое неприятное, что в некоторых случаях продолжается эта атака, так называемая, да, и объявление до 8-10 часов фиксируется. Что произошло в этот раз? Самое неприятное, что, ну, к счастью, скажу сразу, никаких погибших и людей у нас нету в этот момент. Да, но, тем не менее, в Азове в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ. Как вы понимаете, сейчас еще продолжается учебный сезон, и это сразу же вносит действия властей и администрации о том, чтобы удаленно сегодня учились студенты, чтобы никто уже в ДГТУ не приходил, потому что будут заниматься непосредственно тем, чтобы восстановить в нормальное состояние, привести стекла, окна. Вот. Что произошло еще до того? Самое тоже неприятное, это Натальевка, Неклинский район, это за Таганрогом, ну, если брать от Ростова, или если как брать от Мариуполя, это как раз по пути на Таганрог, детский оздоровительный комплекс «Спутник», тоже в результате падения обломков была повреждена крыша одного из строений была. Возгорания, к счастью, опять же, не произошло, но оперативно службы были вызваны, приехали, посмотрели. Но там уже просто проводятся некоторые мероприятия, там уже дети присутствуют, школьники. И вот это неприятный момент.
10: То, да. То есть они уже заехали, да, в лагерь, что называется?
12: Они не то, что заехали, сейчас подготовительные работы ведутся.
10: Ну да, да, да.
12: И это еще форма существует. Но никто из участников не пострадал. Но, опять же, это выходные. На выходные всегда какие-то мероприятия массовые
10: Так или иначе, да.
12: В близлежащих местах. Вот. Естественно, Юрий Борисович на личный контроль все эти ситуации берет. Светлана Камбулова, непосредственно глава администрации Таганрога, ежедневно, фактически, если посмотреть ее канал, ежедневно в течение дня она информирует о том, что опасность, ракетная опасность, беспилотная опасность, отбой. И каждый раз она напоминает, какие действия должны делать люди, чтобы,
10: И какие не делать, да?
12: Что и важно. Какие не делать, естественно, конечно, да. Каждый раз я поэтому тоже стараюсь очень аккуратно говорить, чтобы лишнего
10: не сказать, конечно,
12: мы панику не посеять дополнительно. Мы все уже в этом режиме живем и понимаем, что есть вещи, которые стоит рассказывать, есть вещи, которые стоит оставить на такое внутри.
10: Ну, если губернатор считает необходимым об этом сказать, мы, конечно же, ссылаемся на него. И это понятно, это наш метод, что называется.
12: Да, но вот тем не менее, десятки БПЛА, вот. И, знаете, по сводкам, если смотреть, оно все примерно одинаково. Таганрог, Аксайский, Мясниковский район. Таганрог, Каменский, Азовский район. Миллеровский, Шолоховский. Вот сегодня утром, фактически ранним утром, была отражена воздушная атака непосредственно в Миллеровском и Шолоховском районах. А это север области. А это значит, что это летело даже, вот как мы говорили недавно, да, Волгоград отмечали, что туда летело. Вот это опять, видимо, все туда. Мы понимаем, куда это летит. И понимаем, почему все это сбивается. И, к счастью, ППО слаженно работает. И
10: да, надо отдать должное.
12: Да, ну и на Московскую область продолжает лететь.
11: Ну, на днях как раз-таки в мой район прилетало даже. Не буду говорить, где. Не можем его называть, Тем не менее, один из моих знакомых даже выложил в Телеграме, в истории, что летит беспилотник, что, конечно же, очень глупо и неоправданно.
10: Ну да, с одной стороны, понятно, ну, так сказать, это хочется поделиться даже вот с точки зрения, что ты это увидел, но с другой стороны, надо думать о том, как это отразится, как враги слушают и действительно все...
12: И слушают, и наблюдают, и, естественно, они тоже для себя фиксируют, куда прилетело, куда не прилетело. Значит, они тоже ставят точки на заметку, где работает ПВО. Потому что есть ПВО, да,
10: есть те
12: регламентные установки, которые, ну, в принципе, их нельзя не заметить. Да? А есть те, которые скрытно перемещаются, мобильные, скажем так.
11: Ну да, или рэп в том числе.
10: Ну да, да. Андрей, ну что же, ну как бы будем жить, как говорил один киноперсонаж. Спасибо большое. Андрей Константинов был у нас на связи из Ростовской области, рассказал об атаках на Таганрог и два сельских района.
0: Большая страна, разное время.
11: Ну, а теперь поговорим о лесных пожарах. Вот в пятницу мы сообщали.
10: И не только.
11: И не только,
10: извини,
11: да,
10: что
11: в том числе,
10: тебе...
11: нет, все,
10: да,
11: в порядке.
10: Потому что Якутия огромная, там происходят разные события, и я сегодня утром, вот, у меня в голову пришла мысль: огонь, вода и медные трубы. Вот, собственно.
11: Так и есть. Просто в пятницу мы говорили о Благовещенске, а сейчас вот приходится передвигаться в Якутию. Ну, не будем уже томить. На связи с нами Артур Габышев, наш коллега. Артур, добрый день.
10: Здравствуйте, Артур.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Борис. Приветствую также и радиослушателей. Ну, по информации оперативного штаба Якутии за прошедшие выходные, если уже так, сегодняшнего дня передвигаться за прошедшие выходные, а в результате авиационного патрулирования в регионе было обнаружено 4 лесных пожара на общей площади чуть более 12 гектаров и 2 ландшафтных возгорания площади чуть более 7 гектаров. Об этом на брифинге сегодня утром рассказал заместитель министра экологии и природопользования лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев. Предлагаю послушать.
10: Давайте послушаем. Данные.
14: Возгорания были обнаружены на территориях Верхневилюйского района, Нюрбинского, Чурапчинского и Намского. Отмечу, что на начало суток 18 мая 2026 года на территории республики действующих лесных и ландшафтных природных пожаров нет. За прошедшие сутки все благополучные возгорания были ликвидированы. На тушение было задействовано 66 человек и 9 единиц техники. Всего с начала пожароопасного сезона ликвидировано 23 природных лесных пожара на площади 135 гектар и также ландшафтные. Оперативность тушения лесных пожаров на данный момент составляет 100%.
10: Ну да, понятное дело, что Якутия, конечно, и пожары, это как бы равновесные практически летом особенно вещи, и, но тем не менее, я так понимаю, что уже за много лет уже накопили какие-то и методы, и силы для тушения пожаров, локализация, и вот если этот процесс контролировать, то более-менее можно нивелировать каким-то образом вот эти пожары.
13: Да, конечно, это все, конечно же, да, инструменты и средства, так, нужные, найдены, и ситуация более-менее контролируется, в отличие от прошедшего 2021 года, когда данное стихийное бедствие стало известно аж не только...
10: Да, даже, за рубежом далеко, да. Из космоса снимали, и все это было. И действительно, мы надеемся... Ну, тут еще большой вопрос в погоде, да, какая будет погода, будет ли жара, будет ли, наоборот, может быть, дожди где-то, еще что-то. Так что это мы будем наблюдать.
13: Ну, по большей части, это не только погода, конечно. Ну, погода, конечно, тоже, да, свой фактор имеет, но... Также зачастую, практически в 90 с чем-то, наверное, процентов случаев, человеческий фактор, да, потому что вот многие специалисты МЧС, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, которые проводят регулярно рейды, проверочные мероприятия по лесам, по всяким природным массивом, ну, где туристы, и не только туристы, конечно же, и местные жители обожают отдыхать, когда уже погода, так скажем, позволяет. А они отмечают, специалисты отмечают, что буквально, можно сказать, один незатушенный окурок,
11: все по вине человека.
13: Какой-нибудь один костер, и все, уже гектар горит целый.
10: Даже просто разбитая бутылка, и та может поджечь как бы лес.
13: Ну да, вот. Ну и недавно ситуация случилась в Чурапчинском районе Якутии. Тоже был пожар обнаружен. Ну и, конечно же, сегодня уже утром он был ликвидирован в 7 часов утра. Предлагаю послушать о проведенных работах руководителя управления лесного хозяйства Якутлесресурс Чегыл Чекачев.
10: Слушаем.
13: Рассказал нам.
15: Чинский ликвидирован. Зарегистрирован 17 мая 12:30. Ликвидирован в 7 утра сегодня, 18 мая. Площади 3 гектара ликвидирован. Задействовано 19 работников Якутлесресурса и 3 единицы техники. Один трактор и 2 пожарные автомашины.
10: Артур, ну вот еще мы поговорили о огне, теперь о воде немножко поговорим, буквально несколько слов, что там происходит у Якутска?
13: Ну, подвижки льда были зарегистрированы вчера вечером в Кангаласском, по-моему, районе, ну и все время на протяжении На протяжении всего ледохода, конечно же, проводятся и эвакуационные работы.
10: И взрывные приходилось, да, проводить?
13: Да, взрывные приходилось проводить, да. А эвакуационные работы, это буквально каждый год проводится, и люди отгоняют скот на возвышенные участки, потому что, ну, для кого-то, ну, вернее, не для кого-то, а практически для каждого, у кого есть сельскохозяйственные животные, это не только, ну, пассивный, такой, скажем, ну, не только ремесло, которое приносит деньги, но и, конечно же, это традиционный уклад жизни.
10: Конечно, конечно. Ну, то есть ничего критического пока нету, да, в этом деле, я так понимаю, потому что на гидропостах в Якутске и Кангаласах фиксируется умеренный рост уровня воды и подвижки льда. Ну, будем надеяться, что он пройдет этот ледоход, и все будет, ну, да, но... будет хорошо.
13: Тут же опыт работы, конечно же, сказывается, да, и, да. Ну, если говорить про другие работы с лесными пожарами, вот сегодня стало известно о проведении работ по тушению в Намском районе, в работе задействовано 10 человек от Якутлесресурса, один работник Намского лесничества и 7 человек местного населения и 5 единиц техники. Об этом нам также рассказал специалист, которого мы слушали совсем недавно, но по состоянию на 12 часов дня 15 мая действовал один ландшафтный пожар, ну и всего сначала, ну и 6, да, на площади 6 гектаров, по-моему.
10: Я понимаю, что мы все находимся в начале, что называется, этих дел, и будем пристально следить, да. Артур Габышев был у нас на связи, а мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
11: Мы снова про огонь.
10: Да, совсем недавно отгремел праздник 9 мая, действительно, один из самых, даже, наверное, ну,
11: самый главный
10: праздник в нашей истории, в истории нашей жизни и жизни наших предков. И очень интересную акцию Народный фронт провел. Называется он «Огонь памяти». Лампа с частицей вечного огня была доставлена в разные регионы нашей страны, и одна из них была доставлена на Донбасс в зону боевого соприкосновения.
11: Да, и сейчас поговорим с Дмитрием Патриным, заместителем руководителя Народного фронта в Донецкой Республике, как вообще это все происходило. Дмитрий, добрый день.
10: Здравствуйте.
16: Добрый день. Добрый день, Борис. Добрый день.
10: Иван.
16: На связи.
10: Иван.
16: Иван, добрый день. Да, извиняюсь, Иван.
11: Ничего страшного. Все в порядке. Дмитрий, ну расскажите вообще, как местные власти и жители встретили вот эту акцию.
10: И бойцы, главное.
11: В том числе, да.
16: Ну, знаете, как это... Это тяжело передать все в эмоциях. Вот. Ну, в глазах это видно было. Эмоции, счастье, радость. Увековечить парней, которые погибли здесь. Вот, тем более под... Это все мероприятие было создано, мемориальная доска 1-й славянской бригады. Вот, мы плотно сотрудничаем с ними. Вот, и вот нас с руководителем вызвали в Москву, вот, подожгли лампаду.
10: От вечного огня у Кремлевской стены, да?
16: Да, да, в Алексеевском саду. Вот, подожгли и сюда, на Донбасс, доставили... Эту лампаду, этот вечный огонь также провели, как и в 1-й славянской бригаде. Также и есть у нас село Шахтерского района, поселок Никишино. В 2014 году начались оттуда все боевые действия.
10: Вот.
16: Ну и также там установили вечный огонь, подожгли с местными жителями. Поселок уничтоженный был... убран нацистами процентов 95, вот, и которые люди сейчас там живут, находятся, проживают, все они вышли на этот митинг, так сказать, и совместно с нами подожгли вечный огонь у могилы солдата.
10: Да, да, солдата, да. И символично получается, что тот неизвестный солдат той войны и солдаты этой войны, они как бы практически в одном месте встретились и говорили не только о прошлом, но и на настоящем, я так думаю, потому что это действительно серьезная акция, и огромное вам спасибо за то, что вы это сделали. потому что я считаю, что вот такого рода акций должно быть побольше.
11: Конечно.
10: И не только к 9 мая. Спасибо. Дмитрий Патрин, заместитель руководителя Народного фронта в Донецкой Народной Республике, был у нас на связи. Напоминаем, телефон вы можете с любого мессенджера позвонить 8-925...
11: Позвоните, а написать.
10: Написать, извините, да. 925-222-99-92. Лучшие сообщения обязательно прочитаем.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
17: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
18: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
17: Да ладно?
18: Нет, ну я...
17: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
18: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
17: да.
18: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
20: Словарь русских говоров Забайкалья.
19: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
11: Разное время продолжает свою работу. Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов. И мы плавно перемещаемся в Республику Коми. Там местный Минсельхоз разрабатывает новые каналы сбыта местной продукции через фермерский островок. Это новый проект, руководителем которого является Евгений Осипов, и вместе с министром сельского хозяйства Республики Коми Сергеем Ельдиным они определили направление расширения сбыта местной сельхозпродукции, так сообщает пресс-служба ведомства. Ну, сейчас все подробности узнаем у нашего корреспондента из Коми Виктории Казаковой. Виктория, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктория.
21: Добрый день, коллеги. Да, фермерский островок, его курирует и поддерживает Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми. Это федеральная инициатива, оказывает большое подспорье в продвижении товаров местных производителей. Это сеть магазинов здоровой, свежей, экологически чистой продукции, которые произвели и вырастили в нашем северном крае. Торговые островки предлагают более 150 товарных позиций, мясную и молочную продукцию, овощи, хлебобулочные, кондитерские изделия, кофе, минеральную воду и мед. По сути, проект помогает малому аграрному бизнесу расширить возможности сбыта своей продукции. И Коми как раз один из 28 субъектов России, где воплощается эта инициатива. И накануне в Министерстве сельского хозяйства и торговли Коми обсуждались направления расширения сбыта местной сельхозпродукции. Вот подробнее об этом расскажет оператор проекта «Фермерский островок» Евгений Осипов.
10: Слушаем.
22: Во время встречи с министром сельского хозяйства Республики Коми мы как раз обсуждали дальнейшие меры поддержки аграриев, развитие канала сбыта, помощь малым хозяйствам, продвижение местной продукции. И здесь важно, чтобы власть, бизнес и производители работали вместе, потому что у Коми огромный потенциал.

0: Правительство должно быть устойчиво. Но когда видишь, как люди объединяются, помогают друг другу, как местная продукция вызывает интерес и гордость у жителей, это вдохновляет намного сильнее.
1: Виктория, скажите, пожалуйста, у них отдельная сеть магазинов есть?
2: Да, получается, в Сыктывкаре как минимум две точки есть. Да, то есть это, да, ну, то слоган у них там есть, все как красиво оформлено, все как в обычном магазине. И вот я добавлю, фермерские хозяйства из любого уголка республики могут реализовать здесь свой товар в ассортименте. Вот и варенье из наших северных ягод, и клюква в сахаре, там, и ароматные колбасы, и деликатесы из оленины, и ван-чай, которого так много у нас в Коми. И, кстати, очень много продукции по традиционным рецептам коми-зырян. Натуральные продукты. Порядка 20 региональных производителей из Кайгородского, Краснодарского, Усть-Кромского, Сыктывдинского районов, а также вот Сыктывкара, Ухты и Воркуты. Что отрадно, региональный оператор заинтересован в расширении географии поставщиков, ассортимента продукции и, соответственно, наращивании объемов поставки. И благодаря вот таким проектам жители республики могут покупать полезные и экологичные продукты, что немаловажно.
1: Да, одни покупать, а другие продавать.
3: Ну, еще и точка привлечения туристов, еще, как еще конечно, повод поехать.
2: Да, в Кары, гастрономический в туризм, регион. Да, в том числе. Вот, да, люди покупают, и, что важно, и государство заинтересовано в продвижении фермерской продукции, в том числе вот в таком торговом формате и помогает господдержкой.
1: Но, тем не менее, вот так просто попасть в магазины сетевые, я так понимаю, сразу не получается. Наверняка они требуют каких-то преференций, денег или еще чего-то. Поэтому здесь, вот, как мне кажется, внедрение мобильной торговли автолавок в отдаленных населенных пунктах, вот это вот выход из этой ситуации.
2: Да, вот в том числе, да, у нас у некоторых фермеров есть автолавки. Я когда спрашивала, брала интервью, я спрашивала, окупается? Да, говорят, окупается. Мы приезжаем, и сразу все скупают, всю продукцию. То есть очень удобно. Приехал, и тут же буквально там за несколько часов все уже продано.
1: Никуда сдавать не надо, не ждать возвращения средств или еще чего-то, а вот именно такая торговля. Но, тем не менее, все средства, то есть все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия выполняются.
2: Да, да, но вот фермерский островок, это, ну, сейчас это не как автолавки, это магазины, да, возможно, и появятся и автолавки в том числе, да, потому у нас же у некоторых фермеров есть свои автолавки, возможно, и фермерский островок на колесах тоже появится, и такая инициатива.
1: Это очень интересно, тем более интеграция проекта с площадками потребительской кооперации, потому что вся эта история мне напомнила из детства, как работала система кооперации, когда вот у мелких производителей, хотя они тогда, собственно, не были хозяевами, это как бы такое было, государство им давало возможность, но, тем не менее, они были уверены, что их выращенное все ими заберут, приедут, рассчитаются и продадут. И вот поэтому вот здесь как раз что-то из старого опыта тоже стоит вспомнить.
3: Ну и плюс ко всему,
2: ну,
3: Виктория...
2: Ну да, это своего рода сельхозкооперация, да? И правительство, и оператор,
1: тем более
2: и сельхозтоваропроизводители.
1: Да, при поддержке, так скажем, местных властей и действительно, ну, какой-то вроде бы как государственной поддержки, надо сказать, что это все замечательно, потому что свежие продукты, продукты местные, не привезенные откуда-то издалека.
3: Но вот они наверняка еще и на экспорт идут, Виктория, или нет? Вот именно от фермерского островка есть ли заказы из других регионов?
2: А из других регионов, вот насчет этого я не уточняла, я знаю, что вот гости в республику, когда приезжают, да, из других регионов, они берут на подарок, очень любят брать там целые наборы подарочные, да, различные продукции. Они приезжают и дарят, и потом оставляют очень хорошие отзывы. И сам этот проект, я добавлю, вот его всесторонне поддерживает региональный Минсельхоз. Оператору фермерского островка оказывается вот как консультационная помощь, так и финансовая, вот в части оснащения торговых объектов, например, необходимым оборудованием. То есть правительство региона заинтересовано в продвижении местной продукции.
3: Ну, мы и пожелаем удачи.
1: Да, будем ждать успехов.
3: Очень радостно за регион.
1: Нам всегда хочется, чтобы продукты были свежие и вкусные. И качественные.

0: Да. Да.
1: Спасибо, Виктория Казакова была у нас на связи.
2: Большая страна, разное время.
1: Ну и тема моя любимая.
0: Ну вот, кстати, бывший наш коллега Вячеслав Коновалов очень любил электросамокаты. Может быть, и сейчас любит. Ну, редко с ним видимся.
1: Да, мы редко встречаемся. У нас разные графики получаются. Но, тем не менее, несколько наших коллег пострадали в позапрошлом году при езде на электросамокатах. Разговор идет о том, что в центральном районе Волгограда с сентября, правда, запретят езду на электросамокатах. Вот власти Волгограда решили пересмотреть свое решение о запрете использования на отдельных территориях, и в последней редакции ограничения затрагивали лишь основные общественные пространства, то теперь муниципалитет планирует полностью освободить от средств индивидуальной мобильности территорию центрального района. Никита Воронов, здравствуйте, из Волгограда у нас на связи.
0: Никита, здравствуйте.
3: Коллеги, здравствуйте, приветствую радиослушателей. Ну, для начала, мне видится, было бы неплохо вспомнить, при каких вообще обстоятельствах электросамокаты обрели большую популярность, ведь еще с десяток лет назад они казались экзотикой, можно так сказать. И вот считается, что первая волна популярности пришлась на 2018-2020 годы, когда появились сервисы краткосрочной аренды. Толчком послужило то, что можно использовать транспорт, не беспокоясь о его хранении и обслуживании. По такой же системе, например, работает каршеринг, когда берут в аренду машину. Ну и вот так вот, можно сказать, преимущество электросамокатов сразу оценили доставщики, как раз именно в пандемию коронавируса. На улицах массово появились курьеры, которым нужно было быстро и при этом дешево передвигаться. И именно таким способом электросамокаты, возможно, незаметно для некоторых, стали уже привычным элементом городского пейзажа.
1: Да нет, как раз заметно, извините, Никита, когда ты уворачиваешься от огромного количества, да, выскакивающих из-за угла вот этих вот устройств. Ну,
3: да, как раз, тем не менее, использование электросамокатов, оно и имеет серьезные минусы, не будем их тоже скрывать, среди которых риск ДТП, парковка этих самокатов порой на необорудованных местах, в общем, одним словом, непредсказуемо.
1: И масса нарушений возрастных в количестве людей, которые ездят на одном самокате, тоже практически вот выйдешь на улицу и сразу это видишь.
3: Да, я даже конкретный пример приведу. То дело было в одном из самых популярных мест для прогулок у жителей и гостей Волгограда, центральная набережная. В конце июня прошлого года мужчина вот ехал на электросамокате и сбил 6-летнюю девочку. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина был в нетрезвом виде.
1: Вот еще один фактор, да.
3: Да, ребенок получил рану над бровью, девочку везли в больницу.
1: Ну и шок испытал, конечно.
3: Да, психологическая травма в том числе была, там судебное разбирательство было. В апреле этого года вот стало известно, что по решению Дзержинского районного суда мужчина должен заплатить 150 тысяч рублей. И рост популярности применения электросамокатов, он, конечно же, повлек за собой дискуссию о безопасности. Давайте вот сейчас послушаем отношение жителей Волгограда к электросамокатам.
1: Очень интересно.
0: Да, весьма.
4: 50 на 50. Если сам пользуешься, если ты с пониманием делом этим пользуешься, то хорошо, конечно. Но когда молодежь катается по 2, по 3 человека на одном самокате и не соблюдает скоростной режим, допустим, на набережной, то это, конечно, опасно.
5: Их надо убрать. Ну, потому что они не дают гулять. Парк для чего? Для того, чтобы прогулки здесь ходить. Они с самокатами, они же могут поранить людей.
6: Ну, надо упорядочить это все, конечно. Если больше наведут порядок, чтобы вот места какие-то отвели, вот тогда будет лучше.
0: Ну, вот у нас
3: и вот учитывая
0: сейчас
3: эти риски, администрация Волгограда, она разработала перечень территорий, где запрещается езда на так называемых средствах индивидуальной мобильности, о чем мы начинали наше включение. И в постановлении указывались ключевые парки и скверы в разных районах города. Новость об этом появилась в региональных СМИ в конце февраля нынешнего года, а уже в мае, получается, мэрия решила немного пересмотреть итоговое решение, в частности, как раз по центральному району. Если в первоначальном варианте указывались конкретные улицы в центральном районе, которые находились на расстоянии друг от друга, то есть в обновленной уже версии предлагается запретить езду на средствах индивидуальной мобильности на территории уже всего центрального района Волгограда, то есть как бы объединить эти отдаленные общественные пространства в одно. В эти дни проект выставили на публичное обсуждение. Срок приема предложений до 20 мая текущего года. Если постановление утвердят, то оно вступит в силу с 1 сентября нынешнего года.
0: Угу. Но это будет распространяться и на сервисы кикшеринга, и на средства личной мобильности. То есть, если у тебя есть самокат, то ты тоже не сможешь ездить в центральном районе.
3: Ну вот речь идет о средствах индивидуальной мобильности. Что под этим понимать, как бы тоже нужно разбираться дополнительно, что входит в этот термин.
1: Ну да, но там, мне кажется, там есть велосипеды еще, там есть еще какие-то
0: моноколеса,
1: да, системы передвижения, но тем не менее все мы понимаем, я думаю, и вы, Никита, согласитесь с этим, что сегодня в том состоянии, в котором находится этот вид транспорта и его использование, конечно, надо принимать какие-то срочные меры.
3: Конечно, конечно, это нужно упорядочить, о чем вот говорили жители Волгограда. Mm-hmm. Ну, вообще, как бы история знает немало примеров, когда новые технологии вызывали сопротивление. Можно, наверное, даже предположить, автомобили наверняка когда-то
1: пугали лошадей на улице. Конечно, конечно. Ну, просто
0: главное
1: упорядочить. Надо создать правила, да.
3: Находить баланс надо,
1: и когда правила. Да, ты не наступишь на велосипедную дорожку, на самокатную дорожку, ты будешь идти рядом, но ты твердо знаешь, что тебя никто не собьет на этой дорожке.
0: Да, Никита Воронов из Волгограда был у нас на связи, а я хочу добавить, что у нас еще в Москве вот добавили недавно сервис MOS-ID, то есть вместе через верификацию, только в таком случае ты можешь съездить, но при всем при этом к сожалению, уже научились.
1: Да, отходить. И откуда такое количество несовершеннолетних на этих самокатах, трудно сказать. Да уж.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
8: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
9: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. На правах рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
10: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
10: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
10: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
10: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
11: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
10: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
11: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, Он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
10: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
11: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
10: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
11: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
10: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
11: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
10: Давайте подведем итог нашей беседы.
11: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
12: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Как понять свою... Радио России «Орел». Реклама.
13: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
14: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
15: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время – 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России минувшей ночью осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с территории Беларуси, являются нагнетанием напряженности. И спецслужбы России пресекли работу нескольких нелегальных каналов связи. Далее подробнее. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, визит главы российского государства приурочен к юбилейной дате договору о добрососедском сотрудничестве России и Китая.
17: Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора, собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ с обеих сторон характеризуется как большой договор. Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, каким должны быть связи, каким должны быть сотрудничество между государствами-соседями.
16: Как добавил помощник президента, Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы. По словам Ушакова, в Москве рассчитывают, что традиционные для визитов президента России в Китай чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпинем продлится как можно дольше. Такой формат общения позволяет лидерам в доверительной обстановке и по-дружески обсуждать самые важные вопросы. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Главной темой стало развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности.
18: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
16: Добавлю, что сегодня глава государства также планирует провести несколько рабочих встреч и заняться подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вооруженные силы России минувшую ночь осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, аэродромом противника, сообщили в Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Этот удар Минобороны назвали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Также за сутки оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерии поражены пункты дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах, а в северной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1075 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 5 управляемых авиабомб и 265 беспилотников противника, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с территории Беларуси, являются нагнетанием напряженности. Беларусь является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
19: Мы не думаем, что подобное заявление заслуживает каких-то комментариев. Беларусь, да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот. Поэтому подобное заявление не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения и нагнетания напряженности.
16: Ранее в одном из своих выступлений Зеленский заявил, что Россия якобы готовит удары с белорусской территории как по Украине, так и по государствам-членам Североатлантического альянса. При этом Зеленский не стал приводить какие-либо доказательства в качестве подтверждения данной информации. Иран не намерен отступать от своих требований, выдвигаемых американской стороне с целью урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Его слова приводит иранский телеканал «Аль-Алам». Ранее агентство «Рейтер» информировало о передаче пакистанской стороной представителям США пересмотренного иранского предложения по прекращению конфликта. В свою очередь, иранское агентство «Тасним» со ссылкой на источник сообщило, что новое предложение Тегерана – содержит 14 положений. Акцент в тексте делается на прекращении военных действий и мерах по укреплению доверия. Около 1500 танкеров и сухогрузов находятся в настоящее время в районе Армузского пролива в ожидании разрешения от корпуса стражи Исламской революции на проход через водную артерию. Об этом сообщило государственное телевидение Исламской Республики. ВМС страны находится в состоянии повышенной готовности и продолжает контролировать всю зону Персидского залива. Судоходные гиганты приостановили все бронирование перевозок в Кубу и из Кубы до дальнейшего уведомления в связи с указом президента США от 1 мая. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление компании. Агентство со ссылкой на источники также пишет, что приостановка новых бронирований может затронуть до 60% морских перевозок Кубы. Также отмечается, что ограничения могут повлиять на поставки из Китая, Северной Европы и стран Средиземноморья. Новые подробности о оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
20: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Защитник «Спартака» Никита Чернов, выступавший за «Крыльсовет» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает «Спортэкспресс». По информации источника, стороны близки к заключению контракта по схеме 1+1. Футболист достанется новому клубу бесплатно, так как его контракт со «Спартаком» истекает в июне. «Акрон» объявил о назначении Мурата Искакова, исполняющим обязанности главного тренера. 53-летний специалист будет готовить команду к стыковым матчам с «Ротором» за право сыграть в РПЛ в сезоне 26-27. Напомню, игры пройдут 20 и 23 мая. Континентальная хоккейная лига объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 25-26. В список финалистов вошли Анвар Гатиетуллин из «Акбарса», Виктор Козлов, представляющий «Салават Юлаев», и наставник «Металлурга» Андрей Разин. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, который пройдет 28 мая. Европейский гимнастический союз до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов России, сообщили в пресс-службе организации. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Первым соревнованием для наших атлетов, на котором они смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике, который пройдет в Болгарии с 29 по 31 мая. Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Дмитрий Свящев избран на пост председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФЛГР, по итогам которой делегаты проголосовали за переименование Федерации лыжных гонок России, Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также за объединение в единую организацию с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Погода. В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 11, в Архангельске пасмурно, плюс 21, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 30, в Петрозаводске пасмурно, плюс 23, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 26, в Элисте дождь, плюс 22, в Махачкале небольшой дождь, плюс 20, в Владикавказе дождь, 15 градусов тепла, в Херсоне небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
3: Из Тюмени, столица Западной Сибири.
4: Из географического центра страны, города Красноярска.
0: Большая страна. Разное время.
5: Мы продолжаем программу «Разное время». Ведут ее сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов. А у нас еще целый час вещания, так что присоединяйтесь.
6: Да, масса-масса всего. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нашей радиотрансляции. И напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Вот нам как раз из Волгограда написали. Добрый день, Волгоград. А почему только по центральному району рассматривается вопрос о самокатах? Они беспокоят весь город. Ну, так или иначе,
5: да,
6: будем следить за развитием.
5: Вопрос дискуссионный.
6: Да, долго можно обсуждать.
5: С одной стороны, масса удобств, с другой стороны, масса неудобств. Поэтому, я думаю, мы не раз еще этим летом вернемся.
6: Определенно.
5: К этому. А начинаем мы второй час вот с чего. Новосибирские врачи бьют тревогу из-за роста детских переломов позвоночника. В Новосибирской области врачи фиксируют тревожную тенденцию. Количество тяжелых травм среди несовершеннолетних неуклонно растет, и каждый третий ребенок, попадающий в травматологические стационары, поступает с серьезнейшим диагнозом переломом позвоночника. Мы попросили нашего корреспондента Ольгу Башук рассмотреть эту ситуацию и рассказать нам. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Ольга.
7: Добрый вечер, коллеги. Действительно, в Новосибирске зафиксирован пугающий рост детских травм. Статистика шокирует. Каждый третий пациент детской травматологии, как вы уже сказали, это ребенок с переломом позвоночника. Угу. Врачи прямо называют главной бедой уличный травматизм. Все-таки раньше дети чаще ломали руки и ноги дома или на обычных детских площадках. Сейчас ситуация изменилась. Улица стала в разы опаснее. Как мы понимаем, скорости передвижения изменились. Появились у нас кикшеринги.
5: Вот,
7: это
5: да.
7: Служба проката самокатов, о которых вы говорили. И этот транспорт в нашем городе, в Новосибирске, стоит абсолютно на каждом углу. Угу. К сожалению, подростки арендуют самокаты без проблем. Велосипеды тоже стали быстрее. Появились электрические так называемые кикбайки.
5: Угу.
7: Плюс ко всему, дети часто падают с батута. Его врачи тоже называют очень небезопасным. Вот для меня это было абсолютно неочевидно. Поговорила сегодня. Оказывается, батут тоже вызывает такие опасения, нужно как бы быть внимательным. Вообще, давайте обратимся к официальной аналитике.
5: Uh-huh.
7: С начала 25-го года в Новосибирске скорая помощь совершила более 3500 экстренных выездов. Это вызовы именно к пострадавшим детям.
5: Uh-huh.
7: Да, общие цифры, они еще страшнее. За это время неотложную помощь оказали 130 тысячам детей, 48 тысяч подростков и малышей попали в стационары. И более 10 тысяч ребят выписались с тяжелыми последствиями для здоровья.
5: Угу.
7: В чем главная причина? Эксперты выделяют несколько факторов. Первый – полное отсутствие защиты. Как мы видим на улицах, дети катаются в футболках, в шортах. Ну, пока у нас, конечно, еще далеко
5: до
7: футболок.
5: Ну, тем не менее, мы понимаем, что защита, так называемая, да, наколенники, там, налокотники, они... Ну, единицы только при...
7: Да, нет шлемов, mm-hmm. нет защиты для спины, да, как вот у многих, я знаю, сноубордистов, лыжников, они все это используют, но вот почему-то, видимо, считают, что для улицы это не так нужно.
5: Mm-hmm.
7: Второй фактор – это незнание правил дорожного движения. И третий – самоуверенность подростков.
5: Mm-hmm.
7: Еще один неожиданный фактор. У нас была мама подростка из Новосибирска, Елена, давайте послушаем.
5: Давайте,
8: слушаем. Я считаю, что вот увеличение травм у детей сейчас связано с тем, что они-то не гуляют на улице, у них нет опыта самостоятельного пребывания на улице. У нас там, да, мы везде прыгали, лазили, бегали, и, соответственно, организм был готов. А сейчас дети, то есть зачастую, то есть если он куда-то и полезет, то будет очередная травма, там, либо там ушиб какой-то, ну, потому что, ну, как бы нету такого опыта. Сейчас дети вот за счет вот телефонов, просто это бич нашего времени, вот детей, то есть это ужасно вообще, что происходит. То есть они просто из телефонов не вылазят.
5: Да, и даже за рулем самокатов.
6: Да, или на улице собираются, да, и сидят в телефонах.
7: Да, я была свидетелем такого. Я хочу предложить рассмотреть громкие новосибирские случаи травматизма. Я выписала тут себе несколько. В апреле этого года две девочки-подростка гнали на самокате. Это случилось в микрорайоне Чистая Слобода. Они на полном ходу снесли женщину с коляской. От удара у коляски отлетело колесо. Коляска перевернулась, ребенок чудом не пострадал. К счастью, он был пристегнут ремнями. В мае прошлого года произошла другая трагедия. Автобус сбил школьника на самокате на улице Татьяны Снежной. Мальчик выехал на дорогу и получил тяжелые травмы ног. А травмы позвоночника дети получают не только на дорогах. Часто беда приходит из спорта и школы.
5: Да.
7: Вот давайте посмотрим несколько случаев. В январе этого года в Ледовом дворце спорта Кудряшовский пострадал 10-летний мальчик. Ребенок влетел в борт на тренировке по хоккею. Итог – компрессионный перелом. Но что очень меня расстраивает, что тренер просто положил его на скамейку, врача не вызвали. Похожий случай был в одной из новосибирских школ в конце прошлого года. 12-летний подросток подрался на перемене. Он упал на спину. Сверху на него упал другой школьник с тяжелым рюкзаком. Мальчик услышал хруст и заплакал. Учителя не вызывали скорую. Они заставили ребенка сидеть на уроках до конца дня.
6: Кошмар.
7: У него оказался сломан шейный и несколько грудных позвонков, как установили впоследствии медики. А как вовремя распознать скрытую угрозу, на какие симптомы обратить внимание и как правильно обращаться с ребенком, который получил травму, об этом нам рассказал новосибирский врач, травматолог-ортопед Данил Граница.
5: Слушаем.
9: При непосредственно полученной травме у ребенка будет задержка дыхания, будет болевой синдром постепенно нарастать и будет появляться ограничение движений и усиливаться болевой синдром. Если переломы не осложненные, то ребенку лучше до приезда скорой помощи находиться в положении лежа. Если он может двигаться и прошло уже там более 2-3 часов, то доставить его в травмпункт лучше либо в положении лежа, либо на спине, либо на боку, либо в положении стоя. А если переломы осложненные неврологическим дефицитом, то оставить ребенка на месте падения, если не представляется возможным, то положить на что-то твердое, чтобы это была ровная, жесткая поверхность.
5: Ну да, главное дождаться приезда скорой помощи, как мне кажется, в данном случае, чтобы...
6: Ну и надо еще вызвать
5: не навредить.
6: Потому что Ольга сказала, что учителя или тренеры могут просто игнорировать жалобы детей.
7: Да, и родители игнорируют симптомы, мажут спину мазями, ждут несколько дней, и это...
5: Ольга?
7: Да-да-да.
5: Да-да-да.
6: Пропали вы.
5: Прерывайтесь.
7: Я говорю, что и родители часто игнорируют симптомы. Например, мажут спину мазями, ждут несколько дней, и, на мой взгляд, это огромная ошибка. Вот почему лучше не откладывать поход к врачу, и как проходит реабилитация после таких травм, эти вопросы мы задали новосибирскому врачу-травматологу-ортопеду Данилу Границе.
9: Реабилитация после таких переломов осложняется тем, что проходит процесс, длительный процесс консолидации. Соответственно, ребенок длительно находится в так называемом ортопедическом режиме, носит длительно корсет, как минимум до полугода. Если это переломы нижнегрудные, поясничные, то ребенок не сидит до 4 месяцев. С последующим, скажем так, прохождением курсов реабилитации. Это ФК, массажи, физиолечение. Если не обратиться за медицинской помощью, при переломах позвоночника или несвоевременно ее оказать, то это будет в будущем развитием деформации позвоночника, так как позвонок будет сломан, и остальные позвонки также начнут страдать. Это развитие раннего так называемого остеохондроза позвоночника, в данном случае будет посттравматический остеохондроз. Будут более выраженные болевые синдромы, ограничения движений.
5: Ольга, спасибо большое и за, так скажем, как себя вести в данной ситуации, и статистические очень серьезные, да, цифры, в общем, вылезают. А спасибо, еще раз говорю, Ольге Башук. А к нам присоединяется Михаил Владимирович Говоров, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Российского университета медицины. Михаил Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день, Михаил Владимирович.
10: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот действительно наблюдается такая тенденция к увеличению количества тяжелых травм и тяжелых повреждений у детей в целом по стране?
10: Нисколько как ее увеличение, сколько просто диагностика и ее выявление. На данный момент можно сказать, что люди стали грамотнее, люди стали более с медицинской точки зрения образованнее и стали обращаться за медицинской помощью. И большая часть травм, которая ранее оставалась незамеченной, и человек за нее расплачивался, получив травму в 13 лет, расплачивался за нее, когда ему исполнялось, к слову, 53 года. И когда он делал снимочек, он выявлял и по выполнению рентгена, КТ или МРТ, выявляли у него застарелый перелом, и он уже тогда вспоминал, что в детстве, будучи маленьким, упал сильно с качелей, очень сильно болела спина, но никуда не обращался. А сейчас у человека проблема.
5: Да, вот это вот отложенная, что называется, да, такая реакция, она просто неизбежна, насколько мы понимаем. Ну, то есть можно говорить сегодня, что больше внимания этому, на большее количество факторов обращают внимание ортопеды, травматологи.
10: Да, совершенно верно. Несмотря на то, что идет урбанизация населения, как правильно было сказано, у нас появляются средства индивидуальной мобильности, такие как моноколеса, скутеры, электровелосипеды, электросамокаты, и скорость передвижения без защиты, она намного возрастает.
6: Михаил Владимирович, да, извините, продолжайте.
10: И еще немаловажно отметить тот факт, что плюс говорит о том, то, что подросток есть подросток, и его кости, связки, они эластичные, так что травму они переносят достаточно легко. Но здесь есть и подводный камень, так называемая специфическая детская спинальная травма, когда за счет именно мобильности и гибкости детского позвоночника при сильном рывке позвонки могут сильно разойтись, тем самым как бы растянув спиной мозг, а затем вернуться на место. И при первичном обращении на рентгенограмме выявить травму бывает очень сложно. Так что здесь уже необходимо такое более детальное исследование, та же самая магнитно-резонансная томография.
5: Да, как таковая.
6: Ну а вот если, Михаил Владимирович, у нас ребенок действительно ему очень больно, он жалуется, вот как наш корреспондент сказал о том, что там и на хоккейной секции ребенок пожаловался, врача не вызвали, просто положили на скамейку, или в школе там ребята подрались, а потом учитель не предпринял никаких попыток ему помочь или там вызвать скорую в том числе, а просто ребенок сидит в школе, и уже после этого начинаются серьезные проблемы. Вот почему учителя, там, педагоги,
5: да, боятся взять тренеры, на себя такую ответственность.
6: Да, не предпринимают ничего.
10: Ну, это же подростковая травма. Нужно понять то, что это все-таки единичные случаи. В большей степени у нас большая часть и тренеров, и педагогов в этом плане подкована. И поэтому нельзя говорить вот в общей массе, что вот так вот все у нас плохо. Ну, есть такие единичные эпизоды. Еще хочется вот доктора-травматолога дополнить, что, кроме всего прочего, у нас есть резкого перерыва так называемого перехватывания дыхания, чувство нехватки воздуха, которое возникает при травме. Бывает такой эффект, как каменная спина, когда мышцы сами спазмируются и пытаются защитить вот сломанную часть позвоночника. Также немаловажным фактором стоит уделить внимание, когда ваш ребенок начинает жаловаться на боли в животе. Иногда при травме нижнего грудного отдела или поясничного отдела боль отдают в живот, и родители ошибочно думают, что проблема именно в пищеварении. Нужно связывать сам факт травмы и с его клиникой, и, грубо говоря, лишний раз переволноваться, перебдеть. И большая часть и тренеров, и учителей, они предупреждены о возможных нежелательных явлениях, последствиях травмы. И лучше лишний раз ребенка продиагностировать, чем это пропустить.
5: Да, это действительно правильно. А скажите, пожалуйста, какая, возможно, профилактика и обучение детей правилам безопасности?
6: Ну, или в том числе укрепление позвоночника.
5: Да, или какие-то специальные упражнения выполнять.
10: Нормальная физическая активность ребенка, его подвижные игры сами по себе укрепляют мышечный корсет. Но, к сожалению, почему это все происходит? Как было правильно сказано, и как отметила мама ребенка о том, то, что телефон, к сожалению, у детей является злом. Человек проходит, ну, все, подросток и ребенок, они поглощены телефоном, к сожалению. И получается, что из-за недосмотров взрослых, когда ну, мама, папа вечером пришли с работы уставшие, и побеседовать с сыном о безопасности, о том, то, что ну, не стоит лазить, например, по гаражам, к чему это может привести. Ограничивается, как правило, вот такой фразой, вот, не лезь, нельзя.
5: Хотя многие, может, даже на личном примере рассказать историю своего детства.
10: Конечно же. Объяснить о том, что вот если ты туда залезешь, то можешь упасть и сломать ногу. Ты сломаешь ногу и будешь лежать в постели, и проведешь, например, в постели все лето.
5: Но с телефоном. Но с телефоном.
6: Теперь, да.
10: С телефоном. И вот сама вот, психологическая особенность детей, то, что вот он посмотрел вот видео там про паркур, там очень популярные видео про заброшки, и решили
5: да, с приятелями... Вот еще вот... этот вот на поезда, когда залезают.
6: Зацеперы.
10: Да, зацеперы. Вот то, что это же хорошо, это уже круто, это адреналин, и есть вот молодежное слово, это хайпово. Вот почему бы мне бы так не сделать?
6: Ну, можно тогда дать ребенка там в какую-нибудь гимнастику или скалодром, к примеру, чтобы вот если у него есть тяга к таким вот повышенным рискам, то можно же это сделать под присмотром.
5: Мне кажется, что все это происходит, потому что вот он сидит за телефоном, потом вскакивает и что-то быстро, например, делает, и организм с этим не справляется.
6: Да, не привык.
10: Да, совершенно верно. Когда они вот не присутствуют, вот ежедневная хорошая физическая нагрузка, потому что достаточно плотный график учебы, у них достаточно много уроков, они проводят в статическом напряжении, плюс выполнение домашнего задания дома в статическом напряжении без такой вот хорошей гимнизации вот нагрузки мышц.
5: Да, это действительно, к сожалению, ну, примета нашего времени современного. И, конечно же, здесь, ну, вот очень важно прежде всего с родителями поговорить предварительно, там, учителям или классным руководителям, что на это тоже стоит обратить внимание, потому что это не ерунда, а именно вот статистика сообщает нам о росте подобного рода, ну, фиксации, скажем так, подобного рода травм, и, ну, все они почему-то... Вот у современных детей именно вот с такими последствиями. Вот я не помню, чтобы у нас кто-то в школе ломал себе спину, честно скажу.
6: У нас, да, у нас.
5: Честно скажу,
6: такого не было.
5: Вот этого не было. По голове, да, было там...
6: У нас, правда, один раз девочка сломала копчик, потому что ей вытащили стул, и она упала на кафель.
5: Ну, опять же, детские забавы, Михаил Владимирович, да? Ну, то есть, главное, к чему мы пришли, это то, что уровень, конечно, растет, но, тем не менее, профилактика нужна в обязательном порядке. Михаил Владимирович Говоров, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии и ортопедии и медицины катастроф Российского университета медицины, был у нас на связи. А мы через некоторое время продолжим нашу программу.
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
12: И можем, и нет.
13: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
6: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают для вас программу «Разное время». И у нас уже близится ЕГЭ. Вот-вот школьники будут сдавать этот экзамен.
5: С каждым днем этот день приближается. И действительно достаточно серьезное испытание. Мы об этом неоднократно говорили. И о родителях говорили, и о системе подготовки говорили, и о разного рода репетиторах мы говорили. Но жизнь находит, так скажем, новые варианты. И Министерство просвещения предупредило о мошеннической схеме в преддверии ЕГЭ. Злоумышленники в преддверии периода сдачи единого госэкзамена выдают себя за сотрудников школ, экзаменационных комиссий, чтобы выманить у граждан персональные данные.
6: А еще при всем при этом очень часто появляются закрытые различные телеграм-каналы, либо где-то в закрытой группе ВКонтакте с ответами. Да. Но вот я на своем пути скажу, что я там сдавал ЕГЭ, и тоже очень много было такого соблазна, но ни в коем случае нельзя этому верить, и никогда нельзя...
5: Потому что, во-первых, они не могут быть совершенно неправильные.
6: Да, да. И это зависит тоже от региона. Да, то есть, если там из Владивостока тебе присылают, то всегда варианты, они отличаются. И лишний раз лучше стоит понадеяться на себя. И даже если ты чего-то не знаешь, то лучше просто что-то написать. Авось оно попадется. Но так или иначе, речь не об этом. Мы сейчас будем говорить о мошенниках и как нам обезопасить себя с Александрой Пожарской, экспертом проекта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка» Народного фронта. Александра, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр.
12: Здравствуйте.
5: Вот мы пришли к очередному, скажем так, пункту, когда мошенники активизируются, да. Когда всяческим образом, опять же, учитывая волнующее состояние наших детей, которым надо будет что-то задавать буквально вот-вот, и не до этого им, и как раз вот эта мошенническая схема, когда они выдаются за сотрудников школ и экзаменационных комиссий, сейчас вовсю работает.
12: Ну, это традиционная активность злоумышленников. У нас уже на протяжении, наверное, лет пяти, совершенно точно, вот в этом году 5 лет мышеловки, и лет 5 мы уже совершенно точно в мае фиксируем активизацию мошенников на тему ЕГЭ и ОГЭ. И да, действительно...

0: привлекательности того или иного колл-центра, который реализует эту схему. Но, в общем и целом, они каждый год одинаковые тенденции не меняются абсолютно. И мы видим, анализируя вот эти вот мошеннические атаки, что направлены эти атаки как раз на тревожных родителей и тревожных детей. Ну, дети, понятно, они волнуются.
1: Ну, родители иногда больше волнуются, да, к сожалению.
0: Родители, да, да, родители больше волнуются. И здесь, на самом деле, есть несколько способов обезопасить себя и защитить себя. Во-первых, быть на связи с классным руководителем. Вот совершенно точно классный руководитель – это тот самый человек, который будет давать всю проверенную информацию, будет давать все проверенные ссылки, по которым в случае необходимости зарегистрироваться, хотя нет таких случаев, процедура ЕГЭ, ОГЭ уже много раз
1: описана,
0: отработана, как это все происходит, и совершенно точно классный руководитель все объяснит, проводит установочные мероприятия как для детей, так и для родителей, для того, чтобы объяснить алгоритм, как все будет происходить на экзамене. На самом деле, еще одна неплохая рекомендация – это использовать защитные решения. Это блокировщики всплывающих окон, это всевозможные антивирусы, которые фишинговые ссылки в том числе тоже блокируют. Даже если прислали в мессенджере где-то или в какой-то группе в социальных сетях ее отправили, может быть, в чате в социальных сетях, она просто не откроется. Бдительность никто не отменял.
1: Извините, главное, никаких звонков от Министерства просвещения поступать не может.
2: Да,
0: совершенно точно, Минпросвещение никогда не звонит точечно родителям. Да, действительно, родители... Ну, тут два момента. Во-первых, все мы люди, все мы тщеславны. А в той или иной степени, и, конечно, когда нам кто-либо звонит, представитель органов власти, тем более попадая в повестку нашего информационного потока, мы, конечно же, больше доверяем, но здесь, опять же, вот правило хорошего журналиста работает, всю информацию нужно проверять, в официальном источнике. Официальный проверенный источник в данном конкретном случае – это классный руководитель. Вот у классного руководителя стоит, даже если пришла какая-то ссылка, даже если кто-то позвонил, не стоит вступать в конфронтацию, в конфликт. Можно сказать, что сейчас не очень удобно разговаривать, попрощаться вежливо, и затем уже связаться непосредственно с классным руководителем по проверенному номеру телефона или по проверенному каналу связи и спросить. Есть вопросы, всегда нужно их задавать. За спрос не бьют в нос, но это может сберечь и нервы, и деньги. И самое главное, сейчас для злоумышленников больше интерес представляют даже не столько деньги, сколько информация, данные. Наши данные. Их нужно очень трепетно беречь, очень внимательно к этому относиться, поскольку все эти данные непременно аккумулируются, собираются и в дальнейшем могут быть использованы для повторного совершения атак и, может быть, даже манипулирования в целях
1: заставить что-то делать.
0: Совершенно верно. Вот чтобы этого не допустить, чтобы свою семью обезопасить от этого, нужно быть максимально бдительным и помнить, что если у нас паранойя, если мы себя подозреваем в паранойи, это не значит, что за нами никто не следит.
2: Я хочу еще добавить, что вот по информации ведомства, мошенники уверяют жертв, что для прохождения аттестации необходимо предварительно зарегистрироваться. Так вот, вся регистрация, подача заявления, это какой предмет ты хочешь сдавать, сколько предметов. Это все происходит задолго до начала сдачи экзаменов. То есть
0: все происходит задолго до начала
2: сдачи экзаменов. Да, это все в декабре экзаменов вообще должно происходить.
0: И все происходит исключительно на портале госуслуг.
2: Да, именно так. Именно так, да.
1: Спасибо. Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» в платформе «Мышеловка» Народного фронта, была у нас на связи. Говорили мы об опасностях мошеннических схем в преддверии ЕГЭ.
3: Большая страна, разное время.
2: Продолжаем говорить.
1: С
2: одно из другого перетекает.
1: Что называется,

0: Согласись, Иван, давно что-то не было слышно, ну, вот информации о фальшивых деньгах.
1: Да,
0: обратил внимание,
1: да?
0: Одно время практически каждую неделю была информация о том, о сём, о пятом, десятом, но, тем не менее, фальшивых денег...
1: Ну, да, действительно, давно не попадалось.
0: Да, давно не попадалось. И вот в Ульяновской области вдруг в январе-марте 2026 года выявлено 15 российских денежных знаков с признаками подделки.
1: Вот. Как. И среди них две банкноты номиналом 1000 рублей.
0: Это вот не удивляет совсем.
1: Да.
0: Номиналом 5000 тем более не удивляет. Но здесь выявлены 4 монеты номиналом 10 рублей. Именно о монетах идет речь.
1: Банк приколов.
0: Да. Наталья Козина готова нам уже рассказать об этой ситуации. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
2: Иван, Борис, здравствуйте. Я непременно эту тему сейчас продолжу, но сначала хочу еще два слова к уже сказанному вами добавить.
1: Угу.
2: О черном местном колорите по поводу уловок телефонных мошенников.
1: Угу.
2: Честное слово, вот кровь в жилах стынет от этой печальной ульяновской статистики. В этом году обиженные... В этом году обманутые, ну и обиженные, безусловно, жители Ульяновской области добровольно передали телефонным мошенникам, угадайте, какую сумму, более миллиарда рублей.
0: Вот так вот.
2: Вот такой ужасающий рекорд.
0: Угу.
2: Теперь, хоть и другого рода, но тоже обсудим такой вид преступления, как фальшивые деньги. В Ульяновской области, вы верно заметили, с начала этого года уже зафиксированы случаи поддельных и бумажных денег и монет номиналом в 10 рублей. И хотя сейчас популярным средством оплаты являются пластиковые карточки,
0: да, но при этом,
2: еще,
0: но при этом
2: да,
0: не
2: остается
0: не,
2: много людей,
0: при
2: верно.
0: Этом не работает интернет, например, да, и люди
2: да,
0: тоже
2: да,
0: вынуждены...
2: Да. Вот и сейчас, кстати, это стало популярным, что люди всегда носят с собой наличку на всякий случай. А есть люди, которые принципиально любят расплачиваться наличными.
0: Да.
2: А, вот давайте, к примеру, возьмем газели, маршрутки.
1: Да.
2: Их в Ульяновске еще много. И там, хочешь, не хочешь, ты оплату проводишь только наличными. А раз появились фальшивые деньги, значит, всем нам надо держать ухо востро.
0: Вот, вот.
2: И быть внимательными, когда на руки получаешь ту же сдачу наличными. Мой собеседник Александр Куприянов, управляющий отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного
1: управления Банка России. Давайте послушаем.
3: Российские банкноты – это очень хорошо защищенные от подделки. И чтобы удостовериться в подлинности банкноты, необходимо проверить не менее 3 защитных признаков. Можно проверить на просвет. Также можно проверить на ощупь. И при наклоне банкноты под разными углами можно увидеть скрытые изображения. Более подробную информацию о защитных признаках банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличные денежные обращения» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверит банкноты на подлинность, но оно научит вас определять защитные элементы в интерактивной форме.
4: В Ульяновске появились и металлические деньги, монетки, 10 рублей, на которых, как в банке прикола, написано 10 люлей.
3: В Ульяновской области, да, действительно, были выявлены в первом квартале 2026 года 4 монеты номиналом 10 рублей.
0: Ну да.
2: А вот я хочу, да, подтвердить, что моим собеседником являлся Александр Куприянов, управляющий отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центробанка Российской Федерации. Вот вы знаете, я после того, как он сказал про эти монетки, внимательно изучила свою наличность, свои 10-рублевые монеты, и поймала себя на мысли, что в забитой маршрутке невозможно рассмотреть сдачу от водителя. 10 рублей тебе дали или 10 люлей, монеты затерты, разобрать невозможно.
1: Да, ну, как докажешь,
2: а потом
1: еще.
2: Докажи, что ты... Ты не прав.
0: Да.
2: А помните про банк приколов?
1: Конечно.
2: Да, вот монета в 10 люлей, так похожие на 10 рублей, мне как раз этот банк приколов напомнила.
0: Угу.
2: И вот как были популярны сувенирные якобы деньги.
0: Да.
2: И тогда, кстати, Центробанк выступил с инициативой ввести полный запрет на продажу этих сувенирных денег. А вот сомнительный промысел оказался живучим. И фальшивые деньги, нет-нет, да, появляются.
0: И именно, да, с увеличением опять, скажем так, наличности в карманах наших россиян по тем или иным причинам, но она увеличивается.
2: И надо напомнить ответственность за бумажные деньги, реальный срок дают от 8 до 15 лет. Вот такой прикол вам.
0: Да, но самое интересное, что изготовление железных денег, оно стоит гораздо больше.
1: Ну да, и по весу, мне кажется, тоже не всегда легко подделать.
0: Да, так что вот этим, кто занимается, это действительно очень интересно на самом деле. Но, тем не менее, я думаю, что наши люди бдительные, они увидят все, что надо.
1: Будем надеяться. Наталья Козина из Ульяновска была у нас на связи, говорили о новых мошенниках. Да даже не о новых, а очередной...
0: возрождении старых.
1: Да, так и есть.
5: Радио России.
6: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
7: Премьера на платформе «Смотрим».
8: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
9: Тут человек на берегу мертвый.
10: Мог ему кто-то смерти желать.
7: Вопросы без ответа.
11: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
7: Подозрение без алиби.
12: В кустах было какое-то существо.
13: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
14: Ты не виновата. Я тебе верю.
7: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
5: Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
0: Да, действительно, это рубрика «Отдыхаем в России». Мы рассказываем вам о разных местах нашей страны, и далеких, и близких, интересных, все интересные, так или иначе, и видов туризма огромное количество.
1: Да, и курортный сезон открывается.
0: Но, тем не менее, есть вот такие проблемы, с которыми необходимо решить, прежде чем приглашать в гости, скажем так, большое количество туристов. Дело в том, что в Свердловской области продолжит развивать сельский туризм с грантами. Мелкие фермерские хозяйства, возможно, не смогут получить эту поддержку.
1: Вот как.
0: Все подробности у Альберта Мусина из Екатеринбурга. Альберт, здравствуйте.
1: Добрый день, Альберт.
15: Здравствуйте, коллеги.
0: Вот расскажите, пожалуйста, что за ситуация складывается в Свердловской области, потому что, ну, понятно, что развивать сельский туризм необходимо, потому что это действительно важная составляющая туризма как такового, но, тем не менее, вот почему обойдены мелкие фермерские хозяйства здесь?
15: Ну, на самом деле, я бы не сказал, что мелкие фермерские хозяйства сильно обделены, потому что речь идет о софинансировании грантов, и вот, по моему личному мнению, это, конечно, как-то вот упорядочит и сделает вообще вот сельский туризм более организованным и более цивилизованным, что можно даже так вот выразиться. В чем суть? Предприниматели должны будут вкладывать собственные средства в проекты в размере до 10% от стоимости при небольших грантах, и до 25% при запросе максимальной суммы. А это сейчас вот размер гранта вырастет до 10 миллионов рублей максимально. Да, получить его можно будет, соответственно, только при вот если ты сам вкладываешь четверть. И, соответственно, сделают более строгий отбор бизнес-планов, чтобы они были четкими, с прогнозируемой доходностью.
0: Реальными,
15: и понятной социальной значимостью. Даже вот вы не просто личное подворье развиваете, а чтобы это было социально важно, чтобы туда, на самом деле, люди могли приезжать. Это все работало именно на имидж области. Собственно говоря, это вот и приведет к росту качества проектов, это привлечет еще больше инвестиций, потому что если увидят, что какие-то хозяйства успешно развиваются на местные гранты, то они смогут привлекать дальше и федеральные гранты, и частные деньги, и это все вот такой вот будет иметь накопительный эффект. Ну, понятно, что устойчивость бизнеса будет выше, если это будут проекты с собственными вложениями. Ну и в принципе, если вот некоторые там компании, скажем так, будут привлекать крупные гранты вот до 10 миллионов рублей, это уже развитие комплексов.
0: Ну, это да.
15: И дома, этнодеревни и гастромаршруты. Вот, допустим, сейчас активно развивается сразу несколько хозяйств. И вот я имел огромное удовольствие пообщаться с одним из таких вот энтузиастов, Игорем Черноколовым, который, он сам предприниматель, на свои личные деньги помогает развивать одно из сел под Ревдой в Свердловской области, село Мариинка. Когда я с ним общался, и мы записывали с ним небольшое интервью, я просто почувствовал, насколько человек максимально заряжен своим делом. Вот давайте
0: посмотрим, что он говорит. Давайте.
15: Да, да.
16: Я все силы и душу стал вкладывать в этот проект. Там спали по 4 часа в сутки, проводили всю дорогу в избах в этих мариинских. Вот я такой, ну, воодушевленный, говорю, ребята, мы сделаем наш Мариинск, потом по образу и подобию будем делать в других регионах нашей страны, а потом пойдем по всему миру. Потому что в городах жить противоестественно, люди должны жить, ну, в таких нормальных поселениях, в своих домах.
17: Ближе к природе.
16: Со своими семьями, ближе к природе, потому что это отвечает нам. Было много запросов там из Америки, из Германии, сделать у нас такое же. Из Франции потомки Демидова приезжали. Я говорю, нет, вначале село Мариинск, потом Россия, а потом мы и к вам придем.
1: Вот пример для всей России.
0: Да, да,
15: главное. Вот как раз хочу уточнить, что Мариинск — это Демидовское поселение.
0: Да, вот я обратил внимание.
15: И сейчас там восстанавливают само поселение в целом, то есть и дома восстанавливают, и инфраструктуру, и дороги.
0: И лавки всякие там открывают, да, это вот
15: действительно. Да,
1: ну, экскурсии там недалеко,
15: я думаю. А сколько работает еще пасек, сколько работает сыроварен, вот самая крупная сыроварня это вот Акулинчевых, они делают огромное количество сыров, и они одни из первых, когда Россию наложили санкции и запретили ввозить итальянские сыры, они начали экспериментировать, и одними из первых в России восстановили рецептуру, сделали даже еще лучше там итальянских, французских и прочих европейских сыров. К ним изначально вот очень много кто ездил. Есть производство рыбы, то есть разводят свою форель. Есть свои пасеки, сразу несколько очень крупных пасечных таких вот хозяйств. И на самом деле, если покататься по области, можно очень много всего вкусного поесть, можно увидеть возрожденные деревни. Также есть еще деревни, в которых небольшие предприниматели нанимают местных жителей для того, чтобы эти жители могли работать на них, не выезжая из своей деревни, и тем самым эту деревню поднимать. Поэтому тут, конечно, можно об этом рассказывать абсолютно
0: долго. Альберт, но для большого количества туристов, которые сейчас путешествуют по нашей стране, есть еще желание каким-то образом приобщиться к этому труду сельскохозяйственному или еще в каких-то формах это бывает. Вот это вот возможно ли сделать?
15: Разумеется, это возможно, и на самом деле на это сейчас спрос все больше и больше. Предлагают и вот просто экскурсии с костюмированными встречами. Ну, понятно, что дегустации, мастер-класс, очень много мастер-классов по плавке той же моцареллы. Начиная там, допустим, ну, вот еще есть от прогулок по фермам до, собственно говоря, жизни на этих фермах и там на неделю полностью погружение в фермерскую, в сельскую жизнь. Это вот как в соцсетях сейчас модно называть избинг.
0: И избинг,
15: да. Вот избинг, монастыринг, это вот как раз даже вплоть до отключения телефонов, просто уйти на неделю и примерить на себя вот эту роль фермера, роль того, кто работает на земле руками, а не только вот пальцами в телефоне.
0: Да, вот этот запрос действительно сейчас достаточно массово распространился, и люди городские особенно, они действительно вот куда-то на покос какой-нибудь пойти там или еще что-то, какое-то мероприятие, ну, которое сезонное. Но при этом есть и умение сделать хомут там.
1: Ну
0: или,
1: да, и детей тоже можно привлекать.
0: Или прочее, прочее. А дети-то вообще...
15: Да просто даже построить и отремонтировать настоящую избу.
0: Да, да, можно и до такого как бы уровня дойти. Но тем не менее, вот я был в Шушенском, я помню, и там половина Шушенского как раз огорожена забором, и там написано, что здесь деревня, здесь люди приезжают, и вот какое-то количество времени отрабатывают на этих производствах, но при этом получая удовольствие, потому что разнообразие и природы, и некоторые, может, первый раз корову увидят живьём, вот так, даже до такого может доходить. ходить, потому что сегодня действительно в этом, в телефоне он коров видел, да, со всех сторон, ну, да, вживую, да. А вживую нет, и что с ней делать, и как появляется молоко, и как получается сметана, это все очень интересно, Альберт. И действительно, я так понимаю, что власть Свердловской области серьезно настроена.
15: Разумеется, она очень серьезная. Если говорить, а вот за этот год цифр пока еще нет, но за 25-й год объекты сельского туризма, которые получили господдержку, посетили больше 18 тысяч туристов и 42 тысячи экскурсантов. То есть участники организованных групп. А всего только вот в регионе из регионального бюджета в 26-м году на развитие этого сельского туризма предусмотрено больше 18 миллионов рублей. Из них 12 из федерального бюджета. И это только сельский туризм, а в целом на развитие уже больше 350 миллионов.
0: Сегодня мы вот этот сектор выбрали, потому что он действительно один из самых перспективных, и он должен расти после того, как отменили вот то, что нельзя туристические объекты размещать в на сельскохозяйственных территориях, но, тем не менее, нашли баланс какой-то, и действительно сейчас это очень важно, и мы находимся вот на таком вот, может, в этом году не все получится, но в следующем уже будет замечательно.
1: Ну, дай бог.
0: Да, потому что действительно это... И главное, что большинство людей городских, у них родственники, там, прадеды, прабабушки, они сельскохозяйственные.
1: Да, и они всю жизнь.
0: И какая-то то ли генетическая память зовет нас, то ли, наоборот, противопоставление всему этому. Ну, в общем, Альберт, спасибо большое. Альберт Мусин был из Екатеринбурга, рассказал нам, как власть Свердловской области готовит изменения в системе государственной поддержки сельского туризма. Это действительно большое дело. Ну, вот такими новостями мы сегодня с вами поделились. Завтра будет новый день. Мы обязательно поделимся другими новостями.
1: Обязательно.
0: Да, в студии были Иван Фурсов и Борис Петухов. Всего вам доброго. Не болейте, берегите себя.
1: До свидания.
5: Разное время. Театр на радио России представляет.
17: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
5: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
18: Давайте не пойдем на первый урок.
17: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
18: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
5: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
17: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
5: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
19: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.
20: 31-го.
21: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС информирует.
20: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
22: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
5: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Китай привержены к самостоятельной внешней политике. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов. И при недомогании в жаркую погоду следует отказаться от поездки за рулем. Далее подробнее. Сотрудничество России и Китая носит стабилизирующий характер. Об этом в преддверии официального визита Владимира Путина в эту страну сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, такое взаимодействие особенно востребовано в сегодняшней ситуации.
24: Наша тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации. Она носит стабилизирующий характер. Мы наращиваем координацию в ООН, в БРИКС, в группе 20, на других площадках. Конечно, продолжаем активное взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества и вместе отметим в этом году 25-летие ШОС. И, кстати, мы всемерно, всецело поддерживаем деятельность китайского представительства в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в текущем году.
23: Как подчеркнул Ушаков, Россия и Китай привержены к самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Он добавил, что в ходе визита Владимира Путина в Китай будут подписаны около 40 документов.
24: Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, и они касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, инновационной, образовательной и кинематографической областях, в сферах атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами.
23: Ушаков добавил, что после церемонии подписания документов президент России и председатель КНР сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации. Владимир Путин сегодня обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности. Президент подчеркнул, что вопрос важный для всех участников совещания и понятно почему.
25: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
23: В Кремле ранее сообщили, что президент сегодня занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику. Военнослужащие расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении спецоперации, сообщили в Министерстве обороны. В числе пораженных объектов – авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды системы залпового огня «Хаймерс», а также крылатые ракеты воздушного базирования западного производства. Отмечается, что высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и атаковать цели на дальних подступах к прикрываемым районам. Боевая работа ведется круглосуточно. Группировке удается надежно прикрывать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника, сообщили в Министерстве обороны. В марте были задержаны 37 россиян, которые под влиянием связанных со спецслужбами Украины мошенников поджигали объекты связи, транспорта, топливно-энергетического комплекса, а также государственное и частное имущество. Подробности сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
2: В ряде регионов задержаны 37 россиян, которые подозреваются в совершении по заданиям украинских спецслужб поджогов объектов связи, транспортной и топливно-энергетической структур, кредитно-финансовых организаций, а также служебного и личного имущества. По имеющимся данным, многие из задержанных общались в группах знакомств популярного мессенджера с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания.
23: Жаркая погода может привести к потере концентрации внимания, поэтому при недомогании следует отказаться от поездки за рулем. Также при высокой температуре воздуха автомобиль следует парковать в тени и использовать светоотражающие экраны для снижения его нагрева, сообщила сегодня пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Там также напомнили о важности соблюдение правил дорожного движения. Не стоит отвлекаться на телефон за рулем и совершать резкие маневры. Также следует чаще ориентироваться с помощью зеркал. На дорогах фиксируется большое количество мотоциклистов. Жара прогнозируется в московском регионе в течение всей рабочей недели. Температура воздуха будет достигать 30-32 градусов, что на уровне абсолютных максимумов для этих дат. Значения среднесуточной температуры с понедельника по пятницу будут превышать норму на 8-9 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен окончательный состав футбольной сборной России на 3 предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали нападающий «Зенит» Александр Соболев и защитник «Спартака» Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе сборной. Вместе с тем, в финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском «Динамо» определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандра Шварца, который работал с «Динамо» в 2020-2022 годах. Мадридский «Реал» объявил об уходе 34-летнего защитника и капитана команды Дани Карвахаля по окончании этого сезона. Напомню, Карвахаль пришел в систему «Реала» в 10-летнем возрасте в 2002 году, а за основную команду выступает с 2013-го. Международная федерация гимнастики сняла все ограничения с российских спортсменов и допустила их к турнирам с флагом и гимном. Решение было принято на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе. Также все ограничения сняты и для спортсменов из Белоруссии. Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев снялся с поединка против Александра Шлеменко, который должен был пройти на турнире ACA-204. 38-летний спортсмен не сможет выйти в октагон из-за травмы. Вместо него на бой выйдет болгарин Никола Дипчиков. Турнир пройдет 19 июня и станет первым событием промоушена в Омске. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
9: Погода.
23: В Хабаровске 19 мая облачно с прояснениями, плюс 19, в Новосибирске малооблачно 16 градусов тепла, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 30, в Кургане переменная облачность, плюс 29, во Владимире ясно, плюс 31, в Нижнем Новгороде малооблачно, плюс 30, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 28. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Весной 2026 года в Орле в 24-й раз прошел фестиваль православной молодежи «Святой Георгий». В этом году он посвящен 460-летию Орла, 330-летию российского регулярного флота и 85-летию начала Великой Отечественной войны, и также 81-й годовщине победы над нацизмом. Фестиваль этот вместил десятки мероприятий, выставки, молебны, крестный ход, показ фильмов, гала-концерт лауреатов фестиваля, парусную регату по традиции. И сегодня обо всем этом мы узнаем из первых рук в прямом эфире. С нами представители жюри и оргкомитета фестиваля «Святой Георгий». А сейчас слушаем новости.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске: в регионе обновят 58 километров инженерных сетей к отопительному сезону. В Новодеревеньковском районе стартовал ремонт трассы Орел-Ефремов-Дубровка. Наши программисты стали бронзовыми призерами Кубка страны. Далее подробности. 58 километров сетей тепла, водоснабжения и водоотведения заменят в Орловской области к новому отопительному сезону. Все контракты уже заключены. На это направят более 350 миллионов рублей. Об этом заявили на аппаратном совещании в администрации региона. Электросетевые организации построят, отремонтируют и заменят 726 объектов и 91 километр воздушных и кабельных линий. Газовики обновят 2015 объектов и обследуют около 16 километров газопроводов. В Новодеревеньковском районе приступили к ремонту трассы Орел-Ефремов-Дубровка. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, ремонт направлен на устранение многочисленных повреждений, трещин, выбоин, пучин и колейностей. Специалисты выполнят восстановление дорожного полотна путем устройства двух слоев асфальтобетона, укрепления обочины щебнем, обустройства пересечения примыкания к автодороге, замену оголовков четырех водопропускных труб. Окончание работ намечено на конец июля этого года. Одновременно с этим в Орле начался капитальный ремонт училища Олимпийского резерва на улице Октябрьской. Работы выполняет компания из Казани, с которой уже заключили контракт на 35 миллионов рублей. До середины декабря подрядчик должен выполнить общестроительные электромонтажные работы, обновить системы отопления и вентиляции, установить систему экстренного оповещения и отремонтировать спортивный зал. На объекте уже идет демонтаж. Гарантия на все выполненные работы составит 5 лет, сообщили в Орелгосзаказчике. В Ливенском местном пожарно-спасательном гарнизоне прошло пожарно-тактическое учение. Действия по ликвидации возгорания огнеборцы отрабатывали в торговом центре. Подробнее об учениях расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
2: В Ливенском местном пожарно-спасательном гарнизоне прошло пожарно-тактическое учение. Действия по ликвидации возгорания огнеборцы отрабатывали в торговом центре. Цель учения – определить степень подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров на объектах с массовым пребыванием людей и оценить действия персонала при возникновении пожара. По тактическому замыслу учения очаг возгорания находился на втором этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Служба охраны торгового центра незамедлительно сообщила о случившемся пожарная охрана. Администрация торгового комплекса через громкую связь оповестила о пожаре находившихся внутри людей. Была проведена эвакуация. По замыслу, к моменту прибытия пожарных подразделений по технологическим проемам горение перешло на соседние помещения. А на место прибыли подразделения Ливенского пожарно-спасательного гарнизона, 7-я пожарно-спасательная часть и пожарная часть номер 8. Их личный состав приступил к боевому развертыванию, установке автоцистерн на гидранты и тушению возгорания. Также была установлена автолестница для спасения людей с крыши здания. Все подразделения действовали как единый слаженный механизм, а совместными действиями совершенствовались навыки работы пожарно-спасательных подразделений, их физическая подготовка и умение взаимодействовать с другими службами по спасению людей. И вскоре прозвучал сигнал об окончании учения. А в результате проведенного учения основная задача – отработка навыков организации тушения пожара в зданиях с массовым пребыванием людей – была выполнена.
1: Телефоны экстренных служб 01, 101 и 112. Водитель, неоднократно нарушивший ПДД, привлечен к административной ответственности. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: Полицейские установили правонарушителя в результате мониторинга одной из социальных сетей. Сотрудники управления госавтоинспекции УМВД России по Орловской области в ходе мониторинга сети интернет выявили видеозапись, на которой зафиксированы несколько фактов нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Buick Envision. В результате проведенной сотрудниками отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу проверки установлено, что нарушение требования пунктов 6.2 и 11.4 правил дорожного движения передвижения Российской Федерации допустил 43-летний водитель. В отношении данного лица составлены административные материалы по части 1 статьи 12.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за проезд на запрещающий сигнал светофора и части 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. На водителя, допустившего правонарушение, наложены штрафы на общую сумму 9000 рублей. Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что соблюдение правил дорожного движения является обязанностью каждого участника и служит основным условием обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.
1: Несоблюдение требований ПДД влечет административную и иную ответственность в соответствии с законодательством страны, напомнили в Управлении Министерства внутренних дел. В июне этого года ЗАГС Орла будет работать круглосуточно, чтобы все желающие смогли расписаться в красивые даты 6 и 26 июня. Такое решение приняли из-за большого количества пар, которые хотят заключить брак именно в эти дни. Многие верят, что зеркальная дата в свидетельстве принесет счастье. Теперь у молодоженов будет возможность устроить свадьбу даже ночью. Продолжит выпуск «Новости спорта».
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские программисты стали бронзовыми призерами Кубка России. Соревнования в дисциплине программирования систем информационной безопасности состоялись в Воронеже. Спортсмены в рамках Кубка России решали задачи на взлом, защиту, анализ уязвимости и поиск нестандартных решений. По итогам в активе сборной Орловской области – бронза. Благодаря этому наши спортсмены выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Такой успех для спортивного программирования в Орловской области случился впервые. В Орле состоялся этап Кубка Черноземья по мини-регби. В турнире приняли участие юноши и девушки в возрасте от 12 лет и старше. Смешанная команда «Стальные орлы» в зачете мальчиков заняла высокое 4-е место. Это 3-й этап соревнований. Ранее наши «Стальные орлы» занимали 5-е и 6-е места, соответственно. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе ясная безоблачная погода, температура воздуха ночью от 16 до 21, днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 746-745 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя, всего доброго.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама. Говорит «Орел». Интерактивный радиоканал.
4: Еще раз приветствую всех наших уважаемых слушателей. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Весной 2026 года в Орле в 24-й раз прошел фестиваль православной молодежи «Святой Георгий». Событие это стало знаковым, привычным, ожидаемым. Как правило, это большой праздник, который включает интересные культурные, религиозные, спортивные события. Он проходит при поддержке и участии Орловской митрополии, Орловской епархии и его важная часть – творческий конкурс. В этом году он, как всегда, завершился впечатляющим гала-концертом. Вот с его организаторами, участниками, представителями жюри, организационного комитета фестиваля «Святой Георгий» мы сегодня и встречаемся в нашей студии. Рад представить наших гостей. В студии «Радио России Орел» кандидат педагогических наук, профессор кафедры народного пения, ученый-секретарь ученого Совета Орловского государственного института культуры Галина Владиславовна Якушкина. Здравствуйте, Галина Владиславовна.
5: Добрый вечер, Юрий Алексеевич. Дорогие радиослушатели, мы очень рады встрече и тому, что будет возможность поговорить о прошедшем фестивале.
4: С нами также Марина Владимировна Малявкина, преподаватель Орловского музыкального колледжа, руководители творческой исследовательской студии «Наследники Святой Руси» Дворца пионеров и школьников имени Гагарина и член оргкомитета фестиваля. Причем, как я вот выяснил, многолетний и добрый друг и помощник этого фестиваля, да?
5: Да, добрый вечер. Большое спасибо, что вы пригласили нас сегодня в студию, и мы имеем возможность рассказать о фестивале вот такой, ну, такой широкой аудитории. Спасибо.
4: Не только мы узнаем, но и даже кое-что мы с вами услышим из-за того, что прозвучало на гала-концерте. Он прошел, как всегда, в день Святого Георгия, 6 мая, и с нами один из участников и даже победителей конкурса, студентка Орловского медицинского колледжа Александра Лазуткина.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
4: Вот потому что сразу все мы поняли еще, что вы представитель того направления, которое называется авторская песня, да? Потому что именно с авторской песней вы и выступили на этом фестивале. И мы ее в прямом эфире, в живом эфире обязательно услышим. Но все-таки, я думаю, нашим слушателям важно рассказать в целом о том, что собой представляет этот фестиваль. Потому что почти четверть века – это более чем серьезно. Это значит, что фестиваль утвердился, что фестиваль востребован, что фестиваль ждут, и что у него много добрых друзей. Вот о том, кто все это придумал и делает для нашего города, для нашего региона, я и попрошу рассказать наших уважаемых участников. Ну, с Галины Владиславовны начнем, да?
5: Спасибо. В этом году фестиваль Святой Георгий уже состоялся в 24-й раз, но он посвящен целому ряду важнейших событий, которые мы переживаем в этом 2026 году. Фестиваль посвящен 460-летию города Орла, 330-летию российского регулярного флота, 85-летию начала Великой Отечественной войны и, соответственно, 81-й годовщине победы над врагом. И очень важно для всех нас и для организаторов фестиваля то, что фестиваль знаменовал 25-летие существования и очень деятельного, активного молодежного братства во имя великомученика и победоносца Георгия на территории города Орла, Орловщины. В общем-то, вот столько знаменательных дат. И, соответственно, даже эти даты, может быть, они и в какой-то степени разнообразны по отношению друг к другу, но и вместе с тем они показывают, сколько инициаторов, сколько идейных вдохновителей, я бы даже сказала, вождей у этого фестиваля. Дело в том, что за, соответственно, уже 24 года вот этой фестивальной деятельности, конечно же, мы должны обязательно говорить, что это не просто, вот, так сказать, проведение в день Георгия Победоносца, 6 мая, вот в данном случае гала-концерта и... Мы должны говорить о фестивальном движении, которое на Орловщине вот, существует благодаря тем, кто ведет его за собой. Ну, я, наверное, могу назвать.
4: Конечно, да, даже да. Нужно назвать.
5: То есть, конечно же, это большой оргкомитет, и в первую очередь... уже прозвучало, но я еще раз повторю, что проходит он по благословению митрополита Тихона и, соответственно, под эгидой Орловской епархии, Орловской митрополии Русской Православной Церкви. Огромную роль вот, в жизни этого фестиваля играет Орловская областная общественная организация «Молодежное братство» во имя святого великомученика победоносца Георгия. Нас очень поддержал, особенно в этом году, Департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области в лице руководителя этого департамента Самотолкиной Ирины Анатольевны. Она была и на гала-концерте в Орловском институте культуры, она награждала победителей, и она даже выступила с определенной инициативой, о которой мы расскажем. Я имею в виду педагогическую конференцию «Круглый стол». И обязательно нам нужно назвать и такую автономную некоммерческую организацию «Развитие духовно-нравственных начал». Это общество «Символик», которое возглавляет Мажей Святослав Леонидович. Но вообще гораздо больше тех, кто вносит свой вклад из года в год в проведение этого фестиваля. И результат очевиден.
4: В этом году он был каким-то особенным, да? Что-то такое добавилось в программу фестиваля интересное?
5: Ну, может быть, вот Марина Владимировна
4: скажет.
7: В этом году, наверное, такое новое из нового, что фестиваль такой обрел всероссийский статус, когда в программу фестиваля были включены выступления не жителей Орловской области, а фестиваль вышел за пределы нашей области. И в этом году к нам присоединились Белгород, Курск, Новый Уренгой. Это были новые территории Российской Федерации. Московская область, Домодедово, прекрасный коллектив выступил. И, конечно, область, наша Орловская область, например, вот коллектив, церковный хор из села Ловчиково прислал прекрасное видео. Они сняли собственный видеосюжет, когда исполняли песню, и очень красиво так оформили это свое исполнение. Они показали свой храм, устройство храма, они показали, как они приходят туда, с какой любовью. Они пригласили свои семьи и снимали тоже их, и это было очень красиво. Поэтому благодарим всех участников. Особенно, конечно, удивили артисты, молодые артисты из Нового Уренгоя, которые собрали целую программу и прислали к нам на фестиваль. Вот, и жюри, конечно, отметило такой очень хороший уровень исполнения. И вот это было, конечно, новое. Вот, а программа фестиваля, она традиционно включает... То есть фестиваль, он имеет много мероприятий включено.
4: И даже направлений.
7: И направлений, да. То есть это целый ряд мероприятий по отдельным направлениям. Но, конечно, самое главное, наверное, это то, что ежегодно практически совершается начался крестный ход от Успенского Михаил-Архангельского собора до кинотеатра «Победа» или Сретенской Георгиевской церкви. И в этом году был совершен там молебен святому великомученику Георгу Победоносцу, который возглавил благочинный храм Центрального округа протоиерей Василий Иванов. Вот. И собравшиеся все прихожане, общественные организации, ветераны боевых действий могли участвовать в молебне, когда вот наш народ объединяется в таком едином стремлении молитвы за свое Отечество, обращение к нашим небесным покровителям с просьбой о поддержании нашего воинства, о нашей земле родной, когда вот этот дух Родины объединяет в молитвенном таком соединении всех нас, и мы становимся здесь и понимаем, что мы все действительно единый народ. И, собственно говоря, вот этот песенный фестиваль, он является продолжением вот этого начала, такого молитвенного, наверное, единения в первую очередь. И очень важно, что фестиваль начинается именно вот с молитвы. Вот. А далее в программу фестиваля, бывает запланирован целый ряд мероприятий. Например, в этом году в музее Русанова была проведена онлайн-встреча с известным талантливым кинорежиссером из Санкт-Петербурга Сергеем Дебежевым, руководителем кинокомпании «Два капитана». И центральным событием стал показ его нового фильма «Крест». И, конечно, отзывы об этой встрече самые лучшие, когда молодежь имеет. Вот даже однажды мы показываем, такие фильмы бывают показаны ежегодно, и мы эти фильмы потом демонстрируем нашим студентам, ученикам, и мы видим реакцию молодежи, когда они вдруг видят и говорят нам потом в своих отзывах, что «Ой, а мы вот не совсем знали историю своей страны. Ой, а мы по-другому увидели, и мы совершили вот такие открытия». И вот в этот момент, наверное, совершается та самая преемственность поколений, когда мы понимаем, ради чего вообще все это нужно делать. Когда вдруг дети обретают, наши студенты, наши дети, да, обретают что-то важное, и понимают что-то важное в судьбе своей страны, и воспринимают уже историю своего Отечества не как какие-то цифры, даты, как мы всегда привыкли, да, в школе учить историю, а когда они вдруг понимают смысл жизни наших предков, что это действительно судьба людей, которые трудились во славу своего Отечества, которые посвятили Отечеству подвиги, а многие отдали за свою родину жизнь. И вот в такие моменты вот такого единения молитвенного или творческого приходит вот это именно осознание, ради которого, собственно говоря, этот фестиваль и был задуман, и проводится вот на протяжении стольких лет. С Божьей помощью, конечно.
4: Ну и там интересные события у вас всегда происходят на озере «Светлая жизнь» еще, да?
7: Да, и вот в этом году тоже. Это самое интересное, то, что всегда захватывает. И всегда эти репортажи с озера «Светлая жизнь». Конечно, и в этом году тоже была пасхальная регата на базе яхт-клуба спортивной школы номер 10 на озере «Светлая жизнь». И, конечно, вот эти мероприятия тоже очень важны. Они всегда, что вот эта регата, что отборочный тур фестиваля православной песни и поэзии, творческого конкурса, всегда начинаются с молебна. И очень внимательно участники слушают, не только участвуют в молебне в этом, но и потом очень внимательно слушают слова священников, обращенные к ним. И вот это, и потом даже пересказывают нам, что они услышали и узнали. Это тоже очень важно. Вот, и в этом году прошел День открытых дверей в братстве Святого Георгия, когда могли познакомиться вот, пришедшие на эту встречу участники фестиваля с теми изданиями, материалами и книгами, которые братство готовит по разным темам, по разным направлениям, исторически.
4: Кстати, я даже не знаю, где оно расположено. Вот вы сказали, в каком месте это?
7: Ну, мы вам оставим адрес, оставим адрес контакта, да, там очень интересно на самом деле. Вот, и там выставки, и на стенах братства можно видеть. Ну, это как настоящий музей. Музей, который вот живет в таком формате постоянного действия какого-то. Mm-hmm. Постоянно какие-то издаются книги. И были представлены книги по теме «Православному воинству и воинам во Христе посвящается». Был представлен журнал «История русской провинции», выпущенный после первого фестиваля Святой Георгий, который много раз переиздавался по благословению нашего схиархимандрита Илия. Вот, это тоже очень интересно.
8: Да. Можно я скажу, что Константин Борисович Громадчиков вот как раз непосредственно вот проводит вот эти просветительские встречи, экскурсии вот в рамках вот этого братства. И это человек, который вот настоящий вождь вот этого фестивального движения на Орловщине, про который мы сейчас говорим. Он историк, просветитель. и у него просто необыкновенный дар вести за собой молодежь. Вот эта вот пасхальная регата – это просто какое-то чудо, потому что видеть, с каким упоением, восторгом к ней присоединяются каждый год и девчонки, ну, мальчишки, само собой. То есть получается, что у нас есть люди, которые детям создают вот такие важнейшие условия для не просто развития физического, а нравственного развития, гармоничного развития. Ведь мы же очень много говорим про это, но а кто-то не говорит, а делает.

0: приступаем к теме основной, да, потому что есть что рассказать, это замечательно. Но все-таки вот центральное мероприятие, одно из главных, да, это вот...
1: Ну, это итоговое гала-концерт.
0: Гала-концерт, да, вот расскажите, потому что вы... Мало того, что отбираете, да, смотрите все эти материалы, так сказать, работаете с молодыми людьми, которые принимают во всем этом участие, но еще и вообще все это концептуально оформляете, да, вы являетесь и режиссером, и автором сценария, да?
1: Так, ну, такая, такой у нас творческий коллектив сложился из, наверное, может быть, ну, в большей степени выпускников Орловского музыкального колледжа, поскольку мы, ну, имеем такой опыт творческого такого сотрудничества, да, и профессиональное образование, да. Вот это такая команда, которая сложилась уже несколько лет. Мы вместе готовим вот этот фестиваль, да, и занимаемся сценарием, и какие-то режиссерские у нас, может быть, есть находки. Но мы еще делаем такой специальный видеоряд, который отражает, может быть, не столько произведения, которые звучат, а отражает те чувства, которые мы вот все вместе испытываем по отношению к своему отечеству в контексте вот конкретного произведения музыкального, как мы его чувствуем, как мы видим, что мы хотим сказать сами. Это какое-то, наверное, наше признание в любви своей родине. Вот где-то так.
0: Ну и каким был в этом году гала-концерт? Что там было достойного, интересного, о чем сейчас даже вот интересно было бы и вспомнить, и рассказать,
1: и
0: поразмышлять?
1: Ну, может, Галина Владиславовна расскажет, как член жюри об этом. Со стороны такой взгляд, даже уже как зрителя.
2: Я хочу предложить послушать одну из песен, которые победили в рамках этого конкурса. Из года в год программу творческую поддерживает вокальный ансамбль Академии ФСО России под руководством Анны Рубеновны Исраилян.
1: И Бородиной.
2: Ой.
1: Да, теперь это наши, да, наши студенческие годы. Когда мы учились, да, то да, мы учились вместе.
2: Да, просто да, ее папа, да, очень памятен для нас, поэтому я
1: вот
2: так и назвала.
1: Все его ученики,
2: да, назвала
1: его. Все его ученики.
2: И вот этот ансамбль в этом году вот в очередной раз, в общем-то, снискал вот такие наиболее высокие оценки жюри. У нас, кстати, большое жюри, и оно включает в себя представителей разных направлений искусства. И мы стараемся, в общем-то, быть объективны в том, что вот выставляем свои оценки, и вот суммарно тот результат, который получается, то есть мы стараемся быть объективными, потому что все происходит на территории города Орла, и у всех свои друзья, знакомые, ученики, выпускники. Ну вот в этом году, ведь они же уже у нас побеждали, вот, да, ансамбль, да, вот, да, мужской, и они производят очень сильное впечатление, потому что ведь это военные, да, которые получают профессиональное образование, и вот ведь...
1: И при этом поют душой.
2: Да, и они,
1: очень красиво.
2: Они патриоты. Вот таким образом мы убеждаемся в этом, и для нас это тоже очень важно, да, то, что наша армия, в общем-то, готова нас защитить, потому что ту песню, которую они исполнили, она даже имеет такое вот удивительное название «Береги, берега России». Да, это современное произведение современного автора. Ну, вот оно, да, популярно. Вот,
1: олицетворяет, собственно говоря,
0: сейчас оно прозвучит в нашем эфире.
2: Да, конечно.

0: Я уверен, что вокальный ансамбль Академии ФСО России не только произвел впечатление на членов жюри, но теперь и на наших радиослушателей. У него появились какие-то свои поклонники. Что было еще интересного, значимого, ну, примечательного на вот этом нашем гала-концерте и на конкурсе в целом?
1: Ну, мне посчастливилось являться членом жюри этого удивительного конкурса вот уже несколько лет. И я хочу сказать, что это как бы уникальность этого конкурса в том, что здесь он даже вот ломает стереотипы. Здесь любитель может выиграть у профессионала. И я бы советовала всем участвовать в этом конкурсе. У нас большое представительство участников, и вот такое состязание, получается, происходит вот за искренность исполнения песни, за то, вот как ты вложил в нее свою душу, как ты выразил свое отношение к происходящим событиям. Ведь практически все песни вот в русле того, что сейчас называется сохранение исторической памяти.
0: Ну, попросту, вот о чем они? Да. Есть песни о Великой Отечественной войне.
1: Да.
0: Вот тема защиты Родины, практически тема СВО, мы вот сейчас услышали, да?
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, наш конкурс, он носит, в общем-то, такое вот еще внутри более конкретизирующее название, что здесь звучит духовная песня и поэзия, патриотическая песня и поэзия. И вот очень здорово, что все эти жанры представлены. Ведь сейчас, в наше время, я думаю, что многие из нас страдают вот от того, что вот такой наплыв совершенно такой специфической музыки, и, наверное, и поэзии, и литературы, вот, и вот сохранение таких вот подлинных истоков,
2: подлинных,
1: да. Да, то, что сейчас тоже, я уж, извините, так, но назову более высоко, вот идет речь,
0: для
1: да,
0: вас под... дорого и ценно, да, потому что вы профессионально этим занимаетесь.
1: Да, да, да, да, то есть речь идет про сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, и вот меня просто как вот музыканта-профессионала, я бываю в жюри совершенно различных конкурсов, и вот он настолько одухотворяет программу вот этого конкурса «Святой Георгий», вот этого, здесь вот просто душа поет, вот скажем, произведением, которое исполняют участники. Меня в этом году просто поразили школьные хоры, которые существуют на территории нашей Орловщины, школы. Вот, и, то есть музыка не умерла в школе, несмотря на все, опять-таки, перипетии, которые, может быть, связаны с дисциплиной музыки, и вот… И школьные хоры просто были, я считаю, на очень высоком уровне. Это и школа номер 7, где вот был хор «Бемольки». Они, кстати, исполнили современную казачью песню «Любо мне, когда дон разливается». И школа номер 21. И
2: хор «Соловушки», да.
1: Да, хор «Соловушки».
2: И
1: да,
2: многие другие.
1: Вот просто педагогам низкий поклон.
2: Пасхальные песни пели, школа номер 5, например.
1: Да, да, совершенно верно.
2: Мы пойдем
1: верно.
2: Сегодня в храм, замечательно исполнили песню.
1: Совершенно верно. Вот, и, конечно же, очень важную часть конкурсной программы составляет выступление солистов. Прекрасно показали себя в этом году солисты, мне кажется, даже вот на более высоком уровне, чем раньше. Ну, потому что тоже вот те, кто участвует, да, набираются опыта.
0: Ну вот Александра с нами, и мы сейчас, может быть, вначале мы попробуем, чтобы у нас песня точно вся в эфире прозвучала.
2: Послушаем песню.
0: Исполнить песню.
2: Первое место в номинации «Автор-исполнитель».
0: Она исполнила на этом конкурсе и на гала-концерте. А сейчас будет живое исполнение в студии «Радио Россия Орел».
3: Песня «Родина»
2: посвящается кому, Саша?
3: Посвящается солдату, который мечтает вернуться домой.

0: С нами была Александра Лазуткина, один из победителей фестиваля, конкурса «Святой Георгий», который пошел в 24-й раз на Орловской земле. И, по-моему, здесь какие-то вот дополнительные какие-то слова, оценки не нужны. Видно, насколько наш автор, да и все участники фестиваля вкладывают в душу в то, чем они занимаются. И спасибо всем организаторам, пожелаем успеха и будем ждать новый, уже юбилейный 25-й фестиваль «Святой Георгий» на Орловской земле. Спасибо за то, что к нам пришли, спасибо за песни и интересный рассказ.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое за внимание, Юрий Алексеевич. Встреча с вами всегда в радость.
3: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
4: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске итоги отопительного сезона подвели в Орловской области. Трамваи в железнодорожном районе Орла временно заменят автобусами. Орел принял финал высшей лиги айкидо. Далее подробности. Почти 8 месяцев длился отопительный сезон в Орловской области. Итоги его прохождения подвели сегодня на аппаратном совещании. Руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетического комплекса энергосбережения Сергей Латынин сообщил.
2: В целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях и профилактики распространения вирусных и простудных заболеваний среди населения, отопительный период в Орловской области был начат ранее установленным законодательством срока и проходил в период с 25 сентября 2025 года. Завершение отопительного периода было также перенесено на вторую волну потепления и на практически всех территориях муниципальных образований. В текущем году он завершился 5 мая. Была проведена работа по оценке готовности 42 теплоснабжающих предприятий региона с выдачей актов готовности к отопительному периоду. Оценке подлежали 28 муниципальных образований, 23 из которых получили паспорта готовности с оценкой «Готов». Еще 4 муниципальных образования после обработки и исправления полученных замечаний получили акты готовности. Одно муниципальное образование, Ливинский район, получил акт с особыми отметками, однако это было связано с процедурой оформления новой котельной в поселке Коротыш.
1: К новому отопительному сезону в регионе планируют заменить около 58 километров сетей тепла, водоснабжения и водоотведения. На это направят более 350 миллионов рублей. Уже законтрактовано 100% объектов. Организатор перевозок может возглавить работу общественного транспорта в Орле. На заседании профильного комитета Орловского облсовета обсудили вопрос перераспределения полномочий по организации перевозок пассажиров городским общественным транспортом. Напомним, что в Орле с 1 января следующего года эта сфера перейдет на региональный уровень. Ожидается, что главным учреждением станет организатор перевозок, а ТТП станет госсобственностью. Предприятия точно сохранят, ведь альтернативы по общественному электротранспорту в регионе нет. Основная цель – улучшить транспортную ситуацию в городе. В Орловской областной библиотеке имени Бунина пройдет круглый стол традиционной ценности как системообразующий фактор многонационального и многоконфессионального общения. Мероприятие организуют совместно с общественным советом при УМВД по Орловской области в рамках Года единства народов. В круглом столе примут участие представители трех ведущих религий – православия, ислама и иудаизма. Также приглашены участники общественных молодежных организаций, национальных диаспор региона, атаман Орловского отдельного казачьего общества и представители СМИ. Для гостей организуют выставку литературы «В борьбе против нацизма», посвященную боевому братству народов СССР в годы Великой Отечественной войны. На выставке представят материалы о героизме воинов разных национальностей на боевых рубежах Подмосковья, Кавказа, Волги, Ленинграда и при освобождении стран Восточной Европы. Сотрудники МЧС России приняли участие в отправке гуманитарного груза для Запорожской области. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: В Орловской области прошла акция по сбору и передаче бутилированной воды для жителей Запорожской области. Погрузкой занимались сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области и поисково-спасательной службы региона. Помощь не может быть излишней, поэтому орловчане продолжают активно помогать жителям новых регионов страны и нашим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. На днях по поручению администрации Орловской области был организован сбор гуманитарной помощи – питьевой бутилированной воды для дальнейшей отправки Запорожскую область. Для этого силами нашего региона была собрана посылка 7,5 тонн питьевой воды. Чтобы отправить столь необходимый груз, в Орел прибыл транспорт МЧС России. Погрузкой воды занимались сотрудники первой пожарно-спасательной части, Главного управления МЧС России по Орловской области и поисково-спасательной службы региона.
1: По прибытии воду распределят среди населения Запорожской области. Продолжаем выпуск. Орловец стал фигурантом в уголовном деле, обманным путем совершив хищение в 160 тысяч рублей. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
4: В отдел полиции номер 1 по железнодорожному району городского ОМВД обратился местный житель. Мужчина заявил о том, что лишился крупной суммы денег. Ранее он заказал у индивидуального предпринимателя кухонный гарнитур и передал ему 160 тысяч рублей. Однако по прошествии времени он не дождался ни выполнения заказа, ни возврата денег. По данному факту следственным отделом по железнодорожному району городского ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В результате проведенных полицейскими проверочных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего. Злоумышленником оказался 28-летний житель областного центра. Мужчина забрал деньги у знакомого, пообещав изготовить кухню, а сам потратил их по своему усмотрению. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в надлежащем поведении.
1: Устанавливается возможная причастность фигуранта к другим противоправным деяниям. В стране стартовал конкурс «Российское дерево года 2026». Победители объявят 1 августа. Орловскую область 4-й год подряд представляет меркуловский дуб. Он растет в деревне 2-е Меркулово Мценского района. Проголосовать за главное дерево России можно на сайте rosdrevo.ru, его номер 75. На данный момент свои голоса отдали более 180 человек. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. «Орел» принял финал высшей лиги айкидо. В этом сезоне в отборочных этапах участвовали спортсмены из 13 городов. В «Орел» приехали представители 4 городов. Многие продолжают подготовку к международным соревнованиям. Проект «Высшая лига айкидо» существует с 2022 года. В этом году, по словам организаторов, на отборочных этапах участвовало максимальное количество спортсменов. 4 орловцев завоевали путевки на первенство России по грэпплингу. Это стало возможным благодаря успешному выступлению в рамках чемпионата и первенства ЦФО, прошедших во Владимирской области. В соревнованиях приняли участие более 800 борцов из 15 регионов. Итогом выступления наших грэпплеров стали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе ясная безоблачная погода, температура воздуха ночью от 16 до 21, днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 746-745 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
4: 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
0: Слушали Радио России «Орел».
5: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вооруженные силы России минувшую ночь осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины. И субтропическая жара пришла в московский регион. Далее подробнее. Россия и Китай привержены к самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Об этом в преддверии официального визита Владимира Путина в Китай сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, внешнеполитические позиции стран близки друг к другу.
7: Внешнеполитические позиции наших двух стран во многом совпадают, близки, и многие позиции мы на 100% разделяем, то есть подходы просто-напросто идентичны. При этом я хотел бы отметить, что мы не дружим против кого-то, а работаем во время мира и всеобщего процветания. И Россия и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике. И вместе мы с китайскими друзьями отстаиваем верховенство международного права, положений устава ООН во всей их полноте. Выступаем за культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного равенства государств. Стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства.
6: Помощник президента добавила, что Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы. Ушаков также отметил, что никакой увязки между визитами в Китай Владимира Путина и Трампа нет. Сроки поездки российского лидера были согласованы заранее. Сроки переговоров были утверждены сразу после разговора Владимира Путина и Си Цзиньпиня по видеосвязи этой зимой.
7: Именно вот после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. А что касается американцев, то вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта, начало апреля, но потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин.
6: В Кремле ранее сообщили, что президент сегодня занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой стало развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности.
8: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
6: Вооруженные силы России минувшую ночь осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, аэродромом противника, сообщили в Министерстве обороны. Как отметили ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Этот удар Минобороны назвали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Также за сутки на оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. А в северной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1075 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 5 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников противника, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Субтропическая жара пришла в Москву, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра жара в Москве будет усиливаться, столбики термометров поднимутся до плюс 30.
9: Во вторник сохранятся позиции малооблачного и знойного антициклона, а столбики термометра будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, когда 19 мая было плюс 30,2, ну и в сумерках не ниже плюс 13-16. Начиная со среды до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные шапки кучево-дождевых облаков, ну а значит местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам плюс 14-17, в разгар дня плюс 28-31. Ну и кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды. Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года плюс 29,7 и 2014 года плюс 29,2 соответственно. Ну а в выходные в результате прохождения холодного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом после полудня посвежеет до плюс 19 и плюс 24. И предварительно следующая, то есть заключительная неделя мая, наоборот, будет относительно прохладной, ну как прохладной, в рамках нормы уходящего месяца.
6: Компания Apple при создании своих более бюджетных продуктов использует процессоры с небольшими дефектами, пишет газета Wall Street Journal. Как указывает издание, данная стратегия компании прослеживается в недавно выпущенном бюджетном ноутбуке MacBook Neo, который обрел успех среди потребителей. Это также применяется для производства линейки более дешевых iPhone. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Max в сообществе Вести.
10: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. Основные итоги мероприятия следующие. Принято решение переименовать организацию в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Такое решение связано с объединением нескольких лыжных федераций. После переименования в составе новой федерации окажутся Федерации сноуборда России, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, а также фристайла. Руководителем федерации был избран Дмитрий Свищев. Приоритет моей работы на ближайшее время – это восстановление доверия ФИС на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил, приводит слова Свищева Матч ТВ. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. Ведутся переговоры с «Локомотивом» по новому контракту. Что касается интереса «Спартака» и других клубов, я желаю остаться в «Локомотиве». Бронза в завершившемся чемпионате – хороший результат. У меня есть серебро с Сочи, но бронза с «Локомотивом» для меня была важнее, заявил Воробьев. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате КХЛ, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее сообщалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. Тем временем континентальная хоккейная лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона. В список финалистов вошли Анвар Гатиетулин, Виктор Козлов и Андрей Разин. Награждение состоится на церемонии закрытия сезона, которая пройдет 28 мая. В завершение вновь о футболе. Мадридский «Реал» объявил об уходе 34-летнего защитника и капитана команды Дани Карвахаля по окончании сезона. Напомню, Карвахаль пришел в систему «Реала» в 10-летнем возрасте в 2002 году, а за основную команду выступал с 2013 года. И пока это все новости спорта.
11: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
12: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 30. В Твери малооблачно, плюс 30. В Ярославле ясно, плюс 31. В Тамбове пасмурно, плюс 29. В Липецке пасмурно, плюс 30. В Воронеже небольшой дождь, плюс 29. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: меняет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
3: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
4: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
5: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94.2 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствуют вас. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь в ближайшие 45 минут. Озвучим темы, которые мы выбрали на это время. Но лишь напомним, что для тех, у кого большое желание выразить свои мысли, эмоции и чувства относительно того, что вы слышите в эфире, то вот, пожалуйста, в наши мессенджеры 8-925-222-9992. Пишите. Игорь, здравствуй.
9: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, темы первого часа. Альтернатива для Германии, знаете, есть такая партия в Германии, пообещала восстановить Северный поток после выборов в случае победы партии в федеральной земле Мекленбург. Как повлияет победа в одной только федеральной земле на возможности партии повлиять на решение федерального правительства Германии, которое, в общем-то, отказалось, да, от дешевого газа в угоду дорогому американскому, не знаем, мы не знаем этого внутреннего политического устройство настолько хорошо Германии, чтобы вот так поверить на слово. Поэтому будем сегодня с экспертом обсуждать эту тему. Интересно, даже неожиданно очень звучит. Новый антикоррупционный скандал на Украине. Якобы готовится арест жены Зеленского. Так просто, что как Ермака, а мужа вообще спрашивать не собираются. Будем разбираться о роли и месте жены Зеленского в украинской политике. Будем разбираться.
8: Но в любом случае, такое ощущение уже складывается, что это далеко от образа жен декабристов.
9: Да уж, похоже, да. Немножко другие они современные жены современных украинских так называемых политиков. План США по захвату Фиделя Кастро. Будем также обсуждать. Они в открытую говорят об этом. Вот у меня есть свое мнение на этот счет, я им поделюсь. Почему они говорят об этом в открытую, но будем разбираться, возможно ли такое.
8: И для того, чтобы вам интереснее было ждать нашу дискуссию, на всякий случай напомню, что Раулю Кастро 94.
9: Ой, да. И, кстати, я сказал Фиделя Кастро. Это наша оговорка. Рауля Кастро, конечно.
8: Раулю Кастро 94 года. Ну, представляете, захват вот такого дряхлого, уже фактически немощного старика.
9: Да, ну, это, видимо, серьезная спецоперация должна проводиться.
8: Очень серьезная, с участием лучших специалистов американского спецназа.
9: И пары-тройки авианосцев. Ну и жителям Приднестровья облегчили получение гражданства России. Кстати, почему только сейчас, при том, что несколько сот тысяч, по-моему, 200 с чем-то тысяч человек, там, тем не менее, уже имели российское гражданство, почему эта тема возникла только вот сейчас, почему именно сейчас решили и остальным это упростить, и есть ли вообще проблема с получением российского гражданства у жителей Приднестровья, будем разбираться. Кстати, к чему это может привести, тоже будем разбираться. Есть у меня один острый вопрос нашему собеседнику, его, наверное, через несколько минут я и задам, а мы прямо буквально сейчас этот вопрос и начинаем обсуждать.
1: Наше время.
8: Президент наш подписал указ, который упрощает процедуру получения российского гражданства жителями Приднестровья. И вот согласно этому документу, дееспособным лицам старше 18 из ПМР больше не требуется подтверждать непрерывное проживание на территории России, не нужно сдавать экзамен на владение русским языком, а также на знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Также там прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей Приднестровья. Ну а заявление можно будет подать в диппредставительство или консульское учреждение Российской Федерации. Ну вот упрощенный порядок получения гражданства позволит жителям Приднестровья преодолеть препятствия со стороны Молдавии, где десятки тысяч людей по политическим мотивам не могут получить или лишены молдавского паспорта. Об этом заявил сегодня президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Вот что он сказал. Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского. Первая причина – это отказ властей Молдовы в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья. Ну, по тем или иным причинам, политическим или другим каким-то. Вторая причина – это лишение гражданства Молдовы граждан Приднестровья с последующей депортацией. А указ президента Российской Федерации как раз направлен на решение данных проблем исключительно гуманитарно. Вот об этом он как раз и сказал. И хотели бы мы сейчас обсудить вообще, насколько своевременное решение, почему именно сейчас, ведь, казалось бы, уже сколько лет продолжается эта история, какова социально-экономическая ситуация в регионе и насколько много желающих. Это еще не все вопросы, которые мы планируем задать нашему уважаемому эксперту, который уже с нами.
9: С нами Игорь Шорник, он заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики в 2013-2016 годах, а ныне доцент, а ныне эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Петрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
9: Игорь Петрович, ну вот Ольга уже озвучила ряд вопросов, и, наверное, первый, который прямо сразу напрашивается, почему сейчас, что такое произошло, да, что стало поводом для принятия нашим президентом такого решения, вполне возможно, вы знаете внутренние механизмы.
10: Вы знаете, я внутренних механизмов не раскрою, но что сейчас произошло, ну вот каждый приднестровец, в общем-то, знает. Буквально несколько недель назад Молдова попыталась еще более усилить экономическую блокаду Приднестровья, обязав экономических агентов уплачивать буквально налоги в бюджет Молдовы. Они это обусловили тем, что создают какой-то фонд конвергенции, откуда им деньги якобы будут возвращаться назад на нужды Приднестровья. Хотя каждый, я думаю, и в Молдове, и в Приднестровье понимают, что эти деньги никогда в Приднестровье не вернутся. Соответственно, республика, которая и так стояла на грани выживания, сейчас, если эти меры будут приняты, то ну, просто бюджет не сможет финансировать самые социально защищенные статьи. И вот в этой ситуации, мне кажется, такая вот мера поддержки Приднестровья, которая вот с этим указом стала всем очевидна, это очень мощный, знаете, в первую очередь психологический такой сигнал, что Россия будет защищать своих сограждан, своих соотечественников, что она намерена отстаивать их права, и ну, ситуация находится на самом деле под контролем. Я вот так скажу, что мера эта назрела на самом деле еще много лет назад, но Россия, ну,

0: очень, знаете, так трепетно почему-то относилась все эти годы к молдавскому суверенитету, к вопросу о сохранении территориальной целостности Молдовы. И российские дипломаты лишний раз старались не будоражить вообще, так сказать, не привлекать внимание там Кишинева, чтобы еще больше не обострить отношения, которые в последние годы, ну, крайне тяжелые. И, ну, вот в 2026 году президент Молдовы Майя Санду, она уже дважды сообщила о том, что, в общем-то, она не против решения вопроса об евроинтеграции Молдовы путем ее присоединения к Румынии. То есть она так мягко намекнула, но это означает, что молдавские власти сами не особенно относятся щепетильно к вопросу молдавского суверенитета и территориальной целостности с своей стороны. С какой такой стати тогда ну, Россия должна еще больше, чем Кишинев, ее уважать? И вот, этот указ, который дает упрощенный порядок принятия гражданства приднестровцам, это, ну, скажем так, в условиях, когда хуже отношений быть не может, но Россия в ситуации критической, она обязательно защитит людей не только там в экономическом плане, не только там в социальном каком-то плане, но готова будет защищать каждого своего гражданина, который там находится.
1: Вот-вот, Игорь Петрович, я правильно понимаю, может быть, я сейчас скажу лишнее и нарушу каноны нормы международного права, но мы видим, что Молдавия сама не особо на эти нормы смотрит, готова превратиться в Румынию, и, в общем-то, никакого о суверенитете речи нет. Многие ведь приднестровцы, наверное, вот сейчас, после этого указа российского президента, вспоминают опыт Абхазии, в которой, когда определенное количество граждан превысило, ну, более 50% граждан стали гражданами Российской Федерации, ну, там даже больше, там, наверное, 90%. Но в итоге стало естественным, как минимум стал естественным выход Абхазии из состава Грузии, потому что, ну, это явно была уже не Грузия. Не думают ли они, жители Приднестровья, о том, что когда-то и Приднестровье получит как минимум вот эти основания для того, чтобы сказать, нормально, законно, и мир вынужден будет с этим согласиться, адью Молдавии.
0: Смотрите, ну, если Молдова вдруг становится частью Румынии, то тут и выхода другого просто не будет, потому что приднестровцы, они оказываются как бы не у дел, да, кто будет защищать их в этой ситуации, когда они и в Румынии не вышли, и в Молдове не остались, потому что такого государства не существует. Сейчас уже гораздо больше половины граждан Приднестровья уже обладают российскими паспортами. В 2006 году там прошел референдум о присоединении к России. И из 78%, кто пришел на участки голосования, 98% высказались «за». То есть есть воля народа, которую и власть должна осуществлять. И я так скажу вам, что Государственная Дума тогда тоже приняла постановление, в котором признала этот референдум легитимным. То есть и у России, и у Приднестровья есть основания для того, чтобы вот этот вопрос о геополитическом устремлении приднестровцев решить так, как они того хотят.
1: Причем для этого потребуется только указ президента, наверное. А, Игорь Петрович, скажите, вообще получается уникальная ситуация. С одной стороны, приднестровцы, ну, объявили уже фактически о своей независимости от Молдавии. С другой, это чуть ли не единственный сдерживающий фактор формально, да, который позволяет Молдавии сохранить свой суверенитет. Позиция Приднестровья, ну и позиция Гагаузии, насколько я знаю, ведь Гагаузия имеет право выйти из состава Молдавии по Конституции, если вдруг Молдавия прекратит свое существование, да. То есть фактически два ваших государственных образования, ну, удерживают пока еще Молдавию, ну, сохраняют ее как Молдавию и не дают ее поглотиться Румынией. Да, ей поглотиться.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Если бы не возникла Приднестровская государственность, Гагаузская государственность, то Молдова ушла бы в Румынию еще в начале 90-х годов. Приднестровцам пришлось выбор отстаивать с оружием в руках. И гагаузы, кстати, тоже голосовали на референдуме и заявили, что в случае утраты Молдовы своей международной правосубъектности они имеют право на самоопределение. То есть из автономии появится независимая республика.
1: Что ж, будем следить за развитием событий. Игорь Шорников, заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики в 2013-2016 годах, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами. А мы переходим.

0: Переходим к следующей теме.
1: Наше время.
2: В США допустили захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом написала одна известная газета местная. И намерены предъявить обвинение 94-летнему старику Раулю Кастро. Предположительно, обвинение связано с делом 30-летней давности, когда в 96-м году кубинское правительство сбило два самолета, которые принадлежали гуманитарной организации. Уже США, кстати, использовали федеральное обвинение как предлог для вторжения в Венесуэлу. Напомним, что 3 января американские силы нанесли удары по стране, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. И вот теперь высокопоставленные чиновники хотят попытаться разыграть сценарий Венесуэлы снова. Правда, это не точно, поэтому будем уточнять.
0: С нами политолог-американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль Никитович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, коллеги, уважаемая аудитория.
0: Рафаэль Никитович, а вот это почему так вот происходит? Зачем открыто о своих планах Соединенные Штаты говорят, если такие планы действительно есть? Они что, пытаются...
2: Ну, не то чтобы открыто, это якобы какая-то утечка по своим каналам.
0: Оль, с одной стороны, Трамп уже говорил об этом.
2: Но с другой стороны, может быть, это контролируемая утечка для того, чтобы каким-то образом оказать давление на власти острова.
0: Для чего, да, Рафаэль Никитович, для чего, на ваш взгляд?
3: Да, ну, это, безусловно, часть политтехнологии. Я благодарен вам, что вы оговорились, что это, безусловно, информация не проверена. Но нас приучают, судя по всему, вот администрация Трампа и сам Трамп, они нас приучают вот к такой игре в кошки-мышки. Догадайся, мол, что я думаю на самом деле. Веришь, не веришь. Верите, что мы сделаем это с Мадуро? Кто-то верил, кто-то не верил. Взяли, сделали. Означает ли это, что они сделают то же самое с Раулем Кастро? Ну, все, знаете, всеми фибрами моей души хочется сказать, но это нонсенс, это абсурд. Но, простите, как говорят сами американцы, нонсенс, абсурд – это middle name, то есть отчество этой администрации сейчас. От них, с них станется. И все, что угодно можно ожидать.
0: С них станется, Рафаэль Никитович, да. А может быть, наоборот, вот раз они об этом так много говорят, они этого не сделают. Но когда ты делаешь что-то всерьез, но ты не кричишь об этом во всеуслышание. Мне кажется, они просто испугались и теперь пытаются напугать, извините, ежа одним местом. Я думаю, вы поняли, о чем речь.
3: Я, да, надеюсь, я это понял, да. Но вопрос здесь в другом еще, понимаете. Это, конечно, из области все спекуляции, но есть объективные причины. И вот это, я думаю, гораздо важнее сейчас их обозначить, если вы позволите.
0: Конечно. Потому
3: что внутри политической ситуации сейчас складывается очень и очень непросто для самого Трампа. Сейчас вот события в Луизиане, это, так сказать, досрочные выборы, которые прошли там в Сенат и в Конгресс. Тяжеловес такой демократ Кассиди проиграл ставленнику Трампа. Я напомню, это тот же штат, откуда и Майк Джонсон, лидер большинства в Конгрессе. Там сейчас происходит перетрубация. В Калифорнии, в Нью-Джерси наоборот, наступают либералы. Значит, для того, чтобы, ну, для красного словца, чтобы поднять рейтинги, все можно ожидать от этой администрации. Еще бы пару месяцев назад я бы вам сказал, ну, наверняка это будет какая-то маленькая войнушечка, и наверняка вот то, что они в Иране затевают, это могло бы сыграть определенную роль для победы консерваторов на промежуточных выборах, ноябрьских, в этом году. Но так не получилось же. Неожиданно, нежданно, негаданно, что называется, все ушло в свисток. Единственное, что, конечно, жалко тысячи погибших мирных жителей Ирана. Это с одной стороны. Значит, нужно что-то другое. Карта Мадуро разыгрывается сейчас в полном объеме. Тоже ведь не очень хорошо. Сейчас, по последним данным, судебное разбирательство с Мадуро затягивается чуть ли на 2 года. Оттягивается это все. Это, то есть, вы понимаете, это не то, что на это веку этой администрации. Так еще и Трамп, может быть, не доживет до вердикта, будучи президентом США. Значит, нужно что-то поближе и что-то попроще. И кто-то постарше и послабее, чем Мадуро. И вот у нас, видите, вот неожиданно возникла, а кто еще тогда, да, у нас возникла фигура старика Рауля Кастро. Это, я напомню, тот самый великий старик, который перехватил руку президента Обамы и очень смешно потрясал этой кистью, когда президент США Барак Обама пытался его похлопать по плечу.
0: Было здорово вот. Это, запомнилось.
3: Да, это было очень, да. Я вообще-то, признаться, думал, что они вот из-за этого хотят его украсть.
0: Рафаэль Никитович, перерывчик небольшой, на минуту буквально, мы вернемся, на рекламу надо прерваться и продолжим.
2: И затем закончим нашу мысль, наш диалог, и еще один вопрос у нас к вам будет. Мы вернемся ровно через минуту, 8-925-222-9992, это наши мессенджеры для тех, кто хочет оставить свой комментарий относительно тех тем, которые мы обсуждаем в нашем эфире.
4: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на «Люмисфера.шоу». 6+.
1: Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать?
1: Вопросы без ответа.
7: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
1: Подозрение без алиби.
8: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
10: Ты не виновата. Я тебе верю.
1: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
4: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовичем Шатровым, с нами Рафаэль Ардуханян, политолог, американист, и мы обсуждаем вот эту вот чудовищную какую-то историю, планы в США по захвату Рауля Кастро, который сейчас обсуждается в американской прессе.
0: Да, ну и вот, да. Рафаэль Никитович, давайте закончим, как-то подведем резюме некое.
3: Да, но я хочу сказать, что как раз события, о которых они описывают и говорят о событиях 96-го года, я как раз в это время был в Нью-Йорке, и вы знаете, с кем я там встречался? С Фиделем Кастро.
0: О,
3: так
0: как?
3: Что если же они такие были, как говорят, да, он приезжал на сессию ООН, и у него было даже возможность в Гарлеме выступал.
0: Это тогда, когда он говорил об этом, о запахе серы, да, вот тогда он говорил?
3: Нет, я говорю не о Чавесе, я говорю сейчас о Фиделе Кастро.
0: Фидель Кастро.
3: Он выступал в Гарлеме, огромное количество там было. Он там очень хорошо объяснял, и сейчас приводил данные, что продолжительность жизни в Кубе, на Кубе она, так сказать, не уступает американской. Это, я просто тому говорю, ну, если такие смелые, 96-й год, ну, так арестовали бы Фиделя, слабо было, видите, как-то арестовать. Но вот сейчас 94 года брата хотя бы хотят зацепить. Я тогда к тому говорю, что это все фейк, это все надумано. Если действительно вот они бы так беспокоились там об этих самолетах или еще о чем-то. А потом, как насчет иранского Боинга, который они сбили? Они не хотят там никого, президента своего, международному суду предать, когда они сбили совершенно, так сказать, необоснованно.
0: Ну, Рафаэль, они же у нас международные полицейские, себя мнят, поэтому жандармами им же решать, кого судить, кого миловать.
3: Грязными полицейскими, да. Ну, так да. Что да, давайте мы, как говорится, скрестим пальцы, будем ждать. Прогноз очень простой. Ну, понимаете, от ментально нездоровых людей, по крайней мере, в политическом смысле, ожидать можно все, что угодно. Возможно ли провокация на Кубе? Да, конечно, возможно. Возможно ли какая-то попытка? Ну, вы знаете, там же попытался, по-моему, пару катеров там хотели зайти, да, по-моему?
0: Получили, ну, да.
3: По-моему, очень хорошо.
0: Да.
3: Кубинцы, да. Я, вы знаете, не хочу бравировать, но вот насколько я был на Кубе 2 раза. Я все-таки думаю, что вот это кубанизму, и то, что они там построили сейчас, это очень сложно сейчас живется, очень бедно живется. Но что-то мне кажется, что все-таки кубинцы не позволят это. Все-таки мне кажется, что их совесть и их честь для них гораздо выше, и они, безусловно, защитят своего лидера.
0: Будем наблюдать за событиями. Рафаэль Ардуханян, политолог-американист, о возможности захвата Рауля Кастро.
4: Наше время.
2: А теперь поговорим о возможности ареста жены Зеленского. Насколько это возможно? Действительно, Набу и САП готовят ее арест Елены Зеленской, а сам он, боясь ее скорого ареста, хочет с ней развестись. Такова информация поступила из российских силовых структур. Вот мы и хотели бы на эту тему немножко поговорить. Якобы и поводов для задержания у антикоррупционных органов предостаточно. И в настоящее время просто решается, какое уголовное дело станет первым. Эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима. Он усилил охрану семьи и начал торговаться с западными партнерами. Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь и

0: денег при строительстве этого самого элитного жилья под Киевом.
1: Ну, разобраться в их вот этих самых мышиной возне или паучьей драке в банке очень сложно. Мы одни не в силах это сделать, поэтому с нами
0: Михаил Павлев, политический эксперт, политтехнолог. Михаил Ярославович, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер. Ну вот, не знаю, опять слухи или это все может быть реальным? Почему заговорили о жене Зеленского после Ермака? Казалось бы, логика подсказывает. Потому что следующим будет Зеленский. Или это как-то вне этого, это отдельная какая-то линия, которой занималось антикоррупционное ведомство украинское, и оно хочет каким-то образом, на самом деле победить коррупцию. Это я уже пытаюсь, конечно, шутить.
2: Ну, давайте не будем фантазировать победить коррупцию. Это первое. Во-вторых, давайте я расскажу, как есть на самом деле.
1: О, отлично, давайте.
2: Все-таки насчет готовящего ареста Зеленского, это, давайте так, осторожно сформулируем, преувеличение. Кто мы такие, чтобы спорить с нашими правоохранителями, но, тем не менее, факт заключается вот в чем. В том, что материалы на Зеленского действительно есть. Больше того, на тех самых пленках МИЧ, хотя это никакие не пленки, мы прекрасно понимаем, что это материалы фиксации цифровой, ее голос есть. К слову, как есть и голос самого Зеленского. Вот. Если вот совсем всю эту легенду, которую вы рассказали, Зеленская и Зеленский действительно давно не живут как семья. Это правда. Это не политтехнологический ход. Этой истории достаточно много и давно об этом известно. Что до развода, нет никакого развода, естественно, не грозит и не предполагается, потому что Зеленская в данном случае кураторами киевского режима, которые ведут и Зеленского, и Зеленскую отдельно, в целом рассматривают ее вообще как запасной вариант. Вот по аналогии с Навальной, по аналогии с Тихановской, вот такой женский политический образ, у них это любимая история. И по ней работает отдельная группа технологов. Они организуют и отдельные, вояжи, отдельные встречи. Отдельно действует ее фонд, который имеет очень грязную репутацию. Что за коррупционные компоненты? Да там с головой этой коррупционной компоненты. Больше всего на зафиксированных материалах есть ее вполне конкретные консультации по части этого самого жилья в этом самом кооперативе, коттеджном городке «Династия», да, на 4 человек, на 4 семьи, если угодно. Вот. Не была это никакая-то отступная эта история. Но материал этот, я так понимаю, достаточно давний. Это не фиксация 25-го года. По ним работали достаточно давно. Ну и появляется все это ровно тогда, когда кому-то нужно. Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно. Но моя глубочайшая убежденность заключается в следующем, что пока Зеленский сохраняет свой пост, пусть незаконно, неконституционно, но сохраняет в силу обстоятельств и фактов, по ней тоже не будет ничего происходить. Вот. Единственное, что, конечно же, это можно рассказывать как элемент давления на него, и это присутствует вне всякого сомнения. Но там, мне кажется, по части давления достаточно того, что он сам там как R1 фигурирует во всех этих материалах, поэтому это же поселку Династия, семейному так называемому. Вот. Поэтому, Зеленская фигурант. Ну, точнее, давайте так, юридически правильным языком, она присутствует в материалах. Готовится ли ее арест? Нет, не готовится ее арест.
0: А что касается имиджевых потерь, мы тоже об этом коротко как-то упомянули, ведь во всем мире создавался такой образ Зеленской, да и на каком количестве обложек она побывала в мировой прессе, такой, очень условно, жена декабриста, да, которая и в снег, и ветер везде предана за своим мужем. А сейчас получается, что это вообще какая-то даже на личностном уровне очень неприятная, грязная, и такая постыдная, что ли, история, такое грязное белье, что называется. Как с этим-то быть?
2: Смотрите, по ней фактов и так более чем достаточно, на самом деле. Человек достаточно тоже грязный и нечистый, ничем не лучше своего муженька. Повторюсь, формально. Вот давно живет нездоровой любовью с другими людьми. Я так скажу. Не выходя за рамки российского законодательства. Что до нее, повторюсь, там очень много вопросов по самому ее фонду, но ключевая атака, конечно же, идет и в медиа, и в политическом контуре, и организационно, и по антикоррупционной линии, безусловно, идет непосредственно по Зеленскому. выбивание.

0: есть под него окончательно на сегодняшний день убивание Ермака, ну, деклассированием просто Ермака по части влияния на людей, обстоятельства. Та история, как они собирали деньги на него, более чем показательна. На Украине еще хватает, скажем так, финансово-промышленных групп, которые легкости могли бы реализовать в белую этот транш и эти перечисли. Никто на это не стал, скажем так, идти. И собирали действительно с миру по нитке, хотя там много самых разных проплат, но собирали по итогу больше, чем нужно было. Но по факту у них были большие проблемы. Никто из сильных мира сего украинского полусвета, если угодно, не заступился за Ермака, да и не будет, его все ненавидят ненавистью. Второй фигурант — это Умеров, которого буквально в последний момент спасли и вывезли чуть ли не в багажник. Ну ладно, вывезли его там в затемненном микроавтобусе под конвоем Альфа-СБУ, вывезли с Банковой, когда набушники туда пришли. И потом его переправили за границу. Ну и сидит еще Шефир, который ждет свое подозрение, в Европе сидит. Семью так называемого Зеленского будут, конечно же, всех этих клептоманов с банков будут, конечно же, дожимать. А задача по Зеленскому очень простая – превращение в британскую королеву. Хотя я всегда говорю, что британская монаршая земля – это гораздо больше, чем то, что о них думает обыватель политическом.
1: Да, конечно.
0: Но Зеленского будет превращать в ноль.
1: Ну, то есть имеется в виду, чтобы он был видимым,
0: на этом пути
1: видимым только правителем Украины, а реально...
0: Он еще должен взять на себя все, понимаете? Он все на себя должен взять. Все собрать на себя, весь негатив.
2: А вот, кстати, очень интересно, может ли в этой банке с пауками, которые оказались снежёными декабристов, а вообще...
0: Банка на банковой, да.
2: Да, да. Вот может ли сейчас произойти со стороны, ну, скажем так, официальной супруги все-таки Зеленского в рамках самообороны, может ли какая-то еще оттуда информация, какую недавно мы услышали от бывших представителей пресс-службы.
1: Ну да, от Мендель. Ну, разоблачения какие-то могут, на ваш взгляд, появиться?
0: Мендель, бывшая любовница Зеленского, которую выперли вперед ногами с Банковой, конкретно Ермак это сделал, она конкретно обиженная женщина, у нее есть мотив, но плюс здесь ее конкретно зарядили, и зарядили, давайте так, Такер Карлсон... Прекрасный журналист, но в этом бизнесе практически никто не чувствует мотивов американского, да, в бизнесе, скорости. Поэтому деньги просто заплатили за это интервью. Вполне конкретные люди – это Андрей Богдан, первый глава офиса Зеленского, и его спонсор Сер Коршунтов. Вот. Это члены антизеленской так называемой коалиции. Что-то самой Зеленской? Нет, они с ее супругом формальным, или до его, как правильно сказать, они люди подневольные. Их консультанты – это и их управители. Их охрана – это и их конвой. Не будет она себе позволять ничего не заявлять. Не, да, собственно, если вдруг захочет, она до пресс-конференции не доберется. Просто. Понимаете?
1: Просто события...
0: Поэтому нет, как... с ее стороны я не жду ничего такого.
1: Просто события совпадают, например, этот слух, это сплетни совпадает, например, с выходом под залог Ермака. И вот тут начинают дальше какие-то теории заговоров опять.
0: Слушайте, не было никаких сомнений, что Ермак выйдет под залог. То, что у них были проблемы с наполнением этого счета, и он там выходные провел в платной камере, столуясь из самых дорогих киевских ресторанов по доставке, но это как бы еще не показательно ничего. Куда показательно, повторюсь, кто вносил эти деньги? Вот это его медиатехнолога Вовы Петрова, 80 тысяч, которые гривен перечислил. Но это смех и грех, что называется. То есть это показательно. А вот этот слух, эта информация... О том, что она есть на пленках, так называемых, было известно давно. Но сейчас, конечно же, все будет это максимально актуализировано. Сейчас все это будет, конечно же, максимально в эпицентре внимания. Антизеленская коалиция не позволит этому всему закипнуть. Но цели у них отнюдь не благие, они отнюдь не миротворцы. Цель переформатировать парламент и собственное правительство.
1: Нам от этого радости, конечно, мало. И пускай они там уничтожают друг друга, тем не менее, победить сможет только наш солдат на передовой. Михаил Павлев, политический эксперт, политтехнолог, был с нами. И мы говорили о возможности ареста жены Зеленского. Ну что, через минутку мы вернемся, продолжим.
2: И будем говорить уже на этот раз про Северный поток. Северному потоку быть, тут в конце стоит знак вопроса. Вот этот вопрос обсудим ровно через минуту.
3: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым поговорим сейчас про Северный поток, который, казалось бы, уже все похоронили. Тем не менее, альтернатива для Германии пообещала восстановить Северный поток после выборов в случае победы партии в федеральной земле Мекленбург. Северный поток должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию. Вот такие вот выдержки из программного документа.
1: Да, причем это речь идет не о громком предвыборном документе или лозунге всей партии, а о конкретном плане действий будущего кабинета министров конкретной вот федеральной земли Мекленбург. Земельные выборы в Мекленбург, Переднее Померание, так в целом называется эта земля, Мекленбург, Переднее Померание, назначено на 20 сентября 2026 года, и согласно опросам АДГ, альтернатива для Германии, лидирует в регионе с рейтингом 35%, что, по мнению экспертов, делает участие партии в формировании нового правительства практически неизбежным. И сопредседатель оппозиционной вот этой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель также заявила о неизбежности политического поворота в Германии. Политический поворот неизбежен. Мы вновь поставим интересы нашей страны и наших граждан на первое место. Ну что, очень неожиданно, интересно, нет, мы много говорили о партии «Альтернатива для Германии», но в том ключе, что она уже может влиять на текущую политическую ситуацию, наверное, будем впервые обсуждать этот вопрос. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований, с нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Приветствую вас.
1: Владислав Борисович, мы не очень знаем, как устроена федерация под названием Федеративная Республика Германия и роль партий в принятии решений вот именно в федеральных землях, но вот это заявление выглядит очень громким. Неужели у АДГ появятся такие большие политические возможности после победы всего лишь в одной конкретной земле?
0: Альтернатива для Германии на сегодня партия так называемая не рукопожатная. Все основные политические силы, Союз ХДС, социал-демократы, партия Союз 90-зеленые, партия левая, считают невозможным заключение каких-либо коалиционных соглашений. Поэтому это корабль, который плывет одиноко в бушующем политическом море Германии. Есть понятие «брандмауэр», что нельзя вступать в какие-либо коалиционные соглашения ни на коммунальном, ни на земельном, ни на федеральном уровне. И сегодня мы ожидаем выборы в сентябре текущего года в 3 федеральных землях. Одну из них мы назвали Мекленбург, Переднее Померание, кстати, земля, где родилась Ангела Меркель, закончила гимназию, победила в Олимпиаде по русскому языку и стала потом первым федеральным канцлером из восточно-германских земель. Речь о том, когда альтернатива для Германии, партия, созданная пятью западногерманскими профессорами в 2010 году, преодолев достаточно сложный путь развития, минуя практичный образ антимиграционной партии и так далее, станет рукопожатной.
5: которая себя позиционирует, и я признаю, это партия так называемого консервативного центра. Ее можно сравнить с Христианско-демократическим союзом, которая в свою очередь в одном блоке с христианско-социальным союзом Баварской партии, и которая по большинству параметров, в общем-то, занимают одинаковые консервативные позиции. Да, партии навредила близость с Бьорном Фюрке, который олицетворял, скажем так, вот этот праворадикальный центр, от которого партия, в общем-то, уже отошла, и которая способна объединить протестные силы, по крайней мере, вот в этом сейчас сути земельных выборов осенью в Восточной Германии, которая покажет свою способность представлять свободные от этих вот радикальных сил движения, где отражаются настроения электоральные. Не случайно, наверное, вы об этом и говорили, один из демоскопических институтов, проводящих опросы, электоральные предпочтения, показал, что партия сегодня занимает, внимание, 29% на федеральном уровне. Мало кто обращает внимание, что их сравнивают с союзом в партии КДС и ХСС. ХСС, я сказал, это баварская партия, только действует в одной земле. Вот если вы 22% вычтете эту партию, окажется, что альтернатива для Германии на 12% опережает христианских демократов. Поэтому предпочтения на федеральном уровне понятны. Они высказываются в пользу альтернативы для Германии. Вопрос, насколько успехи на земельных выборах позволят партии в 29-м году, если не произойдет иное, а именно развал коалиции и досрочные выборы, пройти Бундестаг не просто с достаточно высоким процентом поддержки избирателей, но и с ликвидацией Брандмауэра и возможности вступать в коалиции с другими партиями. Поэтому ждем выборов в Саксонии-Ангальте, в Берлине, в Мекленбурге, Передней Померании, кстати, та земля, которая всегда была в партнерских отношениях с Ленинградской областью, с Россией, и которую сейчас возглавляет госпожа Швезик, предавшая вот эти вот традиции взаимоотношения с Россией. Та земля, куда доходят трубы «Северного потока-1», из «Северного потока-2», одна из которых труб еще осталась в действии. Тот проект, который сегодня пытаются использовать вопреки закону, подчеркиваю, вопреки договоренности, вопреки собственности этих труб в своих корыстных интересах по другие группы, там пытаются использовать трубы для водорода и так далее. Поэтому партия заявляет, среди прочего, мы готовы поставить вопрос о том, что есть Россия, наш бывший партнер. Партнер, который остается традиционным партнером, который заинтересован в том, чтобы мы, по крайней мере, руку протягиваем, бывшим, подчеркиваю, немецким партнером, готов эти связи восстановить. Поэтому альтернатива говорит, мы готовы восстановить эти проекты. Конечно же, без федерального уровня это невозможно. Поэтому важно, по крайней мере, заявить, что по-прежнему земля выступает с Россией. Кстати, за кооперацию с Россией выступает не только будущие, по всей видимости, правительство во главе с альтернативной для Германии, но и, предположим, премьер-министр земли Саксония, христианский демократ Кречнер, который говорит, что после урегулирования украинского конфликта Германия обязана возвратиться к прежним моделям кооперации с Россией, что без энергетической поддержки России Германия не конкурентно способна. Это важно. И, конечно же, важно, что альтернатива на сегодня единственная, как говорят немцы, этаблировано, то есть присутствует в большинстве ландтагов, земельных парламентов, присутствует сегодня в Бундестаге. А это основная оппозиционная сила, которая подтверждает готовность не только скорейшего урегулирования украинского конфликта, выступает за то, чтобы переговоры как можно быстрее начались, и не выступали некоторые представители федеральной власти, это могут определять, кто будет представлять наши интересы, и которая ориентирована на это будущее. И это очень важно. Наверное, вот в этом смысл нынешних заявлений.
1: Спасибо. Владислав Белов, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований, подробно объяснил нам о перспективах партии «Альтернатива для Германии». Но понятно, что ждем мы, конечно, не только этих выборов, а вот судя из полученной информации 29-го года, но после 29-го года может все кардинальным образом измениться в ФРГ.
2: Ну а далее, это уже будет после новостей, в начале следующего часа, когда мы, Ольга, Максим и Игорь Шатров, вернемся к вам, будем обсуждать вот что. Хотят запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Об этом это предложили в Общественной палате. Вот об этом и поговорим.
3: Наше время. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
8: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
7: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
8: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
3: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Радио России. Театр на Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
9: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: МЧС информирует.
12: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
13: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
14: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы. Группировка «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожила более 30 воздушных целей ВСУ различного типа на Добропольском направлении. И в Кремле обратили внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России с помощью дронов. Далее подробнее. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, визит главы российского государства приурочен к юбилейной дате договора о добрососедском сотрудничестве России и Китая.
16: Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор. Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, какими должны быть связи, каким должны быть сотрудничество между государствами-соседями.
15: Как добавил помощник президента, России неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы. По словам Ушакова, в Москве рассчитывают, что традиционно для визитов президента России в Китай чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпинем продлится как можно дольше. Такой формат общения позволяет лидерам в доверительной обстановке и по-дружески обсуждать самые важные вопросы.
16: Разговор за чаем двух лидеров – это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. И мы, как и, я надеюсь, и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше. Поэтому трудно сказать, во сколько мы закончим. Зависит от этого, наверное, президент будет принимать решение о своем контакте с представителем СМИ. Чаепитие, я подчеркиваю, мы действительно готовимся к нему, потому что все, что нужно обсудить доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, все будет обсуждаться.
15: Ушаков добавил, что после церемонии подписания документов президент России и председатель КНР сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения национальной безопасности России. Президент подчеркнул, что вопрос важен для всех участников совещания и понятно почему.
17: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
15: В Кремле ранее сообщили, что президент сегодня занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск центра в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных целей в ВСУ различного типа на Добропольском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В числе пораженных объектов – авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды системы залпового огня «Хаймерс», а также крылатые ракеты воздушного базирования западного производства. Отмечается, что высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и атаковать цели на дальних подступах к прикрываемым районам. Боевая работа ведется круглосуточно. Группировке удается надежно прикрывать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника, сообщили в Министерстве обороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне новых заявлений Трампа по урегулированию на Украине обратил внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в России с помощью дронов. Комментируя заявление Трампа о затруднении мирного процесса по Украине, Песков заметил, что российские военные бьют только по военным или околовоенным объектам на Украине, тогда как ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру России.
18: Вы знаете, что в настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен. И мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия в этой связи и посреднические усилия. Что касается ударов наших вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам. В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах.
15: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
19: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен окончательный состав футбольной сборной России на 3 предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали нападающий «Зенит» Александр Соболев и защитник «Спартака» Руслан Литвинов, хотя оба значились в расширенном составе. Вместе с тем в финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. Исполком Международной федерации гимнастики на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе приняло решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России, спортивную гимнастику, художественную, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Хоккей на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Сегодня продолжилась программа матчей группового этапа. Канадцы обыграли датчан 4-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске сегодня состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная Югра уступила Химику из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. В завершении вновь футбол. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. А он отмечает, что функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химок» Дмитрию Поляцкину. Ротенберг-младший может поставить ультиматум – либо он, либо тренер. И это может произойти уже на этой неделе. И пока это все новости спорта.
20: Реклама.
21: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Реклама на Радио России.
22: Погода.
15: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 29, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске малооблачно, плюс 29. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 30. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 20. В Майкопе небольшой дождь, плюс 19. В Ставрополе дождь, 15 градусов тепла. В Нальчике дождь, плюс 16. В Донецке небольшой дождь и плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы. 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут мы посвятим обсуждению интересных тем, список которых сейчас вам и предложим, озвучим. Но прежде напомним, что если есть желание высказаться, то можно писать на наши мессенджеры 8-925-222-9992. Ну а вот наши планы.
8: 16 мая парк Сокольники отметил 95-летний юбилей. Вспомним, как он прошел удивительный путь от места царской соколиной охоты до любимого городского пространства миллионов москвичей. В спортивной рубрике будем говорить о том, как вместе с возвращением на мировую арену российских спортсменов туда приходит, может быть, а может и нет, российская экипировка. Ведь последние годы сами себе шили костюмы и различного рода делали снаряды наши изобретатели, не знаю, рационализаторы, но чуть ли не сами спортсмены. Будем с этой интересной темой разбираться. О студентах на рынке труда будем говорить. Активность студентов на рынке труда выросла в 6 раз. Интересно, кем хотят работать и зачем вообще идут на рынок труда молодые люди сейчас. Мы-то вот просто себя пытались поддержать, а сейчас, может быть, какие-то другие цели. Ну, а начнем мы с темы детки и соцсетки. Дети и соцсети, точнее, конечно. Запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет предложили в общественной палате, причем они не особо долго размышляли, взяли эту идею на Западе. А помните, с вами когда-то все брали на Западе, потом выяснили, что на Западе не всегда все самое лучшее. Вот эта идея реализована в ряде европейских стран. Надо ли нам повторять за европейцами? Об этом прямо сейчас поговорим.
1: Наше время.
7: Не так давно мы обсуждали идею, которую наше уважаемое одно министерство выдвинуло в рамках прямого эфира. Было сделано предположение о том, что, возможно, было бы неплохо запретить детям российским пользоваться смартфонами до определенного возраста. Но это было высказано только в качестве возможности возможности. И пока на эту тему все тихо, но вдруг стало громко по другому поводу. Запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет предложили вот буквально сейчас в Общественной палате. Такие меры должны помочь борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей. При этом они не дадут полной гарантии, если подросток будет использовать сервисы обхода блокировок. А вот ранее запрет на соцсети до 16 лет уже вводили в Австралии. Эти меры рассматривают для себя также Великобритания, Франция, Испания, Индия, Япония. А в Германии рекомендовали запретить соцсети детям до 13 лет. Но, насколько я знаю, у нас соцсети, тот же ВКонтакте, он тоже имеет некие ограничения по возрасту. Ну, то есть имеется в виду, что 6-летний ребенок, если начнет процедуру регистрации, и у него запросят его дату рождения, и он начнет честно ее вводить, то в регистрации ему откажут.
8: Но только всего лишь потому, что ему откажут в регистрации, потому что он вводит такую дату, а введет другую дату.
7: Поэтому, если вы видите какого-то пользователя, которому 218 лет, например, или 108, то с огромной вероятностью это какой-то школьник-подросток. Абсолютно точно.
8: В том-то и дело.
7: И самое интересное, что при том, что в соцсетях им нельзя регистрироваться, до достижения этого возраста это каким-то неотъемлемым образом еще и связано с их домашними заданиями, которые они получают, ну и прочими услугами образовательными, которые они получают онлайн. Вот какая-то странная, запутанная история, и, возможно, мы тоже сейчас что-то напутали, поэтому призываем нашего уважаемого эксперта, который наверняка нам прояснит сейчас эту ситуацию, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности и автор телеграм-канала «Кибердед» с нами. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Ну как, мы не напутали ничего?
9: Нет, напутали до нас. Ага. Ну, во-первых, вы тут чохом обидели всех 108-летних пользователей, которые там сидят ВКонтакте. Вот и честно указали свой возраст. Они сейчас огорчились. Вот, но так вы правы, действительно, если возраст нереальный, то, скорее всего, это дурачился подросток. Значит, действительно, в нескольких странах забили тревогу, а при этом это не связано, не столько связывают с мошенничеством, сколько связывают просто с влиянием на мозги. Вот, ну, я бы это в мягкой форме сравнил, там, например, ну, не знаю, с пивом. Вот я ничего плохого в нем не вижу, но понимаю, что подросткам давать его не надо до определенного возраста. Вот, опыт такого лобового введение ограничения, как отдельного ограничения, себя не очень проявил, его сразу же обходят в той же Австралии. Вот, тем не менее, сейчас несколько стран задумалось, чтобы вводить это комплексно. Ну и кроме тех, что вы перечислили, там еще пара североевропейских стран подключается. Вот, и, кстати, на последней конференции на эту тему, которая проходила в Испании, Испания один из участников процесса, вот, там когда объясняли причины, почему детей нельзя пускать в соцсети, ни разу не упомянули руку России, но зато там прозвучала фраза «тлетворное влияние Запада», дословно. Вот, так что они тоже начали что-то подозревать.
8: Да, вот. А сами себя высекли как бы, да?
9: Да.
7: Вышли, значит, на свой след, это называется.
9: Да, главное не выйти на самих себя. Вот, что происходит у нас? Действительно, была такая инициатива в Общественной палате, ее поддержал комитет семьи в Госдуме, это там руководитель из КПРФ, его сейчас очень сильно эту инициативу критикует «Единая Россия», то есть единства нету, но и те, кто против, и те, кто за, подтверждают, что сначала надо бы внимательно подумать и взвешенно подойти, потому что там плюсов-минусов и непонятных вещей много. Хотя чисто по-человечески я бы доступ, если не ограничивал, то, ну, ограничивал бы контент, который облучает мозги.
8: Ну, вот, похоже, это же ведь...
9: с ним разобраться.
8: Да, но это же похоже вроде бы, да, почему вообще дискуссия возникает? Мне кажется, на этот вопрос есть один ответ, но многие скажут, нет, их два, за и против, да. То есть кто-то считает, что свобода должна начинаться прямо с пеленок. Ну, вот это же неразумно.
9: Ну, во-первых, как бы я сейчас в уме слово помягче выбираю, личность до там 18, ну, до совершеннолетия, ну, как бы сказать, недоделанная. То есть с ней нельзя обращаться как с полностью взрослой.
8: Ну да, не дееспособной. Недееспособные, да, и то есть в любом случае...
9: Да, то есть чтобы человек отвечал за свои поступки, его надо, ну, долепить, да, доварить, дорастить, вот. То есть подросток не вполне такое взрослое существо, которое мы видим. Вот, ну, кстати, вот вы там говорите, бывает за, бывает против, у КПРФ, вернее, у «Единой России» аргумент был совсем к делу не относящийся. Что мы запрещаем? Мы уже много назапрещали, народ устал. Давайте сейчас какое-то время не будем.
8: Наконец-то об этом хоть задумались. Много в других сферах назапрещали, надо останавливаться. Ну, а вообще, вот, по большому счету, мы сейчас не за и не против тогда. А эта мера реализуема?
9: Да, конечно, точно так же, как когда-то боролись с пиратами, казалось, что их не побороли, но побороли, точно так же, как борются со всякими разными там молодежными отклонениями, тоже считалось, что это не как бы ненакрываемо, но научились там, ну, по крайней мере, успехи есть. То есть, если целенаправленно что-то делаешь, через некоторое время получится. Другое дело, что делать надо как китайцы, которые сразу продумывают комплекс мер и за каждым записывают ответственность.
8: Вот.
9: Когда они выпускают закон, у них там 20 глав и 20 ответственности.
8: Андрей Игоревич, а вот напомните нам про китайские-то фаерволы, вообще про китайские методы. А они-то как добиваются результата и какие у них конкретно ограничения?
9: Ну, с фаервола, во-первых, они начали. То есть они начали фильтровать, чтобы быть уверенными, что они могут... заблокировать любой чужой трафик. И взяли его под контроль, и реально взяли. То есть у них там даже какой-нибудь Google не дурачится, хотя присутствует. Раз. Второе, для каждого сервиса, который они так или иначе ограничили, они ввели свой заменитель. Вот, даже, скажем, ТикТоков есть два. Один для мира, а другой для отдельно ТикТок для использования внутри Китая. И когда у них это получилось, ровно 10 лет назад, в 2016 году, они ввели законопроект, в котором прописаны ответственность родителей, как следить за детьми, ответственность провайдеров, как регистрировать и как проверять, что честно зарегистрирован ребенок. Вот, ответственность правоохранителей, если там кто-то за кого-то начинает, там, допустим, торговать аккаунтами. Вот, там даже, вы удивитесь, есть ответственность разработчиков игр. И разработчики игр, кстати, хорошая мера, ставят замедлители. То есть ребенок, который играет в интернете дольше, чем надо, вот, начинает терять свои квалификации. Стреляет хуже, там, снаряж у него ухудшается. Вот, в общем, ему становится играть самому неприятно. Он начинает проигрывать. Вот, ну и точно так же местная власть, там, центральная власть, регуляторы. То есть там 20 глав, у каждого ответственные. И вот это вместе работает. И причем для того, чтобы это заработало, даже китайцам, при продуманном подходе понадобилось, по-моему, 4 года.
8: Вот. Ну, потому что они вначале, как вы сказали, подготовили для этого базу. То есть у них все.
9: Да. Но вот. Сначала они построили свою эту золотую китайскую стену, там золотой фаервол. Вот, научились фильтровать трафик. Но у нас Роскомнадзор сейчас в процессе. То есть у него самосознание появилось. Но вот сейчас нам бы всем надо подтянуться и начать свой контент генерить, чтобы мы... детишкам было что читать, смотреть.
8: Вот.
7: Ну, и как вы подметили, если человека лишать каких-то ачивок, как это называется, у игроков, то он становится весьма такой покладистый и понимающий. Ачивки – это достижение. Вот так.
9: Да.
7: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Как всегда, интересно. Понятно, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор канала «Кибердед» был с нами, а мы переходим к следующей не менее интересной теме.
0: Наше время.
7: Активность студентов на рынке труда выросла аж в 6 раз. На одно место претендует до 60 учащихся, а интерес молодежи к таким вакансиям за год вырос, ну, смотрите как, ну, это же многократно, это серьезно. Сегмент стажировок уже стал самым конкурентным. Молодые люди куда идут? В торговлю, доставку, общепит и IT на фоне дорогого обучения, сокращения бюджетных мест, снижения доходов семей и замедления найма. И вот говорят о том, что это может смягчить дефицит кадров, но усилить скрытую безработицу. Потому что студенты будут трудиться не по специальности и ради быстрого заработка. А экономика будет при этом терять квалифицированные кадры.
8: Вот, но... очень умный эксперт это писал, видимо, Вот он просто представил. Видимо, он так воспитывает своего ребенка, тут, наверное, с детства начинает думать об экономике государства.
7: Об экономике государства вряд ли будет думать любой молодой человек, которому нужно сводить девушку в кино. Вот не будет он думать об экономике государства, или которому захочется съесть, я не знаю, там, бутерброд с сосиской в перерыве между лекциями. Или он будет смотреть, как едят его однокурсники, и что, приходить просить у мамы и папы, или он захочет какую-то новую одежду себе купить. Ну вот что, он будет думать о будущем экономике? Нет, не пойду я курьером сейчас подрабатывать, а буду-ка я дождусь, сейчас перетерплю, когда закончу свой вуз и пойду работать по специальности. И вот тогда... И при этом хочу еще обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что сейчас я недавно просто у меня по случаю состоялся разговор с нотариусом одним, который сказал, что сейчас каждое, считается, первое банкротство – это банкротство зумеров. Потому что это выросло поколение легких денег, которые набрали кредитов, которые завязались в свою жизнь с микрофинансовыми организациями и которые вот сейчас банкротятся.
8: Давай поговорим с экспертом. С нами.
7: Что лучше, брать такие займы или пойти поработать курьером?
8: Вот спросим об этом вице-президента компании «Суперджоб» по развитию стратегии партнерств и работе с молодыми специалистами. Амира Саракова. Амир, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, коллеги.
8: Вот как вы относитесь к тому, что молодежь зарабатывает деньги для себя, а не очень глубоко углубляется, не очень, извините, тавтологию, в тему, насколько это для экономики сейчас позитивно или влияет на нее негативно?
10: Да, я не могу оценивать на то, как это влияет на экономику там в текущем разрезе, вот, но точно не могу сказать о том, что как-то могу комментировать стремление молодых специалистов зарабатывать. Важно для себя понимать, что помимо закрытия базовых потребностей, о которых сегодня там коллеги рассказывали, в виде вещей, еды там, и любых других продуктов потребления, есть такие вещи, как, например, социализация. Даже в процессе неквалифицированного труда, пускай это будет продавец-консультант, пускай это будут услуги логистики, пускай это будет мелкая механическая работа, связанная с интернетом и социальными сетями, все равно он обретает и, что называется, воспитывает в себе, наверное, те качества, за которые потом его будут ценить работодатели. Как это сейчас, ну, там, отражается на текущем рынке труда? Всегда была высокая конкуренция за рабочие места. Всегда работодатели искали тех специалистов, которые уже на первом курсе каким-то образом имеют опыт работы. Классно, когда есть возможность работать по специальности, и сегодня статистика вот наших последних исследований показывает, что там 82% студентов дневного обучения вот, говорят о том, что готовы и будут работать. Дальше, задавая вопрос о том, в каких направлениях они хотят работать, мы понимаем, что это в идеале по специальности, а дальше, соответственно, все, о чем вы сегодня говорили, службы доставки, продавцы-консультанты, администраторы и любая работа, которая есть в интернете.
7: Ну, между прочим, даже наш президент работал не по специальности и первые свои деньги заработал в студенческом стройотряде, трудясь плотником. И на заработанные, если я не ошибаюсь, правильно помню, 60 рублей купил себе пальто, в котором ходил потом целых 10 лет. И сам об этом рассказывал. И тоже, наверное, не очень-то думал про экономику. Это нормальные потребности любого молодого человека.
8: Ну, просто действительно, первый трудовой, такой первый рабочий опыт вряд ли превращается, ну, у большинства людей не превращается в их постоянную работу. То есть от того, что человек поработал продавцом, не значит, что он теперь на всю жизнь в сфере торговли.
7: А потом ведь официант. Это тоже такая типичная профессия для тех, кто хочет перекантоваться какое-то время. Ведь нет же такой, наверное, династии официантов. Люди, которые с поколения в поколение трудятся. Ну, может быть, конечно, и есть.
8: Есть ли только в дворянских семьях, я думаю, у них там нет. У нас, правда, дворян не осталось. Вот. Амир, ну а все-таки, вот вы что посоветуете тогда? Буквально у нас 30 секунд. Что посоветуете молодежи при выборе, ну, сейчас при выборе профессии?
10: В первую очередь, мы всегда рекомендуем в идеальном сценарии находить ту работу, которая доставляет удовольствие. Как это сделать? Все очень просто. Начиная с университета, с колледжа и даже, возможно, со школы, начинать проходить всевозможные разные формы, там, платформенной занятости, стажировки по и практики по специальности.
8: И выбрать. Спасибо большое. Спасибо. Амир Сараков, вице-президент компании «Суперджоб», был с нами, говорили о выборе молодежью студентами профессии.
7: У меня подруга управляла таким известным рестораном. Она говорит, это вечная баламука. Вот придет студент, только его научишь быть официантом. И он уходит, учи следующего.
11: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
0: Премьера на платформе «Смотрим».
12: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
13: Тут человек на берегу мертвый.
14: Мог ему кто-то смерти желать?
0: Вопросы без ответа.
14: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
0: Подозрение без алиби.
15: В кустах было какое-то существо.
16: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
17: Ты не виновата. Я тебе верю.
0: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
1: Наше время.
7: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам пришел Виталий Павлов. Привет.
8: Привет, привет, привет. Интересно, да, вот сейчас говорят много о том, что мы возвращаемся на мировую арену, да,
18: да.
8: Вот легкая атлетика вернулась, наконец-то, в это вообще, по-моему, никто не верил, но ведь получилось очень интересно, за период вот этого железного занавеса спортивного у нас, мне кажется, начала формироваться такая какая-то, ну, или развиваться отрасль спортивного, я не знаю, снаряжения, одежды там и так далее. Это правда? И вообще, что вот в этой сфере происходит?
18: Ты знаешь, с одной стороны, да, но будет не до конца честным, если я тут буду утверждать, что все у нас только производится, и все прекрасно в этом отношении. Нет. Только начало, в общем-то, положено, потому что, ну, мне кажется, что мы немножко отстаем в этом вопросе относительно всего мира, ну, потому что как-то нужно было не просто закупать, скажем так, спортинвентарь, экипировку и прочее, а все-таки развивать свое собственное производство, а не надеяться на то, что мы всегда сможем покупать все самое лучшее.
8: Можно
18: это утопия.
8: Перебью, да. А ты считаешь, что все должны делать, извини, у себя от иголок до космических кораблей?
18: Давай так скажу. Давай так скажу. Есть фантастический мир, который я себе замечательным образом представляю. Я вообще люблю фантазировать. И если фантазировать на эту тему, то, конечно, было бы прекрасно, если там одна страна производит костюмы для конькобежного спорта, другая страна производит замечательно мячи футбольные, третья страна там производит всю спортивную экипировку, остальную, мы все это покупаем и живем отличной жизнью. Но так не работает.
7: Да и как показала практика, Виталий, видишь, как геополитические
18: сильно
7: потрясения
18: влияют
7: и турбулентность это может, да, привести к тому, что один прекрасный день
18: не останется ничего.
7: А мы не будем вам коньки продавать.
18: Да.
7: И все останетесь
18: именно
7: вы без шайб и футбольных мячей.
18: Именно. И вот поэтому все-таки нужно иметь какое-никакое свое производство. Его нужно развивать. И в этом плане мне позиция, например, Китая или там других стран несколько ближе относительно остальных, потому что, ну, по большому счету, китайская экономика в принципе построена на том, что они долгое время что-то покупают, узнают, как это производится, и начинают
7: разбирают
18: делать сами.
7: Разбирают на молекулы.
18: Да, разбирают на молекулы и начинают производить сами. А мы же просто долгое время покупали и надеялись, да качо, мы всегда закажем и будем это использовать, почему бы и нет. А потом оказывается, что у нас лыж нет, что у нас там мази нет, соответствующей палок нет и так далее.
7: А гимнастки, ну, сами шьют себе костюмы и ленты.
18: Да, да.
7: Мне, кстати, всегда было интересно, есть такой магазин гимнастических лент, или они сами их каким-то образом шьют, пришивают?
18: Вот на эту тему, конечно, интересно было бы поговорить, но я давайте начнем с футбольной истории, потому что мы все прекрасно понимаем, что, ну, в футболе минимум экипировки, казалось бы, но есть все-таки там щитки, есть бутсы, да, есть, соответственно, форма, а у вратарей есть перчатки. И перчатки тоже где-то нужно производить. И вот Руслан Нигматуллин, трехкратный чемпион России по футболу, он занимается, собственно говоря, производством собственных перчаток. Давайте послушаем, как это производство происходит.
19: Интерес к перчаткам я проявлял очень давно, еще в детстве, когда их просто не было. И я их шил из того, что приходилось, то есть из обычных. Вот, тех, например, которых там картошку собирают. Брал латекс из кет и краил и нашивал. Такая была предыстория. А потом, скажем так, после завершения карьеры в один какой-то момент один известный российский бренд предложил мне развивать вратарское направление с перчатками в их компании, да, то есть лет 5 я просотрудничал с ними, а потом в какой-то момент, вот 3 года назад, решил отделиться и, соответственно, развиваю уже свой бренд и, в принципе, достаточно успешно. Что касаемо производства, то

0: Это первое. Во-вторых, это абсолютно полностью ручная работа, и, скажем так, шить их нужно тысячами. И это, скажем так, ну, освоить технологию очень непросто. Во-вторых, скажем так, себестоимость именно оплаты труда работников очень сильно повысит стоимость перчатки, поэтому, конечно же, так целесообразнее и экономически более выгоднее, соответственно, для финальной цены, для розничной, производить за рубежом.
1: И вот мы приходим к тому, что некоторые, да, виды экипировки выгоднее производить за рубежом. Вопрос, почему так происходит?
2: Нет, смотри, смотри.
1: Да? С экономической точки зрения.
2: Смотри, тут есть же ведь простой ответ. Но нам надо, условно говоря, 100 комплектов, а выгодно производить их 100 миллионов комплектов.
1: Да.
2: И куда их девать?
1: Ну и плюс ко всему, это все-таки частный бизнес, тоже надо понимать, да. Когда это частная компания, наверное, история такая своя. А когда это, например, производство для олимпийской сборной, условно, это совсем другая история. И вот президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт нам рассказала, как дела обстоят с импортозамещением в санном спорте.
3: Ну, мы уже давно производим сани для олимпийской сборной в России. То есть мы закупаем сани у российского производителя. Вот это что касается олимпийских дисциплин. А кроме женской двойки. То есть женские двойки, там сани регламентированные Международной Федерацией. Пока что они иностранного производства. А для всех остальных, да, это российский производитель. То есть мы перешли на импортозамещение. И плюс еще мы сейчас развиваем массовый вид санного спорта. Это горные сани. И вот как раз производство этих саней тоже находится в России. То есть тоже мы полностью на российском производстве. И специальную экипировку также для наших сборных. Также закупаем всю в России российского производства. Ну, кроме шлемов, вот шлема, перчатки и специальная обувь гоночная, вот это тоже прописано в правилах Международной Федерации, это иностранного производителя. А вот остальное тоже полностью в России производится.
1: Ну и вот обратите внимание, да, Наталья Гарт говорит о том, что есть определенные моменты в экипировке, где нельзя производить самим, потому что есть регламентированные страны, из которых нужно это закупать. И это тоже вопрос к международным федерациям. Молодцы, конечно, устроили качественный бизнес в целом, да, они там где-то у себя сами производят и говорят, что можно только вот такой марки. Будьте любезны, покупайте вот у этого производителя. И мы, получается, вынуждены покупать, а не производить. И в этом отношении тоже, да, как интересно, в некоторых федерациях устроен бизнес, основанный на этой экипировке.
4: Ну, лоббируют и в спорте.
1: Да, да. И здесь опять мы возвращаемся к тому, что спорт высших достижений, он же связан и в том числе с гонкой технологической. И с этой точки зрения мы тоже должны шагать вперед. Мы не должны останавливаться на том, что мы покупаем и надеемся, что нам предоставляют все самое лучшее. Все самое лучшее они оставляют себе для того, чтобы обыгрывать нас на соревнованиях самого высшего сорта. А потом то, что остается, они отправляют нам, естественно. И это нормальный процесс абсолютно для бизнеса и для развития спорта в своей стране, как мне кажется. Поэтому нужно действовать как-то на шаг вперед в этом отношении.
2: Ну что, Викторию подключаем к эфиру.
1: Да, да, у нас Виктория Колосова на связи, наша коллега, которая расскажет нам подробнее, как дела с спортивной экипировкой, со спортивным инвентарем как раз проходят в художественной гимнастике.
4: Вот.
1: То, о чем ты говорила.
4: Виктория, привет.
5: Добрый вечер. Ну, давайте добрый для начала все порадуемся. Сегодня замечательная новость, что всех наших гимнастов допустили до выступления на международной арене с флагом и гимном. Я безумно рада, что наконец-то справедливость восторжествовала. Ну и хочу сказать, что вся наша олимпийская сборная одета с иголочки и одевается она у российских, у России, в российской фирме, и она называется «Артблеск». Да, это недешево, но мечтают одеваться в наши купальники, ну, я думаю, что гимнастки со всего мира. И действительно, это прям вот каждый купальник произведение искусств. То же самое касается и мечей, и обручей, и булав. Да, до определенного момента это все произошло.

0: водилось в Японии, Италии и так далее. Но, вы знаете, будете удивлены, есть такая фирма «Соло». И вот основатель ее, это было в далеких 90-х годах, он никто иной, как офицер, моряк он. И они основали, да, фирму по пошиву купальников, и в 2008 году они уже переквалифицировались и стали шить для художественной гимнастики и одежду. И сейчас они уже перешли, они делают просто потрясающие предметы для художественной гимнастики. Мячи завоевали уже весь мир, и итальянки с нашими мячами выступают, и немецкие гимнастки с нашими мячами выступают. И надо сказать, что на рынке, именно что касается художественной гимнастики, есть и средний ценовой сегмент, есть подешевле, есть, конечно, уровни олимпийской сборной, хай-класс, то есть из чего выбрать.
1: Вика, скажи, пожалуйста, ну а какая разница? Ну возьми футбольный мяч, пойди с ним выступи.
0: Баскетбольный. Я расскажу тебе сейчас. Когда я начинала заниматься художественной гимнастикой, мы все тренировались с резиновыми мячами. Там до красоты не было вообще, от слова совсем, надежды на красоту не было. В какой-то момент мы решили, что мы их будем красить баллончиками из краски. Действительно, мы красили мячи баллончиками, они теряли центровку, они хуже отскакивали от пола, но ничего, как-то жили. Потом вошла в моду, значит, вот эти ниппельные мячи. И я помню, мой папа едет в командировку за границу, и я ему даю жесткий наказ: купи мне красивучий ниппельный мяч для тренировок. Но папа, как человек военный, оказался в магазине, который был поближе, и он был для водных развлечений. И привез он мне действительно красивый мяч. Да, но, понимаете, дело в том, что он был легкий, и летел он во все стороны, которые только мог, но не туда, куда мне нужно. Это вот была первая история, вот такой мяч мне привез
1: папа. Почти как аленький цветочек, да, история.
0: Да. И, вы знаете, я хочу сказать, что, мне кажется, наших гимнасток ничем не испугаешь, по крайней мере, тренерский штаб, потому что я начинала тренироваться, когда еще были деревянные булавы. И я, как сейчас помню, единой формы не было ни у кого, ну, как-то где-то, и я, опять же таки, попросила папу, я говорю: папа, мне нужны булавы. Ну, он примерно представлял, что это такое, где-то на заводе, он их заказал. Уж не знаю, что это было за дерево. Но когда папа принес эти булавы, надо понимать, что они были с виду похожи на гранаты. И они были такого размера, что когда я опускала руки, они касались пола. Вот такие у меня были булавы. Надо сказать, что я ходила с подбитыми глазами периодически. Но после этого...
1: А мир не досчитался ровно двух Пиноккио после этого. Или Буратино.
0: Вот примерно,
1: Вик,
0: примерно так.
1: Что расскажи про лент. Да, лент.
0: Да, ленты мы покупали. И сейчас, собственно, сейчас они уже готовые есть. И, собственно, девочки выбирают такие, которые им нужны под купальники. Ну, а мы раньше просто покупали атласные ленты, красили их теми красителями, которые, собственно, были везде в продаже. Но самый кайф – это были палочки для ленты. Их мы покупали в рыболовном магазине, и нужно было найти бамбуковую удочку. И самую верхушку от этой бамбуковой удочки мы отрезали, искали карабины. И вот, собственно, вот так сами собирали ленты. Поэтому я думаю, что даже если бы у нас ничего этого не было, мы бы все равно развивали гимнастику.
1: Спасибо. С нами была Виктория Колосова. Про барабанные палочки не успели спросить, но в другой раз, наверное. Виталию Павлову тоже большое спасибо. Ждем вас в гости, а сами вернемся к москвичам через минуту.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
6: Это какое-то волшебство или только технологии?
7: Это волшебство технологий.
5: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
8: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
9: игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
10: Французского композитора Мишеля Леграна знают в России прежде всего как автор музыки к фильму «Шербурские зонтики». Однако мировой славы и премии «Оскар» он удостоился за песню «Windmills of Your Mind» к фильму «Афера» Томаса Крауна. В 1968 году режиссер Норман Джойсон завершал съемки остросюжетной ленты об эксцентричном миллионере Томасе Крауне. В одной из сцен должна была звучать песня Beatles «Strawberry Fields Forever». Однако возникли проблемы с музыкальными издателями, и Джойсон попросил сочинить песню Мишеля Леграна, музыкой которого к «Шербурским зонтикам» давно восхищался. В тот момент, когда Джойсон позвонил Леграну в Париж, на проигрывателе композитора была пластинка с концертной симфонией Моцарта для скрипки и альта с оркестром.

Слушая Моцарта, Легран и придумал мелодию, которая впоследствии стала песней «Windmills of Your Mind». Он сочинил еще несколько композиций и представил их на суд Джойсона и супружеской пары литераторов Алана и Мэрилин Бергман. Они и сочинили странноватый текст под названием «Мельницы твоего сознания». Для фильма песню должен был записывать Энди Уильямс, однако он, сославшись на занятость, отказался. Первым исполнителем «Windmills of Your Mind» стал британский певец Ноэль Харрисон. Ну а в хит-парады композиция попала благодаря британской соул-звезде Дасти Спрингфилд.

Люди и песни. Песня «Windmills of Your Mind» регулярно входит в рейтинг 100 лучших мелодий в истории кино. Помимо аферы Томаса Крауна, она звучит еще в добром десятке фильмов. Ну а когда в 1999 году режиссер Джон МакТирнан начал работу над ремейком фильма «Афера Томаса Крауна», он сразу же решил, что на финальных титрах должна звучать песня «Windmills of Your Mind», на сей раз в исполнении Стинга.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать раздел на портале госуслуги под названием «Мое здоровье». Эксперты по кибербезопасности говорят, что аферисты копируют внешний вид этого раздела и создают на его основе фишинговые страницы, которые приводят, как известно, к мошенникам кратчайшим путем. Уловка в том, чтобы убедить человека записаться к врачу или получить документы на подобных вредоносных сайтах, и чтобы для этого человек оставил там свой номер телефона, а сразу после назвал код из СМС. Следующий этап очевиден. Будет множество звонков от фальшивой техподдержки госпортала или из банка, или наберут якобы силовики, и все будут убеждать в произошедшей утечке, пугать последствиями, чтобы заставить спрятать деньги или перевести их на безопасный счет, или отдать курьеру на проверку. Или предложат взять кредит, пока его не взяли вместо вас злоумышленники. Не реагируйте, не делитесь СМС-кодами, а если уж взломали или уверяют, что вас взломали, обращайтесь в полицию и в свой банк. Сотовых операторов тоже нельзя забывать. Уже известно, что аферисты покупают данные умерших абонентов, чтобы оформлять на них сим-карты. А еще к номеру могут быть привязаны банки, соцсети и даже госуслуги. Если вы сменили номер или отказались от номера, не забудьте отвязать от него все цифровые ресурсы, которые к нему привязаны. Либо вспомните и отвяжите, замените сами через личные кабинеты, или самый жесткий вариант – обратитесь в техподдержку госуслуг или в Минцифры и подайте заявление на деактивацию аккаунта. Еще мошенники начали связываться с детьми от имени их родителей или близких родственников с помощью голосовых или видеозаписи из мессенджеров. Понятно, что прогресс не остановить. Дипфейки – это уже реальность сегодняшнего дня. Минимальная длина голосового фрагмента, необходимого для создания цифровой копии, сократилась с нескольких минут до 15 или 20 секунд. Дети и подростки – удобная мишень. Они с ранних лет живут в цифровой среде, активно общаются в мессенджерах, быстро осваивают новые форматы коммуникации и легче подаются на контакт, который выглядит привычным и безопасным, говорят эксперты. Так что делать? Обсуждая с детьми, что такое обман, кто такие мошенники, как реагировать, и лучше всего обсуждать не после слов «мне надо с тобой серьезно поговорить», а попробуйте разговаривать, скажем, вечером за семейным ужином, когда родители между собой делятся впечатлениями дня, а дети все слышат и запоминают. Ведь это не то, что им внушает, а что-то интересное, взрослое, важное обсуждают между собой родители, так что обязательно нужно услышать и запомнить. Такая простая мнемоническая хитрость. И не забывайте про доверие в семье. Ребенок должен знать, что в любой непонятной или тревожной ситуации он может сразу обратиться к взрослым и не бояться наказания. Лучшая защита – знание базовых правил. Не сообщать коды из СМС, пароли, банковские данные, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и не продолжать разговор, если собеседник торопит, давит или просит сохранить что-то в тайне от всех. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
3: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.
4: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Театр на Радио России Радио России «Орел». Реклама.
7: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
8: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
9: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
4: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили пункты дислокации ВСУ иностранных наемников. Сотрудничество России и Китая носит стабилизирующий характер, и при недомогании в жаркую погоду следует отказаться от поездки на автомобиле. Далее подробнее. Вооруженные силы России минувшую ночь осуществили массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, аэродромом противника, сообщили в Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Этот удар Минобороны назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Также за сутки оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерии поражены пункты дислокации ВСУ иностранных наемников в 157 районах. В северной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 5 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников ВСУ, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Сотрудничество России и Китая носит стабилизирующий характер. Об этом в преддверии официального визита Владимира Путина в эту страну сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, такое взаимодействие особенно востребовано в сегодняшней ситуации.
11: Наша тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации. Она носит стабилизирующий характер. Мы наращиваем координацию в ООН, БРИКС, в группе 20, на других площадках. Конечно, продолжаем активное взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества и вместе отметим в этом году 25-летие ШОС. И, кстати, мы всемерно, всецело поддерживаем деятельность китайского представительства в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в текущем году.
10: Как подчеркнул Ушаков, Россия и Китай, приверженные к самостоятельной внешней политике, отстаивают верховенство международного права. Он добавил, что в ходе визита Владимира Путина в Китай будут подписаны около 40 документов. ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли работу нескольких нелегальных каналов связи. Спецслужбы Украины через них вовлекали россиян в диверсионно-террористическую деятельность и мошенничество. Задержанных подозревают в незаконном администрировании сим-боксов. Подробности сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.
12: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России продолжается расследование ряда уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, в которые были вовлечены несовершеннолетние. Так, в Санкт-Петербурге двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет оказывали содействие участникам организованной преступной группы, осуществляя администрирование сим-боксов, предназначенных для совершения мошеннических действий в отношении граждан. Фигуранты задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенного обыска по месту жительства молодых людей изъята техника, посредством которой совершалось мошенничество. Следует подчеркнуть, что блокировка работы только данного оборудования способствовала прекращению ежедневного прохождения 9000 звонков от мошеннических колл-центров.
10: Также установлено, что через группы знакомств в мессенджере Telegram злоумышленники привлекали несовершеннолетних к совершению диверсий, поджогов и других противоправных действий. Минфин США выдала 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море в танкерах, сообщил глава ведомства Скотт Бессетт в социальной сети. Это также поможет перенаправить поставки в нуждающиеся страны путем снижения способности Китая наращивать запасы нефти, поставляемые с дисконтами, подчеркнул он. Предыдущая лицензия Минфина США, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая. Белый дом считает новое предложение Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке недостаточным для заключения соглашения США, утверждает Аксис со ссылкой на источники. По их мнению, новое предложение Ирана, переданное Вашингтону через Пакистан, лишь незначительно отличается от предыдущей версии. В новом варианте договора Иран заявил о готовности отказаться от получения ядерного оружия, однако не стал брать на себя конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче уже имеющихся запасов, приводит Аксис слова высокопоставленного американского чиновника. Сегодня же Трамп в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост» заявил, что в настоящее время он не готов никаким уступкам в переговорах с Ираном. Тем временем десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВС США доставили в Тель-Авив грузы с боеприпасами на фоне возможного возобновления боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира». По данным израильского телевидения, военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных в Германии. Местные СМИ сообщают, что израильские военные готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на ближневосточные источники, сообщила, что США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, которые могут начаться уже на этой неделе. Жаркая погода может привести к потере концентрации внимания, поэтому при недомогании следует отказаться от поездки за рулем. Также при высокой температуре воздуха автомобиль следует парковать в тени и использовать светоотражающие экраны для снижения его нагрева, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Там также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Не стоит отвлекаться на телефон за рулем и совершать резкие маневры. Также следует чаще ориентироваться с помощью зеркал. На дорогах фиксируется большой поток мотоциклистов. Жара прогнозируется в московском регионе в течение всей рабочей недели. Температура воздуха будет достигать 30-32 градусов, что на уровне абсолютных максимумов для этих дат. Значения среднесуточной температуры с понедельника по пятницу будут превышать норму на 8-9 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
13: Здравствуйте, с новостями спорта. В студии Дмитрий Калугин. Исполком Международной федерации гимнастики на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Континентальная хоккейная лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона. В список финалистов вошли Анвар Гатиетулин из Акбарса, Виктор Козлов из Салавата Юлаева и Андрей Разин из Металлурга. Награждение состоится на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 28 мая. Начались переговоры о возможном боксерском поединке между россиянином Дмитрием Биволом и непобежденным чемпионом мира в трех весовых категориях Дэвидом Бенавидесом. «Было бы здорово устроить бой в сентябре», — заявил американский боксер. «Дмитрий хочет выступать в больших боях, он не хочет драться с такими парнями, как Айферт. Ему нужны большие бои, и Бивол-Бенавидес — это тот поединок, который нужно устроить», — сообщил промоутер Эдди Хирн. Напомню, 30 мая в Екатеринбурге Бивол сразится с Михаэлем Айфертом. Футбольный клуб «Марсель» заинтересован в подписании 25-летнего полузащитника и капитана Краснодара Эдуарда Спирцяна, сообщает «Армения Футбол». По данным источника, Спирцян находится в шорт-листе клуба, который по итогам чемпионата Франции занял 5-е место. Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит начало чемпионата мира из-за восстановления после травмы подколенного сухожилия, сообщает издание «Атлетик». Ямаль точно не сможет принять участие в первом матче группового этапа с Кабо-Верде 15 июня, а его участие во втором матче Саудовской Аравии 21 июня находится под большим вопросом. И пока это все новости спорта.
14: Погода. В Челябинске завтра малооблачно, плюс 29. В Перми переменная облачность, плюс 30. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 28. В Элисте дождь, плюс 22. В Махачкале небольшой дождь, плюс 20. Во Владикавказе дождь, 15 градусов тепла. В Грозном дождь, плюс 17. В Херсоне небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 31. В Москве во вторник ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на волнах Радио России, дорогая передача, и я ее ведущая Диана Гурцкая. Пора, порадуемся, дорогие мои слушатели, ведь сегодня у меня в гостях выдающийся композитор, автор невероятного количества произведений, завоевавших поистине народную любовь, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Максим Исаакович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо вам, что вы пришли к нам. Для меня лично это большая честь.
2: Да ну что, мне лишний раз с вами пообщаться очень приятно. Поэтому какие благодарности.
1: По традиции, в начале нашей программы наш продюсер Елена Абакумова коротко напомнит основные вехи творческого пути нашего гостя.
0: Сегодня в главной роли.
3: Максим Дунаевский родился в год Великой Победы, в 1945 году в Москве, в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Долгие годы в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Брак родителей не был зарегистрирован. И только в 16 лет Максим был признан законным сыном Исаака Дунаевского и смог взять фамилию отца. Окончил композиторское отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории Менщиковского. Писал симфонии. Среди его сочинений – концерт для оркестра, кантата для хора, сонаты, циклы романсов. Максим Дунаевский вполне мог стать автором классической музыки. Но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрот. Он стал писать песни для эстрады, а позже и для кино. Песни Максима Дунаевского исполняют Михаил Боярский, Лариса Долина, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Жанна Рождественская, Дмитрий Харатьян, Зара и многие другие. Автор музыки к более чем 100 фильмам. Среди них «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс», «Ах, водевиль, водевиль», «В поисках капитана Гранта» и многие другие. В 90-е годы работал в Голливуде, написал музыку к 25 мюзиклам. На телеканале «Культура» вел программу об оперете. Много внимания уделяет благотворительности. Президент благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского. С 2015 года художественный руководитель Московской областной филармонии. У Максима Дунаевского четверо детей. Увлекается теннисом. Максим человек открытый, благородный, очень мелодичен. И основная его сила в богатстве интонаций. Мало кто замечает эту удивительную емкость интонационную. И из-за этого его песни такие долгоживущие и такие энергетически сильные, сказал о Максиме Дунаевском композитор Владимир Дашкевич.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: В детстве мы заслушивались песнями из мультфильма «Летучий корабль». Чуть позже «Вся страна» и мы напевали песни из «Трех мушкетеров». Чуть повзрослев, мы наслаждаемся песнями из кинофильма «Карнавал». Максим Исаакович, у вас огромное количество произведений, на которых выросло не одно поколение. Скажите, сколько у вас их всего? Сможете сосчитать?
2: Вы знаете, не так много на самом деле. Например, мой отец, Исаак Дунаевский, тоже не знал, какое количество у него песен. Хотя думаю, что оно какое-то невероятное. Но запоминается все равно же не все песни. То есть можно сказать, что там 100, 150, 200, но из них все равно знают какое-то определенное количество. Вот я думаю, что я так прикидывал, вот из них 40-50, которые знают. А остальное не имеет значения.
1: А вот я, например, очень люблю вашу песню «Леди совершенства». Я помню себя, когда я слушала эту песню, я представляла. Как-то абсолютно это некий иной мир, волшебство, сказка. В общем, я очень люблю эту песню. А вот у вас есть одна самая дорогая, самая любимая?
2: Ну, если говорить про «Мэри Поппинс», да, то есть. Может быть, даже не только из этого фильма. Это вообще песня так бы по жизни меня сопровождает. И ее исполняли масса певцов и певиц, и ансамблей, и рок-группы, и рок-исполнители. Это удивительно, что эта песня переживает самые разные жанры, самые разные стили. А вначале она совершенно не задумывалась как хит, и я не задумывался над тем, что она будет хит. Она просто была красивым финалом в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Это «Ветер перемен».
1: Может, тогда ее и послушаем сейчас?
2: Ну что ж, давайте.
4: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Это была песня «Ветер перемен», песня Максима Исаковича Дунаевского. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, в эфире «Радио России» дорогая передача. И с нами вместе сегодня замечательный, потрясающий композитор Максим Исаакович Дунаевский, народный артист России. Мы сегодня планируем поговорить о творчестве, о музыке, но начать хочется с личного. Вы родились в творческой атмосфере, ваши родители были публичными людьми. Каким вы вспоминаете детство?
1: Как вам сказать, да, мои родители были действительно публичными людьми, а потому я с ними очень мало общался. Они общались в основном на публике, будучи публичными людьми. Но это правда, это не шутка. Отец бесконечно был занят и сочинением музыки, и концертами, и общественной работой, и в союзе композиторов. Мама была балерина. Как вы знаете, балет, наверное, это самая времязатратная профессия. Маму я видел совсем мало. Утром репетиции, вечером спектакли, но тем не менее, конечно, родители уделяли мне внимание, и первые какие-то звуки музыки, на самом деле, я услышал из-под пальцев отца, от его рояля, и те пластинки, которые приносились домой и ставились. То есть, в общем, конечно, я был погружен в некотором роде, и у меня были учителя и по музыке очень рано, но музыки я очень не любил. Очень не любил заниматься музыкой. Но какие дети любят? Ну, любой ребенок в 5 лет, ну, наверное, за исключением Моцарта и же подобным Моцартом, могут только действительно полностью отдаться музыке. Нормальный ребенок вряд ли усидит по 6 часов за пианино.
0: А вот вы, на самом деле, не очень любили музыку, вы, как говорится, из-под палки занимались, отец не настаивал. Я знаю очень много известных примеров, когда заставляют детей заниматься музыкой. Я сама же такая. Вот как вы считаете правильным?
1: Если на моем примере, то не надо заставлять. Меня не заставляли. Папа очень любил спорт, очень. Занимался, ну, в юности и в теннис играл, и в волейбол. Ну, в пожилом возрасте уже ему было это трудно. Но вот я вот до сих пор вовсю играю в теннис, представьте себе.
0: Как здорово.
1: Так что папа очень правильно сделал, что направил меня на спортивный путь, на то, что я не очень хочу заниматься музыкой, махнул рукой. Но в 10 лет, когда папа умер, я немножко подождал, и, может быть, тишина в доме на меня подействовала, не знаю, но я сказал: «Мама, я хочу стать музыкантом». Вот это было сознательное решение. И с тех пор я действительно полностью отдался с утра до ночи, остался музыке, а сейчас и ночами чаще всего тоже.
0: А отец каким остался в вашей памяти?
1: Он был необыкновенно энергетичным человеком, с положительной энергетикой. Наверное, да. Мы с вами очень часто встречаем людей очень энергичных, очень таких заряженных.
0: Да, да,
1: но
0: да,
1: это
0: да.
1: Бывает такая электрика, которая тебя электризует, и ты чувствуешь себя не очень хорошо в ауре этих людей.
0: Угу.
1: А вот у него была положительная. Он был, конечно, холериком, несомненно, но это была положительная какая-то очень энергетика или электричество положительное, потому что люди, которые с ним много общались, говорили, что это человек-праздник. То есть их не смущала эта наэлектризованность отца, который приходил в компании, тут же садился за рояль, что-то говорил, что-то играл, был очень остроумен, был как шампанское, вот говорили так про него. Ну, я, поскольку был маленький, я, может быть, всего этого и не знал, но, конечно, эта энергетичность отца, конечно, меня влияла, несомненно.
0: А какой вы вспоминаете маму?
1: Ну, я думаю, что без памяти о родителях вообще жить нельзя.
0: Невозможно.
1: Нет, конечно.
0: Невозможно.
1: Я не знаю, кем надо быть, какими родителями надо быть, чтобы их не вспоминали, и каким ребенком надо быть, чтобы не вспоминать родителей. Поэтому, конечно, мама очень дорогое существо, хотя очень непростая она была женщина, чрезвычайно. Она была очень красива, на это все обращали внимание. Ну, и, прежде всего, отец мой обратил на это внимание, как я понимаю. И она была с очень таким своенравным характером. Я верю, честно говоря, в знаки, вот верю я в них, не знаю почему, но как совпадает,
0: верю.
1: Да, ну вот
0: и
1: как здорово.
0: Верю.
1: Она была знак не очень хороший с точки зрения вот, ну, моё, потому что я не уживчив с этими знаками. Это ноябрьский знак.
0: Скорпион.
1: Скорпион, да, это скорпион. И хотя я со своей женой, со скорпионом прожил почти 20 лет, то есть это о чём-то говорит. Но это, видимо, может быть, ещё Эдипов комплекс говорил, да, надо попробовать обязательно пожить скорпионом. Но я давал себе слово, когда каждый раз мы с мамой сталкивались на чем-то, я давал себе слово, что никогда не буду жить со Скорпионом. Как говорил Оскар Уальд, никогда не давай обетов. Самый худший из обетов – это дать обет, понимаете? Да. Вот, не давай себе обетов. Я должен вам сказать, что мы с мамой не просто жили, но, конечно, она мне очень много дала. Именно благодаря своей личности какой-то. Папа не успел, к сожалению, вдохнуть. Хотя успел, конечно, до 10 лет все-таки это нормально, это достаточный срок. Но мама сопровождала меня всю жизнь как чрезвычайно строгая и очень требовательный критик мой во всех отношениях.
0: Вам наверняка много раз говорили, как замечательно быть сыном такого человека, как Исаак Дунаевский, а ведь иногда слава давлеет над детьми. Может быть, возможно, ощущение есть такого вот дискомфорта. А у вас как было? И вообще, как вы считаете, Максим Исаакович, носить известную фамилию – это минус или плюс?
1: Да, вот знаете, не могу сейчас не повеселить наших радиослушателей одной эпиграммой, которую к моему дню рождения написал и вывесил на стенке мой друг, артист театра Вахтангова Алексей Кузнецов, потому что я, еще учась в консерватории, был дирижером, возглавил оркестр театра Вахтангова. Тогда был там очень приличный, хороший оркестр. И с вахтанговцами очень дружил всегда, и сейчас дружу. Угу. И вот он, Леша, написал мне вот такую эпиграмму. «В поле ветер, в попе дым, впереди карьера с блеском. Хорошо быть молодым». Еще лучше Дунаевским. И это долго висело и веселило всех вахтанговцев.
0: Максим Исаакович, а вот есть песня любимая, написанная вашим отцом для вас? Какая песня?
1: Я, ну, не знаю, есть, вообще есть, действительно. Это всегда очень трудно определить. Но вот как-то она жизнь так определила, что для меня вот какая-то особая совершенно такой мотив, особое отношение к песне. Если все не так, если все иначе. Вот это для меня песня из кинофильма «Моя любовь». И вот почему-то эта песня меня каждый раз как-то, она меня заставляет так немножко, мурашки у меня по коже бегают. И я очень люблю ее в концертах тоже. И сам играть, не петь, конечно, исполнять вместе с певицами, аккомпанировать или дирижировать. Эта песня всегда включается мною в концерты, посвященные отцу.
0: А ну, тогда, если вы позволите, давайте сейчас ее и послушаем.
1: Давайте.

0: Итак, это была песня «Звать любовь не надо». Песня замечательная, замечательного композитора Исаака Дунаевского на волнах Радио России. В эфире «Дорогая передача» и я, Диана Курцкая. По рассказам современников, Иосиф Сталин любил кинофильмы «Волга-Волга», «Веселые ребята», музыку к которым написал ваш отец. Как Сталин относился к вашему отцу? Они были знакомы?
1: Нет, они не были знакомы, и, в общем, я должен сказать, что многие в 90-е годы, когда у нас отменилась советская власть,
0: да,
1: и разрушился Советский Союз, многие стали писать, ну, все писали черт-те что, и вообще во всех изданиях, и мутный поток везде полился. И почему-то стали все писать, что Исаак Дунаевский был придворным композитором. Может быть, за то, что он написал «Широка страна моя родная» или «Марш энтузиастов», не знаю уж, но это вообще на самом деле песни всенародные были, написаны абсолютно от души.
0: Абсолютно, да. Да.
1: Но, тем не менее, вот такие появились статейки, разные домыслы по этому поводу и так далее. Не могу сказать, что он сильно пострадал от сталинизма, хотя в 1948 году печально знаменитое постановление ВКПБ о музыке нашей, Шостакович тогда пострадал, Прокофьев пострадал, и Дунаевского довольно сильно тоже задели, вот, за эпигонство, подражание Западу, и началась эпоха, как я называю, выпрямления саксофонов. В буквальном смысле я вам скажу, я, вот все произведения, ведь джаз 30-х годов, 20-х годов, которые Утесов, Дунаевский, в общем, можно сказать, создали в нашей стране по образу и подобие американского, это действительно было так, и я, живя в Америке 9 лет в 90-е годы, я это абсолютно точно узнал, потому что, показывая музыку Исаака Дунаевского, все говорили, ну, это же совершенно американская музыка, мне говорили в Америке и режиссеры, и продюсеры, и музыканты, то есть удивлялись, как эта музыка вообще в наше время у нас существовала, на самом деле он пропустил американскую музыку аж через себя и сделал ее достоянием нашего народа, который приняли это за нашу советскую настоящую музыку и песни. Действительно, это только гениальный композитор может так преобразить какой-то жанр. Так вот, в 30-е годы это был джаз, и все его песни были написаны в манере джазовом, с партитурами для джаз-бенда, часто с симфоническим оркестром, часто без него. А вот после 1948 года, в 50-е годы, это стало все переинструментовываться исключительно на симфонические составы. То есть вот это действительно было выпрямление саксофонов. Их просто выбросили из партитуры, как музыку толстых, как говорил Максим Горький. Вот, поэтому его тоже это коснулось. Но, тем не менее, никаких репрессий он не испытывал. И даже Аркадий Исаакч Райкин, мне, я очень дружил с этой семьей Аркадия Исаакча, и часто в Ленинграде у них останавливался в доме, в квартире. Он мне рассказывал, что якобы, ну, я не знаю точно, якобы Дунаевский был внесен в список 60 деятелей искусства, Сталином был внесен такой список, которых нельзя было трогать. Вот. Не знаю уж, правда, был ли такой список, не был, но вот такая вот легенда существует. Вот такой случай мне рассказали, выдавая его за правду, может, это правда, может, нет, но он довольно ловко придуман, если это неправда. Но, скорее всего, наверное, это правда. Сталин будто бы сказал своему секретарю по идеологии, которым был тогда товарищ Жданов, вот, сказал ему товарищ Жданов, Дунаевский очень хороший композитор. Он говорит, конечно, Иосиф Сталинович, очень хороший. Он говорит, а почему до сих пор у товарища Дунаевского нет ни одной песни про Сталина? Жданов перепугался, тут же позвонил в Союз композиторов, немедленно позвонили Дунаевскому, чтобы срочно писал песню о Сталине. Она была написана в один день, был собран оркестр радиотелевидения, была сделана запись, артисты Большого театра и хор Большого театра исполнил эту песню, и тут же нарезали пластинку и доставили Сталину. Он послушал, сделал паузу, покрутил ус и сказал, а все-таки, несмотря ни на что, композитор Дунаевский – хороший композитор.
0: Ну, ваш отец был невероятной личностью, и композитор номер один, всенародно обожаемый, автор музыки лучших песен своего времени. Сейчас мы поговорим про вас. Вы окончили композиторский факультет Московской консерватории, могли стать классическим композитором, но вас захватила песня, театр. Как это произошло?
1: На самом деле, когда ты поступаешь в консерваторию, ты же поступаешь с произведениями серьезного жанра,
0: да,
1: и тут выбора нет. ты с песнями не можешь поступить. И у меня их, собственно говоря, и не было, скажу вам честно. И когда я поступил в консерваторию, то, конечно, я писал именно академические произведения. Их было достаточно много, и учась в музыкальном училище тоже. И учился я у блистательных педагогов Кабалевского Дмитрия Борисовича, Андрея Шпая, заканчивал у Хренникова. И скажу вам, что другого выхода не было. Тем не менее, я где-то уже на втором курсе консерватории познакомился с прекрасными людьми, которые сопровождают меня всю жизнь, с необыкновенно талантливыми, творческими, такими бузатерами, какими был, например, Марк Розовский, которым был Аркадий Арканов, которым был Илья Рудберг, Аксель Рот, который придумал КВН, Альберт Аксель Рот. Эти люди создавали театр, небольшой сначала, а потом это стал всесоюзного масштаба. Это был студенческий театр, назывался он «Эстрадная студия МГУ «Наш дом». Он меня потрясал, этот театр, как и многих других, когда я приходил туда своей смелостью, своей веселостью, бесшабашностью, открытостью. И тем не менее, это был очень профессиональный театр, откуда вышли такие люди, как Геннадий Хазанов, Александр Филипенко, Михаил Филиппов и многие другие, даже не буду перечислять, очень много оттуда вышло замечательных артистов, режиссеров и так далее. И в результате и этого был создан один из лучших театров Москвы, театр Никитских ворот под руководством Марка Розовского. И он тоже пользуется, так сказать, приемами этой студийности необыкновенной, которая присутствовала в этом театре. И туда я вот как попришел в этот театр, просто сначала как зритель, а потом был приглашен музыкальным руководителем. И стал писать свои первые произведения к спектаклям, и так появились первые песни, и любовь к театру вообще. Дело дошло до того, что меня чуть не исключили из консерватории. Да, потому что я никому не рассказывал про то, что я работаю в таком, ну, как неловко, консерватории, я работаю в эстрадном театре. Какая-то в этом было несоответствие, потому что вообще-то, на самом деле, эстрадники, они были и консерваторией, и союзным композитором были как немножко гонимы были. И Кабалевский, идя по даче в Переделкино, встречает замечательного нашего поэта Семёна Кирсанова, который, встречая Кабалевского, снимает шляпу и говорит: «Поздравляю вас с успехом вашего ученика».

0: здорового роста, что я не имею права, я должен сначала обучиться всему, всем премудростям музыки, грызть этот гранит до конца, а потом уже, закончив консерваторию, я имею право заниматься всем, чем хочу. Вот это был его кредо такое преподавательское. И, в общем, был поставлен вопрос о моем отчислении, представьте себе. И меня спасло только одно, что Кабалевский сам уходил в отпуск по болезни в этом году, и меня оставили. Кстати, фортепианный факультет тогда заявил, завкафедрой фортепианного факультета, или декан фортепианного факультета, сказал, ну, если композиторский факультет Дунаевского отчисляет, мы его возьмем к себе. Это, видимо, подействовало на кафедру, и меня оставили.
1: А свою самую первую мелодию вы помните, Максим Исакович? И кому вы ее посвятили?
0: Я никогда никому ничего не посвятил. А, нет, одно единственное, вы правы абсолютно. Вы правы. А откуда вы это знаете? Я вообще никогда ничего никому не посвящал. И вот только первое свое произведение, где написано «Опус 1», «Опус» для радиослушателей, объясняю это, по-латински «Опус» – это сочинение.
1: Сочинение, да.
0: Да, вот так принято в музыке писать «Опус 1», «Опус 2», «Опус 3». Вот это был «Опус 1», две маленькие пьески для фортепиано. Я посвятил и написал «Посвящаю своей дорогой мамочке в день ее рождения».
1: Я предлагаю ненадолго прерваться и послушать вашу музыку. Что это будет?
0: А знаете, вот у меня есть, например, любимое последнее произведение. Ну, не последнее, я уже много с тех пор написал чего. Но вот в последнее время занимаюсь мюзиклами в основном.
1: Да,
0: мюзиклы, потому что эстрадная песня, она разочаровывает. Вот, и не хочется уже особо в ней работать. А вот мюзикл дает мне и душе, и сердцу, и зрителям нравится, и они находят какое-то свое там отдохновение душе. И вот «Алые паруса» – это будет дуэт Ассоль и такого сказочного персонажа в мюзикле «Алые паруса» – Эгль. Дуэт Ассоль и Эгля из мюзикла «Алые паруса» – стихи Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

0: прозвучал дуэт «Асоль и Эгля» на волнах Радио России. Дорогие друзья, в эфире «Дорогая передача». И сегодня вместе с нами невероятный, замечательный, энергичный и просто потрясающий композитор, народный артист России Максим Дунаевский. У каждого музыканта есть свой секрет написания музыки. Как вы пишете, Максим Исаакович?
1: Никто не знает. На это ответить очень трудно. Вы знаете, мама, раз мы ее сегодня вспоминали уже не раз, она продолжала быть строгим моим критиком и контролером, даже уже в вполне взрослом возрасте, казалось бы, независимым совершенно уже. Но мы, живя на даче летом, я на втором этаже, у меня рояль стоял, а мама на первом. И вот после какого-то определенного дня, там двух дней, трех, она мне строго говорила: «Сын, что-то я не слышу звуков рояля со второго этажа. Ты мало работаешь». Я говорю: «Мам, ну ты не волнуйся, ну я делаю то, что я хочу делать, как знаю, как делать, и не волнуйся, все будет нормально». Успокаивал я маму. Потом я приглашал маму на какую-то очередную премьеру в театр или в кино посмотреть, послушать. Она после премьеры удивленно на меня смотрела, говорила: «Когда ты успел это сделать? Я же не слышала звуков твоего рояля. Когда ты успел?» «Нет, ну ты мухлюешь». Я говорю: «Мам, ну просто я сочиняю без рояля. Ты знаешь, я сочиняю, а потом я, может, подойду, что-то там поиграю, проверю, а вообще сочиняю без рояля». Вот это больше всего люди не понимают, как это возможно. Чайковский сочинял, не подходя к роялю, в основном так, кое-что наигрывая иногда. А Прокофьев, например, наоборот, только за роялем сочинял. То есть тут никаких рецептов нет на самом деле. Как оно лучше, почему? Что значит сочинять за роялем? Я уверен, что сочинять за роялем нельзя. Все равно это какие-то мысли, которые к тебе пришли уже. Ты можешь их изобразить на рояле. Но если они к тебе не пришли, это как ноты. Вот если поставил их, а здесь ноты у тебя в голове какие-то. Вот, они откуда-то тебе приходят.
0: А в чем сложность в работе композитора в кино?
1: Есть специфика, есть специфика. Ну, во-первых, нужно быть музыкальным драматургом. Нужно понимать, как тебе помогать того, что происходит на экране. Очень много способов этого есть. Можно быть в атмосфере этого фильма. Может быть, наоборот, третьим планом, не в атмосфере, а быть в противоположном изображении, в противоходе, в контраст идти изображению, которое существует на экране. Здесь очень много вещей, который проговаривается с режиссером, который чувствует сам композитор или не чувствует композитор. Вот если он не чувствует, то он может написать гениальные мелодии, вообще музыку потрясающую, которая совершенно не подходит этому фильму. Это, конечно, сложный процесс. Наверное, он больше происходит от опыта и от любви вообще к драматургии, к актеру, к работе к этой, к режиссерской, в театре, в кино. Есть много общего, но есть и много различного. Я думаю, что это особая работа, но, однако же, все равно надо быть композитором для этого. Нет такого ремесла сочинитель музыки для кино.
0: Вашим основным направлением становятся мюзиклы. А хотя когда-то вы говорили, что в России этого направления нет. А сейчас как? Ой, скажите.
1: Понемножку оно появилось. Я вам скажу, что оно было всегда на самом деле. Просто оно было по-другому внедрено. Это не были бродвейские мюзиклы, которые играются в специальном театре, строятся площадки для этого или приспосабливаются для того или иного спектакля довольно долго. И в течение долгого времени, многих лет, этот мюзикл играется на одной и той же сцене. Ну и потом продаются лицензии в разные страны. У нас другая ситуация. У нас все-таки репертуарный театр. Мы дети Советского Союза. У нас репертуарный театр внедрен не только до сих пор в нашу жизнь, но и в сознание внедрен. Нам очень трудно понимать, что такое ежевечерний, каждый день показ мюзикла на одной и той же сцене. Поэтому мы до сих пор к этому не привыкли. Мюзиклы, которые вот так вот работаются, за небольшим исключением, проваливаются. И они вышли из репертуарного театра. И сейчас они обратно туда вошли. В репертуарный театр и крепко там узаконились. Все театры, начиная от Московского театра оперетты, который по-новому подошел к этому и играет мюзиклы декадно, а не там 1-2 вечера, потому что все-таки это очень дорогое производство, мюзикл. Это, наверное, самое дорогое театральное производство. И поэтому играть его 1-2 раза в месяц нерентабельно. Играет его декадно, там по 8, по 10 спектаклей. И вот это, я думаю, самое правильное. И очень многие театры, театры других городов играют мюзиклы именно так. И мюзиклы пользуются большой популярностью именно в пределах репертуарного театра. Таков и Екатеринбургский замечательный театр мускомедии, он так и называется, как назывался раньше, Свердловская мускомедия. Это и Новосибирская, и многие-многие другие, которые культивируют этот жанр.
0: Как мы знаем, мюзикл «Алые паруса» собирает полные залы. Скажите, вот в чем успех постановки, на ваш взгляд?
1: Тут важно, ведь в мюзикле не только важно написать какую-то пронзительную мелодию, которую, как «Призрак в опере», знаменитый хит Эндрю Ллойд Уэббера, «па-пам, па-пам, па-бам, та-там, па-бам», который запел весь мир. Это, конечно, очень важно, чтобы был запоминающаяся мелодия, цепляющая.
0: Ключик.
1: Ключик, да.
0: Ключик.
1: Но очень важно попасть с темой. Тема, которая будет близка человеку. Вот, например, я, например, совершенно убежден, почему дважды попытка прокатить у нас мюзикл «Чикаго» прошла первый раз совсем неудачно, второй раз, будем считать, полуудачно. Потому что не наша тема. Ну, совсем далекая, совсем какая-то... Ну, очень трудно нам понять, так же, как американцам, например, привести мюзикл про наш колхоз, там, не знаю, «Свадьба в Малиновке», к примеру. Ну, кто это поймет? Ну, кто это поймет? О чем там вообще речь-то идет у вас, ребята? Поэтому, конечно, очень важно попасть в душу нашего зрителя, нашего слушателя. Я думаю, что «Алые паруса» просто и угадана с темой.
0: Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, но я задам вам еще несколько вопросов. Когда вы чувствовали себя по-настоящему счастливым?
1: Чувство счастья, оно вообще одномоментное, оно не может быть долгим, поэтому это ощущение, оно мгновенное, оно быстро проходит. Наверное, когда ты влюблен, ты счастлив, когда успех, необыкновенное произведение, которое ты написал, когда результат есть твоей работы, которая действительно является результатом. Когда ты жутко устал, ну, страшно, вот последние месяцы ты просто уже просто изнемогаешь, и вдруг ты приехал в какое-то место, вышел на балкон, увидел море, солнце, и ты счастлив. Эти, вот эти моменты, они, их невозможно ухватить. Они мгновенные, но без этой эйфорического состояния, наверное, жить, наверное, невозможно. Я знаю людей, которые без этого живут. Мне их очень жалко.
0: Если бы не композитором, кем бы вы могли стать?
1: Спортсменом, однозначно. Да. Я точно знаю, потому что во мне это есть. Почему вот пришла известность? Я думаю, не только потому, что там какой-то у меня генетические способности мне передались, там работоспособность и так далее, и так далее. Есть масса талантливых людей, которым не приходит известность, не приходит слава, увы. И я думаю, что это чемпионский характер, так называемый. Вот в спорте это очень ценится, чемпионский характер.
0: А что вы считаете самым главным достижением в жизни?
1: Ну, сказать «дети» – это было бы банально. Тем более, что дети пока рано сказать. Вот когда они действительно себя прославят, можно сказать, вот мое достижение, сидя в кресле для паралитиков, знаете, в таком крутя, значит, это самое, вот, можно сказать, вот у меня самое лучшее мое произведение. Пока не могу этого сказать, пока еще не сел в это кресло. Вот. Поэтому пока я еще считаю, что впереди что-то есть самое лучшее, ответить на этот вопрос нельзя.
0: А как вы думаете, отец гордился бы вами?
1: Он мне часто снится по ночам, и я ему пытаюсь рассказать, что-то показать. Вы знаете, так реально снится, как будто сидит на кухне у меня. И я к нему почему-то вот на кухне именно. Я пытаюсь ему все рассказать быстро, понимая, что сейчас он исчезнет. Хочу ему рассказать. Я думаю, что ему было бы приятно знать, что я пошел по его стопам и сделал это, в общем, достаточно удачно.
0: А Максим Исакович, к завершению, какую мы музыку послушаем сейчас?
1: Ну вот раз мы сегодня так долго говорили о мечте, о результатах этой мечты, о «Алых парусах», то, наверное, вот он очень оптимистичный. Угу. И вот многое, о чем мы с вами сегодня говорили, это есть в той песне, которая сейчас, я бы хотел, чтобы прозвучала. Это финал спектакля, мюзикла «Алые паруса».
2: В густой туман, в пустую тьму

0: Это была финальная песня из мюзикла «Алые паруса» для вас сегодня, дорогие радиослушатели. С вами я, Диана Гурцкая, и народный артист России Максим Исакович Дунаевский. Максим Исакович, спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо
0: большое. За вашу восхитительную музыку, за то, что вы сегодня уделили нам время. Приходите еще, мы будем очень
1: спасибо,
0: рады.
1: Спасибо,
0: до
1: непременно.
0: Свидания.
1: Всего доброго.
0: Пришло время и мне попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Всего доброго. Всегда ваша Диана Гурцкая.
2: Дорогая передача. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
8: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
9: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
10: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле.
7: Московское время. 22 часа. Радио России.
1: Главное радио страны. Вести.
11: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны. Активы Центробанка в бельгийском депозитарии Евроклир останутся заблокированными, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах. Известно, что визит Владимира Путина в Китай завершится чаепитием с Си Цзиньпином, где обсудят самое важное.
12: Эта беседа, на нее приглашены всего лишь по 4 человека с каждой стороны. И она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня. Все самые актуальные вопросы, имеется в виду, по-дружески, откровенно обсудить между двумя лидерами.
11: Помощник президента Юрий Ушаков также сообщил, что в ходе визита Владимир Путин встретится с китайским инженером, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году. Та встреча с Путиным во многом предопределила судьбу ПМПА. Он выучил русский язык, закончил Московский автодорожный институт и даже получил русское имя Паша.
12: Наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером. Его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году. Впоследствии этот паренек, естественно, вырос, получил университетское образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных компаний Китайской Народной Республики. Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча.
11: Помощник президента также отметил, что отношения России и Китая достигли сейчас беспрецедентного уровня. Товарооборот в прошлом году составил 240 миллиардов долларов. По словам Юрия Ушакова, это стало возможным благодаря переходу в расчетах на национальные валюты. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ, а также военными аэродромом. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как сообщили в Минобороны, это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Европейские радикалы вместе с Зеленским не хотят допустить урегулирования на Украине, предложенного Соединенными Штатами. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи.
13: Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты.
11: Говоря об урегулировании конфликта между Ираном и США, глава МИД России отметила, что в Москве поддержат любые развязки, которые будут готовы принять Тегеран и Вашингтон. Активы Центробанка России в бельгийском депозитарии Евроклир останутся заблокированными, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. 15 мая суд удовлетворил иск российского регулятора на сумму около 18 триллионов рублей и признал незаконными действия депозитария по заморозке средств. В пресс-службе Центробанка заявили, что полностью удовлетворены решением суда, однако в Евроклир пояснили, компания не признает юрисдикцию российского суда, поскольку активы по-прежнему заморожены в рамках международных санкций. Депозитарий также сообщил о намерении подать апелляцию на решение московских судебных органов. В Анапе завершен процесс отсыпки нового слоя песка на 3,5 километрах береговой полосы. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, это сделано в ходе восстановления пляжей. Новый слой песка засыпан на участке от центрального пляжа до санатория «Бимлюк». В публикации оперштаба уточняется, что отсыпано не менее 50 сантиметров высоты песка, и он идентичен изначально находящемуся на береговой линии Анапы. Ранее сообщалось о восстановлении 1,5 километров пляжей, на которые завезли свыше 35 тысяч кубометров песка. Работы по восстановлению ведутся круглосуточно с участием самосвалов и спецтехники. Жаркая погода в Москве не отступит до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его мнению, воздух в столичном регионе посвежеет только к субботе.
14: В Москве со вторника столбики термометров продолжат штурмовать отметку плюс 30, а вместе с этим и суточные рекорды. Обновление метеостатистики, вероятно, в течение 3 дней подряд, с 19 по 21 мая. Причем в среду может быть побит рекорд, который держится уже 129 лет. В общем, субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится. В результате прохождения холодного атмосферного фронта в субботу днем посвежеет до плюс 16-19, а в воскресенье потеплеет до плюс 20-23. В заключительную неделю мая будет умеренно тепло.
11: Между тем, как утверждают метеорологи, купальный сезон в Москве открывать пока еще рано. Посещать столичные водоемы допустимо, когда вода прогреется до плюс 16-17. Но даже при такой температуре, как уточняют синоптики, речь идет скорее об освежающем окунании, а не о полноценном плавании. Более комфортных значений вода в водоемах до 18-20 градусов тепла в Центральной России достигнет не раньше середины июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
15: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на окончательный состав сборной России на 3 предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали Александр Соболев и Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе. Вместе с тем, финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском футбольном «Динамо» определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандры Шварца, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химока» Дмитрию Поляцкину. И Ротенберг-младший может поставить ультиматум либо он, либо тренер уже на этой неделе. Хоккей. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира в понедельник продолжилась программа матча группового этапа. Канадцы обыграли датчан 5-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске в понедельник состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная «Югра» уступила «Химику» из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате континентальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее информировалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
11: По данным Центра ФОБОС, 19 мая в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 7 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Во Владивостоке воздух прогреется до плюс 17, пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге без осадков и уже до плюс 30. В Иркутске 13-15 тепла, в Мурманске до плюс 11. В Уфе 29-30 без осадков, в Казани до 33 градусов тепла. На юге Европейской России прохладнее, в Краснодаре плюс 22, в Нальчике 15-17 и дожди. В Санкт-Петербурге днем до 30 градусов тепла, в Москве также 30-32 градуса днем, преимущественно без осадков.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть шестая.
1: Политтехнолог Салтыков, Оксана и Митрофанов, теперь уже кандидат в мэры города Чупов, идут осматривать предвыборный штаб.
2: Полторы минуты, если не спешить. Как и говорили, это здорово.
3: Ты намерен каждую мою фразу вот так вот ножками проверять?
2: Да нет, только поначалу.
3: Ну ты предупреди, пожалуйста, как это конец случится. Особенно если печальный.
2: Ты сам поймешь, специалист же.
4: Может быть, все-таки перенесем нашу плодотворную дискуссию в офис. Заодно посмотришь, хоть где тебе сидеть в ближайшие полгода.
2: Полгода – это не очень страшно.
5: Офис на первом этаже, 4 крупных кабинета в максимальной удаленности от ресторана. Запах из кухни, как и с улицы, не доходит. Пьяные вопли, случайные компании тоже. Может, все-таки приеду для личной демонстрации кандидатов в депутаты, достоинств помещения, выбранного под штаб и общественную приемную?
4: Нет-нет, спасибо, мы справимся. Боится, что передумаем.
2: А почему мы можем передумать?
4: Ну, мало ли.
2: Давай тогда сразу в пенсионном фонде или Сбере угол снимем, чтобы побогаче смотреться. Оксана, я же сказал, что к «Единой России» и к мэрии не пойду. Ни в общественную приемную, ни в конференц-зал, ни в какое управление. Пусть там все условия. Нулевая загрузка и 5 копеек аренда.
4: Там не 5. Можно было абсолютно бесплатно по бумагам провести.
2: Оксана, мы вроде закрыли эту тему.
3: Закрыли. Даниил Юрьевич совершенно прав. Оксана Викторовна полностью с ним согласна. Мы с этим давно разобрались, так? Хромые утки нам не нужны. А сегодня вся система на местах – это сплошная хромая утка. И мэрия, и особенно «Единая Россия», тем более в Чупове. Себя на их фоне показать не только зашквар, тупо публичное самоубийство. Поэтому максимально держим дистанцию. Никогда никому не признаемся в поддержке со стороны властей. Ни городских, ни областных, никаких.
4: А если президент поддержит, тоже помалкивать будем?
3: А что, президент уже это пообещал? Кто-то с ним об этом уже договорился?
2: Нет пока.
3: Ну и довольна об этом. У нас карт-бланш от области. Со всей поддержкой. Вас обоих с работы отпустили с сохранением содержания. Этого хватит прям с ручками. Хотя единороссы на самом деле пригодились бы. Годный мальчик для битья и козел отпущения.
2: Зачем?
3: Мочить, конечно.
2: Это как? Мы как проект Губера единоросса будем мочить кандидата единоросса?
3: Вот. Это всегда самая приятная часть кампании. Унижать клиента за его деньги, а электорату объяснять, что во всех наших косяках виноват наш противник. Это и приятно, полезно и всегда срабатывает. Пройдем со свистом, а народ пар спустит.
2: Я бы предпочел идти с позитивной, а не негативной программой все-таки.
3: Да кому нафиг нужна программа? Электорат 20 лет дрессировали ориентироваться на вопли. У нас 20 лет по партиям побеждает записной козел. В твоем округе как раз у него последние результаты. От 43 до 60%. Народ воспитанный телевизором, понимаешь? А в телевизоре который год самые популярные передачи какие? В которых истерят, врагов ищут и бегут морду бить.
2: Так это как раз исправлять надо.
3: А ты можешь? Нет. И я не могу. А если не можешь, то что? Возглавь.
2: Вот это я возглавлять точно не буду.
3: Здоров, Тимур. Как у вас?
6: Все нормуль. Можем хоть сейчас народ принимать. Вон столы, стулья, кулеры, чай, кофе, кофеварка. Рожково-итальянская, между прочим. А уж к 14.00, когда официальное открытие, тем более.
3: На 14 все-таки поставил. Нет бы завтра. Даниил Юрьевич еще осмотреться не успел.
2: Было бы чего смотреть. Раньше сядем, раньше выйдем.
6: Да там толпа уже на сегодня набежала. Человечек из гордумы особенно рвался. Пришлось его на 2 и записать. Ну и какие-то с района. Хотели толпой, потом передумали. Короче, активиста к 3 пришлю.
3: Что за человек?
4: Зачем активист только? Чего от всех отказался?
6: Да они сами решили одного пока. А человечек... Бехтин такой. Владимир Анатольевич.
4: О, это наша главная шлюха. Был демократом, потом, как его, Лужковская партия, теперь преданный единоросс, всегда на шаг впереди.
3: С Балясниковым он как был?
4: Лобызал в гланды. Мы через него основные проекты заводили. Отрекся первым, конечно.
3: Нормально. А заводили это как, успешно?
4: Еще как.
3: Нужный человек. Прайс, я так понимаю, у него гибкий. Отлично. Даниил Юрьевич, пообщаешься с будущим коллегой?
2: Куда деваться? Его Саакянц поначалу двигал. Ну, Вова его вообще быстро кинул.
3: Не до меня, видимо, было. Я обычно таких полезных не забываю. Кстати, про пенсионный фонд хорошая идея. Отдать его на нормальное что-нибудь.
2: В смысле?
3: Ну, ты же сказал насчет пенсионного фонда и Сбера. Реально, символы же. Ну, в любом Мухосранске, каким бы убитым они ни были, есть два навороченных особняка – ПФ и Сбербанк.
2: А отдать на нормальное – это на что?
3: Там дом детского творчества, например. Вписать в программу. Народу такое нравится.
2: Какого детского? Все детей вывозят куда подальше, пока болезни не нахватали. А мы будем за особняк для них рубиться?
3: Ну, что значит рубиться? Мы же не всерьез. Чистая идея, а потом...
4: Кинем всех.
3: Оксана Викторовна, в ПФ дыра. Им на особняки денег не хватает, а ментам и военным через них по-любому платить. Кто у них что отберет?
2: Тогда зачем врать об этом?
3: Начинается. Ладно. Ладно. Хрень сказал. Отзываю. Прошу прощения. Только, блин, опасный это подход, дорогие коллеги. Нахрен что-то начинать делать, если закончить не позволят.
2: Согласен.
3: А еще поздний подход. Все плохо. Чего ж дергаться? Да, плохо, да, воняет. Да, детей вывозят. Ну что теперь, сдохнуть, что ли?
2: Надо со свалкой решить. Это главная задача, единственная. Пока ее не решим, никаких других быть не может.
6: А стоит это так откровенно знаменем делать? Можем не попасть. Все-таки мусорная тема, прошлогодний тренд. А они каждый год меняются. Гастарбайтеры, синие киты, ЕГЭ, пенсионная реформа. К осени новый возникнет. А мы со свалкой. И мимо.
3: Ну да, здесь это раньше началось и кончится, боюсь, позже. Но опять, не срастется что-то, как у Балясникова. И все. Мы сразу и хромая утка, и мишень, и списанный материал. Раз то, с чем шли, не сделали. А ни варианта «Б», ни цели «Б» у нас нету.
2: А у кого-то здесь какое-то «Б» возможно? И как это само кончится или вытеснится? Давай попробуй придумать. Только на улицу выйди, чтобы лучше думалось. Нет, у нас задача важнее. Задача важнее тупо нет. Мы проект одного решения. Я так считаю. Вы нет?
3: В принципе, да. Одного и главного. Все и затеяно, чтобы ты мог это решение принять. Но оно, как это, третьим будет. И первые два, к сожалению, не наши. Хотя зависит от наших действий непосредственно. Данил, две небольших цифры, вернее числа. 5820 и 11. Надо, чтобы большинство пришедших 8 сентября на выборы за тебя проголосовало. 3000 за глаза. И чтобы потом все 11 депутатов утвердили тебя, 12-го, главой. И раз, как это, по единичке от каждого числа сюда сегодня подорвались, это, я считаю, знак хороший. Здесь и встретитесь. Это как раз и приемная, в том числе, для бесед с гражданами. Твой кабинет дальше по коридору. С той стороны мы, оргтехника всякая, волонтеры, если понадобится, склад материалов и так далее.
2: А дверная ручка-то где?
3: С твоей стороны только. Тебе ж не надо, чтобы ломился кто хочет. Вдруг ты там занят чем-то интимным.
2: Чем?
3: Ну или в туалете там.
2: Что, и туалет свой?
3: О, принимай хозяйство. Кроме туалета, кабинету пристегнут душ, а также комнатка отдыха с диваном, сантехника японская, мебель корейская, холодильник шведский. Вход только от тебя. Окна тут тоже зеркальные, не открываются. Климат-контроль на 3 кондиционера с ультраочисткой. Фильтр только что заменили.
2: Серьезно? Эдак я же отсюда могу до осени выходить, если что. Кто тут раньше снимал-то?
3: Да никто. По городу делали несколько таких точек под папиков из компании «Гусака». Владельцы этого бизнес-центра здесь и на Калинина. Конкуренты, говорят, тоже пытались. Поэтому эти из кожи вон просто лезли. Сортир глянь.
7: Welcome, dear customer. We are happy to comfort you.
3: Он сам все моет и сушит потом, честно.
2: Божечки.
7: Welcome, dear customer. We are happy to comfort you.

0: Я, как главный онколог области, ответственен за это. Что возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний...
1: Химический канцерогенез – сложный многоступенчатый процесс образования опухоли, происходящий под длительным воздействием химических веществ, канцерогенов, в основе которого лежит поражение генов и эпигенетические изменения.
0: Возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний из-за неблагополучной экологической обстановки в городе Чумы не соответствуют действительности.
1: Канцерогены ответственны за возникновение до 80-90% всех злокачественных опухолей человека.
0: Заболевание, оно не превышает статистической подвижности и уж никак не связано с развитием мусорного полигона. Не соответствует
1: действительности.
0: Не соответствует действительности. Не соответствует действительности.
2: Канцерогены прямого действия или прямые канцерогены – это чрезвычайно высокоактивные химические соединения, такие как лактоны, хлорфеламины, эпоксиды. Они способны непосредственно взаимодействовать со структурой клеток и вызывать развитие опухоли.
3: И уж никак не связано с развитием мусорного полигона. Не соответствует действительности. Не соответствует действительности.

0: А помните, я вам вместо Конституции России начал Конституцию Франции пересказывать, да? Вы меня поправляете, поправляете, а я вам распечатку, мол, ну, я же заморочился там, 2 часа убил, между прочим, чтобы все почистить и везде РФ вместо республики вписать. И все зря. Потому что до вас сразу дошло, как говорится.
1: Помню, помню. Вань, мы же договорились на «ты», нет? А то ведь я на «вы» могу.
0: Ага, простить. Ой, прости, в смысле. Я привык и не отвыкну никак.
1: А я никак не привыкну, что ты вот такой большой.
0: А ты совсем не изменилась.
1: Ага. Нет, нет, нет. Совсем.
2: Предвыборный штаб альтернативного кандидата в мэры города Чупов.
0: Тим, а ты с нами-то будешь?
3: Блин, что за вопрос?
0: Ну тогда просто не общайся с губернаторскими. Конфликт интересов же.
3: Да ладно. Зато мы узнаем, чего они там готовят и так далее.
0: А потом тебе предъявят, что ты шпионил специально.
3: И чего?
0: Ничего. Некрасиво.
3: Ну да. Ладно, отскочу. А отслеживать как?
0: Ну, по необходимости. А, вот, знакомься. Это Елена Игоревна, бог обществознаний, социологии. А это Тимофей, бог соцсетей, владыка ботов, ну и так далее.
1: Здравствуйте.
0: Никаких сайтов. Групп в соцсетях и заметной постороннему глазу активности. Только мессенджеры числом побольше, составом поменьше, чтобы, ну, как это говорится, все яйца в разных корзинах.
3: Группы-то можно, тем более закрытые. Чисто почву готовить, чтобы не получилось, что в Миндос в доступных соцсетях наглухо не представлен.
0: А смысл?
3: Для тех, кто ни в каких соцсетях не курит.
0: А есть такие?
1: Да, есть.
3: Да полно.
0: Чума. Ну, давай подумаем.
3: Там и накрутить на топ можно.
0: Вот это точно нет.
3: Правильно. Знаешь, да, с какого уровня группы пости начинают? С 5000 подписчиков. А за особый интерес из 5000 цепляют. 100 уников в день. Привет, спешл мониторинг.
0: Ну, тогда нам надо меньше.
1: Меньше 100 посещений в день?
3: Не то, что меньше. Надо, чтобы паблики отдельно, а реал отдельно. В округе сколько народу? 5000-7000 как раз? На них сосредоточиться, остальные лишние. Это с одной стороны. С другой, тогда нас точно цепанут и под пресс.
1: Если я правильно понимаю, мы все равно не сможем прям всех завербовать. Правильно?
0: И слава богу. При таком поголовье никто друг друга не слышит, тем более, что все раздражены. Ну и чисто статистически. На каждую сотню приходится 1-2 неадекватно. Железно. Если их десяток наберется, все, гарантированный дурдом с визгами, личными наездами и так далее.
3: И в чатиках не убережешься, да. Если каждый десятый не в Минько.
0: Не убережешься, конечно. Но минимизировать можно.
1: Делать чатики по 9 человек?
3: И отдельные для не в Минько.
0: Да.
3: Вычислить, собрать всех, и тупак-шоу чисто для них.
0: Идея, кстати. Такой специальный канал им под соусом свободы и равенства.
3: Про 9 человек шутка, надеюсь?
0: Почти.
3: А потом не пригорит у всех? Использовали, обманули, мы все умрем.
0: А мы будем обманывать? Если нет, то и проблем не будет.
3: Логично. То есть обманывать не будем?
0: Нет.
3: Челлендж. Лан. Это хорошо на самом деле. Прям чертовски хочется работать, я бы даже сказал. Но вы сильно-то не обольщаетесь насчет тайны и так далее. По-любому стуканет кто-нибудь. Очень быстро.
1: Само собой, но мы же узнаем, кто. Да? Мы же для каждой группы предусмотрим какой-то маркер, который сразу отсигналит, как только информация наружу и к начальству пойдет, да?
0: И группы же автономными будут? Чтобы даже админ не знал про остальные, и чтобы даже ты не знал всех админов, правильно?
3: А чего конспирация такая? Мы же в рамках закона и наружу не собираемся, не?
1: А ты типа не знаешь, как в этих ваших интернетах бывает? Все в рамках, потом опа, мордой в пол. Работает там он, вот вам и двушечка за бесплатный выход.
3: А и сразу, финансирование ноль, правильно понимаю? Работаем за интерес?
0: Yep.
1: Ради жизни на земле.
3: Ладно, справимся. Пошел прикидывать, в общем.
0: На свалку не поедешь, что ли?
3: Черт, заманчиво. Ни в коем случае.
2: Альтернативный кандидат в мэры, Иван и его сторонники, Машка, Полинка и Артем отправились в экспедицию на мусорный полигон.
4: Кошек нет, вот что.
0: Чего?
4: А я понять не могу, чего не хватает. Проспект Космонавтов проехали, сообразила наконец. Тут всегда собаки валяются, но и кошки рядом бродят, потому что теплоцентрали, столовые рядом. А сейчас ни одной. Пустая площадь.
5: Угу. И голубей нет. Как в 12-м, что ли, помните, хрень какая-то была, вдруг раз, и все голуби исчезли. Воробьи тоже.
6: Да ладно, ужас рассказывать. Не было такого.
5: Ага. А сейчас смотри, ни голубей, ни воробьев, ни синиц. Пара ворон давеч пролетела, и все. Как после атомной войны.
6: А чего им здесь? Они там все.
7: Свалка наступала поэтапно. Минут через 10 после того, как Дастер Машки проскочил поселок Северный, миновал перечеркнутый указатель и притопил вдоль удивительно зеленой полосы, вонь резко усилилась.
4: Экипаж Дастера почти синхронно матернулся и полез за респираторами. Полинка выволокла из кармана еще и лыжные очки. Ну-ну.
8: Я дальше не поеду. Потом машину фиг отмоешь, только сжечь.
0: Вон там встань. Ну, чтобы если мусорки из Сарасовска подъедут, не мешать.
5: Они к обеду и к 4 обычно приезжают. Не до 4 же нам тут.
0: Это нам так говорят. А как и когда они на самом деле приезжают? Сколько привозят и откуда? Кто же это знает?
5: Ну вот заодно. Я, короче, тут тогда пройдусь, привязку сделаю и потом догоню.
0: Иван очень хотел верить, что когда Артем снимет все мерки с помощью своих хитроумных приборов, визоров, дронов и нарисует точную карту полигона «Новая жизнь» во всех проекциях, позволит не только определить размер, объем и вес скопившегося мусора, но главное поверить, что размеры, объемы и веса конечны, а значит, поддаются переработке, ну или хотя бы вывозу.
8: Лиса, что ли? Не, собака. Хвост хилый для лисы. Или лиса. Облезла просто, а так похоже. А собаки вон стоят. Боятся, что ли?
6: Они же бешенство переносят, да?
0: Пошли.
2: Из-за груды мусора легко вынырнул человек.
0: Простите, вы... Здравствуйте.
9: Цвет мед нету. Мебели ценны тоже.
0: Да, понятно. Свалка же. Чего тут ценного?
9: Миллионы тут, миллиарды. И еда, и для дома, и для урожая. Выкинули, в говно превратили, идиоты. А можно было...
0: Да чего-то никто не хочет эти миллиарды забирать.
9: Идиоты. Нормальную сортировку поставить за полгода отобьется. Нужное на переработку, не нужно сжигать.
6: Нельзя же сжигать.
9: Не сжигай. Дыши этим, если нравится. Хоть лопни, всего 3 варианта. Сжечь, лучше с переработкой. Закопать или отвезти в другое место. Но там все равно придется сжигать или закапывать. Но это все равно не спасет.
8: Почему?
9: Потому что эта свалка год назад, вон там вот кончалась, где тот дым, видите? Все сейчас убери, почисть, помой, а к концу года снова так же будет. Мусор-то сюда везут и будут везти со всей области вперемешку.
8: А сортировать, если?
9: А сортировать, если будут все равно из разных баков в один грузовик сваливать и здесь в одну кучу. Пока переработки нет, так и будет. А переработки нет и не ожидается. Так, так, что хотели-то, молодые люди?
8: Ах, убрать это все.
9: Бог помощь!
0: Артем, похоже, закончил с обмерами. Сейчас подойдет и скажет реальные объемы. Мы прикинем варианты, потом подумаем с народом, какие варианты возможны. 10 человек не вытащат, это, ну, понятно. Всем вместе надо, как говорится. А то Митрофанов думает, что это так просто.
9: Митрофанов – это который Даниил, вы от него, что ли?
0: Ну, скорее наоборот.
9: Он за свалку взялся, что ли? Зря вы против тогда. У него и получиться может. Способный парень. А жена так вообще...
8: А жена как раз за нас.
9: Привет ей передавайте от Степана Кареновича.

0: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга».
1: Я, как главный онколог в области, ответственен за...
2: Химический канцерогенез – сложный многоступенчатый процесс образования опухоли, происходящий под длительным воздействием химических веществ, канцерогенов, в основе которого...

0: Действующие лица и исполнители: Митрофанов Алексей Вертков, Лена Мария Шашлова, Саша Мария Мацель, Оксана Янина Мелехова-Горячева, Иван Денис Шведов, Старик Михаил Богдасаров, Салтыков Александр Замураев, Артем Михаил Данилюк, Тимофей Олег Ребров. В спектакле заняты артисты: Алексей Веселкин, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берилет, Михаил Осташков, Роман Михеев.
1: Канцерогены прямого действия или прямые канцерогены – это чрезвычайно высокоактивные химические соединения,
2: такие как лактоны, фуротиламины, эпоксиды.
1: Они способны непосредственно взаимодействовать со структурой клеток и вызывать развитие опухоли.
0: Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев.
3: Не соответствует действительности.
0: Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева.
3: Не соответствует действительности.
0: Продолжение следует. Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
4: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова и художественный руководитель театра «Современник» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Львович Машков. И скульптор, народный художник России, академик и член Президиума Российской Академии Художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, друзья.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Давайте-ка мы поговорим с вами в очередной раз об искусстве, о культуре. У тебя, Саша, вот в последние годы или вообще за жизнь твою преподавательскую были какие-то удачи в учениках? Хорошие ли ребята получаются или не очень? И чем они после института занимаются?
6: Есть такой музыкант, который мне очень нравится, Роберт Фрип. Он в свое время сделал школу гитары. И

0: если взять и на ногах пальцы, то вряд ли, да? Найдется уж таких гениев-то не так часто. Штучный товар, короче говоря. Но мне повезло. Я встретил много хороших ребят. И, в общем, ну, у меня ощущение, что ну, вот это мое немножко спонтанно-хаотичное такое преподавание, оно дало результаты, и сейчас я, в общем, могу перечислить, я думаю, ну, где-то с десяток хороших, талантливых художников, которые получились уже и сформировались.
1: Скульптура в городе, кино. Давайте попробуем поговорить на эту сложнейшую тему. Может, это возраст такой у меня наступил. Мне как-то все не нравится. Мне кажется, такое дикое, абсолютно безумное засилье попсы у нас в культуре. И в скульптуре в том числе, на телевидении. Вот скажи, пожалуйста, Саша, почему такое безумное засилье плохой скульптуры не только в Москве, может, в Москве еще получше, по России? Что происходит? Оно, может, всегда было.
0: Мне задают такой вопрос люди периодически, знакомые и не очень. Я говорю, а почему вы мне-то его задаете этот вопрос, что я ответственный за всех скульпторов, за ситуацию, которая происходит в скульптуре в стране, что ли? Это не так. Был такой момент, меня кто-то считал главным скульптором Москвы. Я говорю, да нет такой должности, и, в общем, я им не являюсь. Это ошибка была такая. Смешная. Но ситуация действительно, на мой взгляд, плохая, чтобы не перебарщивать с эпитетами. Она давно, на мой взгляд, неважная, неважнецкая, скажем. Вот в советские времена, когда появлялись все новые и новые там произведения, как-то это тоже было все достаточно посредственно, на мой взгляд. Хотя какие-то вот всплески были. Ну и сейчас они, наверное, есть, но очень редкие. Вот наши города русские, к сожалению, вот они заполняются плохой скульптурой. Почему это происходит? Ну, наверное, все-таки какие-то органы должны быть, которые ставят барьеры, не дают. Ну, в общем, какой-то ценз должен быть.
1: И кто должен ставить эти барьеры? Тоже ведь непонятно.
0: Ну, как непонятно? Ну, профессионалы кто? Дело в том, что сейчас это происходит как-то по упрощенной программе, когда там наивный мэр или губернатор, увидев вежливых людей в галстуках и золотых очках, принимают их за скульпторов. У него на лбу не написано, хороший он скульптор или плохой. Он хорошо, убедительно говорит, с этим соглашаются, и вот появляются вот всякие такие псевдопроизведения, которые... На мой взгляд, напоминают стаффаж. Такие вот маленькие фигурки на фоне пейзажей в живописи, которые, в общем, роль пятна просто выполняют. Там красная юбка какая-то, там все. Но они эмоционально не наполнены. То есть это не образ, который необходимо, чтобы появился в том или ином твердом материале. Понимаете? И почему нас, скажем, волнуют и... радуют вот эти мировые шедевры, которые не имеют даже в силу того, что разрушены, там, в силу времени прошедшего, такие как Бельведерский торс или какая-нибудь Ника Самофракийская, где нет ничего, ни выражения лица, ни головы, ничего, но они излучают энергию, страшную энергетику, что тоже необходимо, чтобы скульптура делала. Вот, а здесь такие вот какие-то... не наполненные ничем какие-то вот такие вот стаффажные фигуры. И проблема-то в чем? В том, что происходит подмена. Вот я не буду тоже называть, кто пользовался этим приемом, когда очень посредственные плохие вещи пытаются пройти вот народные ценз и другие какие-то вещи, говоря, что это
1: протащить
0: наши...
1: сознание народа.
0: Да, что это наши... Нам запрещают ставить наши ценности духовные. Ценности-то они должны быть качественно сделаны, и уметь надо их делать, эти ценности. Иначе они превращаются в не ценности, а в антиценности. И святые темы, они портят города старинные.
1: Ну да, своим качеством, девальвирует, по сути дела, великие идеи.
0: И вот, на мой взгляд, фраза придуманная Алексеем Толстым.

0: Буратино. Солнце еще не взошло, а в стране дураков уже кипела работа. Проблема в том, что вот эти скульпторы, художники, лучше бы они отдохнули, подумали, поучились бы, и потом бы выдали продукт. А не вот все время вот эта вот деятельность, как заяц-барабанщик. Нельзя так относиться к искусству.
1: Володь, вот интересно, в скульптуре плохо. Ну, на самом деле плохо. Сколько в Москве безобразных вещей. Ну, в кино, на телевидении, вот эти сериалы бесконечные, где одни и те же артисты ходят из сериала в сериал. Как они вообще соображают, что они же в другом кино, а не в этом кино? Как-то, наверное, учат роли. Может, и гримируют, и они сразу перевоплощаются. Профессионалы наверняка. Но почему так много халтуры? Почему? Что? Что произошло? Опять же, я думаю, может, я просто сильно предвзят к этой ситуации. Может быть, не так все плохо. Народу-то нравится. Не нравилось, не показывали бы. Ну, по-моему, лучше не показывать, чем демонстрировать вот это наше убогое киноискусство.
2: Ну вот я слушаю, вы, конечно, великий, вы все равно разговариваете архитекторы и скульпторы с вечностью. Если уж Булгакова рукописи не горят, а ваше творение разрушить невозможно. Вот, а наши действия, действия артиста, театра, кино, телевидение, мы живем здесь и сейчас. Артистов смывает вместе с их поколением, с их временем, безвозвратно. Остаются какие-то там в кино образы, но и даже и их существование артистов в кино изменяется. Другие задачи были, другие люди. И это и выражает через артиста, через кино, театр выражается эмоциональное, чувственное отражение времени. Какие были люди, о чем они думали, над чем мучились. Театр, если говорить, очень быстро может реагировать на пространство. Кино, чтобы снять фильм, нужен год. Ну, то есть снять его, монтировать. Это, если говорить про сериалы, которые там часто идут много там, в дневное время, может быть, и не самого серьезного качества, но это как журнал, который пролистывают. Вообще, так же, как и у вас, создать что-то великое очень непросто. Более того, задуматься об этом и начать это создавать – это провал. Кино – это технология. Знаете, как говорят, практически каждый человек может сыграть в кино самого себя. Тут задачи другие. В театре играют профессионалы. Потому что вас должно быть слышно, видно, ну, то есть должна быть артистическая техника. Вот, а кино, артистов много, люди сейчас сами, все, как и просил Шекспир, стали артистами. Все. Вот он когда-то говорил, весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У всех свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Гаджеты, люди себя снимают, представляют, да, то есть такого вороха всего не было никогда. Поэтому, конечно, я не знаю, как насчет архитектуры и скульптуры, заменит ли вас искусственный интеллект, будет ли он по задаче решать эти вопросы. А вот телевидение или кино артистов может заменить. А живой театр, он останется навсегда. Дыхание чувствовать, пот артиста. Вот здесь и сейчас решать вопросы или смотреть, как решают другие вопросы свои. Это будет востребовано все больше и больше. Поэтому я жду, когда искусственный интеллект вовсю войдет в это, да, полностью, в телевидение, в кино. Тогда театр будет самым теплым и нужным местом. Как и прикоснуться к настоящей скульптуре или увидеть ее. Или зайти в то пространство, которое создал художник-архитектор. С его мыслью и задачей. К архитектуре опять. Театр Олега Табакова находится на улице Чаплыгина, дом 1А. Он находится в доме архитектора Густава Гельриха. Дом 1911-13 года. Доходный дом Грибовых. Модерн, не модерн. Уже эклектика. Ну, в общем, там почудило. Хорошо. Там вот два сфинкса пропали. Я хочу к вам обратиться. На доме там были два сфинкса. Может, их восстановить, если есть какие-то.
1: Ну, специалист по сфинксам напротив тебя.
2: Вот я про это и говорю. Теперь надо дать направление.
1: Я попрошу, вот. Он сделает.
2: И наш подвал, театр, к чему я говорю, да? Театр организовался в угольном подвале этого дома. И вот сейчас уже дом реставрирован. Пространство в Москве реставрировано. В районе чистых прудов. Но поверьте, это еще раз говорю, к разговору. Вот когда театр, архитектура, пространство вокруг. Это почему я говорю все. Мы сами в нашей деятельности наполняем это время. Наша деятельность артистическая. Но что-то появляется очень интересное, что-то технологическое. Сейчас очень выросло, допустим, в кино технологии. В этом смысле прям такое движение технологии, здорово это все делают. Да, качественно. Есть и какие-то независимые картины, где тоже очень искренне работают. Но меня это радует, что это отражение времени. Я оптимистично на это смотрю. Мир поменялся в 22-м году для меня. И я смотрю на все оптимистично.
1: Хороший, с полным ощущением. Володь, хороший ответ, замечательный. Спасибо тебе за этот ответ. Оптимизм у нас у всех не занимать. Слава Богу. И архитектор, и скульптор – это прирожденные оптимисты. Иначе мы не смогли бы работать в этой профессии. Скажи, пожалуйста, вот передо мной лежит такой интересный проект – под заголовком «В Новой Москве появился дом, архитектором которого стал народный артист Владимир Машков». Я знаю, что этот дом Стас Кулиш, мой друг, проектировал, но, очевидно, он к тебе обратился для того, чтобы как-то усилить ситуацию, скорее всего. Расскажи, что за история такая интересная, на мой взгляд.
2: Сказать, что я архитектор, конечно, это не так, но мы делали сцену театра Табакова. Фойе зеркальное. Вообще, зеркало, мы же и в театре идем к зеркалу сцены, которое прежде всего отражает зрителя. И вообще зеркало нужно только человеку. Артисту оно необходимо и для гримирования, и вообще отражение своих идей, ну и как философское начало. Знаете, как Чаплин очень хорошо сказал когда-то, я очень люблю зеркало, оно единственное не смеется, когда я плачу. В этом смысле образ зеркала как отражение. Я вот сделал такое фойе.
1: Вот. Потрясающее
2: фойе. И поэтому мне очень захотелось, чтобы отголосок этого был в этом доме. Вот этого отражения, отражения света и метаморфозы, вторая часть. То, что мне очень нравится и в искусстве, да, вот это изменение. У нас как символ бабочка нашего театра. И Олег Павлович, и его учителя, и Топорков, и Станиславский любили бабочки. Вообще бабочка – это такое какое-то удивительное существо, проходящее метаморфозу, как и артист. Вот она живет недолго и может только впечатление от ней. А при этом, да, от куколки, гусеницы, ну, это разные вообще способы существования в мире. И вдруг бабочка, которая рождена для любви. Вот, поэтому вот такое какое-то отражение в этом доме, ну, это, еще раз говорю, дилетантское. У Станиславского первая глава в работе «Актер над собой» звучит так – дилетантизм.
1: Ну, дилетантизм, извини, судя по фотографии, которая передо мной, это профессиональная работа.
2: Потому что рядом были мастера, которые направляли буйную фантазию в русло, которое можно было воспринять человеку и так, чтобы ему было приятно в этом пространстве жить.
1: А какая история? К тебе обратился заказчик.
2: Да.
1: Помоги, мол.
2: Да.
1: После того, как посетил твое фойе.
2: Да.
1: Так и думал, да. Зайдя в фойе, он понял, что это то, что нужно. Понятно. Саш, скажи, пожалуйста, что за неприятная история у тебя была на последней выставке? Я помню, выставка называлась «Рука в три четверти».
0: Три четверти имеется в виду, что это часть моей деятельности в изобразительном искусстве. Только картинки. Если так посчитать, ну, наверное, они грубо занимают три четверти от деятельности моей, потому что все-таки длинная это, наверное, скульптура, графика, наверное, там вот или еще там. А это три четверти. Ну, так, вот такую идею дала владелица галереи Марина Образцова. Давай картинки твои выставим. Мы с ней так общались. И она там у меня бывает в мастерской, и кто-то ей, может быть, посоветовал. Давайте сделаем.
1: Ну, хорошо. Дальше что произошло?
0: Мне звонок раздался. Вот это Марина с удивленным несколько голосом говорит, да, вот пришли мужчины спортивного вида, которые говорят, что они из организации 40-40, и что их раздражает одно мое произведение. Произведение называется в бытовке. В бытовке сидят мужики, ну, кто-то курит, ну, с такими обычными лицами. Я в бытовках много бывал в своей жизни и, в общем, по-своему люблю этих людей. Такие работяги какие-то. Один так ленюшка прилег на столе лежит, видимо, или выпил, или устал, может.
1: Я помню эту картину, да, он просто устал. Да.
0: И среди них за столом сидит, ну, святой человек, потому что там есть нимб. И я не согласен с теми, кто говорит, что, может быть, так тень падает, там все. Но что это Христос, тоже там это не обозначено. Здесь просто есть нимб, и вот он на святой среди них сидит. И если даже это предположить, что это Спаситель, то он ничего плохого не делает. Он сидит среди как раз тех людей, которых он и призывал. В Писании сказано, что с заблудшими вообще-то работу надо проводить, а не с благополучными людьми. А здесь они и не совсем заблудшие, потому что ничего они страшного не делают. Конкретно какая-то бутылка стоит, какие-то там стаканы по пропорциям к руке, они маленькие. То есть, ну, такая вот штука. Ну вот, ну и началась вот эта вот тягомотина. Я взял трубку, она мне дала трубку, соединила меня с одним из этих представителей. Ну, он сразу начал говорить какие-то глупости. Тут надо что сказать, что очень невыгодно людям простым разговаривать на эти темы. И даже великие наши писатели, чтобы не ходить далеко, я приведу пример Гоголя, Толстого и Достоевского, как они только начинают про изобразительное искусство писать в известных произведениях, ну, невозможно читать, там ошибка на ошибке, и, в общем. Вот. А тут вообще такой вот мужчина, там что-то он мне там... Вот ваша картинка там, то есть картина именно, я говорю, это не картина, ну, такой начался диалог. Я вежливый, я взял себя в руки. Ну, вот вы ее либо снимите, он мне говорит, либо занавесьте, либо мы ее сами снимем. Я говорю, ну, попробуйте, снимите, если вы прикоснетесь к ней, я вас засужу, потому что она стоит там, ваши внуки будут еще расплачиваться за нее. Вот, ну, и снимать я ее не собираюсь и так далее. Ну, и началась какая-то вот такая тягомотина, я бы сказал это. Да, ну, тогда в таком случае мы обращаемся в Следственный комитет, если я не ошибаюсь, я в этих названиях могу ошибаться, и в прокуратуру, что ли, да. Я говорю, вот, пожалуйста, что вы выбираете? Я говорю, ну, под цитату из фильма, хорошо бы помучиться, конечно, как в «Белом солнце пустыни» говорил главный герой. Мучаемся до сих пор, поскольку они, видимо, что-то про меня прочитав или узнав, вроде от меня-то они отъехали, а теперь они, значит, претензии имеют к галерее, что они не послушали их, что картинка вызывает негодование у зрителей или оскорбляет чувство верующих. Ну, был суд, я там был. Ну, я не могу бросить галерею. Я поэтому ходил один раз, как свидетель, все объяснил, рассказал какие-то. Брал с собой фотографии, там все что-то показывал. Вот, ну, на мой взгляд, ситуация чистая, и они тут не правы.
1: Саш,
0: да.
1: На недельку прервемся. Ох, друзья, как мне с вами расставаться, я не знаю. Но, к сожалению, время истекло. Я, Николай Шумаков, прощаюсь с вами. Напомню, у нас в студии был народный артист России Владимир Львович Машков и народный художник России Александр Юлианович Рукавишников. Спасибо, до свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Театр на радио России представляет.
4: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
5: Давайте не пойдем на первый урок.
6: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
5: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
6: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
8: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: МЧС информирует.
13: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
14: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
3: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Лидеры России и Китая в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Пекин обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы отношений между странами. С 7 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Температурные рекорды могут быть побиты в ближайшие 3 дня в Москве. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Лидеры России и Китая в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Пекин обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы отношений между странами. Весьма подробно будет рассмотрена тема сотрудничества в сфере поставок углеводородов, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Глава российского государства посетит Китай 19-20 мая. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. 20 мая они откровенно и доверительно обсудят все вопросы, сказал Ушаков. Он также сообщил, что лидеры России и Китая подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства и декларацию о становлении многополярного мира.
16: Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, и они касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, инновационной, образовательной, кинематографической областях, в сферах атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами.
15: Помощник президента также сообщил, что российская делегация в ходе визита Владимира Путина в Китай будет весьма представительной. В нее войдут несколько вице-премьеров и министров, представители администрации президента, госкорпорации и крупного бизнеса. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны, а также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 157 районах. Потери противника за сутки составили порядка 1075 военных. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
17: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки. Противник потерял до 90 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М-113, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
15: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силы и техники трех украинских бригад Сумской, а также двух бригад и полка ВСУ в Харьковской области. С 7 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами. Добавили в Минобороны, так до 5 выросло количество сбитых дронов над Смоленской областью. Мужчины и женщины ранены при атаках в Белгородской области. Обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажки в Тверской области в городе Удомля. По предварительным данным, разрушение не зафиксировано, а эвакуация жильцам не понадобилась. Было повреждено остекление балконов 4 квартир. Теперь планируется оценить ущерб и незамедлительно приступить к восстановительным работам. Украинские СМИ сообщают о неоднократных взрывах, прогремевших после полудня в Сумах, подконтрольном Киеву, Херсоне и Чернигове. Россия бьет только по военным и околовоенным объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. Он назвал попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах России напасть на страну НАТО с территории Беларуси.
18: Мы не думаем, что подобное заявление заслуживает каких-то комментариев. Беларусь, да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот. Поэтому подобное заявление не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности.
15: Песков также заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта сейчас находится на паузе, однако Москва рассчитывает на его возобновление при посредничестве Вашингтона. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал во вторник нанести военный удар по Ирану, но отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам президента Соединенных Штатов, эмир Катара, наследный принц Саудовской Аравии и президент Эмиратов попросили его дать шанс мирным переговорам. По словам американского лидера, союзники уверены, что идущие серьезные переговоры приведут к сделке, приемлемой как для Вашингтона, так и для всех стран Ближнего Востока. Трамп особо подчеркнул, что главное условие этой сделки – полное отсутствие ядерного оружия у Ирана. Трамп также заявил, что США возобновят удары по Ирану, если не удастся заключить устраивающую их сделку. А президент Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляции. Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из-под действия американских санкций операции по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России, загруженные на суда до 17 апреля нынешнего года. Выдана 30-дневная лицензия, то есть такие операции разрешены до 17 июня по времени восточного побережья США или до 7 утра по московскому времени. Временное ослабление санкций Соединенных Штатов в отношении поставок нефти из России направлено на стабилизацию мирового рынка энергоносителей, заявил глава Минфина США Скотт Бернс, комментируя это решение. Температурные рекорды могут быть побиты 19, 20 и 21 мая в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Согласно прогнозу, во вторник и среду в столице будет 32 градуса тепла и без осадков, а в четверг плюс 31 ожидается кратковременная дождливая гроза. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
19: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. Основные итоги мероприятия следующие. Принято решение переименовать организацию Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. После переименования в составе новой федерации окажутся Российские Федерации сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, а также фристайла. Руководителем федерации был избран Дмитрий Свящев. Приоритет моей работы на ближайшее время – это восстановление доверие ФИС на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил, приводит слова Свящева Матч ТВ. Исполком Международной федерации гимнастики на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. Ведутся переговоры с «Локомотивом» по новому контракту. Что касается интереса «Спартака», я желаю остаться в «Локомотиве». Бронза в завершившемся чемпионате РПЛ – хороший результат. У меня есть серебро в Сочи, но бронза с «Локомотивом» для меня была важнее, подчеркнул Воробьев. Жозе Мауриньо назначен главным тренером мадридского «Реала». Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Сделка полностью закрыта, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось о том, что «Реал» выплатит нынешнему клубу Мауриньо «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 6 миллионов евро, а в «Реале» Мауриньо будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
15: По данным центра ФОБОС, Южно-Сахалинске днем 19 мая до плюс 12, облачно с прояснениями и кратковременный дождь в Челябинске до 30, тепла без осадков в Новосибирске плюс 15-17, в Петрозаводске до 23 градусов выше 0, в Оренбурге 28-30 без осадков, в Ярославле и Туле до 32 градусов тепла. В Сочи прохладнее до плюс 18, ожидаются кратковременные дожди и грозы, во Владикавказе 13-15. Градусов со знаком плюс, облачно, дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь и гроза, днем 27-29 градусов тепла. В Москве небольшая облачность без осадков, днем до плюс 30-32 градусов.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе икона экспериментальной музыки, легендарная Лори Андерсон, новый проект бывшей вокалистки манчестерского трип-хоп дуэта Lamb Lou Rawls Киото, звезда фортепианного барокко-рока Тори Эймос и нью-йоркский постпанк даквейв проект Tempers. А открывает нашу очередную встречу композиция «Сорньес» канадского экспериментального рок-дуэта «Anjin de Poitrine», недавно ставшего настоящей сенсацией.

Анжин де Пуатрин, Сарньес, из нового альбома с лаконичным названием Volume 2, том 2, выпущенного лейблом «Спектакль Бонзай». Коллектив, название которого переводится как «Грудная жаба» или «Стенокардия», появился в городе Сагене в провинции Квебек 7 лет назад. Но приступить к регулярным выступлениям и записи альбомов музыканты смогли только после завершения пандемии. Неизменным атрибутом сценического имиджа дуэта стали объемные маски из папье-маше с огромными обезьяньими носами и забавные черно-белые костюмы в горошек. Участники группы сохраняют анонимность и используют псевдонимы. Гитарист Кын де Пуатрин и барабанщик Клек де Пуатрин уже два десятилетия играют вместе, принимая участие в различных музыкальных проектах с 13 лет. Но рок-звездами и всеобщими любимцами Анжин де Пуатрин стали лишь недавно. Это случилось в минувшем феврале, после того, как была опубликована видеозапись концерта в студии сиэтлской радиостанции KEXP. Получасовой ролик неожиданно стал вирусным и набрал более 10 миллионов просмотров. И это при том, что дуэт исполняет весьма непростую инструментальную музыку на стыке микротональных экспериментов, матрока и прогрессива, демонстрирующую синтез технического совершенства, гипнотического погружения и эстетики театра абсурда. Сами музыканты считают, что на формирование собственного уникального стиля Анжин де Пуатрин в первую очередь повлияет Gentle Giant, King Crimson и Frank Zappa.

0: Это был канадский экспериментальный дуэт «Анжин де Пуатрин». Прозвучала композиция «Уцв» из нового альбома с лаконичным названием «Volume 2», том 2.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает иконы экспериментальной музыки легендарная Лори Андерсон с концертной версией знаменитой композиции «Из воздуха», как будто написанной вчера, а не 44 года назад.
2: Good evening. This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Place your tray tables in their upright, locked position. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head. This is your captain. We are going down.

Лори Андерсон, нью-йоркский джазовый квартет Sex Mob, From the Air, из концертного альбома «Пусть X равняется X», изданного лейблом Nonesuch Records. 78-летняя Лори Андерсон – пионер электронного авангарда и вдова не менее легендарного создателя культовой группы The Velvet Underground Lou Reed. Обладает многими достоинствами и талантами, но главная ее особенность – это способность превращать поп-музыку в элитарное искусство. Или, как это ни парадоксально звучит, наоборот, выдавать высокое искусство за поп-музыку. На самом деле, то, чем занимается Лори Андерсон, это, по большому счету, даже и не совсем музыка, а скорее практическая магия, причем одинаково успешно воздействующая не только на людей самого разного интеллектуального уровня, но даже и на животных.

В исполнении Лори Андерсона группы Sex Mob прозвучала песня «Gravity's Angel» – «Ангел гравитации» из нового альбома «Let X Equal X Live», записанного во время концертного турне 2023 года. А у нас на очереди новый проект бывшей вокалистки манчестерского трип-хоп дуэта Lamb Lou Rhodes «Kyoto» с композицией «Нулевая гравитация».

Kyoto Zero Gravity из альбома «Черная соль», выпущенного собственным лейблом Kyoto. Британская вокалистка и автор песен Луиза Энн Роудс наибольшую известность получила как солистка группы Lamb. В ее активе также 4 ориентированных на фолк сольных альбома и сотрудничество со многими коллективами и исполнителями, среди которых Art of Noise, 808 State, Шейла Чандра и The Cinematic Orchestra. После завершения недолго продлившегося реюниона Lem, Лу вместе с лидером популярной в 90-х группы Urban Cookie Collective, композитором и клавишником Роланом Хитом, запускает новый проект Kyoto. Довольно неожиданно для поклонников певицы Лу и Ронан оставили трип-хоп и фолк в прошлом и сделали ставку на джаз, брокен бит и соул. Новый альбом дуэта, как и вышедшую 2 года назад дебютную пластинку, довольно сложно классифицировать. Но он в очередной раз демонстрирует уникальное сочетание изобретательного мелодического мышления Хита и неповторимого голоса Роудс.

Это был британский дуэт «Киото». Прозвучала песня «White Noise», «Белый шум» из нового альбома «Black Salt». А наш обзор продолжает американская Кейт Буш, звезда фортепианного барокко-рока, певица Тори Эймос с композицией «Veins».

Тори Эймос, «Вена» из альбома «In Times of Dragons» изданного Фонтана Рекордс. «Во времена драконов» — 18-й альбом блестящей 36-летней карьере Тори Эймос. Веха, отметившая более 12 миллионов проданных записей, тысячи концертов, 8 номинаций на Грэмми и другие многочисленные награды. Это очередная концептуальная работа певицы, а по сути сказка о борьбе всего хорошего со всем плохим, инспирированная расколом в американском обществе. «Это метафорическая история, — говорит Тори Эймос, — о борьбе за свободу и демократию против тирании диктатора-рептилоида, отражающая нынешнее отвратительное положение дел в Америке».

0: Это была американская звезда Тори Эймос. Прозвучала песня «Темпест», «Буря» из нового альбома «Во времена драконов».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор новинок грамзаписи нью-йоркская певица латышско-иранского происхождения Жасмин Голестанех и ее постпанк-даквейв-проект «Темперс» с композицией «Sublevel».

Tempers, Sublevel из альбома Delusion, заблуждение, выпущенного лейблом Fear of Luxury. Ну а наше время подошло к концу, и мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома Tempers. Она называется...

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и предложил обсудить развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности. Дежурными средствами ПВО накануне было перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников. Мужчина и женщина ранены при атаках дронов в Белгородской области, а в Курской один человек погиб, двое в тяжелом состоянии госпитализированы. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент предложил обсудить развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности.
2: Уважаемые коллеги, мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания. Понятно, почему. Давайте начнем работать.
1: Как сообщили в Кремле, в понедельник Владимир Путин занимается подготовкой к предстоящему визиту в Китай. Он состоится 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина и приурочен к юбилейной дате подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что никакой увязки между визитами в Китай Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет. Сроки поездки российского лидера были согласованы еще заранее. Зимой.
3: Именно вот после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. А что касается американцев, то вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта, начало апреля, но потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин.
1: Помощник президента заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо. Обе страны привержены независимой и самостоятельной внешней политике. С 7 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Мужчины и женщины ранены при атаках дронов в Белгородской области. В селе Марково Глушковского района Курской области противник атаковал частный дом. Погибла женщина, еще два человека ранены. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажки в Тверской области в городе Удомля. По предварительным данным, разрушений не зафиксировано, а эвакуация жильцам не понадобилась, было повреждено остекление. Планируется оценить ущерб и незамедлительно приступить к восстановительным работам. Калининская атомная электростанция, несмотря на удары, работает в штатном режиме, сообщило управление коммуникацией станции. Сейчас в работе находятся 3 энергоблока, они несут нагрузку по графику, а на 4-м идет плановый ремонт. Радиационный фонд в норме и не превышает естественных значений, заявил глава региона Виталий Королев. Киев нанес также десятки ударов по району Запорожской АЭС и Энергодару, городу-спутнику атомной станции. За последние сутки сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня из-за атаки ВСУ. Он отметил, что угроза радиационной безопасности регионального масштаба возникнет в случае удара по хранилищу отработанного ядерного топлива. Лихачев заявил, что Киев ударами по району атомной станции и Энергодару раскачивает ситуацию вплоть до катастрофической.
4: Неотъемлемой частью безопасности станции является социальная инфраструктура и люди, человек, который, собственно, эту безопасность обеспечивает. И вот такие удары, направленные на социальную инфраструктуру города, на жилые микрорайоны, на автобусные остановки, на транспорт, подвозящий продукты питания, на детский сад, это просто раскачивание ситуации вплоть до катастрофического.
1: Глава «Росатома» заявил, что настало время европейским лидерам озаботиться ситуацией с ударами по району Запорожской АЭС. Их страны находятся рядом. Украинские СМИ сообщают о неоднократных взрывах, прогремевших после полудня в Сумах, а также подконтрольном Киеву Херсоне, в Харьковской области, в Чернигове. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом. Ранее в иранском департаменте сообщили, что Тегеран скоро представит механизм контроля судоходства в Ормузе и сбора пошлин с судов. Там отметили, что из этой схемы извлекут выгоду лишь коммерческие суда и страны, которые сотрудничают с Исламской Республикой. Корпус стражи исламской революции в понедельник заявил, что около 1500 судов ожидают сейчас разрешения КСИР на проход через Ормузский пролив. Во Франции планируют снять фильм об ограблении Лувра, сообщает газета «Ле Фигаро». Фильм будет снят по книге французских журналистов, рассказывающих о тех событиях. Она выйдет 27 мая нынешнего года, а фильм, как ожидается, появится в прокате в 2028-м. На данный момент нет информации ни о названии фильма, ни об актерском составе. Напомню, 19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в галерее Аполлона, они похитили в общей сложности 9 ювелирных украшений. Одно из них – корону жены Наполеона III, в которой было 1354 бриллианта, выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Мы следим за развитием событий. Присоединяйтесь к нам на сайте вести.ру. Далее о спорте.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен на окончательный состав сборной России на 3 предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали Александр Соболев и Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе. Вместе с тем, финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов, отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском футбольном «Динамо» определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандра Шварца, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химок» Дмитрию Поляцкину. И Ротенберг-младший может поставить ультиматум либо он, либо тренер уже на этой неделе. Хоккей. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира в понедельник продолжилась программа матча группового этапа. Канадцы обыграли датчан 5-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске в понедельник состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная «Югра» уступила «Химику» из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате континентальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее информировалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, в Хабаровске сегодня днем до плюс 20 градусов. Переменная облачность без осадков. В Тюмени дожди и грозы до 29 тепла. В Омске плюс 20-22 осадков не ожидается. В Вологде также до плюс 30 кратковременные дожди и грозы. В Нижнем Новгороде без осадков до 32 градусов, во Владимире и Воронеже до 31, в Ростове-на-Дону плюс 25-27, пройдут дожди, возможны грозы, в Ялте до 22 тепла без осадков. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь, гроза плюс 15 градусов, днем без осадков до плюс 28. В Москве небольшая облачность, осадков не ожидается, ночью плюс 14-16, днем 30-32 градуса тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет немного выше нормы.

0: От детдома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читону да Чучу?
4: Не Зачем? Обижай.
3: Нет, я не обижаю. Я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
5: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
6: Yes, yes, track 29.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в гости к Ивану IV, к Ивану Васильевичу, к царю Грозному, но который при жизни Грозным, может быть, и не называли. Он был удивительный царь из рода Рюриковичей и, самое главное, как он преобразил Русь. Об этом мы поговорим сегодня с нашим добрым другом, автором цикла «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков», доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русским писателем, историком и философом Сергеем Вячеславовичем Перевезенцем. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
12: Здравствуйте, Дмитрий.
11: Сергей Вячеславович, мы говорим о русском преображении истории русской мысли. Но обычно царя Ивана IV, Ивана Грозного, рисуют кем угодно. Деспотом, самодуром, жестоким. Художники просто соревнуются в изображении такого очень жестокого человека, а вы его предложили о нем поговорить в проекте о русской философии, о русской мысли. Почему?
12: Куда деваться от источников? Есть тексты, которые принадлежат государю Ивану Васильевичу. И несмотря на неоднократные попытки отдельных историков, причем американских и частично отечественных историков, доказать, что эти тексты не принадлежат Ивану Васильевичу, или знаменитая история о том, как была попытка опровергнуть и подлинность переписки их с Андреем Михайловичем Курбским. Несмотря на все эти попытки, все-таки наука доказала, и наши коллеги доказали, что все эти тексты подлинны и принадлежат именно Ивану Васильевичу. И не только переписка с Андреем Михайловичем Курбским, есть записи его бесед, есть его письма, причем крайне оригинальные. И не... Более того, они отличаются совершенно удивительной стилистикой. И современные филологи и лингвисты ввели даже отдельное специальное понятие, касающее стилистики государя Ивана Васильевича – кусательный стиль Ивана Грозного. Потому что он в выражениях-то не стеснялся. Я не скажу, что он был такой же, как протопоп Аввакум, который совершенно не стеснялся ни в каких выражениях, когда писал о каких-то своих, о тех, кого он читал своими врагами, прежде всего врагами Господа, конечно. Вот. У государя Ивана Васильевича никакой нецензурщины в текстах нет. Но, тем не менее, он умел писать и, видимо, говорить очень язвительно, что свидетельствует о высоком уровне его мышления. Он был человек, способен на очень тонкую иронию. Он был человек, способным высказывать свои мысли очень образным языком и бесконечно приводить какие-то исторические примеры, политические примеры. Ну, я уже не говорю о ссылках на Священное Писание. Это постоянно они присутствуют в текстах Ивана Васильевича. Понятно, что, скорее всего, он диктовал эти тексты. Ну, вот есть такое мнение, и писцы, соответственно, писали, ибо ни один из его текстов, написанный его рукой, до нас не дошел, и его сочинение известно в основном в более поздних рукописях. Но, как я уже сказал, собственно, доказано, что это его работа. Поэтому мы не можем говорить о Иване Васильевиче только лишь как, допустим, о политическом деятеле, только как о военном деятеле, или вот это модно, это уже давно, вернее, и, может быть, сегодня как раз уже не сильно модная концепция Ивана Васильевича как тирана, и это его прозвание Иван Грозный, которое он в самом деле при жизни не носил. Единственное, что в народных песнях о нем говорили как о грозном царе, но ни в коем случае не как, это не считалось его прозвищем. Не говоря уже о том, что сам Иван Васильевич, кстати говоря, он был еще и поэтом, он же писал религиозные песнопения, и одно из них посвящено грозному воеводе, как он писал, архангелу Михаилу, которого он очень любил, уважал, и посвятил это песнопение на тот момент, когда в Москву перенесли мощи, святые мощи черниговского князя Михаила Всеволодовича, Михаила Черниговского. Помните, мы с вами говорили об этом сюжете убиенного в Орде, а ведь его мощи покоятся сейчас как раз в Михайло-Архангельском соборе. Вот. Иван Васильевич обладал не только образным языком, но и образным художественным мышлением. Потому что это известный факт, что он принимал активное участие вместе со своим, ну, во многом, я бы сказал, учителем, тогдашним митрополитом Макарием, в разработке художественных концепций росписей храмов Московского Кремля и Грановитой палаты. Ибо эти росписи, эти фрески, стенные фрески, которые сохранились и в Грановитой палате, и в Михайло-Архангельском соборе, и каждый может сейчас прийти, взять экскурсию, прийти в Кремль и посмотреть, полюбоваться на эти росписи, они ведь носят огромное и философское, и историко-политическое значение, ибо там они изображают, вот все, что, о чем мы с вами будем говорить, вот это все изображено там в художественных образах. И в этом отношении, вот завершая ответ на ваш вопрос, Иван Васильевич, государь, наш первый русский царь, Иван Васильевич, конечно, был фигурой совершенно уникальной, очень талантливым человеком, очень своеобразным человеком, не столь простым, как зачастую о нем говорят, он не был сумасшедшим, как о нем стало модно говорить с конца 19 столетия. И некоторые, кстати говоря, современные мои коллеги, знатоки 16 столетия, глубокие знатоки 16 столетия, эту точку зрения разделяют, что он был все-таки болен шизофренией. Есть и в современной историографии такая точка зрения, с чем я категорически не согласен. То есть он это был очень глубокий, очень непростой, очень сложный человек, и понять его на самом деле очень трудно. Вот вы сказали, что мы расскажем о нем, каким он был, что это было. Я бы не взял на себя такую ответственность говорить именно о том, что он таким был. Я скорее буду высказывать некое свое его понимание, и вовсе не значит, что оно правильное. Потому что настолько многогранная и сложная эта фигура и с исторической, и с духовной, и с политической, и с философской точки зрения, что вот прошло уже почти 500 лет, а мы его до конца так и не понимаем. Я поэтому и предложил вам наш вот этот цикл, я думаю, мы не одну передачу о нем будем говорить, назвать «Грозный царь, известный и неведомый». И когда мы его познаем окончательно, и познаем ли, я не берусь судить.
11: Возможно, сейчас такой сделаю глупый шаг в сторону, но наша интеллигенция отечественная, она воспитана в европейской культуре, естественно, и мы прекрасно помним мастеров Возрождения, мы привыкли восхищаться, например, Микеланджело. И мы знаем, что работы Микеланджело в основном продиктованы были в том числе и заказчиками, да, которые оказывали влияние на его творчество, иногда вдохновляющее, чаще, ну, такое цензорское, и заказчики диктовали и свои вкусы. Можно ли, вот как вы сказали, что вместе с митрополитом Макарием Иван Васильевич участвовал вот в этом образном подборе, каким-то образом все-таки, кроме его мышления, все-таки понять его мировоззрение, вот как заказчика, как устроителя вот этого пространства, вы как писатель, как философ, в конце концов, как политолог. Он же выстраивал и политическую, так скажем, образность, политическую образность государства московского. Вот чем он наполнялся в то время, когда он это вокруг себя создавал, ведь можно так сказать.
12: Ну, собственно, об этом мы с вами и будем говорить. Вот сегодня, может быть, в следующую, и скорее всего даже в следующую передачу, потому что я говорю...
11: Я забежал вперед, наверное.
12: Да, справимся с этим за один час, или там сколько у нас, 40-50 минут. Можно, но, повторюсь, всякий, кто, в том числе и я, кто берет на себя ответственность об этом говорить, он все-таки излагает некое свое понимание, некую свою точку зрения. И я, кстати говоря, это всегда подчеркиваю. Я не боюсь это говорить, я не претендую на то, что... Ну, любую фигуру очень сложно осмыслить в полном объеме, а уж такую фигуру, знаете, у нас таких фигур было несколько. Ну, тот же Петр Алексеевич, государь Петр Первый, о котором мы тоже, может быть, еще с вами поговорим, потому что фигура потрясающая. И некоторые другие, как политические, так и духовные, и писатели, философы. Ну, скажите, можем мы кто-то один что-то все полностью рассказать о Федоре Михайловиче Достоевском или о Льве Николаевиче Толстом? Ну, бессмысленно. Так и в этой ситуации. Конечно, мы будем об этом говорить. Я изложу свое понимание и его мировоззрение, его человека крайне оригинального. С одной стороны, оно естественное для того времени, а с другой стороны, это было его личное прочтение тех истин и тех тенденций и тех традиций, которые существовали в мысли, в традициях, в русской мыслительной традиции 15-16 веков. Это была его личная трактовка. И в этом еще более интересная фигура, что царь не монах, не отдельный мыслитель, не просто какой-то политический деятель, а царь изложил свое понимание царского служения и своего, и вообще царского служения как такового, православного государя, прежде всего, и изложил свое понимание, что есть христианское царство, то есть что есть русское государство и христианское государство вообще. Вот это крайне редкая вещь. В русской традиции, по сути дела, была только еще, был только один человек вот из когорты, двое, еще из этой когорты, которые, ну, попытались это сделать. Это, прежде всего, Петр Алексеевич, Петр Первый, который попытался изменить понимание, развить это понимание в связи с новыми тенденциями, и государыня Екатерина II, которая, будучи немкой, попыталась осмыслить, что такое русское самодержавие и русский самодержец уже во второй половине XVIII века, уже имея перед глазами опыт предшествующих правителей XVIII столетия в России, в православной стране. А вот государь Иван Васильевич был первым, и повторю, во многом просто единственным в этом отношении.
11: Сергей Вячеславович, в технических науках есть такое понятие энерговооруженность. В данном случае мы говорим об интеллектуальной вооруженности первого русского царя Ивана Васильевича. Как так получилось, или можно ли его сравнить с государями Западной Европы по уровню образования? Вот потому, насколько он свободно оперировал Священным Писанием, насколько он был свободен от какой-то догматики, и вот насколько он мог одновременно одновременно находясь вот в каноне, проявлять вот эту гибкость ума, ведь вы все-таки его изучали, вот его стиль вот характерный. Вот для того, чтобы обладать определенной творческой свободой, нужно обладать знаниями вот этого вокабуляра, вот этого понятийного аппарата в совершенстве. Тогда ты освобождаешься от вот этих каких-то, каких-то шор, ограничений. Ты понимаешь, где ты можешь уже отходить от каких-то даже не запретов, а каких-то традиций, но оставаясь внутри канона. Я, может, так мудрено говорю, но в данном случае он же был свободным человеком, а не самодуром.
12: Вы знаете, вот я сейчас задумался над ответом на ваш вопрос, как-то никогда раньше об этом не думал. Это вещь удивительная. Сейчас я вдруг сообразил. В свое время, вот время своего правления, а я напомню, на троне он находился 51 год с трехлетнего возраста, с 1533 года, после того, как его батюшка умер, Василий Иванович, ну, был 3 года, неважно, он уже был великий князь, 3 года. Умер он в 1584 году, 51 год на троне. Так вот, за это время, пока он правил, в Европе не было ни одного государя-мыслителя. Это был, в самом деле, сейчас только об этом подумал, это был, по сути дела, совершенно уникальный случай. Не просто царь, не просто правитель, а государь-мыслитель, который пытался понять собственное предназначение. Знаете, наверное, здесь сыграла очень серьезную роль вот вся та предыстория, о которой мы с вами говорили. Многие уже месяцы, да, мы с вами об этом говорим. И связано это с тем, что он был первый русский православный царь. И ему нужно было осмыслить свое место в мировом духовно-политическом пространстве и осмыслить место своей православной независимой державы, царства. Он первый стал православным царем на Руси. Соответственно, это же что такое царство, мы с вами уже неоднократно говорили, это же империя. Это в 1547 году в мире родилась новая православная империя, которая заняла место предшествующей Ромейской империи, погибшей 100 лет, за 100 лет, почти за 100 лет до того. И ему нужно было осмыслить свое место, свое предназначение, а учитывая, что несмотря на очень тяжелое детство и очень тяжелое отрочество, ну, известна всем история с боярским правлением, с ранней смертью матери, отца, сначала потом матери, он, видимо, он стремился к образованию. Ну, я уж не говорю о том, что он прекрасно знал священное писание, священное предание, но если читать его тексты, он прекрасно знал историю, он прекрасно знал современное политическое положение. Ну, не настолько, он, конечно, не обладал тем знанием всего, так сказать, концерта политики европейской, да ему это было и не нужно, потому что все-таки контакты России в середине XVI века были не столь велики, международные европейские контакты, они только-только-только начинали возникать на новом уровне. Вот. Но тем не менее, он обладал этим знанием, этим пониманием, и вот в самом деле государь-мыслитель на троне – это, наверное, был единственный пример в 16-м столетии во всей Европе.
11: В знаменитой песне Владимира Семеновича Высоцкого есть такая строка: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». То есть это же он же Рюрикович, он воин. У него и соблазнов выше крыши, куда-то устроить поход. В конце концов, женщины, вино, бурный век. Рядом Польша с ее соблазнами вот этого шляхетского такого роскошного времяпрепровождения. А здесь нужно было все-таки прогрызть огромное количество именно русской литературы, философской литературы, чтобы
12: не
11: потом...
12: Не только русской, я вот бы сказал, даже будет широко христианской литературы. Все-таки это был христианский мыслитель. Впервые мы с вами неоднократно говорили, что русские мыслители, вот весь этот период, о котором 500 лет мы уже с вами практически прошли, да, русская мысль, это была христианская мысль. Да, с разными пониманиями христианского вероучения, с разными какими-то моментами и так далее. Но тем не менее, это была христианская мысль, и он очень глубоко это знал. И более того, он очень серьезно размышлял о себе, как о христианине, человеке, который живет ну, всякий человек, христианин, живет просто, но и как о христианине государе, о своем долге, о своем предназначении, о том, что будет с ним после его физической кончины, насколько он исполняет свой долг как государя, как человека, но именно как христианина и как христианского государя. Это для него было очень, предмет очень серьезный. И мы еще будем вот об этом с вами говорить.
11: Проступает ли вот в характере этого вундеркинда на троне фигура митрополита Макария, как его духовного отца? Ведь уровень таких вопросов и их сложность, и в чем-то с точки зрения христианина, вот православные люди поймут, а это же мучительные вопросы, они обращены на самое донышко души. Это не просто так.
12: Греховной души, что еще более страшно.
11: Именно, это очень тяжело думать на такие темы. Это просто физически тяжело, не говоря уже о том, что ты должен дать честный ответ. Насколько здесь сыграл Макарий вот эту роль отца?
12: Думаю, владыка Макарий сыграл во многом просто кардинальную. Потому что взросление Ивана Васильевича происходило как раз в годы когда он вошел в сознательный уже возраст, те годы, когда на престоле находился митрополит Макарий. А митрополит Макарий, мы с вами тоже уже об этом говорили, это был один из, наверное, главных идеологов 16-го столетия, таких официальных идеологов, который он писал, у него есть проповеди, у него есть обращение, допустим, потрясающее обращение есть к русскому воинству накануне Казанского похода. Я его в своем телеграм-канале частично публиковал в связи с специальной военной операцией. Знаете, насколько оно современно звучит, несмотря на то, что прошло почти 500 лет, абсолютно современно звучит. Вот. И Макарий, он же был иконописец, причем очень глубокий иконописец, и некоторые его образы, им написанные, до сих пор в Москве присутствуют. Ну, в частности, образ святителя Николая Великорецкого, Николая Чудотворца в его Великорецком изводе, который присутствует присутствовал раньше в оригинал в Покровском соборе. Это же был список, который написал лично митрополит Макарий, и он еще поновлял оригинальную икону. Вот знаменитый сейчас есть Великорецкий ход с иконой Николая Великорецкого, она поновлялась в XVI веке лично митрополитом Макарием. И в этом отношении, конечно, митрополит Макарий оказывал очень серьезную роль. Еще ведь вот какая штука. Он очень серьезно сдерживал государя в его стремлении быть абсолютно свободным по отношению к своим подданным. А потому что, это известный факт, в 1563 году умирает митрополит Макарий, с 1564 года начинается становление Ивана Васильевича как царя, независимого ни от кого. В 1565 году вводится опричник. То есть митрополит Макарий, конечно, играл очень серьезную сдерживающую роль. Это же вообще, тут такая серьезная проблема взаимоотношений церкви и государства. Ведь почему церковь должна быть независима от государства? Потому что церковь играет роль духовного контроля. Церковь и владыки, особенно те, кто обладает истинным христианским мужеством, они имеют возможность. Ведь в христианской традиции церковной есть даже было такое правило, которым далеко не все, кстати говоря, владыки пользовались, правило печаловаться, то есть заботиться о невинно наказанных, невинно пострадавших от руки христианского государя. И вот Макарий печаловался постоянно. И, кстати, вот пострадавший от руки, судя по всему, все-таки тут темная история, но как бы то ни было, митрополит Филипп, в конце концов, конфликт у них был большой с государем, как раз Иван Васильевич не хотел уже этого печалования принимать ни от кого, и даже от Филиппа, от друга своего детства, между прочим, которого он просто заставил зайти на митрополитический стол, а митрополит Филипп начал печаловаться как раз о невинно пострадавших. И государь не принял этого. То есть, понимаете, и в этом отношении роль митрополита Макария, конечно, была решающая. Он очень серьезное значение имел и в жизни личной Ивана Васильевича, и в жизни его как политического деятеля, и в жизни нашей страны в целом.
11: Говоря о, скажем так, рабочем дне молодого государя, ведь обычно обыватели, простые люди не задумываются, насколько нужно быть трудоголиком, чтобы выдерживать вот эти государевы часы. То есть от подъема ранним утром, это 3-4 часа утра, это непрерывный цикл, собственно говоря, нужно молиться, нужно все церковные вот эти часы отбывать государевы, послы, это все прочее. Но ведь вот это взросление человека как мыслителя, как философа, оно требует, ну, сотен, если не тысяч часов бесед. Это и у Макария, и у Ивана Васильевича должно было быть время. И они же были крайне занятыми людьми, потому что Иван Васильевич – это не просто, ну, такой интеллектуал на троне, такой только окруженный рукописями и праздными беседами. Он воин, прежде всего. Он энергичный создатель огромной гигантской державы. Это непрестанное попечение о мастерах, о каких-то там плотниках, о торговых людях, о создании крепостей. Сколько крепостей, там десятки крепостей были построены за это время. Это во все нужно вникать. Это не, извините, восточный деспот со своим сиралем, гаремом или как это называется. Ему было, мягко скажем, не до этого. Физически нужно иметь тысячи часов на формирование вот себя как интеллектуала, вот в этой, прошу прощения, ипостаси. Как это возможно?
12: Ну, видимо, было возможно. Знаете, у нас нет точного описания жизненного графика вот такого Ивана Васильевича, но я приведу другой пример. 100 лет спустя государь равный по значению для России, ну, может быть, не столько равный, сколько стремящийся быть равным, Алексей Михайлович, второй государь из рода Романовых, который впервые, да, в истории получил знаменитый титул государя Великой, Малой и Белой Руси, и воссоединивший Белую и Малую Русь с Великороссией. Так вот, рабочий график Алексея Михайловича, он, в принципе, известен. И известно, что, например, Алексей Михайлович очень любил так называемые царские походы, то есть паломничество по монастырям. Но известно, что в каждом монастыре, где он пребывал с паломничества, находился его рабочий кабинет. И между всяким монастырем, где он бывал, и Москвой, круглые сутки сновали посланцы с различными документами, потому что Москвой в это время управляла или Малая Дума, или тайный приказ. Оставались они на Москве. Но контракт.

0: А все остальные русские государи это такие с длинными рукавами, в горлатных шапках, значит, руки ничего не делают, белоручки такие, и вообще только делают, что меды попивают, да фряжские вина, да, и, соответственно, разные удовольствия на пирах справляют. Нет, они были страшные работяги. То есть это были люди трудоголики, потому что не потому что им нужно было ходить на работу и отчитываться перед начальством, а потому что у них был только один начальник, Господь Бог. И они воспринимали себя как люди, которые находятся на троне, исполняя свою миссию, дарованную им самим Господом. Ведь в этом же специфика русского служения. Кстати, вот мы с вами об этом не говорили, а мы же специальные исследования на эту тему проводили. И в средние века, и особенно, кстати говоря, в 18 веке, как ни странно, в русской традиции, ведь почему наше общество называлось служилым государством? Да, было служилое сословие, созданное, кстати, государем Иваном Васильевичем. Окончательно создано это сословие было служилым. Возникает оно при Иване III, постепенно формируется, окончательно оформляется при государе Иване Васильевиче, ну, который нам известен по цифре 4, да, Иван IV. Так вот, почему служилое? Потому что это была опора государства. Да? Это были те самые дворяне и дети боярские, которые составляли основу войска и основу государственного аппарата. Дьяки и так далее, и так далее. Стрельцы потом возникают, ну и так далее. Были вот, допустим, дворяне, это служилые люди по происхождению, а были служилые люди по прибору. Это как раз стрельцы, пушкари, ну и так далее. Те, кто нанимался на работу государя. Так вот, служба заключалась в том, что они в своей службе государя реализовывали себя как людей, которые служили Господу. Помните, мы с вами говорили, что такое государь для русского человека, тем более царь, первый царь. Это некая фигура, которая поставлена управлять русским православным людом, единственным в мире независимым православным государством. Воевать-то приходилось не просто с каким-то внешним врагом, а с ожидаемым антихристом, который должен, ну, по представлениям того времени, вот-вот должен взойти на престол в Иерусалиме, захватить власть, и с ним нужно было воевать вместе со Христом, который должен был второй раз сойти с небес и вместе с Христовым воинством отправляться на бой с антихристом. Соответственно, люди исполняли свое служение не просто для того, чтобы выслужиться перед начальством, они служили государю и тем самым служили Господу. И государь служил Господу. Вот что было важно вот в этом понимать. Понятно, что это некая идеальная ситуация, но тем не менее, если посмотреть тексты, а мы с вами уже много текстов обсудили, собственно, они все были об этом.
1: Сергей Вячеславович, вас удобно пытать, вы и философ, и русский писатель, и политолог. С точки зрения политологических или политических мод, насколько Россия улавливала те тенденции, которые в то время бушевали в Западной Европе? Насколько Россия и государь естественным образом были осведомлены о делах ближних и дальних соседей для того, чтобы понимать, что происходит, и как раз позиционировать Россию, развивающуюся Россию, не просто спонтанно, хаотически развивающуюся, а именно с точки зрения всех этих геополитических тонкостей?
0: Вы знаете, наши с вами предки в 16 веке очень тонко и очень точно себе представляли, что происходит в соседнем христианском мире. А с их точки зрения, наших предков 16 столетия, христианский мир Европы разрушался. Мир изрушен. Это вот фактически формулировка, которая часто используется в русских текстах. Потому что вот все те тенденции, о которых вы говорите, о которых мы привыкли размышлять и рассуждать как о прогрессивных, то бишь развитие нового уклада, развитие нового мировоззрения, светского мировоззрения, кризис церкви, кризис власти, формирование различных новых направлений, движений, понимание роли личности в истории, развитие активной гуманистической традиции. На Руси это воспринималось как свидетельство прихода антихриста в мир. Русь XVI века шла вопреки, развивалась вопреки этим традициям. И осмысливала себя как единственный в мире остров, как единственный в мире, не остров, наверное, как единственный в мире духовный материк, который охраняет христианскую православную истину.

0: остальные, весь остальной мир изрушен. Не случайно ведь вот это формируется взаимонепонимание Европы и России, окончательное взаимонепонимание Европы и России формируется как раз в 16 столетии, с конца 15 века, когда европейцы открывают для себя Русь. И через 100 лет, в конце 16 столетия, окончательно возникает то явление, которое мы с вами называем русофобией.
1: Потрясающая история, Сергей Вячеславович, потому что мы живем во времена, когда Россия позиционирует себя как отдельную цивилизацию, и, вернее, последнюю цивилизацию Европы, которая сохранила европейские ценности. Той Европы, известной всем архиепископ Савва.
0: Христианской Европы.
1: Да, христианской, да. Европы.
0: То же самое было в 16-17 столетии. Абсолютно то же самое.
1: И вот об этом нужно поговорить, Сергей Вячеславович, но давайте сделаем это после небольшого перерыва. А нашим слушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы снова вернемся в гости к мыслителю на троне, воину на троне, на русском троне, да еще какому, к Ивану Васильевичу, впоследствии прозванным Грозным. Не переключайтесь, дальше будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков». Мы говорим сегодня о великом русском философе, писателе, трудоголике на троне. И это мы говорим об Иване Васильевиче, которого впоследствии назвали Иваном Грозным. В гостях у замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русского писателя, историка и философа Сергея Вячеславовича Привезенцева. И вот, Сергей Вячеславович, мы начали говорить о русском философе Иване Васильевиче, Иване IV, и говорим и о его уровне образования, и какие он книги в детстве читал, и о роли митрополита Макария, и сдерживающей роли, и говорили о том, что он, в принципе, должен был прекрасно понимать геополитическое положение России, да еще развивающейся России. Возможно, я такой еще один такой курбет исполню, но ведь соседи России – это не только западные Европа. Это еще Восток. Насколько русская дипломатия, русская политическая мысль, русское самосознание понимало себя с точки зрения не только Западной Европы, но и восточного пространства. Я опять же обращусь к нашему времени, когда мы все увлекаемся понятиями евразийства или, так скажем, творчески его переосмысливаем. А как тогда люди воспринимали ту самую Евразию XVI века?
2: Ну, во-первых, Евразия, они не знали об этом термине вообще ничего.
1: Восток.
2: А во-вторых, вот этот миф, придуманный в 20-е годы 20-го столетия, несколькими русскими интеллектуалами, оказавшимися никому не нужными в эмиграции, и которым нужно было срочно что-то придумать, чтобы обозначить явление, собственное явление в истории русской мысли, то, что называется евразийством, конечно, для XVI века, ну, это никакого отношения вообще не имеет к реальности исторической. Бешеная вот эта путаница и попытка различных таких экстремистских исламских различных деятелей заявить о том, что Россия и российское государство является ребенком чуть ли не исламского мира и наследником Золотой Орды. Так вот, если обратить взор на Восток, и как Иван Васильевич обращал свой взор на Восток, потому что все-таки главный враг в середине XVI века – это татарские государства, это ордынские государства. Вот не случайно ведь русская армия, очень боевая, надо сказать, армия, и очень результативная русская армия XVI столетия, она же была готова и готовилась к битве, прежде всего, с войсками различных ордынских государств, на тот момент существовавших. Казанская орда, Ногайская орда, Астраханская орда, Крымская орда – это все были главные враги. И так получилось, что во второй половине XVI века появляется еще один враг на Западе. Но прежде всего вопрос-то решался на Востоке. Не случайно ведь было несколько походов на ту же Казань, это был главный враг. И в этом отношении, конечно, государь Иван Васильевич мыслил себя как человека, христианского правителя, освободителя народа от засилья различных ордынских государств. Кстати, вы знаете, какая интересная штука? В русском фольклоре 16-17 века ведь фигура Ивана Васильевича, если посмотреть песни и различные сказания, она абсолютно положительная. И положительная именно потому, что он даровал своему народу свободу на Востоке, что он освободил свой народ вот от этого страха постоянного завоевания, разорения, смерти и грабежа, который этот страх присутствовал на протяжении более чем 300 столетий. Потому что да, Золотой-то Орды не было, да? Но были вот эти государства, которые продолжали грабить, которые продолжали нападать, которые продолжали стремиться отхватить кусок русской земли, поработить. Как, ведь для чего они приходили? Рабов они захватывали. Работорговля – это была один из важнейших пунктов их дохода. И вот Иван Васильевич как раз освободил. Он себя мыслил прежде всего как православный государь, который должен освободить свой православный народ от этого страха, от этого ужаса. Подчинить себе эти государства, разорение, постоянные возможные войны и так далее, и так далее. Ему это удалось, За исключением, ну, Крымское ханство, с которым потом еще до конца XVIII века бодались, но там было и то, именно в годы правления государя Ивана Васильевича был первый удачный поход на Крым, первое разорение Бахчисарая в 50-е годы XVI столетия. Это было впервые русские войска дошли до Крыма, а это же надо было по степям идти соленым и сухим. Вот, поэтому и окончательно ведь это смогли именно из-за географических и природных условий окончательно эту проблему смогли решить только в XVIII столетии. И следующие, кстати говоря, удачные походы в Крым были только в XVIII веке. А первые были как раз при государе Иване Васильевиче. То есть на восток он смотрел прежде всего как на ту силу, которую нужно покорить. И вот эти вот все мифы о том, что он мыслил себя как белого царя, как наследники Чингисхана, там, Мамая и так далее, ну, это бред сивой кобылы, абсолютный бред сивой кобылы, потому что он мыслил себя прежде всего как человек, который ответственен перед Господом и ответственен за свой христианский народ и за единственное в мире независимое христианское государство в ожидании возможной борьбы с антихристом.
1: Я могу ошибаться, Сергей Вячеславович, когда мы говорим о Иване Васильевиче как христианском мыслителе и христианском государе и воине, забегая вперед, когда мы говорим о тех же казанских походах, ведь огромное количество татар выступило на стороне русского царя. Это значит, Москва предложила своим соседям какую-то иную модель сосуществования, что они приняли эти правила. Не в режиме там предательства своих предков. Нет. Они выбрали какое-то будущее. Будущее, которое потом полтысячи лет наша держава в совместном мирном сосуществовании с исламскими народами. Все мы стали друг друга понимаем. Да, мы разного вероисповедания, но мы все вместе сильнее. Что такое могло вот проявиться тогда или в характере, или в его интеллектуальных способностях Ивана Васильевича, что Русь предложила всему миру. Ведь не только это, все, всех перекрестить, и все будут сплошные христиане, иначе вот все, всем кирды.
2: А вот как раз в этом-то и главное дело. Придя в мир Востока, в степи, на Северный Кавказ, который, кстати, тогда еще в массе своей не был исламским, они были в основном язычниками, русские люди туда придя не заставили никого быть, как они сами. И государь никого не заставлял делать так, как не хотелось. Да, из Казани были выселены татары, но они не были уничтожены. Понимаете, русский мир, когда приходил в чужие миры, он никого не уничтожал. Он приходил, и эти люди оставались свободными в своем вероисповедании, оставались свободными в своих нравах, в своих обычаях. И ведь не случайно, это известный факт.

0: Казанского ханства и Астраханского ханства боялись, потому что и то, и другое ханство, ну, в общем-то, устроило такую довольно насильственную форму своего бытия для соседних народов. Когда государь покорил и Казанское, и Астраханское ханство, к нему на поклон пошли все восточные народы и все восточные племена. Северокавказские народы впервые вошли фактически в состав России и стали платить налоги. Сибирское ханство приехало в середине послы от Сибирского ханства и привезли ясак государю, попросились под государеву руку. Ведь Сибирское ханство до того, пока там не захватил власть Кучум, оно, по сути дела, было не только союзником, не просто союзником, а данником российского государства по собственной инициативе. Потому что вот эта вот русская традиция никого, ни в коем случае никого не уничтожать, а включать в себя эти этнические, этнополитические, этнорелигиозные общности в том виде, в котором они есть, и требует только одного – признания законов, признания власти и, так сказать, включения их, эти народы, в финансовую систему российского государства. Все. Но при этом, если необходимо, продолжалась и, естественно, христианизация тех, кто хочет, но не насильственная христианизация. Вот в этом отношении как раз и отличается то самое русское продвижение, продвижение русского мира в любую точку пространства от той самой западной колонизации, которая характеризуется прежде всего уничтожением себе подобных, если они не похожи на них. Ведь они и к нам так приходили. Мы еще, может быть, с вами поговорим о первом плане завоевания России Генриха Штадена, немца, который был на русской службе, который убежал, а потом по заказу немецкой знати написал книгу о России, которая, это же смешно, она считалась одним из главных источников в отечественной литературе для того, чтобы описывать, какой был ужасный царь и какие были ужасы. А сейчас, когда более серьезно ее проанализировали, оказалось там ну, минимум 80% вранья. А план завоевания России в себя включал что? Вот Генрих Штадена, он его написал по заказу немцев, а потом лично представил Римскому престолу. А план был очень простой. Пункт первый. Разделение России на части. Слишком большая страна. Пункт второй. Покупка знати. Знать должна продать свое, соответственно, элиты. Покупка элиты. Третье. Интернирование государя и демонстрация ему тех людей, которые не приняли новой власти. Физическое их уничтожение. Именно физическое их уничтожение. И пункт четвертый, последний, ликвидация православия, введение там католичества или протестантизма, это уже не важно. Что изменилось?
1: Ой, с этими планами ОСТ ничего не меняется, но возвращаясь к самому началу нашей беседы о философе Иване Васильевиче, все-таки человек, который, имея столько сил, имея столько энергии в колоссальном русском государстве, осмысляет себя как русского христианского государя. Можно ли сказать, а вот формула власти или формула христианского государя по Ивану Васильевичу, что он для себя, по вашему мнению, сформулировал? Есть ли такая формула?
0: Вы знаете, лучше давайте поговорим об этом в следующих передачах, потому что формула сложная. Потому что была формула для всех. Я считаю Ивана Васильевича создателем теории русского самодержания.
1: Ого!
0: Да. И была еще формула лично для него. Она немножко отличалась от формулы для всех. Вот об этом давайте в следующий раз поговорим, потому что, ну, это в самом деле это сложно.
1: Безусловно, но тем более интересно, и мы обязательно продолжим в следующий раз. И сегодня мы лишь начали серию бесед о русском философе, русском поэте, русском художнике, русском эстете.
0: Ну, художником он не был, я бы сказал, искусствоведе.
1: Искусствоведе, да. Русском воине, русском политологе, да и русском человеке.
0: Русском человеке.
1: И Иване Васильевиче, которого впоследствии назвали Грозным, о великом русском государе. Благодарю вас за внимание к нашей работе, Сергей Вячеславович. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши

0: Наши предки, живущие в станицах.
1: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал во вторник нанести военный удар по Ирану, но отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Все подробности далее в выпуске. Владимир Путин отправляется сегодня с двухдневным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отношения двух стран достигли сейчас беспрецедентного уровня. Товарооборот в прошлом году составил 240 миллиардов долларов. По словам Ушакова, это стало возможным благодаря переходу в расчетах на национальные валюты.
2: Россия и Китай, это всем хорошо известно, являются для друг друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. И росту встречной торговли, конечно, содействовали своевременно принятые и в России, и в Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами и национальной валютой. Как результат, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и в юанях. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от влияния третьих стран и негативных каких-то тенденций на глобальных рынках.
1: Помощник главы российского государства сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. 20 мая в беседе за чаем президент России и председатель КНР обсудят самое важное – актуальные вопросы международной повестки дня, сказал Ушаков. Он также сообщил, что вместо традиционной статьи Владимира Путина в китайских СМИ в преддверии визита будет опубликовано его видеообращение. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения Южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял на данном направлении до 90 военнослужащих. С 7 до 20 часов по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Мужчина и женщина ранены при атаках дронов в Белгородской области. В селе Марково Глушковского района Курской области противник атаковал частный дом. Погибла женщина, еще 2 человека ранены, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Киев также нанес удар. Десятки ударов по району Запорожской АЭС и Энергодару, городу-спутнику атомной станции, за последние сутки, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня. Из-за таких атак Киев ударами по району атомной станции Энергодару раскачивает ситуацию вплоть до катастрофической. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал во вторник нанести военный удар по Ирану, но отложил атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Власти этих стран попросили ему дать шанс мирным переговорам. По словам американского лидера, союзники уверены, идущие серьезные переговоры приведут к сделке, приемлемой как для Вашингтона, так и для всех стран Ближнего Востока. Трамп особо подчеркнул, что главное условие этой сделки – полное отсутствие ядерного оружия у Ирана. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану, если не удастся заключить устраивающую их сделку. А президент Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с США не означает капитуляции. Возможность посадки на поезд по биометрии летом следующего года откроют для 2 новых маршрутов из Нижнего Новгорода, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сейчас такой сервис работает на 3 направлениях: Москва, Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. К ним добавят поезда Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Сам вице-премьер опробовал систему на Нижегородском вокзале. По его словам, процедура посадки занимает не более 10 секунд. Выброс пепла на высоту 13 километров зафиксирован на вулкане Безымянный в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Ранее на вулкане началось мощное извержение. Безымянный – один из наиболее активных вулканов мира. Его высота достигает 2882 метров. Жаркая погода в Москве не отступит до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, воздух в столичном регионе посвежеет только к субботе.
3: В Москве со вторника столбики термометров продолжат штурмовать отметку плюс 30, а вместе с этим и суточные рекорды. Обновление метеостатистики, вероятно, в течение трех дней подряд, с 19 по 21 мая. Причем в среду может быть побит рекорд, который держится уже 129 лет. В общем, субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится. В результате прохождения холодного атмосферного фронта в субботу днем посвежеет до плюс 16-19, а в воскресенье потеплеет до плюс 20-23. В заключительную неделю мая будет умеренно тепло.
1: Между тем, как утверждают метеорологи, купальный сезон в Москве открывать еще рано. Посещать столичные водоемы допустимо, когда вода прогреется до плюс 16-17 градусов. Но даже при такой температуре, скорее речь идет об освежающем окунании, а не о полноценном плавании. Более комфортных значений вода в Центральной России достигнет не раньше середины июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. Основные итоги мероприятия следующие. Принято решение переименовать организацию Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. После переименования в составе новой федерации окажутся Российские федерации сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, а также фристайла. Руководителем федерации был избран Дмитрий Свящев. Приоритет моей работы на ближайшее время – это восстановление доверие ФИС на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил, приводит слова Свящева Матч ТВ. Исполком Международной федерации гимнастики на заседании исполнительного комитета организации в Шарм-эль-Шейхе принял решение снять ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. Ведутся переговоры с «Локомотивом» по новому контракту. Что касается интереса «Спартака», я желаю остаться в «Локомотиве». Бронза в завершившемся чемпионате РПЛ – хороший результат. У меня есть серебро Сочи, но бронза с «Локомотивом» для меня была важнее, подчеркнул Воробьев. Жозе Мауриньо назначен главным тренером мадридского «Реала». Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Сделка полностью закрыта, сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось о том, что «Реал» выплатит нынешнему клубу Мауриньо «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 6 миллионов евро, а в «Реале» Мауриньо будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 8 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В Сургуте воздух прогреется уже до плюс 25. Небольшой дождь пройдет в Красноярске, там до 15. Тепла в Великом Новгороде уже до плюс 30, без осадков. В Перми, Кирове, Самаре, Пензе до 32 градусов выше нуля, обещают синоптики. В центре и Поволжье без осадков, а вот на юге Европейской России стало прохладнее. В Ставрополе до плюс 16 и дожди. В Севастополе до 22 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь и гроза, днем плюс 29 градусов. В Москве преимущественно без осадков, днем до 30-32 градусов.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России». Сегодня на протяжении программы я вам обязательно их напомню. Меня зовут Алексей Певчев, а сегодняшний гость – глава Москонцерта Илья Бачурин. Илья не раз бывал гостем нашей программы, и тем для разговоров при наших встречах у нас всегда неизменно немало, потому что он и культбригада Москонцерта часто выезжают на фронт с концертами, с гуманитарной помощью, и этим замечательным людям всегда есть что рассказать. И сегодня у нас сразу несколько тем. Это поездка сейчас на Донбасс, посвященная Дню Победы, недавно вернулись. И, собственно, поездка, которая предстоит вот-вот, она посвящена Дню освобождения Мариуполя. Также хотелось бы, конечно, коснуться 95-летия Москонцерта. Ну а тем, кто имеет некоторые творческие амбиции, тоже советую послушать сегодняшнюю программу, потому что под самый финал программы мы расскажем кое-что интересное, касающееся как раз вот этих ваших творческих амбиций. Илья, здравствуй.
1: Алексей, добрый день. Для меня честь приходить в твою программу, потому что она посвящена участникам СВО. Вот, не так много в этой жизни посвящено тем, кто за нас сегодня борется и отдает свои жизни. Я с этим ощущением живу, не могу это не произнести в эфир, потому что действительно это важная часть моего вот как бы мироощущения. Спасибо за то, что делаешь.
0: Спасибо большое. Я знаю, что насколько тебе сложно всегда выкроить время, и поскольку вот сейчас была поездка, только недавно завершилась, и предстоит следующая, а с тобой всегда, как я уже сказал, неизменно есть о чем поговорить. Итак, вы съездили на как раз мероприятие, посвященное Дню Победы в Мариуполь. Ты несколько раз бывал в программе, и тем не менее, я предполагаю, что кто-то, возможно, слышит первый раз, что тебя с этим городом сплачивает?
1: Мы были не только в Мариуполе, культбригада Москонцерта с программой, посвященной Дню Победы, проехала и Луганскую, и Донецкую Народную Республику, просто от корки до корки, очень много концертов получилось, по два, по три в день, не было дней пустых, по одному концерту не было, и мы, собственно, в конце апреля заехав, вот вернулись буквально вчера. Важно, конечно, не количество никогда, важно, знаешь, важно то отношение к празднику, которое в этих регионах существует, оно еще более трепетное, чем во всех других регионах нашей великой России. Представить это себе сложно, для многих этот праздник святой и главный, в Новороссии он для всех святой и главный. Причина очень проста. Во-первых, там каждый связан с Великой Отечественной войной, каждая семья, но это относится и к другим регионам. Там просто места сами по себе, по которым эта война каталась вперед-назад безостановочно. И вот на само 9 мая, например, нам повезло один из концертов из трех сделать на партизанской стоянке, которую нашли волонтеры, создали музей под открытым небом. Волонтеры проводят сейчас мероприятия, там волонтеры. И это абсолютно был народный праздник. Никаких административных усилий для того, чтобы что-либо организовать, не было. Притом бесплатная какая-то еда, чаи, огромная концертная программа, к которой мы подключились, поднятие Знамени Победы, значит, батюшка с молебном и человек 300 людей, которые приезжают в чистое поле просто потому, что им надо, и бессмертный полк еще, понимаете, вот нигде нельзя, там люди просто делают это, и, короче, вот это отношение к празднику, оно не позволяет нам где-то в другом месте его встречать, при том, что в Москве было под 20 мероприятий у Москонцерта, но самое главное мы делали там в новых регионах, и это традиция, и мы ее не будем нарушать.
0: Я видел это небольшой отчет у тебя в канале «Макс». Я, кстати, рекомендую подписаться, если вы следите за тем, что происходит, именно как развивается культурная жизнь, как она насыщается, в том числе...
1: Бачурин называется, да, просто Бачурин.
0: Просто Бачурин, пожалуйста, обратите внимание. В «Максе» можете найти, там много активно Илья пишет, есть о чем рассказать. Как готовилась эта поездка к Дню Победы? Как вы формировали репертуар? Что это было такое? Как выстраивали города?
1: Где ага. Будете? Вот в этот раз чуть по-другому все сделали. Сейчас расскажу, в чем были отличия. Мы обычно полагаемся на свои силы, договариваемся с замполитами, с командирами, едем в первую очередь к военным, максимально стараясь найти тех, кому тяжело, кто ближе к передовой. В этот раз были и военные, были госпиталя, тоже, по сути, для военных там работаем. Но мы заехали и в два детских дома, мы были На городских больших мероприятиях в Донецкой Народной Республике вместе с Молодой гвардией «Единой России» участвовали в таких больших всероссийских акциях. «Вальс Победы», наши артисты ее музыкальным таким концертным сопровождением оформляли. Это очень красиво было на площади перед вокзалом Донецка в прекрасную погоду. 100 пар танцуют майский вальс. Это потрясающая история. Ну, еще несколько мероприятий. Возложение цветов на Саур-могиле. Это, по сути, главное в ДНР мероприятие, посвященное 9 мая. Это большая честь для нас становиться помощниками, частью таких праздников, которые в новых регионах идут своим ходом, что называется. Ну и нас в этот раз еще поддерживало, и мы как раз про день освобождения Мариуполя, про следующий наш выезд, будем работать с Российским военно-историческим обществом. Это важно, это немножечко отличает этот выезд от предыдущих. В общем, и спектр площадок больше, количество мероприятий больше. Российское военно-историческое общество, которое, ну, даже партнером язык не поворачивается назвать, потому что в целом сейчас там в новых регионах пишется история, и присутствие Российского военно-исторического общества с такой культурной программой, оно принципиально важно для бойцов, потому что оно фиксирует, по сути, то, что является-то фактом, но не очевидным для тех, кто участвует в специальной военной операции. Ребята становятся частью истории сразу, каждый день, выполняя свои простые повседневные приказы. И мы стараемся про это им напоминать, говорить про то, что они герои, про то, что события, в которых они участвуют, войдут в учебники истории. И это важно, потому что там за вот такой текучкой военной работы очень часто это просто уходит на какой-то десятый план. И люди, когда это слышат, ты видишь, как меняются глаза. Для нас это тоже очень-очень важно.
0: Давайте музыкальную часть программы нашу начнем. И это будет группа «Еще» с песней «День Победы, Знамя Победы». Программа наша «Полевая почта Радио России», которая вышла 9 мая, непосредственно в День Великой Победы. В ней звучали песни в исполнении Александра Эвскляра, а Ром Рыкалов прислал свою песню, и мне кажется, она обязательно должна прозвучать. Давайте, группа «Еще», «День Победы, Знамя Победы».

Пьет в каждом доме наша память о павших героях. Кто за землю родную сражался, кто в земле

0: Это была песня в исполнении группы «Еще», «День Победы», «Знамя Победы». Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». И сегодняшний наш гость – глава Москонцерта Илья Бачурин. Мы обсуждаем недавнюю поездку Ильи и гульбригады Москонцерта на Донбасс. Мероприятия, посвященные Дню Победы. Скажи, пожалуйста, сильно расширяется спектр мероприятий? То есть, понятно, что вы много чего планируете. Какие-то есть мероприятия, которые, ну, неизменно актуальны, а какие-то, может быть, уже уходят? Вы иным образом видите, как все это должно быть? И сейчас вот уже, как обычно, знаешь, когда фестиваль проходит, организаторы уже думают о том, как будет в следующем году, на следующий день после окончания. У тебя уже есть мысли по результатам того, как вы съездили?
1: Трансформируется выступление культбригады от одного концерта к другому. Mm-hmm. Внутри поездки, вот, например, сейчас было, по-моему, там больше 20 концертов, я сейчас затрудняюсь посчитать, но каждый из них отличался, потому что программу мы подбираем по тех людей, которых видим прямо перед выступлением, буквально хоть за 10 минут мы готовы поменять программу, понимая, что люди перед нами немножечко другие, не те, каких мы предполагали увидеть. Вот особенно это актуально в выступлениях перед военными, потому что иногда настроение приподнято, иногда настроение молчаливое, иногда люди просто физически истощены. В общем, спектр эмоций, он очень велик. Так было, так и будет. Поэтому принципиально культбригаду поменять невозможно. Ну и нужды такой нет, потому что она подстраивается вот в этом просто ежемоментном формате. Если, например, запланированная программа что-то как-то идет не особо, прямо по ходу дела спрашиваем, ребята, что вы хотели бы услышать, подключайтесь. И в целом такой подход находит отклик. Когда ты видишь, что люди уже как бы им нравятся песни, они подключены, обязательно надо дать микрофон, чтобы человек спел вместе с тобой. И это очень все простые какие-то такие приемы, но они основываются на одном. На том, чего, кстати, очень многим артистам не хватает. Я же видел много выступлений, не только наших, перед военнослужащими. Не всегда артист позиционирует себя как равный среди равных, а это принципиально важно. Для кого мы выступаем, никакое вот это отделение, оно для них просто невозможно. Если ты чуть-чуть поставил себя в сторонке, ты артист, который приехал показать песни. Спасибо большое, никто к тебе не подключится, никто не будет воспринимать как подарок судьбы, условно говоря, потому что хватает там людям проблем, работы тяжеленной, военной, и если уж есть желание послушать музыку, в наушниках, по сути,

0: И каждый из них может это сделать. Поэтому не музыка является нашим уникальным вот этим вот таким подарком, что ли. Вот мы приехали песню спеть. Да ничего подобного. Мы приехали душу свою раскрыть перед вами и показать, что в этой душе есть уголочек, где каждый из вас находится. Показать, что мы вас любим, что мы для вас вот в это время нашего концерта, нашего выступления готовы сделать просто все, что умеем, все, что можем.
1: Илья, вот а сейчас следующая поездка. Я так понимаю, что недолго ты побывал в столице, и уже
0: меньше недельки, что-то какая-то пауза сейчас в Москве. Но это и не пауза, конечно, она заполнена напряженнейшей, тяжеленной работой, потому что все, что я в поездках по времени пропускаю по отношению к московской работе, я возвращаюсь, должен сделать. Ну, на самом деле, и на выезде тоже очень много времени уходит на взаимодействие с Москвой. Следующий выезд посвящен Дню освобождения Мариуполя, важнейшая дата, которую культбригада Москонцерта с 23-го года, с первой годовщины отмечает, и этого, по сути, не делал особо никто. Это не бахвальство, это просто некий факт, и очень для меня обидный, потому что мы, побывав в 22-м году в Мариуполе, посмотрев на то, что там вообще происходило, не смогли предположить, что пройдет первый год, и как-то тихо пройдет, и жизнь будет катиться дальше, и те тысячи, десятки тысяч наших солдат, отдавших жизнь за то, чтобы этот город стал, как и был всегда, чтобы он воссоединился с Россией, то их память не будет помянута вот на этот день. Мы с этим не смогли согласиться. Реально, это было таким действием, порывом души, и дальше все наши последующие шаги, они были вопреки, а не благодаря, потому что никто не мог поддержать эту инициативу, ну, потому что небезопасно, потому что на этот день враг всегда приготовит какие-то плохого рода, так сказать, сувениры и подарки, но наше дело отпраздновать. Нам как бы все эти обстоятельства важны, но все-таки важнее то, что мы должны сделать. Это вот, так сказать, фиксация исторического факта, даты, которая посвящена памяти павших защитников, наших бойцов, которые Мариуполь вернули в Россию. И в этом году все будет то же самое, только плюс Российское военно-историческое общество с нами. Это очень-очень важно. Еще раз про это говорю, потому что действительно ровно так это и воспринимаю. Будет сразу несколько мероприятий, ни площадки, ничего не буду сейчас рассказывать, потому что, опять-таки, безопасность. Понятно. Мероприятие триггерит просто, простите за англицизм, значит, врага, поэтому, так сказать, всяко надо быть максимально осторожным. Но мы отпразднуем эту дату достойно.
1: А давайте прервемся на песню. Песня «Знамя» в исполнении Сергея Борзова. Ваш артист, да?
0: Серега один из самых активных членов культбригады, ездит очень-очень много и душой болеет за дело. Серега, привет тебе.
1: Итак, песня «Знамя» в исполнении Сергея Борзова.
2: Песня «Знамя», слова Дмитрия Дубовка, музыка Сергея Арабаджи. Для меня эта песня значит очень многое. Само название песни говорит за себя. «Знамя» — это уникальное штучное полотнище, символизирующее воинскую честь, единство воинской части, государства или организации. Со знаменем идут в бой, водружают после битвы, преклоняют. И, конечно, для нас, для всех, важен символ знамени нашей победы. Боевое знамя – это священная реликвия воинской части, олицетворяющая ее доблесть и славу. В песне «Знамя» я выступаю в подразделениях силовых структур, воинских частях, госпиталях и, конечно, на передовых у ребят в зоне специальной военной операции. Наше верное знамя всегда с нами. Победа будет за нами.
3: Мы потомки героев войны, их заветам верны всегда. Защищая границы страны, разрушая все планы врага. Испытания судьбы.

0: Это была песня «Знамя» в исполнении Сергея Борзова. Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодняшний наш гость, глава Москонцерта Илья Бачурин. Илья, ну, понятно, что не объявляются даты, места и прочее по понятным соображениям. А состав артистов, кто едет? Кого выбирали на этот раз? Как это все будет?
1: Да. Вот Рома Рыгалов не с группы еще, а с группой «Зверобой». Он один из постоянных участников наших выездов, вот этих вот под конец мая, посвященных Дню освобождения Мариуполя. Так что вы его уже даже слышали сегодня в эфире. Окончательный состав тоже сейчас не назову, потому что мы собираем каждый раз тех, кто откликается, тех, кто и хотел бы, и может поехать. А это очень часто расходящиеся два списка. Но в этом году вот из таких понятных, точных, как бы точно присоединяющихся к нам коллективов, фронтовые творческие бригады, притом даже не буду называть сейчас, какая именно. Их всегда, их существует несколько. Это такая форма военной культуры, форма деятельности, очень важная последние годы. Главное политуправление Министерства обороны этим занимается, Департамент культуры Министерства обороны. Эти ребята делают очень большое количество концертов, и я понял, что взаимодействие с ними на площадке, на любой площадке гражданских наших вот артистов, культбригадовских, дает потрясающий совершенно эффект. Вот они такой фундамент создают, значит, и наши, чуть-чуть полегче, чуть-чуть повоздушней, в такой как бы конфигурации мы любую программу можем сделать просто на уровне какого-то фейерверка. Вот сейчас было ровно так в концертах, посвященных Дню Победы. Мы тоже ездили с фронтовой творческой бригадой, ансамбли песни и пляски Краснознаменного Центрального военного округа. Потрясающие ребята. И с ФТБ вообще работаем очень часто. С ними здорово. Военные, надежные и очень крутые люди.
0: А расскажи, пожалуйста, про ваше взаимодействие с военно-историческим обществом. Как вообще все это завязалось и что они вообще в вашем контексте делают?
1: Мы не стали сейчас складывать какую-то такую конкретику, но на самом деле по организационной части получили всю поддержку. Да самое важное даже, правда, но даже не организационная какая-то помощь. И не за помощью, так сказать, обращались, что называется, а за поддержкой смысловой. Вот в стране есть организации, люди, которые в ней работают. Владимир Ростиславович Мединский, человек, который, будучи историком, возглавляя эту организацию, он, по сути, и является главным летописцем сегодня. Вот то, что я говорил про военных, вот эти слова, которые мы произносим, приезжая к ребятам, чтобы, братцы, вы не просто работу делаете, вы совершаете подвиг, который остается в истории, в памяти, он в учебники войдет. Вот когда мы приезжаем просто со знаменем, так сказать, Российского военно-исторического общества, с московским нашим Георгием Победоносцем, со знаменем Победы, ну все, вот у ребят, у военных все складывается. Это, наверное, важнее всех наших других

0: каких-то взаимодействий.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Я напомню вам наши координаты для писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость нашей программы – глава Москонцерта Илья Бачурин. Илья, то есть сейчас основное мероприятие, которое состоится, соответственно, к годовщине освобождения Мариуполя. По понятным причинам не сообщаем места, а дата?
0: Дата сама по себе, дата день освобождения, 20 число, но уже традиционно и ко всем праздникам это относится. Культбригада приезжает пораньше, начинает делать концерты, и если мы делаем, например, концерты 16-го, 17-го даже числа, 18-го, 19-го и так далее, до непосредственно даты освобождения, то мы говорим об этом, что приехали мы в рамках такой-то программы, что, так сказать, подобраны эти песни, как раз-таки, которые мы вам исполним с учетом от того, что это программа, посвященная Дню освобождения Мариуполя. Да и уезжаем мы тоже не сразу. Ну, так вот, с каждым праздником. И с Днем Победы тоже. Приехали в конце апреля, уехали в середине мая. Вот такой вот у нас День Победы. Долгий достаточно.
1: Скажи, пожалуйста, ты с самого начала практически, ну, после того, как закончились боевые действия в Мариуполе, и как там начали теплиться, сейчас она развивается, все больше культурная жизнь, ты за всем этим наблюдаешь. Скажи, вот все-таки, естественно, первоочередное для любого города, и вообще не только в Мариуполе, а везде, это возрождение каких-то, ну, на бытовом уровне всего, да? А вот как объекты культуры, они... Это же все-таки не первоочередная задача, наверное, да? Но люди все равно, я вижу, ее решают, и вы приезжаете уже там, и аппарат какой-то появляется, и места, где играть. То есть...
0: Да, да. Какая динамика там? Очень много всего на эту тему хочу сказать, и это огромная благодарность всем тем людям, организациям, ведомствам, которые называются «Большая Россия», которые из разбитых, в общем, территорий, непригодных для жизни, превратили уже, по сути, новые регионы в красивейшие регионы нашей России. Я езжу и в другую сторону. Ездил не так давно в Сибирь с пограничниками. И могу сказать следующее, что вот восстановленные города Новороссии, они выглядят просто фантастически. Вот буквально несколько дней назад, гуляя по Луганску, после концертов вечером, мы с артистами поражались, насколько же все поменялось, и как же здесь здорово, и как же не хочется уезжать, потому что здесь комфортно и красиво. Ровно то же самое, надо сказать, и про Мариуполь. Дороги новые, дома ни одного разбитого нету, а не было ни одного целого. Давай так, еще раз, вот те, кто там бывал, они представляют, о чем идет речь, там не то, что целого, там просто фундамента чаще всего не оставалось, как бы просто какие-то обломки и горы их по всему городу, и проехать можно было только какими-то траекториями, странами, объезжая эти горы обломков. Никаких дорог, все раздолбано. Сейчас нету ни одного разбитого дома, все очень красиво. Что касается объектов культуры, Министерство культуры, Росконцерт, они в каждый ДК привезли комплект светозвука, привезли экраны для показа кино. И местные начинают справляться как-то с этими задачами, а это большущие задачи, когда тебе дали, значит, возможность, ну, давай показывай кино, давай делай концерты, значит, они организовывают и кружковую деятельность, и кинопоказы. Не везде одинаково все идет. И действительно, во многих городах это еще не приоритетная, так сказать, история, но Мариуполь, он лидером всегда был в области культуры и таким остается. Сейчас там, например, восстановлен драмтеатр. Кто следит, тот с радостью эту новость воспринял. Я просто прыгал до потолка. Мы там были еще до открытия, потом само открытие. Ну, это просто счастье. Красивейший драмтеатр, где нацистами было погублено энное количество мирных жителей, опять работает, все с ним в порядке. Еще, кстати, вот одно из самых ярких воспоминаний от Мариуполя 22-го года. Значит, есть нечего, воды нет, люди перебежками перебираются. Но на одной из площадей, там, близких к центру, значит, вдруг висит афиша с расписанием работы филармонии. И я понимаю, что какая-то ерунда происходит. Похоже, это какая-то афиша, которую, значит, в процессе боев почему-то не сорвали. Значит, я сфоткал, и дальше с людьми, к которым мы приезжали с выступлениями, к военным. У военных спрашиваю, а что происходит вообще? Что тут за афиша у вас? Что за концертная деятельность богатая? Он говорит, так эти ребята вообще не останавливались, похоже. То есть шли бои, они, похоже, работали. Ну, по крайней мере, сказать, ну, честно, командиры сказали, что там типа несколько недель, то мы уже точно видим, что у них это все происходит. Ну, вот это

0: 674-й.
1: В моем репертуаре появилась новая песня «674-й ВДВ». Она посвящается 674-му отдельному гвардейскому батальону и 98-й дивизии ВДВ. Это те ребята, с которыми культбригада Москонцерта не раз встречалась в зоне специальной военной операции. Конечно же, мы подружились. И вот тогда возникла идея о написании именно музыкального трека, песни, посвященной именно этому подразделению. Благодаря композитору Сергею Бакуменко в моем исполнении мы сделали эту музыкальную песню. Она сегодня звучит в этом подразделении, и ребята с удовольствием ее слушают. Также у меня сейчас есть в мыслях, мы работаем над клипом. Уже есть у нас интересные задумки. Я думаю, что эта песня жила и зажила, и будет жить еще очень, очень долго у наших бойцов. И, конечно, это доставляет мне огромное удовольствие.

0: Была песня в исполнении Татьяны Сорокиной под названием «674-й». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость программы – глава Москонцерта Илья Бачурин. Илья, тут я узнал с интересом, что ты получил премию мэра Москвы по литературе и искусству. И распорядился ей неожиданным образом. Я понимаю, что ты сейчас не будешь рассказывать. То есть ты, конечно, будешь отнекиваться, не будешь рассказывать. Но у меня есть информация. Я уже, знаешь, вот сказал...
1: Ты не закупили, что надо было, и повезли, и все.
0: Ну, в общем, ты ее отдал.
1: Да. Это премия, это, во-первых, конечно, надо сказать, что это почет и такая как бы гордость, но она не совсем даже для меня, она не совсем и мне предназначалась, что ли, потому что я себе представляю, там нету формулировок более точных, но я связываю это с деятельностью культбригад, и тогда эта премия не моя, а всех артистов, которые ездят и выступают, и вообще в контексте вот этой деятельности, так сказать, материальное вознаграждение воспринимается очень оптимистично. Давайте сюда, сейчас мы купим срочно то, что нужно по списку, отвезем. Ну, ровно так и поступили. Просто закупили. Сейчас попытаюсь вспомнить, что из того, что сразу в голову приходит, гитар большущее количество отвезли, значит, потом, ну, по военной тематике, по списку, ну, и А8 постоянно, и списки эти обновляются постоянно. Вообще в этом ничего нету неожиданного и такого, как бы, неправильно, все правильно. За это дали, все, мы сюда и как бы их отправляем, эти деньги.
0: И все-таки теперь еще одна тема, давай мы ее поднимем. Интересно, ты относительно недавно ее озвучил на своих ресурсах. Это летняя школа создателей трендов и музыкальный отбор 2026 года президентского фонда культурных инициатив. И вот, пожалуйста, про это расскажи, потому что действительно сейчас речь идет о формировании нового блока культурного, да, нового, да. В общем, пула людей, которые этим будут заниматься. И, во-первых, насколько это всеобъемлющие, да, то есть, ну, с точки зрения культуры, и какое место в нем занимает, собственно, если так можно выразиться, эстетика СВО, да, ну, и описание СВО, и обращение к теме СВО.
1: Важнейшая тема, важнейший вопрос. Леша, спасибо, что сейчас его задал, потому что мне кажется, помимо того, что можно много правильных слов сказать, и мы сейчас часть из них скажем, важно, что это полезно еще для слушателей, есть возможность до 25 мая подать заявку на музыкальный проект. Это может быть и музыкальный трек, и музыкальное видео, и такое настроенческое видео попроще, вот какие-то клипы, и прямые трансляции. То бишь, президентский фонд культурных инициатив поддерживает то, культуру и искусство, которые сегодня являются самыми актуальными и востребованными. Это молодые артисты, уже чаще всего состоявшиеся. Я просто как участвую в этих отборах, постоянно вижу эту ситуацию, вижу эту механику и понимаю, что она действительно максимально открыта. Раз. Два. Это абсолютно объективное соревнование тех, кто подает свои заявки. Потому что дальше они распределяются между экспертами, которые по определенному набору параметров, по-моему, их 17, боюсь ошибиться, проставляют оценки каждый из экспертов. Три эксперта по 17 параметрам. Дальше сводится сумма, и заявка либо получает поддержку, либо не получает ее. И вот тут два шага в сторону я бы все-таки сделал. Смотри, культура находится на передовой. Вот там пацаны воюют с оружием, а по всей стране, в каждой голове, по сути, проходит линия фронта, где, так сказать, битва идет за ценности. И наши ценности, они просты, понятны, они христианские, они человеческие. Их сформулировал президент в 809 указе. Очень там конкретно, точно, 17 штук их там. Значит, и они все абсолютно в точку. И, так сказать, если ты пытаешься понять, хорошо это или плохо, вот смотришь список, понимаешь сразу. Примерно на соответствие этим ценностям один из критериев отбора музыки президентским фондом культурных инициатив – соответствие вот этим ценностям. Но, безусловно, государство сегодня ведет себя абсолютно четко в этой сфере. То, что конструктивно, то, что смыслы помогает формировать, то, что поддерживает традиционные ценности, получает поддержку. То, что работает против нас, нет. Понимаешь, вот на войне, как на войне, наконец пришло это время, есть возможность говорить про то, что все-таки есть очень большая прослойка культуры, которая существовала за гранты совершенно других фондов, если президентских, то не российских президентов эти фонды были, которая лила воду на мельницу других совершенно ценностей, значит, и результатом должны были становиться проблемы для всей страны, которые во многом, кстати, и приключились, которые нам приходится проживать как-то, но мы за свою культуру сейчас бьемся. И вот важную часть работы государство сделало. Значит, механика поддержки проектов, она создана, она открыта для всех, а дальше дело за творцами. И это очень простая такая и человеческая, и гражданская задача, ну и творческая в том числе, найти в душе те слова, те смыслы, которые хотелось бы выразить через произведение, а дальше тебе помогает с реализацией этих задумок твоих президентский фонд культурных инициатив, например. Но есть и другие организации в части видеоконтента, ИРИ, в части больших социальных проектов, фонд президентских грантов, то есть это целый список таких мощнейших институций, там для молодых людей, например, Росмолодежь предлагает, не знаю, там десяток, наверное, форм поддержки, очень нехитро оформляемых, которые, за которые не надо там, как-то серьезно вот с точки зрения организации бороться. То есть ты придумываешь идею и очень легко как бы находишь поддержку и финансирование у них.
0: Ну, это значит, ты говоришь об отборочном туре и о сверхзадаче всего этого мероприятия. Напоминаю, до 25 мая можно подать заявки. Где, кстати, их можно подать?
1: Сайт президентского фонда культурных инициатив.
0: Доходите в поисковик, сайт президентского фонда культурных инициатив, и там, я думаю, все подробно, детально описано. А дальше что происходит? То есть что такое летняя школа создателей трендов? То есть это где все будет происходить? Это, конечно, Таврида, да?
1: Значит, нет, одну секундочку. Таврида ведет огромную деятельность параллельную, и вот сейчас очень здорово, что недавно начавшиеся, буквально год назад начавшиеся музыкальные отборы президентского фонда, они с Тавридой уже срослись. Угу. По исполнителям, например, которые появились благодаря Тавриде, приходят в ПФКИ, получают поддержку, получают еще большую аудиторию. Ровно так же исполнители, которые, например, не были на Тавриде, но поучаствовали в музотборе, они сегодня видны Тавриде лучше, чем раньше, и попадают в большие проекты этого фантастического совершенно арт-пространства, арт-вселенной. Давайте так, я не знаю, как правильно назвать Тавриду, но там делают примерно все. Там учат тех, кому нужно поучиться, там находят команду тем, кому она нужна, там делают какие-то гигантские концерты. Там просто вообще круто, на самом деле. Я думаю, что Таврида — это такой центр притяжения, уже сложившийся, но в ближайшем будущем еще и центр туристического притяжения для людей, которые, может быть, и не участвуют в активностях Тавриды и Меганома. А, внимание, там еще ведь и Академия Меганом прямо рядом. Так что, вот этот масштаб этого движения, он просто фантастический. Движение в обе стороны. От музотбора на Тавриду и обратно. И самое главное, что все это транслируется на очень большую национальную аудиторию.
0: Илья, спасибо тебе большое. Очень интересно, неизменно. Здорово то, что вы сделали на День Победы. Очень важная поездка предстоит. Я желаю удачи. Главное, чтобы
1: спасибо.
0: Прошла она
1: спасибо
0: спокойно.
1: Большое.
0: Вот. Ну и чтобы не спокойно, и было только внимание публики. Потому что ну,
1: да,
0: у вас всегда прием замечательный.
1: Спасибо. Спасибо, Лёш.
0: Обязательно советую нашим слушателям программы читать канал в Максе Бачурина, Ильи, называется просто Бачурин, там все новости довольно оперативно даются, думаю, что оттуда ты обязательно запишешь кружочки или
1: сделаешь
0: какую-то информацию.
1: Чуть-чуть задержечки, опять-таки безопасность не позволяет онлайн сделать.
0: Ну и, естественно, желаю тебе удачи именно вот на поприще этой летней школы создателей трендов. Это очень интересно. Напоминаю, что это делается при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И до 25 мая вы можете подать заявку. Ищите в интернете координаты. Илья, в общем, чтобы все у тебя получалось.
1: Спасибо огромное. Всегда рад видеть, слышать. И спасибо за прекрасный эфир. Спасибо, Илья.
0: Спасибо. Ну, а в завершение прозвучит песня в исполнении Ирины Сухановой. Песня «Тальяночка». Я думаю, многим она хорошо известна. И мне кажется, что здесь она будет очень хорошим связующим звеном между музыкой прошлых лет и музыкой современной, которую сегодня как раз куют в рамках проекта, про который рассказал наш сегодняшний гость, глава Москонцерта Илья Бачурин. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!
2: Есть такие песни, которые имеют отклик всегда. И хотя написаны они давно, но при этом остаются современными. И эта песня «Тальяночка». Соловьев-Седой написал ее в годы Великой Отечественной войны, когда до победы было еще далеко. И в целом я всегда с удовольствием пою ее в концертах для бойцов в зоне специальной военной операции. И эта песня звучит на ура. Все ее знают и всегда подпевают.

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
6: Этого еще не хватало.
7: Извините.
8: Согласна.
9: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
10: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
11: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
12: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин отправляется сегодня в Китай с двухдневным официальным визитом. Это будет уже второй контакт лидеров двух стран с начала года. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 265 украинских беспилотников. Также 126 БПЛА были сбиты над российскими регионами. Афины послали Киеву сигнал о необходимости отозвать все беспилотные катера от берегов Греции после инцидента с морским дроном, найденным рядом с островом Левкада. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин во вторник отправится в Китай с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это будет уже второй контакт Путина и Си Цзиньпина с начала года, 4 февраля. Напомню, состоялась их беседа по видеоконференц-связи, после которой был согласован визит. В текущем году лидеры России и Китая встретятся еще несколько раз. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, планируются встречи на полях саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС.
2: Запланированы другие встречи, в частности, на саммите ШОС в Бишкеке. Этот саммит проводится 31 августа по 1 сентября. Затем предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. И затем на саммите АТЭС в Китае, город Шэньчжэн. Это 18-19 ноября.
1: Ранее Юрий Ушаков сообщил, что в ходе официального визита Владимира Путина в Китай будут подписаны документы, связанные с углублением связей в промышленности, транспорте, атомной энергетике. Всего около 40 договоров. Планируется, что лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
2: Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, и они касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, инновационной, образовательной и кинематографической областях, в сферах атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами.
1: Как добавил Юрий Ушаков, после церемонии подписания документа лидеры двух стран сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 265 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской штурмовой аэромобильной бригад, 4 бригад национальной гвардии штурмового полка в районах Новогригоровки, Кучерова Яра, Нового Донбасса, Нового Подгородного, Райполя, Белицкого и Белозерского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 3 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: С 7 до 20 часов по московскому времени в понедельник дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 126 украинских БПЛА над российскими регионами, добавили в Минобороны. Афины послали Киеву сигнал о необходимости отозвать все беспилотные катера от берегов Греции после инцидента с морским дроном, найденным рядом с островом Левкада, пишет греческая пресса, напоминая, что беспилотный катер, найденный в начале мая, оказался морским дроном «Камикадзе». Его перевозило судно, заходившее в Ливию. При этом он был одним из дронов из неопределенного количества. Говорится в материале, Греции считает, что действие беспилотных катеров в Средиземном море необходимо ограничить, поскольку дальнейшая эскалация может привести к полной потере контроля над ситуацией. Афины уже дали понять всем, что риски для безопасности и окружающей среды в морях, окружающих Грецию, со стороны украинских беспилотников нельзя игнорировать, пишет издание. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий военного вторжения на Кубу. По словам источника, знакомого с ситуацией, кубинцы оказались куда крепче, чем считалось в начале. Предпринятые попытки добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады провалились, сообщает «Политика». Поэтому, как пишет газета, сейчас вопрос военных действий стоит на повестке дня, так как никогда раньше американское командование прорабатывает различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. На Камчатке после утреннего выброса вулкана безымянный пепел выпил в селе Майском Усть-Камчатского округа, покрыв землю слоем почти в 3 миллиметра. Как сообщили спасатели, столб пепла поднялся на высоту до 13 километров, при этом высота самого вулкана чуть больше 3 километров. Пепловый шлейф ушел в сторону Камчатского залива, где населенных пунктов нет. В результате выброса пепел все же достиг села Майская. Жизнедеятельность людей не нарушена, звонков от граждан не поступало, вулкану присвоен красный код авиационной опасности. В МЧС напомнили, что свежий пепел опасен, он может вызывать аллергию и заболевания дыхательных путей. При пеплопаде спасатели советуют плотно закрывать окна, не выходить на улицу без необходимости, использовать респиратор или повязку с содовым раствором. Сегодня в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства от 15 мая 2021 года. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол стал известен окончательный состав сборной России на 3 предстоящих товарищеских матча. Напомню, 28 мая в Александрии наша национальная команда сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо и 9 июня также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Отмечу, что в окончательную заявку не попали Александр Соболев и Руслан Литвинов. Оба значились в расширенном составе. Вместе с тем, в финальный список из 32 футболистов попал 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Отмечу и форварда Ахмата Георгия Мелкадзе. В московском футбольном «Динамо» определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие 10 дней, пишет «Спортэкспресс». У клуба есть два варианта. Первый – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым, который сейчас возглавляет команду. Второй – возвращение Сандра Шварца, который работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за того, что тот прислушивается к бывшему генеральному менеджеру «Химок» Дмитрию Поляцкину. И Ротенберг-младший может поставить ультиматум либо он, либо тренер уже на этой неделе. Хоккей. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира в понедельник продолжилась программа матчей группового этапа. Канадцы обыграли датчан 5-1, американцы были разбиты финнами 2-6. В Ханты-Мансийске в понедельник состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата России ВХЛ. Местная «Югра» уступила «Химику» из Воскресенска 3-4. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Хоккейный клуб «Лада» сыграет в следующем чемпионате континентальной хоккейной лиги, сообщает инсайдер Артур Хайрулин. Ранее информировалось о том, что тольяттинцы могут провести будущий сезон в ВХЛ из-за финансовых проблем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 7 градусов пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 30 без осадков. В Ханты-Мансийске 25-27 тепла, кратковременные дожди и грозы. В Архангельске до плюс 23 без осадков. В центре и Поволжье сухо, без осадков. В Уфе до плюс 30, Пензе и Ярославле до 32 градусов. А вот на юге, наоборот, дождливо. В Владикавказе плюс 13-15. Осадки временами сильные в Симферополе до плюс 24 и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем до плюс 29, в Москве 30-32 градуса тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет немного выше нормы.

0: Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть вторая. Мая. Среда.
1: Привет, Глеб.
2: Ну, привет.
1: Почему-то нет никого. Никого из 6 А. И кабинет географии заперт на ключ.
2: Ой, да придут они, куда они денутся? Еще 10 минут. Чего ты уставился-то на меня?
1: А где... У тебя вчера была болячка. Через всю щеку.
2: Ну и что?
1: Теперь ее нет.
2: Как нет? Ты чего заливаешь? Хотя... И правда. Гладкая щека. Чудеса прям.
3: Эй, вы почему здесь?
2: А вы-то куда?
3: На контрольную.
1: По алгебре, что ли? Мы же ее позавчера написали. Надо сходить на алгебру, проверить.
2: Чего ходить? В дневнике четко же написано. География.
4: Ах, вот они где. Елизаров, Карасев, Зюзина. Хотите мне годовую контрольную сорвать? Быстро в кабинет.
2: Чего? С чего это мы еще раз пишем эту контрольную?
4: Елизаров, хватит умничать. Бегом в класс.
5: Правда странно.
1: Непонятно.
2: Ну да. Ладно, пошли.
4: Здравствуйте, ребята. Садитесь. Сегодня мы пишем годовую контрольную по алгебре. Так что приготовьте ваши ручки и двойные листочки.
2: Так, Зюзина и Карасев в недоумении. Остальные все пишут. Нормальных только трое. Остальные, значит, чокнулись. Массовое помешательство, не иначе.
4: Елизаров, думаешь, у тебя слишком много времени?
2: Ну ладно, ладно. Очень интересно во второй раз решать те же самые примеры. Так, тут x, тут подставляем. Так, ага. 7 на 8. Так, ага, да. Тогда, ну, угу. Ну и что это было?
1: Может, розыгрыш?
6: Да. И кто кого разыгрывает?
2: А теперь они все бегут на русский. Обалдели, что ли?
7: Рубцова выучила?
8: Только половину.
1: А ты посмотри на них, они что-то учат. У меня было сколько? 4 двойки в год. Еще раз. Я тебе точно говорю.
9: Рекорд идешь.
1: Эй, толстяк, да булками шевелить.
9: И Саня идет.
1: Перевал куда-то. Может, убить взял?
10: Начинаем урок. Сегодня я вам задавал выучить стихотворение замечательного русского поэта Николая Рубцова «Звезда полей». Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: Все сошли с ума. Эй, Ткачук, Ткачук, неужели ты и правда ничего не помнишь?
11: Чего не помню?
2: У тебя учебник открыт на стихотворение Рубцова. Его весь класс уже ответил. Ты же тогда запнулась на строке. Она горит над золотом осенним. Овчаренко тебе подсказывал. Ты же 4 получила.
11: Ты обкурился, Елизаров? Когда я отвечала?
2: На литературе, в среду.
11: Сегодня и есть среда.
10: Так, к доске пойдет Зюзина.
6: Сергей Сергеевич, сегодня пятница. Среда была 2 дня назад, и в среду я уже получила за этот стих 3. Почему меня опять вызвали к доске? Почему мы учимся по расписанию среды?
10: Зюзина... Ты думаешь, это смешно? Посмотри в журнал. Вот видишь выделенный столбик? Здесь должны быть ваши оценки за стихотворение «Звезда полей». Ты видишь, что он пустой? А какая дата над этим столбиком? Читай вслух.
6: 22 мая. Но ведь это невозможно. 22 мая уже было. Сегодня 24 мая.
1: О, дефективный даешь, а?
12: Соседка работала. С катушек съехала со своей малышней.
6: Зюзина, ку-ку.
13: 22 сегодня.
14: Сергей Сергеевич, я на минуточку. Надо сделать объявление.
5: 6А. Напоминаю всем о завтрашней экскурсии в Гаргиппию.
2: Опять эта экскурсия. Ну что, какие будут идеи? Кто-нибудь что-нибудь понимает?
1: Понятно только одно, что мы каким-то образом перепрыгнули обратно в среду.
6: Ерунда какая-то. Раз вчера был четверг, значит, сегодня пятница.
2: Тогда куда делась моя болячка? Когда я ложился спать, она была. Если сегодня среда, то щеку мне Мухин поранит только вечером. Поэтому болячки еще нет. Это все объясняет.
6: Нет, это сон. Кошмарный сон.
2: Да, только он почему-то снится всем троим сразу.
1: Я видел фильм про парня, который застрял в одном дне на несколько лет. Там у них праздник был американский. День сурка. Каждое утро этот день начинался снова, как в замкнутом круге. Парень ничего не мог поделать, и у него постоянно был день сурка.
6: Какой ужас.
2: Будем надеяться, это не наш случай. Не хотелось бы застрять здесь в 22 мая, когда до конца учебного года всего 3 дня.
6: А как он оттуда выбрался? Ну, тот парень в кино.
1: Он полностью изменился. Стал совершать добрые поступки, помогать людям и все такое.
6: Тогда Елизарову это не грозит. Он вечно будет писать контрольную и отвечать стих Рубцова.
2: Ой, слушай, Зюзина, да катись ты.
6: Да с удовольствием, недоумок.
2: Психопатка.
1: Ребята, ну куда же вы?

так? Отца опять нет. Неужели даже домой не зашел перед работой? Вообще ничего не понятно. Какая-то чепуха. Ого, пазл? Да я же его рассыпал, а он снова целый. Вот это да. Ну, конечно. Сегодня же не тот день. Сегодня среда, которая уже прошла. А в холодильнике у нас... кастрюля с недельным борщом и 3 сосиски. Странно как-то есть еду, которую ты уже съел 2 дня назад. Но вообще, везуха. Я ведь знаю весь сегодняшний день. Теперь можно не налепить ошибок. Не пойти за котлетами, не встретить Мухина и не сцепиться с ним. Или наоборот. Пойти и дать ему в бубен. Классно. Как прикольно знать будущее. Если завтра все закончится, даже жалко будет.

0: Это на месте. Так, а если я... Я собиралась. Так, а если...
1: Лен, ты перегрелась? Чего ты все бегаешь туда-сюда?
0: А что такое, Андрейк?
1: Ну, ты, например, уже в третий раз спрашиваешь меня, где Анютка.
0: Да? И где она?
1: Опять забыла. Она в саду на пятидневке.
0: В саду? Но ее же не пустили из-за ветрянки. То есть я хотела сказать, ну, неважно. А какой сегодня день?
1: И это ты уже спрашивала. Среда. Слушай, может, тебе не хотеть на работу?
0: Я не заболела, все в порядке. Просто спала мало, плакат для Вовы рисовала.
1: Лен, ты что? Какой плакат?
0: Не могу никак собраться. В голове все перепуталось. Сегодня, завтра. И дни так похожи друг на друга. Особенно в последний месяц, когда мама попала в больницу. А я тут кручусь с вами. Да мне уже пора в салон на работу, а по дороге надо вам фруктов купить.
2: Чего пришла? Не твоя ж смена.
0: Как не моя? Тетя Мила, ну хоть вы признайтесь, что сегодня пятница. Что с вами всеми происходит?
2: Лена, тебе нехорошо?
0: Это вам нехорошо. Это вы сошли с ума и думаете, что сегодня среда.
2: Переработалась, переутомилась. Виданное ли дело, чтобы 12-летний ребенок работал так, как и некоторые взрослые не работают. Моет, прибирает. Да ты присядь, присядь.
0: Нет, этот день сурка мне вовсе не нравится. Неужели я теперь так и проживу в этом ужасном дне несколько лет, как тот парень из фильма? И каждый день буду писать контрольную по алгебре, убирать бардак, а вечером варить рассольник. И мне никогда не выдадут зарплату. И мама никогда не вернется от папы. Может, я и вправду сошла с ума, и мне все это кажется. На самом деле я сижу в психушке в смирительной рубашке и брежу. Или, может быть, я в коме? Лежу под капельницей, вся утыканная трубочками, а мозг подбрасывает мне ужасные картины. Нет, нет.
2: Ой, переработала девчонка. Водички, водички ей дайте.

0: 21 мая, вторник.
1: Атака на женскую раздевалку!
2: Мухин, кидай паука резинового! Атака!
3: Откуда в одном месте столько чокнутых сразу?
4: Сейчас, погоди, я сейчас покажу, я снимаю носки. А это непросто.
3: Ты что ты мне суешь под нос свои грязные лапы?
4: Ногти, посмотри на ногти. Я постриг их вчера вечером и искупался. А сегодня они снова выросли.
3: Ой, да не выросли они. Просто ты постриг их в среду вечером, а сегодня еще только вторник, утро. Кстати, твоя теория не сработала.
4: Какая теория?
3: Насчет того, что мы застряли в одном дне. Дни-то меняются, только почему-то не в ту сторону. После четверга наступила среда, а теперь вот вторник. А завтра что будет? Понедельник?
4: Как-то это все кошмарно и неестественно.
3: Ну еще бы. Ты каждый вечер будешь приводить себя в порядок и мыться, а просыпаться грязный и с когтями. Пошли.
4: Пошли.
3: Ой, смотри, Зюзина идет. Давай к ней.
5: Слушайте, сегодня вторник, 21 мая.
3: Да ты что? А без тебя никто и не понял. Спасибо, добрая девочка, что просветила.
5: Ты клоун, Елизаров. Тут совершенно не до смеха. Неужели вас не беспокоит, что с нами происходит?
4: Меня беспокоит. Лишняя физра на неделе – это перебор. Судя по всему, мы катимся назад.
5: Но почему?
3: Неправильный вопрос. Не почему, а почему только мы? Ведь все остальные, как я понимаю, живут вперед и ни о чем не догадываются. Почему именно мы, именно в таком составе, угодили в какую-то мистическую западню?
4: Получается, нас что-то связывает друг с другом.
5: Да что нас может связывать?
3: Действительно. Да вы мне вообще не нужны. Я и один все распутаю. Угораздило же связаться с такой компанией. Одна слишком деловая, другой от бабкиной юбки отлепиться в 6 классе не может. Ай, ладно, пошел я. Пока.
4: Пока.
3: Нет, в самом деле, почему все так скверно? Нет, чтобы застрять, например, в лете. Оттолкнуться от 1 сентября и назад, в август, по второму кругу. Так нет же. Лето и каникул теперь не видать, как своих ушей. А в напарниках заполошная дылда и трусливый хомяк. Где справедливость?
5: Так, пообедать не успею. Нужно уже бежать в салон красоты, чтобы не схлопотать, нагоняя за опоздание. Юра, до свидания.
4: Пока.
5: А, до перехода слишком далеко. Да и долго. Перебегу.
6: Эй, девочка, ты куда? Осторожно, машина! Стой!
7: Серый Иномарков, вы видели? Кто-нибудь записал номер?
8: Скорую надо, скорую. В больницу.
6: Живая хоть?
7: Да куда ж она смотрела?

0: Сейчас сестру позову.
1: Чью сестру?
0: Медицинскую сестру, деточка.
1: Почему так кружится голова? А почему я не чувствую ноги?
0: Ты в городской больнице, в хирургическом отделении. А я, стала быть, твоя соседка, тетя Роза.
1: В какой больнице? Почему?
0: Тише ты, тише, не вертись. Ты ничего не помнишь? Тебя ж машина сбила. У тебя ноги и руки переломаны. Хорошо еще, что водитель успел на тормоз нажать. А то бы тебе, девка, о, совсем хана. Ничего, кости срастутся, ты ж молодая. Месяца через 3 будешь как новенькая. Я тут единственная ходячая. Стану помогать тебе.
1: Нет, этого не может быть. Меня не сбивала машина. Я точно помню тот вторник, этого не было.
0: Ну, тихо. Сестра!
1: Да я никак не могу остаться в больнице. Мне срочно надо на работу, а потом в сад на собрание. Мне домой надо кормить детей, а потом мыть подъезды.
2: Ты успокойся ты. Никуда тебе не надо, девочка. Ты головой ударилась.
0: Какие подъезды? Какие дети? Тебе же всего 13 лет, и работы у тебя нету.
2: А в школу мы сообщили. Ты не переживай.
0: Успокоительное дайте.
2: Сейчас укол сделаем.
1: Мне надо. Что ж так язык заплетается? Это все ошибка. В настоящий вторник такого не было. Не было такого. Меня не сбивала машина.
2: Да, крепко девочка головой приложилась. Как бы умом не поехала.
1: Это конец.

0: И о чем Толстый так долго болтает со своей бабкой, я не понимаю. Будто дома не могли наговориться. Ну что за детский сад? Сколько лет этому пухлому тушканчику, чтобы он ходил в школу с бабушкой? Эй, Юрасик, ты за 6 лет дорогу в школу не выучил?
1: Да я... Ой, Лена бежит. Что это с ней?
2: Давайте не пойдем на первый урок.
0: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
1: А что случилось? Еще вчера ты так не торопилась.
2: Пойдемте за школу, пока нас не увидели. Там поговорим.
0: Ладно. Тем более, что сегодня в школе делать нечего. Понедельник. Не помните? Бомба, паника, МЧС. Не хочется снова участвовать в этом представлении.
2: Точно. Уроков-то и не будет. Может, надо было пойти предупредить кого-нибудь? Пойти и сказать завучу, что никакой бомбы нет?
0: Ты совсем рехнулась? Нет, Зюзина, я тебе поражаюсь. Как объяснить, откуда мы это знаем? Ты хочешь, чтобы во всем нас обвинили? Что ж ты за бестолочь такая?
1: Стоп! Раз уж мы втроем оказались в такой ситуации, предлагаю больше не звать друг друга по фамилии и не обзываться. У нас одна цель — придумать, как выбраться. А если мы будем постоянно ругаться, у нас ничего не выйдет.
2: Я согласна. Надо объединиться. Я не думала, что опасности могут подстерегать нас еще и в прошлом. Представляете, меня вчера сбила машина. Еще вчера мои руки и ноги были в гипсе. Я не могла даже пошевелиться. Я была в больнице среди таких же коллег. А утром проснулась целая и невредимая и у себя дома.
0: Потому что авария была не вчера, а будет только завтра, во вторник. А сегодня понедельник, и ты еще здорова.
2: Но в настоящий вторник никакой аварии не было.
1: Может, ты что-то сделала по-другому? Что-то изменила?
2: Ну, да. Я не зашла домой после школы, а сразу побежала на работу. Я не хотела опоздать, как в прошлый раз.
0: Ну, все понятно. В настоящий вторник ты задержалась дома, и та машина успела проехать. А вчера, то есть завтра, ну, в общем, в параллельный вторник, ты подошла к тому самому месту раньше и встретилась с ней. Так что все логично.
2: Что же получается? Если я не повторю в точности весь день, я не могу быть уверена в своей безопасности? Не нравится мне это. Давайте думать, как все вернуть назад.
0: Ну, найдем причину, найдем и выход.
1: Я вчера весь день размышлял. Причина может крыться только в последнем дне. То есть в последнем нормальном дне. А это 23 мая, четверг. Что-то произошло именно в тот день. То, что касается нас троих.
2: 23-го мы ездили на экскурсию. Но и весь класс тоже ездил, а у них все в порядке.
0: Ну, мы втроем сидели на одном сиденье. Но я не думаю, что именно это сиденье в автобусе было аномальной зоной.
1: Да нет. Тут наверняка дело в раскопках. Мой дед бывал в разных экспедициях. Он мне рассказывал, что с раскопками связано очень много аномальных явлений. Иногда такое происходит, что и поверить невозможно. Вы же слышали о проклятии фараона Тутанхамона? В течение 8 лет один за другим умерли 20 ученых, практически все, кто исследовал гробницу.
0: Но мы-то ничего не исследовали, а никакой гробницы там и в помине не было.
2: Знаю. Древняя стена. Этот вандал испоганил стену, которой 3000 лет, и она теперь ему мстит.
0: Ты бредишь, Зюзина. Стена не может мстить.
2: Мстит и правильно делает. Потому что нельзя так по-варварски относиться к древним цивилизациям. Тем более к майя.
0: Ой, да с чего ты взяла, что это майя? Это не доказано.
2: Считай, что доказано. Ты испортил стену и сразу получил урок на следующий день. Тебе же сказали, что это самая загадочная цивилизация на планете. Они-то знают, как обращаться с такими варварами.
0: Ну, а ты чего помалкиваешь, внук профессора? Ты тоже думаешь, что все из-за этой дурацкой стены?
1: Очень может быть. Мне дед рассказывал такой случай. Один археолог в экспедиции отколол кусочек от стелы древнего храма. И у него через некоторое время поехала крыша. Он на полном серьезе утверждал, что по ночам переносится в этот древний город. Видит людей, которые жили там раньше. Разговаривает с ними, причем на их языке.
0: Да фигня все это. Страшилки для детей.
2: А то, что с нами происходит, не страшилки? Для всех остальных мы тоже тронулись, если наш календарь пошел в обратную сторону. Только одно непонятно. Если виноват ты, то почему мы с Карасевым тоже пострадали?
0: Потому что вы меня не остановили. Что же вы молчали, если такие умные?
2: Интересно, как бы мы могли тебя остановить? Ты же никого не слушаешь.
1: Да заткнитесь вы оба! Ой, скорее всего, мы просто находились рядом, когда ты писал. Из раскопа все уже выбрались, кроме нас. Поэтому получилось, будто мы втроем заодно.
2: Обалдеть. Вот попали, так попали.
3: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб – Рома Михеев, Лена – Даша Шевчук, Юра – Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Данила Ефремов, Тихон Бузников, Миша Асеев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Елена Харитонова, Мария Остапенко-Белоусова, Арина Борисова, Галина Исхакова, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья, и напоминаю, на чем мы остановились в прошлый раз. Разговаривали с профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом, ассистентом кафедры русского языка и литературы Артемом Распоповым. Его диссертация посвящена вертикальным видео, которые для многих сейчас заменяют собой традиционные средства массовой информации. И делаются они, в частности, так.
3: Первый канал в запрещенной соцсети делает охватное очень видео. Это телевизионный контент, который они нарезают под такой формат. Это очень простая адаптация.
2: Простая-то она простая, но к чему может привести? Что касается нарезок, иногда во всем разговоре шла речь об этом. А если вынуть только один кусочек, то получится, что вроде как совсем и о другом. Ведь это же подтасовка.
3: Мы это тоже анализируем в нашей работе. Там есть изменение функции цитирования. Если исходный текст, развернутая цитата, подводка к ней, новость полноценная, то видео выстраивается вокруг одной цитаты, причем яркое, что-то эмоциональное, зачастую действительно вырвано из контекста. Из-за этого это более охватно.
4: Ну, происходит деформация информации.
2: Кто-то оно-то. А какой итог вы хотите подвести в вашей диссертации? Или просто анализ ситуации?
4: Нет, это не ситуация, а языкового материала.
3: Если чуть-чуть подняться над языковым материалом, что бы я хотел сказать как журналист? Нужно СМИ адаптироваться, потому что иначе они просто потеряют эту часть аудитории, и она никогда уже не будет доверять традиционным медиа.
2: Для меня так и остается загадкой этот посыл. Упрощение, нарезки, адаптация, порой за счет извращения сути того, о чем шла речь в целом. Все это, чтобы завоевать молодую аудиторию, сползая вниз самим? Ну а людей постарше за ненадобностью просто не замечать.
5: Вернусь к огромному количеству англицизмов. Иногда я смотрю или слушаю радио или телевидение. И там говорят так, что я без конца хватаюсь за телефон, посмотреть, что означает слово. Это обязательно? Без них никак нельзя? Креативный везде. Кванториум, мониторить, квадробер, трансформеры, флагманская школа, квадрокоптер, хостинг, стартап, коворкинг, иммерсивный опыт, мультимедийный.
3: Я видел уже много видео, где само молодое поколение шутит над таким количеством.
4: Это уже хорошо.
5: Но они хотя бы пытаются найти замену этим словам?
3: Ну, некоторые слова, которые вы перечислили в русском языке, просто нет аналогов. Квадробинг. Как вы замените чем?
5: А квадробинг – это что такое?
3: Когда дети переодевались в животных и вели себя как животные.
5: А кванториум что такое?
3: Это, наверное, Сергей Сергеевич.
4: Нет, я не знаю.
5: Отлично.
2: Так вот, кванториум.
6: Происходит от латинского наречия «квантум» – «сколько». С прибавлением суффикса «ориум».
2: Английский ученый эпохи Возрождения Фрэнсис Бэкон говорил:
6: «Тантум посумус, квантум сцимус».
2: Мы можем столько, сколько знаем. Дальше читаю на одном из сайтов.
6: И действительно, кванториум – место действия, уникальная среда для развития универсальных навыков и предметных компетенций через решение реальных кейсов.
2: Слов у меня после этих кейсов и компетенций, причем рядом с навыками, просто нет. Между тем, словом «кванториум» называют
6: детский центр дополнительного образования, который готовит будущих специалистов в различных научно-технических областях.
2: И вот как реагируют на это пользователи интернета.

0: ненормативная лексика, но я воздержусь.
1: Да.
0: Иммерсивный опыт. Объясните мне, вы молодые, умные.
2: Ой, как это сказать-то? Погруженческий, что ли? Когда мы погружаемся во что-то. Иммерсивная экскурсия, например.
3: Да, иммерсивная экскурсия, когда вы уходите в это историческое прошлое, о котором рассказывают.
0: Скажите, пожалуйста, а не предполагает ли экскурсия, что если я на нее пошла и там слушаю, я уже погружаюсь?
3: Не вот просто эти... слушаете, а представляете себя одним
0: это
3: из действий.
0: Это же зависит от конкретного человека. Я могу просто так ходить и глазами водить по стенам, а могу внимать этому экскурсоводу и таким образом погружаться. Это зависит конкретно от меня.
3: Ксения, ну вы можете себе представить Екатерину Великой. Тогда это уже другое.
0: Это надо обязательно назвать словом иммерсивный?
3: Ну, типа того. Себе представить Екатерину Великой или Елизаветы Петровной.
0: Не получив внятного объяснения, лезу в словарь. На грамоте.ру это слово есть только в орфографическом словаре. Вики-словарь дает его с пометой «специальное».
4: Иммерсивный, обеспечивающий полный эффект присутствия, погружающий в виртуальную среду.
0: Кстати, со словом «виртуальный» отдельная история. Поинтересуйтесь, кому интересно. А у меня вопрос. Мы так и будем изъясняться словами, которых не понимаем? Зато звучат-то они ого-го, не то что всякие там...
4: Погружающий, захватывающий, обеспечивающий полный эффект присутствия, вовлекающий, обволакивающий, окунающий.
0: Тут, правда, коллеги по работе поведали мне об иммерсивных спектаклях. Это, мол, такие, где зрители вовлекаются в само его действие, могут и на сцену подняться. А на подобных экскурсиях вроде как можно экспонаты потрогать, корону примерить. И вообще, дескать, это слово говорит о некой технологии.
4: Иммерсивность от английского immersive – присутствие, погружение. Может означать создающий эффект присутствия, например, в компьютерных играх.
0: А сказать «спектакль» или «экскурсия с погружением» никак нельзя? Англоговорящие пользуются своим словом, им оно понятно, а мы берем чужое, и каждый понимает его по-своему.
2: Слово «day off» сейчас любят. Знаете, что означает?
3: Свободный
0: выходной,
3: день.
0: Наверное.
2: Отгул.
0: Отгул – короткое слово. Как-то раз разговаривала с филологом. Они короткие, я говорю, далеко нет. Почему все говорят «каденция» вместо «срок»? Срок короткое и понятно. Нет, зачем-то каденция.
3: Ну, чтобы все думали, какой я умный, какой я передовой.
0: Я так и сказала. Вот это именно мое такое же мнение. Какой-то срок еще дурацкий. Он в своей первой каденции сказал то-то и то-то.
2: Да, я думаю, что это для того, чтобы отстроиться. Некая такая языковая отстройка происходит.
0: Отстройка. Какое верное определение.
2: Самый популярный жанр среди молодежи — это русский рэп. И он насыщен англицизмами. Из него не вываливаются, я бы так сказал. Зачем они это делают? С одной стороны, наследие западной культуры, которую они пытаются копировать. С другой стороны, это попытка отстроить себя, как будто бы ты, ну, не русский, что ли,
0: отлично,
2: на русской почве.
3: Думаю, даже не столько русский, а какой-то особый относишься к касте. Вот, наверное, вот это
0: вот,
3: ближе.
0: Но можно назвать слово «мода», можно в другой касте, как угодно. Раньше дворяне отстраивали себя от народа французским языком. Теперь особые касты изобрели некий, скажем так, «ру-инглиш». А может, им лучше где-то там осваивать чужое наречие? Мы же здесь будем говорить на родном языке, хотя... Можно ли говорить «главные приоритеты»?
3: Нет, это то же самое.
0: Так вот, бесконечно. Я слышу на федеральных каналах «главные приоритеты», «амбициозные планы». Если раньше это слово было с негативным
3: оттенком,
0: то теперь «амбициозные» — это хорошие. «Предпринял волну хейта».
3: Волну ненависти.
2: Тут какое-то несогласование,
3: да,
2: с глаголом. «Предпринять волну хейта» нельзя.
0: Очень часто, к сожалению, но это уже давно, вместо «у него есть» он имеет. Все-таки по-русски «у него есть что-то». А это... «он имеет» — это с европейских языков дословная калька, скажем так.
3: Это калька.
0: «Играет важное значение». Не важную роль, а играет важное значение. Это вот
3: уже...
0: это очень часто. Еще сейчас просто какая-то болезнь. Он может объяснить о причинах. Мы показали о том, что...
4: Когда обсуждали о компенсациях, о чем нас призывает президент. Это показывает о глубоких разногласиях.
0: Все это из теле- и радиоэфира. И еще.
4: Столтенберг наконец признался то, что... Я очень рад то, что... Решили то, что это очень опасно.
0: Это просто заполонило все. Редко кто скажет правильно. У меня уже уши вянут.
3: Я с вами согласен об этом. Галина Николаевна Трофимова писала в своей монографии «Языки интернета» еще

0: 20 лет назад.
1: Это не в интернете, это говорится на федеральных каналах.
0: А теперь перешла эта болезнь на федеральные
1: Откуда
0: каналы.
1: Откуда это «о» зачем-то возникшее, и вот это «то», которое не нужно?
2: Мне кажется, это из бюрократического языка, которому мы во многом наследуем. Мы всегда пытаемся усложнять.
0: Канцеляризм.
2: Канцеляриты, да.
1: Детально разберемся с этим в следующий раз. До встречи, друзья.
3: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
4: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: Секрет молодости и здоровья скрыт внутри нас. Еще в прошлом веке великие умы, такие как Илья Мечников, доказали, наше тело отравляет само себя. Шлаки, токсины и патогены – вот главные виновники старения и болезней. Можно ли остановить это, оставаться энергичным, легким и продлить активные годы жизни? На эти вопросы ответит наш эксперт Светлана Валентиновна Лихачева. Здравствуйте, Светлана.
7: Здравствуйте. Представьте, каждый день в вашем теле естественным образом отмирает миллиард клеток, а во время болезни в десятки раз больше. Куда же девается этот биологический мусор? Он не исчезает бесследно. К нему добавляются остатки вирусов, бактерий, грибков, радионуклиды, тяжелые металлы. Все это откладывается в костях. И это только внутренние отходы. А есть еще и внешние. Из загрязненного воздуха, некачественной пищи и напитков.
6: И все это копится внутри нас?
7: В здоровом организме все должно выводиться. А вот если есть проблемы, например, с кишечником, особенно запоры, когда гниет недопереваренная пища, вырабатывая как фабрика ядохимикатов множество токсинов, которые медленно отравляют организм, подрывают иммунитет и обостряют хронические заболевания. Вот тогда да.
6: Пугающая картина. Но ведь у организма должна быть система очистки.
7: Безусловно, это лимфатическая система. Лимфа в переводе с греческого – это чистая вода. Лимфатическая система – это система канализации, очищения и обеззараживания нашего тела. Ее загрязнение и нарушение работы ведет не просто к плохому самочувствию, а к хроническим и потенциально смертельным заболеваниям. Заботиться о ней, поддерживать ее чистоту, значит беречь основу своего здоровья и иммунитета.
6: Вот про сердечно-сосудистую говорят каждый день, как говорится, из каждого утюга. А вот про лимфу почти ничего не слышно. Как же работает эта лимфатическая система?
7: Из крови, кислород и питание через капилляры попадают в межклеточную жидкость и идут к клеткам. Клетки их забирают, а взамен отдают все ненужное – токсины, клеточный мусор, лишнюю воду, микробы, вирусы, продукты распада, отработавшие гормоны и прочие патогены. Из ручейков этой жидкости и образуется лимфа, река здоровья, которая омывает каждую клеточку, собирает все отходы, растворяет их или выводит их из организма. От ее работы зависит чистота нашей внутренней среды, сила иммунитета и молодость всего тела. Застой лимфы – это прямой путь к болезням. Чистая, текучая лимфа – залог здоровья и долголетия.
6: А связана ли лимфатическая система с кровеносной?
7: Лимфа и кровь – это неразлучные партнеры. И та, и другая имеют свои собственные сосуды, переплетающиеся друг с другом и окутывающие каждый орган, каждую клетку организма. И если загрязнена одна система, то и другой не поздоровится.
6: А еще говорят, одним из важных органов для лимфы является кишечник. Это правда?
7: Это абсолютно верно. В ворсинках кишечника находится огромная сеть лимфатических сосудов. Это мощные ворота для вывода токсинов. Но они открыты только при одном условии. Если кишечник не забит, чист и работает идеально, без запоров.
6: А что, если запоры стали нормой жизни?
7: Тогда система может дать сбой. Токсины, вместо того, чтобы покинуть организм, возвращаются обратно в кровоток и начинают циркулировать по телу, отравляя его снова и снова. Это порочный круг, который бьет по самым слабым местам. Вот почему крайне важно, чтобы стул был регулярным, а для этого нужно провести очищение кишечника и лимфы и открыть нараспашку ворота для вывода токсинов из организма.
6: Как понять, что лимфа встала, и ей нужно очищение и помощь?
7: Первые звоночки – это хроническая усталость, частые простуды, тусклая кожа. Но главный и самый очевидный сигнал бедствия – отеки, мешки под глазами, одутловатость лица, припухшие пальцы или лодыжки – это лишь видимая часть айсберга. Гораздо опаснее отеки внутренних органов, которые могут нарушать кровообращение и угрожать здоровью.
6: И что же делать?
7: Заботиться о своем здоровье, но делать это нужно грамотно. Желательно начинать с очищения кишечника, потому что чистить лимфу, не очистив предварительно кишечник, бесполезное дело. И сегодня у нас есть по-настоящему революционное решение. Лимфогель Ламинор для глубокого очищения кишечника и лимфы. Тем более вы можете получить лимфогель Ламинор абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Для этого просто позвоните и узнаете, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. И помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни.
6: Что-то я не встречала в аптеках продуктов для очищения лимфы, да еще и в виде геля. В чем еще его уникальность?
7: Ламинор – это не БАД, не таблетки, не капсулы, это живой молекулярный гель, который является специализированным продуктом для лечебного диетического питания. Его производят в России, в Наукограде Пущино, по уникальной технологии без применения химии и высоких температур.
6: А как ламинор попадает в лимфу?
7: Его частицы имеют особый размер, способный проникать через ворсинки кишечника прямо в лимфатические сосуды. Сначала он мягко, но уверенно очищает кишечник, устраняя даже застарелые залежи. А затем проникает в лимфатическую систему, очищая ее и удаляя лишнюю воду.
6: Я читала, что жидкость может задерживаться в столь важных системах, как суставы, мозг, легкие.
7: Да, и это очень опасно. С этим застоем нужно бороться безотлагательно.
6: Образно говоря, ламинор открывает шлюзы для сброса этой жидкости.
7: Именно. Он влияет на основные причины застоя и поддерживает нормальный лимфоток, что может позволить избавиться от отеков, причем не только внешних, но и внутренних. Ведь в составе геля есть еще и натуральный манит, который мягко выводит жидкости из тканей и органов в сосудистое русло. Получите ламинор бесплатно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного на короткий номер *22 03.
6: Выходит, от чистоты лимфы зависит здоровье всех наших органов, без исключения.
7: Абсолютно верно. Повторю. Лимфа – это наша внутренняя река здоровья. Если она течет хорошо и свободно, то у нас и кровь циркулирует отлично, и сердце с сосудами в порядке, и с пищеварением нет проблем. Даже наши суставы зависят от этой реки. Их гибкость, подвижность, эластичность суставных связок и хрящей. Ведь суставная жидкость, смазка, очищается через лимфу. Всего, конечно, не расскажешь в одном эфире.
6: Я повторю, что получить ламинор бесплатно можно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Это все хорошо, но я упустила главное, что вошло в состав ламинора, из чего он сделан.
7: Из дикорастущей водоросли ламинарии. Ее собирают вручную в чистейших районах Охотского моря. Весь секрет скрыт в уникальной технологии переработки. В сыром виде водоросли практически не перевариваются нашим организмом и мало ему полезны. А вот ученые из Наукограда Пущино смогли раскрыть клетки ламинарии и извлечь из них молекулы особо ценных полисахаридов в живом виде. Эти молекулы такие маленькие, что позволяют глубоко очистить ворсинки кишечника и лимфу. А вообще в составе ламинария, а значит ламинора, более 80 важных для человека веществ, необходимых для нашего здоровья.
6: Еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 23.

0: 203. Все звонки по России бесплатные. Я слышала, что есть средства, которые очищают кишечник, как щетки. Ламинор работает так же?
1: А вот и нет. Средства щетки не годятся для людей с нарушениями в работе желудка и кишечника, так как могут травмировать и раздражать слизистую. Ламинор работает совсем по-другому. Его молекулы, как нежные губки, впитывают в себя и выводят все ненужное естественным путем. А еще обволакивают слизистую тонкой защитной заживляющей пленкой. По функциям аналогичной муциновой пленке самого кишечника. Тем самым обеспечивает дополнительную смазку кишечнику и двойную защиту от патогенов.
0: То есть, поддерживая чистоту кишечника и лимфы, мы можем обеспечить чистоту всему организму?
1: Конечно, так и задумано природой. Человеческий организм должен самостоятельно и вовремя выводить биологический мусор, остатки вирусов, бактерий, грибков и прочие патогены. Ему нужно в этом только помочь. Поддержать чистоту и здоровье лимфатической системы и кишечника, чтобы кровообращение было хорошим, а органы здоровыми, в том числе печень, почки, суставы, сердце и сосуды, вы можете сразу почувствовать прилив энергии, безграничные возможности и прекрасное настроение.
0: Итак, давайте подытожим. Ламинор – это здоровый кишечник, чистая лимфа, хороший обмен веществ и сильный иммунитет. А в результате мы просто отлично себя чувствуем.
1: Верно, именно для этого и создан лимфогель Ламинор. Он глубоко на клеточном уровне очищает кишечник и лимфатическую систему, а вместе с ними и весь организм. И все это натурально и полезно. Я уверена, что еще вчера вы не знали, как река здоровья, лимфа, влияет на наш организм. А теперь вы точно знаете, что надо делать.
0: Здоровье начинается с очищения.
1: Если вы еще ни разу глубоко не очищали кишечник и лимфу, позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203.
0: Будьте здоровы и помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни. Это ваша свобода. Свобода двигаться, чувствовать и жить полной жизнью в любом возрасте. Я повторю номера телефонов 8 800 100 01 33 и короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. И еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные. Специализированный продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Детдома к дому.
3: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
2: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. России и Китай привержены самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Об этом в преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Китай сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, а также объектам теплоэнергокомплекса и портовой инфраструктуре. Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном близка. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия и Китай привержены самостоятельной внешней политике и отстаивают верховенство международного права. Об этом в преддверии официального визита президента России в Китай сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, внешнеполитические позиции стран близки друг к другу.
2: Внешнеполитические позиции наших двух стран во многом совпадают, близки, и многие позиции мы на 100% разделяем, то есть подходы просто-напросто идентичные. При этом я хотел бы отметить, что мы не дружим против кого-то, а работаем во время мира и всеобщего процветания. И Россия и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике. И вместе мы с китайскими друзьями отстаиваем верховенство международного права, положений устава ООН во всей их полноте. Выступаем за культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного равенства государств. Стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства.
1: Как добавил помощник российского президента, Россия неизменно взаимодействует с Китаем на принципах взаимной выручки, поддержки и дружбы. Юрий Ушаков также подчеркнул, что никакой увязки между визитами в Китай Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет. Сроки поездки российского лидера были согласованы заранее, еще зимой.
2: Именно вот после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. А что касается американцев, то вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта, начало апреля, но потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин.
1: Ушаков заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо. Обе страны привержены независимости самостоятельной внешней политики. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем 20 мая. Они откровенно и доверительно обсудят все вопросы, сказал Ушаков. Вооруженные силы России за сутки нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны, а также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 157 районах. Потери противника за сутки составили порядка 1075 военных. «Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах России напасть на страну НАТО с территории Беларуси.
3: Мы не думаем, что подобное заявление заслуживает каких-то комментариев. Беларусь, да, это наш союзник, мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот. Поэтому подобное заявление не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности.
1: Песков также заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта сейчас находится на паузе, однако Москва рассчитывает на его